Далеко не всякий знает, что такое дух и чем отличается он от души. Какая в сущности разница? Очень простая. Между жизнью и смертью. Тело мертво без души, а душа без духа. Тело без души — тело совсем такое же. Сразу же после смерти ни вес его, ни объем, ни рост не меняются, а жизни в нем нет. Душа — не что-то отдельное, не особый предмет, она — жизнь этого тела. Точно так же душа без духа мертва. Но она и думает мертвые мысли, и чувствует мертвые чувства. Только жизни в ней нет. Если вы хотите увидеть мертвые или умирающие души, выйдите на улицу. Греческая философия, во всяком случае традиция Сократа и Платона, учит, что душа бессмертна. Писание этому не учит. Бессмертен только Бог. Мы же обретаем бессмертие не пассивно, не потому, что родились, но актом свободного выбора рождаемся заново. Если бы Господь своим чудом не воскресил мертвых, надежды на бессмертие не было бы. Бессмертна не только душа, бессмертно тело. Наконец, душа не бессмертна, она смертна. Ад означает именно это — смерть души. Смерть тела не воздействует на дух. Она только проясняет, что же он выбрал — с Богом или против Бога. Если дух жив, душа очищается смертью. У духа только две возможности, ибо он стоит лицом к лицу с Абсолютом, с Богом. Выбор его абсолютен — да или нет. Вот почему совесть — голос духа. Так сурово. У души возможностей много. Наши мысли и чувства разных цветов, не только черные и белые. Тело же совсем рассыпчатое, оно часть материального мира. Именно дух решает, кто мы. Именно там, в самой глубине, «я» — это «я». Наше «я» отражает Божье «Я есмь» — это и есть наш дух, наше сердце, так называет его Писание, самая сердцевина и самая глубина. Здесь, на дне ущелья, и смешиваются живые воды. Глубочайшая радость и есть глубочайшая мудрость. Счастье само по себе не знание, а вот радость — это мудрость. Мудрость — это радость. Причина такого единства в том, что мудрость и радость, в отличие от счастья и знания, обращены не к абстракции и действуют здесь не абстрактная наша способность. Скорее можно сказать, что живое сердце соприкасается здесь с живым Богом, жизнь — с жизнью, дух — с духом, я — с ты. Бездна бездну призывает. Писание учит нас познавать Господа не умом, а сердцем. Познавать — значит в Библии любить, даже физически любить. Адам познал Еву, и она зачала. Зачала она не концепцию, но ребенка, живую душу. На духовном уровне, как это неудивительно и не дивно, Бог хочет познать нас, и от этой любви родимся мы сами, наша новая личность, наш новый удел, мы матери самим себе. Сейчас мы лишь утроба или сырье, или потенция, а вот отцами себе мы стать не можем. Такое желание — это Эдипов комплекс, мечта о том, чтобы отделаться от отца, стать своим отцом, своим Богом. Наш первый первородный грех в том, что мы отказываем Богу, когда Он к нам сватается, и получаем бесплодие, а там и тьму внешнюю.
единственную альтернативу радости. Радость приходит не из этого мира, не через тело, как удовольствие, и не из нашего «я», через душу, как счастье, но от Бога, через дух. И потому у нее райский привкус, в чистом небесном виде ее на земле не бывает, но мысленно мы можем очистить небесное в ней от земного. Что же в ней небесного? Прежде всего, она непременно и неизменна, как Бог. Вот мы меняемся и теряем радость, но сама по себе она не меняется и не исчезает. Когда она придет к нам, мы дивимся, она кажется новой, но и старой, древней, всегдашней. Как бы поздно она ни пришла, она от начала времен. «Поздно возлюбил я тебя, красота столь древняя и столь новая», сказал блаженный Августин в исповеди. Ни удовольствие, ни счастье к вечности не отсылают. Кроме того, всегда кажется, что она запоздала. «Поздно возлюбил я тебя». Вечность всегда приходит и позже, и раньше времени. Позже, ибо без нее мы попусту тратили время. Раньше, ибо она поражает, удивляет нас. Она потрясает, как воплощение. Вообще она подозрительно на него похожа. Поражает она и потому, что приходит в дух, а не в душу. Душой мы хоть как-то владеем, духом нет. Это дух управляет душой. Мы в какой-то мере властны над удовольствием и над счастьем. Радость — Божий дар в самом чистом виде. Душа точно так же не властна над радостью, как тело не властно над счастьем. Думая иначе, мы сведем радость к счастью, счастье к удовольствию. Однако радость не стоит, не застаивается в духе. Дух вообще в движении, и радость истекает из него во все стороны, то есть обратно к Богу, хвала, к ближним и к нам самим, в душу, радостные чувства и мысли, и тело, удовольствие и здоровье. Радуясь, мы предвкушаем рай. То, что мы называем удовольствиями, едва заметные, отдаленные порождения сил, которые творческая сила Бога излила в материю, когда Бог творил миры. Даже в таком отфильтрованном виде они велики для нас, нам с ними не справиться. Радость чувствует себя дома только там, у Бога. Другое райское свойство радости в том, что у нее, как у Бога, нет никакой противоположности, пары. Сатана — не плохой бог, а плохой ангел. Удовольствию противопоставлена боль, счастью — страдание, несчастье. У радости нет конечной определенной оппозиции, ибо радость по сути своей бесконечна. Еще одно небесное свойство радости — избыточность. Ее как бы больше, чем нужно. Удовольствие меньше, чем нужно. Это чувство никак не насытишь. Счастье столько, сколько нужно. Отсюда довольство и покой. А вот радость хлещет через край, проливается, переливается. Пресовершеннейший Бог-Отец выходит из себя, порождая Слово без всякой нужды, из чистой щедрости. Троица по той же причине творит мир. Так и радость, самодостаточная, как счастье, выходит за свой предел, требуя хвалы и ликования. Хвала, ликование, слава режут слух в наши дни как-то все старомодно, тем хуже для наших дней. Если тяга к равенству означает, что мы ни на кого и ни на что не можем смотреть снизу вверх, мы обречены на духовный голод. Хвала насущная, хотя и непрактичная потребность. Славить Бога совсем не то же самое, что похвалить вкусное блюдо. Хваля и славя, мы не выражаем произвольные субъективные чувства, а признаем объективную, достохвальную ценность. Мы восхищаемся закатом не потому, что он доставил нам удовольствие, а потому, что он такой. Мы славим Бога, ибо он славен. Славим мы и радость.
и это вполне законно, пока такая хвала не подменит хвалы Богу. Фридрих Шиллер в своей «Оде к радости» пишет: «Радость — пламя неземное, райский дух, слетевший к нам. Опьяненные тобою мы вошли в твой светлый храм».

Человеческая жизнь словно маятник качается между поисками счастья и довольством. Но удовольствия все равно не наищешься. Платон сравнил это с дырявой бочкой. Нам все мало, приходится увеличивать дозу. В конце концов мы устаем и обращаемся к культуре покоя. Радости нет, не так, не так. Маятник качается, сердце неспокойно. Теперь мы на все лады стараемся достичь душевного мира, ибо предыдущее поколение искало наслаждений, главным образом в блуде и в пьянстве. Однако нет сомнения, что и мир душевный надоест, и мы снова кинемся со скуки на поиски острых ощущений. Восточный путь к покою через мистический опыт преображения души — лишь субъективный вариант западного пути через социальную утопию. Как все утопии, оба пути заходят в тупик, достигнув цели. Пока мы стремимся к ней, жизнь осмысленна. Когда мы ее достигнем, напряжение падает, творческий пыл сменяется пресным довольством, и душа наша восстает. Так маятник качается, пока душа не погибнет или не обретет полную истинную жизнь. Знаменитые рассуждения Кьеркегора о трех ступенях, трех типах жизни как раз об этом. Под эстетической жизнью он подразумевает не поиски красоты, а тягу к наслаждению, бегство от скуки. Кончается она пустотой, бессмысленностью и отчаянием. Этическая жизнь — идет речь не о социальной оценке, а о чистой совести, приводит к фарисейскому самодовольству, мещанскому благополучию. Пример эстета Дон Жуан. Пример этика — почтенный судья, спокойный и довольный, которому неведомы ни тяга к бесконечному, ни дивный трепет перед тайной. Третья ступень — религиозная. Это не культ, не закон, не церковность, а живое общение с Богом. Образ маятника может понять и другого основателя экзистенциальной философии Фридриха Ницше. Он обнаружил в современной жизни тоже прискорбное раздвоение. Его дионисийское близко к эстетическому, аполлоническое — к этическому. Дионис, бог земли, лозы, произрастания, олицетворяет темную, колдовскую, гибельную жизнь страстей и похотей. Аполлон, бог солнца и света, олицетворяет разум и правду, свет и порядок. Вот густая, наваристая похлебка, не разберешь, что в ней, зато сытно. Вот прозрачный бульон, жидкий супчик, все видно, а не наешься. Образцы красоты у Ницше завораживают, но и разрушают, как Дионис, сводивший с ума своих поклонниц и растерзанный врагами олимпийских богов. Мученик своего бога, Ницше разделил его горестную судьбу. Разум его к концу жизни истерзало безумие. Образы же добра скучны у него, пресны, бесцветны. Снова приходится выбирать между беспокойным восторгом и лишенным восторга покоем. Неужели добро, разумность и мир всегда непременно скучны? Наверное, приличных, набожных людей так тянет к пьянству, разврату, насилию, азартным играм, потому что они живут спокойно, но не радостно. Им не хватает того, что есть в радости, но не в довольстве. Не хватает движения, страстности жизни. Скупость, черствость, властолюбие редко искушают их. Зачем еще как-то упорядочивать свою жизнь? То ли дело уйти от себя, предаться, если не Богу, то хотя бы страсти, если не таинству света, то хотя бы тайне тьмы. Общее правило такое: то, чего нам недостает до радости, мы ищем, как вода ищет русло, магнит железа. Если мы не находим этого там, где надо, в живом и любовном общении с Богом, мы будем искать там, где не надо, там, где этого и нету, в миру. В удовольствии есть некая живость, но нет покоя. В счастье есть покой, но живость сменяется сонным довольством. Только в радости есть и покой, и живость. Нет беспокойства и сонливости. Я употребляю здесь слово «счастье» в обычном, привычном смысле. Радость — не равновесие,
и не беспокойство. Покой ее живее волнения и много спокойнее сна, ибо это не глубокий сон, а глубокое бодрствование. Когда мы бодрствуем от возбуждения, мы растрачиваем духовную силу, тратим ее на будущее, в обход настоящего. Радуясь, мы утверждаем настоящее, мы сосредоточены на единственно реальном времени. Ведь прошлого уже нет, будущего еще. «Вы думаете, — говорит Кьеркегор, — что только беспокойный дух жив, тогда как поистине жив только дух спокойный». Такое состояние словно свет. Мы движемся быстрее материи, но без волнения, без шума. В удовольствии мы беспокойно движемся куда-то, не достигая цели. В счастье отдыхаем там, где цель. В радости движемся в самой цели, в точке. Удовольствие как работа, счастье как сон, радость как игра. Удовольствие как действие, счастье как отдых, радость как созерцание. Удовольствие — река, текущая в море. Счастье — штиль на море. Радость — прекрасная пляска волн. Теперь мы поймем, почему от радости плачут. Радость — недовольство, не полнота, а сверхполнота. Излишек бьет вверх, вроде фонтана. Слезы и есть этот фонтан. Законы термодинамики гласят, что физическая энергия стремится к распространению. Законы любви гласят, что добро тоже естественно желает распространиться. И там, и тут мы видим творчество. Бог создал мир не потому, что это разумно или практично, а просто от радости. Великий художник тоже творит не по необходимости, а от радости. Это не значит, что он непременно счастлив. Творческий акт может быть мучительным, как роды или покаяние, но мучение здесь радостно. Такие слезы мы предпочтем любой улыбке. Радость разбивает сердце, сосуд наших чувств. Она больше нас, не она в нас, а мы в ней. «Войди в радость господина твоего». Даже у язычников Юпитер очень большой бог, он больше мира. Радость, которая больше мира и подобна Богу, мы найдем в мифах и сказках, она не вмещается в рамку сюжета. Из истинных волшебных историй приходит к нам более могучий и более острый эффект. В таких историях, когда наступает неожиданный поворот, мы чувствуем пронзительное мгновение радости, которое разрывает нам грудь, и тогда раздвигается на миг сказочный занавес, и за ним открывается свет. 7 лет я служила тебе и во имя твое. Взошла на ледовые горы во имя твое. Рубаху в крови я носила во имя твое. Ужель не очнешься и не обернешься на слово мое? Он услышал и обернулся к ней. Джон Толкин о волшебных историях. Когда разбивается сердце, это экстаз, экстасис. Мы стоим вне самих себя, умираем и воскресаем. Мы умерли, вышли из себя, но мы живем, мы стоим. Поэты и влюбленные всегда знали, что радость — это и жизнь, и смерть. Великий миф может дать нам это, и волшебная сказка, и прекрасная музыка, и пылкая любовь. Мы теряем себя, мы становимся музыкой, красотой и любовью. Когда это случается, вы радуетесь и боитесь. Радуетесь, что сбежали от себя, боитесь, что не можете вернуться.

Дорогие друзья, страницы книги американского богослова Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодняшний выпуск программы «Календарь памятных дат» мы посвящаем продолжению разговора о ордене святого благоверного князя Владимира. Напомню, что 2015 год – это год юбилейный в нашей стране, когда мы празднуем тысячелетие со дня представления святого равноапостольного князя Владимира. Ну и в связи с этим одна из самых весомых и значительных наград Российской империи, это как раз орден святого равноапостольного князя Владимира, тоже оказывается таким образом в поле нашего зрения. В предыдущих программах мы поговорили уже об общей системе орденов Российской империи, поговорили об этом ордене, какое место он занимал и значение, кому и за что он давался. И вот сегодня мы поговорим о представителях духовного сословия, которые были награждены в Российской империи вот этим орденом. В нашей программе принимает участие Константин Геннадьевич Капков, руководитель церковно-исторического проекта «Летопись». Константин Геннадьевич, здравствуйте, приветствуем вас.
1: Здравствуйте, отец Александр, добрый день, дорогие радиослушатели. Ну, вообще, духовенство, оно немножечко всегда специфику имело своей службы, и в одежде это проявлялось, и в каких-то законодательных там актах касательно духовных лиц. И это проявлялось, соответственно, и в порядке награждения орденами. Скажем сразу, что не сразу награждались священники, только в начале XIX века начались награждения духовенства. В 1798 году при воцарении на престол император Павел I огласил такой документ, который стал потом основополагающим на 100 лет вперед, учреждение о кавалерских российских орденах, где, вот, как мы говорили в прошлой передаче, объявил орден единой такой организации, где каждый орден имел свое как бы место, просто место в едином организме, составлял как бы определенные, так сказать, ступени или градации единого кавалерского российского ордена. И с этого же времени, в этом же установлении о кавалерских орденах, император Павел I разрешил представлять к орденам духовенство, и первое пожалование тогда же, в 1797 году, он произвел и четко определил порядок, эти правила, которые, конечно, детализировались, как-то видоизменялись в XIX веке, но, тем не менее, основное направление было дано этим императором Павлом
0: I. В этом какая-то, может быть, даже логика была, поскольку духовенство ведь было государственным, оно было на положении государственных как бы и служащих, какое-то жалование там получало.
1: Ну, в каком-то смысле, да, конечно, можно так посмотреть.
0: Но вот, кстати, я не знаю, а духовенство инославное, оно имело вот такой статус у нас?
1: Да.
0: То есть католическое, там, да, лютеранское, да, да. Это тоже были, да, люди, которые были на жалование, да, государства, да,
1: да? Да, совершенно верно.
0: А раввины?
1: И раввины.
0: Тоже?
1: Да, даже такое название было, казенный раввин.
0: Ага.
1: Были раввины, которые содержались еврейской общиной за свои деньги, вот, то есть были нюансы. Но в целом любое духовное лицо получало жалование государства, вот так, это как принцип. Ага. Вот, в том числе, соответственно, казенные раввины, само слово название казенный, они были по всей империи, но где потом была нужда, где проживали еврейские общины.
0: Мусульмане тоже.
1: Ну, да. И, скажем, если духовное лицо служило в армейском ведомстве, были же среди военного духовенства не только православные священнослужители, но и мусульманские, и буддийские, католические и так далее. Они содержались за счет военного министерства, то есть им полагалось жалование за счет казны. Они, в принципе, были на одинаковом положении, и, скажем, вот Папа Римский постоянно выступал с попыткой ограничить власть императора над католическим духовенством. Императоры российские в XIX веке перемещали, смещали и назначали так, как считали нужным, что проходило некое противоречие с католическими.
0: Ну, с канонической системой.
1: Да. Поэтому в целом государство контролировало и награждение. Вот с того же времени, собственно, стали награждать и иноверное духовенство со времени Павла I, по примеру православного. Есть один нюанс, который можно отметить. В 1819 году кавалеров ордена, духовного чина, повелено было называть не кавалерами, а сопричисленными ордена. Mm-hmm. Такой вот небольшой нюанс. Mm-hmm. До 18 года они могли подписываться протоиерей и кавалер, А с 1819-го только протоиерей, кавалером он себя не мог называть. Хотя, по сути, это никак не меняло его положение. Он получал также награду, получал, допустим, пенсию, мог получать по награде, платил там те же взносы единовременные при получении и вступлении в сообщество кавалеров. Но, по сути, конечно, они были в ордене, и никаких ограничений по каких-либо, по пользованию преимуществом бывшим в этом ордене какими-то, они не имели. То есть, абсолютно на равных правах со всеми остальными членами.
0: Вот. Простите, а другие награды какие-то духовенство могло получать, кроме Владимира?
1: Все ордена. Ордена. Не только Владимир, конечно, все ордена стали доступны для духовенства. Вот. Причем и женский орден в отношении игуменей. И орден святой великомученицы Екатерины был пожалован 6 игуменям. Ну, вообще, это редкие ордены. Игумени не так много, поэтому 6, конечно, маленькое число, но, в принципе, оно отражает соотношение вообще дам не духовного с дамами духовными. Их всего там было награждение немного. Но, тем не менее, значит, 6 человек было пожаловано орденом святой Екатерины.

0: Ну, соответственно, орденом Владимира тоже награждали довольно редко высшей степени ордена. Да вот сейчас мы давайте скажем о месте как раз ордена Святого Владимира в системе наград для духовенства, потому что там была своя лестница тоже. Напомним, что в лестнице наград для военных и гражданских чинов орден Святого Владимира третьей степени, скажем, чтобы получить, надо было до этого пять орденов получить. То есть Станислава III, Анны III, Владимира IV, Станислава II, Анны II, потом только Владимира III. То есть каждая награда могла даваться не ранее, чем через 3 года. Надо было очень хорошо послужить, чтобы дослужиться до Владимира третьей степени. А орден Владимира IV степени, соответственно, был третьим, да, то есть, ну, тоже не первым, а вот надо было тоже, в общем-то, постараться и какое-то время себя зарекомендовать как хорошего, законопослушного и инициативного при этом служащего. А орден Святого Владимира I степени, он предшествовал по лестнице ордену Святого Апостола Андрея Первозванного, высшего ордена. А иногда награждения Владимиром I степени были после Святого Апостола Андрея Первозванного, они были рядом. То есть фактически на одном уровне. Так вот, а какой в системе церковных наград? Там она начинается с набедренника. Первая награда была набедренник в императорской России, потом шла с куфья, камелавка. Орден Святого Владимира в этой лестнице шел 8-м. То есть человек должен был сначала получить скуфью, камелавку. Это разница в 3 года, а не меньше, да, сколько должно лет пройти. Набедренник, скуфью, камелавку, наперстный крест от Святейшего Синода. Тогда наперстный крест не являлся до воцарения государя-императора Николая II обязательным атрибутом облачения священника. Это были только наградные кресты до 1896 года, до воцарения императора. Священник крест не носил.
1: До Павла.
0: Нет, до воцарения императора. До Павла вообще кресты наперстные духовенство не
1: Да,
0: носило.
1: да.
0: С Павла ввели наградной крест. Вот этот наградной крест от Святейшего Синода, четырехконечный. Это наградной крест. И этот наградной крест был до 1896 года, до воцарения императора Николая II. Как именно наградной? То есть его имели редкие вообще-то представители духовенства. Как правило, протоиереи, а священники не имели его. Только император Николай II разрешил возлагать, не повелел, а разрешил на себя возлагать всем нам ныне известный крест восьмиконечный, который считается сейчас непременным атрибутом облачения священника, вот, в честь своей коронации, в память своей коронации. То есть это памятный коронационный крест государя-императора Николая II. После его царствования носить эти кресты, выдавать вновь рукоположенным священникам не предполагалось. А те, кто в его царствовании был рукоположен, могли приобретать за свой счет и по желанию носить, ну, все одели, все, так сказать, не было кто, так сказать. Иначе бы на дьякона похож. А как же?
1: Ну да,
0: вот.
1: Отличительный.
0: Да.
1: Вот. Но даже известный анекдот этот рассказывали, правда, про Павла, что он вошел и стоял какой-то человек в рясе, в общем, представительный, он решил, что это священник, подошел по благословению, оказался какой-то протодиакон. Ну и вот такой конфуз вышел, и после этого якобы Павел, значит, повелел всем священникам носить кресты. Но вот выясняется, что не
0: Не
1: совсем
0: все,
1: так,
0: не
1: это
0: все. Но это
1: анекдот.
0: был наградной крест при Павле, и очень редкие, собственно, награды. Там несколько десятков человек в год жаловались, а представляете, сколько священников было, так что отличить пока еще при императоре Павле I не представлялось возможным, фактически диакон от священника. Так вот, значит, после этого креста должен был священник получить орден Святой Анны третьей степени, после этого сан протоиерея, шла шестая награда, после этого орден Святой Анны второй степени он должен был получить, и только после этого 8-й наградой, значит, орден Святого Владимира четвертой степени. То есть, если между каждой наградой 3 года по закону межнаградной срок полагался, ранее не представляли, не имели права, то сколько у нас получается? Где-то 24 года должно пройти до возможного получения ордена Святого Владимира четвертой степени. Следующий.
1: Но, скажем, сан протоиерея священник мог получить, не получая ордена Анны, например, да? Или это была тоже как бы в ряду от наград, тоже обязательная?
0: Ну, давайте я отвечу на ваш вопрос. Мы немножечко так чуть-чуть отклонимся, но если это, я думаю, интересно вам, то, может быть, это интересно и радиослушателям тоже. Дело в том, что сан протоиерея давался в 2 случаях. В одном случае по должности, если человек был настоятель собора, если назначали настоятелем собора, это была штатная должность протоиерея, были так называемые штаты. Очень четко все было прописано, штат. У каждой церкви был свой штат. Там, допустим, 1-2 священника, 1-2 диакона, там 2-3 псаломщика на каждую полагалось. И некоторые должности были протоиерейские, некоторые должности иерейские. Если иерей назначался на протоиерейскую должность, он, соответственно, получал

0: этот сан, да, и это была не награда, это было должностное, так сказать, его должностное возведение в эту степень. Вот. И тогда это, соответственно, в лестницу наград не входило в его, он как бы получал его с другой стороны, этот сан. А если человек не штатное место занимал, то это была его награда, не штатное, протоиерейское место, да, скажем, вот второй, для второго священника. Протоиерей, настоятель штатный, может быть, и один протоиерей. А уже для второй, если появляется протоиерей, значит, это его награда. И наградили его. Он уже входил в эту лестницу. Но штатных протоиереев было, на самом деле, мало. То есть, фактически, всегда сам протоиерей — это была награда. Награда, которая шла в определенной системе. Наград, соответственно, после ордена Святой Анны третьей степени и до ордена Святой Анны второй степени.
1: То есть, все-таки... орденом награждали обязательно.
0: Перед саном протоиерея, да, должны были давать Анну третьей степени. Ну, вот так по порядку, по лестнице наград, так сказать.
1: Там то были... есть не могли наградить протоиереем, если человек не получил ордена Анны.
0: Да, да, да, совершенно верно.
1: То есть любой наградной протоиерей имел всегда орден.
0: Да, до Святой Анны третьей степени, третьей степени. Да.
1: То есть фактически в систему наград чисто церковных, да, были вписаны, которые нам так хорошо известны сегодня, вписаны были и государственные ордена.
0: Да, да, да, совершенно верно. Но они не государственные, они императорские, так говорить, так сказать, более, наверное, корректно. Так вот, значит, орден Святого Владимира четвертой степени шел восьмым по очереди, а следующий шла палица. А потом орден Святого Владимира третьей степени. Вот такой. То есть опять орден окружал церковную награду. Четвертая, между четвертой и третьей степенью была палица положена. Ну, в принципе, награда, ну, я бы сказал, редкая для духовенства. Ну, сейчас она, может быть, не такая редкая. Тогда она была, ну, в общем-то, очень редкой наградой. Палицу имела редкие, редкие представители из белого духовенства, редкие. Опять же, скажем, архимандриты носили ее, и она была присвоена по сану. И это не была для них наградой. То есть было много таких вот нюансов. Она им полагалась по сану. А для белого духовенства это был наградой, причем высокой наградой.
1: А митры?
0: А митру, ой, митру это была еще выше стояла она после ордена Святого Владимира. Вообще представление, даже не награждение, а представление к награждению митрой церковной власти права делать не имели. Только император мог жаловать митрой. По собственному усмотрению ему даже не то, что награждать, а давать представление, то есть сказать, а вот давайте пожалуем настоятеля такого митры, святейший синод ходатайствует, не мог представить по закону. Митра настолько высокая была награда и считался императорской наградой. Ну, вот, что он только сам по собственному разумению. Единственное, там, ну, были небольшое исключение, что настоятель, скажем, Исаакиевского собора, святейший синод мог ходатайствовать именно вот только о нем, о награждении митры. И, по-моему, настоятеля Благовещенского Московского собора. То есть, ну вот о нескольких людях, занимающих некоторые должности, самые высочайшие, вот, как Благовещенский и Исаакиевский собор, да можно было делать представление Святейшему Синоду, представление императору, который мог утвердить или не утвердить, а других нет. Сейчас митра, конечно, другое занимает. Уже
1: да,
0: она...
1: да, да.
0: Ну, собственно, митра, это так, она напоминает форму императорскую корону. И первые пожалования, которые были в Византии, и они, собственно, были вот сделаны тоже императором. Поэтому, собственно, митра, по сути, это награда императорская. Для церковнослужителей считается такой церковным элементом облачения, но она пришла с власти государственной, как вот говорят, да, или императорской.
1: Ну, как и вообще, как я понимаю, все облачения церковные, это были, в общем, некоторые слепки с облачений высших чиновников.
0: Совершенно верно. Это либо были, да, да, либо слепки, как вы изволили выразиться, с облачений высших чиновников, либо просто элементы обычной одежды какой-то, да, вот, скажем, поручи, да, но это напульсник такой, который, ну, понятно, защищал там руки военных. Ну, это уже отдельная тема такая, ну, довольно конечно, тоже любопытная. Да. Откуда произошли вообще церковные облачения?
1: Ну, вернемся.
0: Вернемся к нашей теме. Вот как раз об облачениях и наградах. До 1885 года священники могли носить и носили, собственно говоря, медали и ордена поверх священнических облачений во время богослужения.
1: Интересно. Да. То есть прямо на филоне.
0: Да, прямо на филоне, они все свои медали. Да. А поверх филоне, если орден носился, скажем, шейный, да, он носился на ленте орденской, они поверх филоне его одевали. Соответственно.
1: Как крест.
0: Да, да, да, как крест. И вместе, если был наперстный крест у него, он, значит, был и орден. И мы можем видеть картины там вот того времени художников. поскольку у архиереев были шейные ордена, то у них поверх, собственно говоря, их облачение, поверх амафора несколько орденских лент Владимира, Анны, у кого-то, значит, Александра Невского, в редких случаях Андрея Первозванного. Все вот заполнено лентами такими голубой, красной, черно-красной, значит, вот. И там совершенно амафора уже не видно, вот, поскольку ленты были широкие, их было много. Значит, и, собственно, не видно ни панагии, ни наперстного креста, но видны только вот ордена. Ну, кому-то это не нравилось, полагали, что это дело не очень церковное, но выглядело вообще красиво. Много таких картин сохранилось, скажем, при коронации, которые вот писали. Не только, то есть, на будничной одежде, рясах носили, но и во время богослужения. Ну и, соответственно, кто имел там награду нагрудную, тоже мог прикрепить ее себе на филонь. Вот. Это было не обязательно, это было по желанию. Ну, насколько удалось установить, насколько известно, священники с удовольствием украшали себя медалью или орденом. Не отказывались себе в таком удовольствии. Ордена красивые были, выглядело красиво. Но кто-то посчитал, что не совсем церковно, была критика. Мы сейчас не будем в эти нюансы входить. Так вот, по инициативе императора Александра III, не святейшего Синода, заметим, а императора Александра III, такая практика была отменена. Духовенству запретили носить ордена и медали при богослужении. Не прописано в уставах орденов такого ношения. Вот. То есть и такое было основание. Соответственно, стали носить на будничной одежде. Что мы еще скажем? Ну, давайте теперь скажем о том, за что давали. В прошлых передачах мы говорили о том, что по гражданской, в статуте было прописано отдельно, за что можно получить орден по гражданской части, по военной части и по духовной. Так вот, по гражданской и по военной мы отмечали, что за, выражаясь нашим современным языком, рацпредложение, за благовременные и верные распоряжения, предотвратившие какие-либо негативные последствия какого-то события, то есть за расторопность, так сказать, за инициативу. За сочинение в области литературы, признанные классическим искусством, как мы тогда говорили. А за военные подвиги тоже давали, присоединялись к мечи в этом случае к ордену. Так вот, уточняя, за что можно было получить орден по духовному званию, скажем, что можно было получить за обращение в православную веру из нехристианских религий. Значительное число людей. Но имелось в виду религии не классические для Российской империи, да, но не за паразитилизм среди, скажем, лютеран, там, или католиков. Это особо как-то так была веротерпимая достаточно политика в Российской империи. Имелось в виду обращение язычников, вот таких вот. Да.
1: Зырян и алеутов.
0: Да. Но иудеев, правда, тоже поощрялось обращение. За увещание взбунтовавшихся крестьян, кое через то обратились к своей обязанности. Но мы отмечали, это не только мог священник получить, но и любой другой такой миротворческий, проведя переговоры, предотвратив какие-то возможные кровопролития. Да. Увещевание и примеры для полков сражений, их такая интересная, тоже интересный пункт. За сочинение философских, богословских книг, как и остальные, которые признаны классическими, будут, то есть будут использоваться в образовательном процессе широко. За отличное устройство нужных монастырей и церквей, нужных, причем не всех, не просто, так сказать, где рядом вот был монастырь, а давайте устроим еще на двух шагах еще один. А имелось в виду там, где была необходимость, либо в монастыре, либо в церкви, на достаточном расстоянии от другой, а люди живут, им далеко ходить, вот там, пожалуйста, устройте, а не где вы, так сказать, хотите, в двух шагах. Это важный момент. Нужных церквей и монастырей, стоивших важных издержек, но без пособия казны. Сами постройте, склоните благотворителей, постройте на нужном месте хорошие храмы, и вот вы можете претендовать на орден императорский. Причем замечу, что за все за это, как мы и в прошлый раз говорили, поначалу давался орден святой Анны третьей степени, а за повторное деяние уже Владимира четвертой степени. А Анна давала, значит, поощрение первого шага. И, соответственно, так же, как за выслугу лет получали, беспорочную, опять же, заметьте, выслугу лет получали гражданские и военные чины, военные меньше должны были выслужить, чем гражданские, ну, в силу опасности их профессии. Священники, как мы говорили, получали за 50 лет служения в священном сане. А также претендовали на орден те, кто прослужен на определенных должностях не менее 12 лет. Присутствующие в консистории, дикастерии, духовном правлении, в должности благочинного, могли претендовать тоже, ну, как бы это выслуга лет определенная. Причем, так сказать, там полагалось, что, скажем, все это безвозмездно будет, да, вот он должность будет исполнять еще и хорошо исполнять, бесперебойно, не менее 12 лет, тогда можно было претендовать. Можно несколько примеров так привести, колоритных. Вот, например, архимандрит Антония Сийского монастыря Вениамин получил орден святого Владимира третьей степени за обращение в христианскую веру более 1139 душ из самоедов и идолопоклонников. То есть за миссионерские труды было нормально претендовать на этот орден и получали за это. Потом такой пример проведем. Вот, допустим, опять же, архимандрит Киево-Пустынного Николаевского монастыря Варлаам был награжден орденом святого Владимира III степени за возобновление и устройство монастыря без пособий от казны. Ну вот о чем мы говорили согласно статуту. Ну, очевидно, он привлек какие-то, может быть, сторонние средства, а может быть, и свои собственные были архимандриты вполне, так сказать, достаточные.
1: Состоятельные, да, состоятельные. Могли быть из дворян, богатые, да, да, да, и все, да, свое, да, имение, так сказать, пожертвовали на,
0: да, такое могло монастыря быть, да. Дальше, например, такой пример. Опять же, в Киевской епархии Уманского уезда протоиерей Кандрицкий, за усмирение взбунтовавшихся крестьян-помещичьих. Это тоже, вот я работал в архивах, в Российском государственном историческом архиве, прежде всего в Санкт-Петербурге хранятся документы по кавалерам. Достаточно много было, ну, относительно много, но, тем не менее, не единичные случаи за то, что взбунтовавшихся крестьян приводили к послушанию уговорами священники. За это в свое время давали и камелавку, кстати говоря, и скуфью. Это считались тогда тоже редкими наградами. В начале 19 века, уже в конце 19-го, конечно, такого положения не было. Еще один пример довольно любопытный. Орден святого Владимира IV степени получил Орловской Воскресенской церкви протоиерей Иоанн Каренев. Цитирую. «За устроение на собственный кошт благодетельного заведения, в коем помещается до 500 душ всякого рода увечных и неимущих, и 1000 человек юношей, из числа коих 138 на собственном его попечении». Серьезный поступок. Протоиерей Орловский получил орден святого Владимира IV степени. Достаточно серьезное деяние. Ну и, как мы говорили, выше вместе с этим орденом он получил и потомственное дворянство. То есть дети его уже все, так сказать, имели некоторый иной социальный статус по заслугам отца. Это вот за что могло быть пожаловано духовенство. Да, еще такой пункт был. Могло претендовать на орден за особо усердное, не просто усердное, а за особо усердное в течение 25 лет исполнение обязанностей по обучению в народных школах. Это вот в середине второй половины 19 века старались как-то государство образовывать школы, начальные, народные, церковные, приходские уже в конце 19 века. Был недостаток в школах. В принципе, к 18 году должно было быть покрыто практически все пространство империи необходимыми школами. В общем, при государе Николае II семимильными шагами, скажем так, шло процесс их постройки. Это было актуальной проблемой. И, соответственно, за 25-летнее исполнение обязанностей по обучению в народных школах тоже священнослужитель мог претендовать на орден святой Анны или святого Владимира. Там дело в том, что если, скажем, он получил святую Анны III степени уже за какой-то другой день, то уже он тогда представлялся к Владимиру. А если не имел Анны, тогда сначала к Анне. Ну вот, пожалуй, так. На сегодня мы тогда закончим.
1: Ну что же, спасибо. Сегодня мы поговорили о награждении орденом святого равноапостольного князя Владимира российского духовенства. Я благодарю участника нашей программы, руководителя церковно-исторического проекта «Летопись» Константина Геннадьевича Капкова. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: в исполнении парижского хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Карла Линки прозвучал концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречининова. Запись архивная.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 9.

В 1777 году умер Сумароков. Теперь на вершинах российского Парнаса гремели действительный статский советник Херасков и кабинетный переводчик Василий Петров, семинарист, имевший честь слыть карманным ее величества стихотворцем, каковым прозвищем он весьма гордился. Оба, однако ж, были значительно старше Державина, их слава началась еще при Ломоносове. Но и ближайшие сверстники Державина не оставались в тени. Княжнин родился в 1742 году, Богданович в 1743, фон Визин в 1744. От каждого из них Державин по возрасту разнился не годами, а месяцами. Но Княжнин был известен уже Дидоной, Богданович написал «Душеньку» и пребывал на розах, фон Визин прославился бригадиром, путешествовал за границей и дружил с самим Никитою Паниным. Рядом с ними Державин был просто никто. Два стихотворения, напечатанные им перед самой Пугачевщиной, справедливо прошли незамеченными. После Пугачевщины выдал он оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае. Они были замечены только среди поэтической молодежи. Будучи летами гораздо старше, Державин оказался литературным сверстником Капниста и Львова. Он смиренно склонялся перед авторитетами. Они с авторитетами готовы были бороться. Но, ища новизны и даже отчасти чуя к ней верный путь, сами они оставались поэтами заурядными. Напротив того, Державин, стремясь подражать, оказывался непроизвольно оригинален. Его познания были слишком невелики, он пополнял их жадно, но беспорядочно. С того дня, как он вышел из гимназии, учиться ему было некогда, к тому же он не умел учиться. Читалагайские оды были чудесной победой гения над безграмотностью. Свой собственный стих Державин обрел, имея весьма спутанные понятия о стихах вообще, не зная простейших правил, которые для Капниста и Львова были детской азбукою. Державин делал ошибки в размере, в рифме, в цезуре, даже в языке. Самые неотесанные провинциализмы уживались у него рядом с явными германизмами. Немецкий язык был для него языком поэзии. Его неопытность была очевидна Капнисту и Львову, но они, может быть, почуяли, что Державин превосходит их дарованием. В общем же, почитали его себе ровней, видели в нем возможного соратника и старались просветить в духе новых веяний. Эти новые веяния были не слишком ясны им самим, но они зачитывались Горацием, находили великие откровения в теории Батте. Теперь мы можем сказать, что то были первые, остро переживаемые, но смутно осознанные влечения к реализму, которым силою вещи пора было зародиться в русской поэзии. Этим влечением предстояла долгая и славная жизнь, но тогда, при первом своем зарождении, они выражались в попытках заменить условности ломоносовской школы новыми условностями, представлявшими, однако ж, некий шаг вперед». Впоследствии Державину казалось, будто именно в это время, под влиянием Львова, Капниста и Хемницера, в его поэзии совершился глубокий перелом. А в действительности такого перелома не было. Учителя неопытные, сами себе не вполне уяснившие сущность своего учения, Львов и Капнист не столько внушили Державину новые поэтические идеи, сколько попросту исправляли его просодические стилистические ошибки, не умея, однако, дать в руки ученику верные способы избежать таких же ошибок в будущем. Особенно тут старался Львов, чинивший державинские стихи с той же дружеской хлопотливостью, с какой он устраивал служебные дела Хемницера и Капниста.
В глубине же державинской поэзии происходило медленное и закономерное развитие. Действительно, оно кое в чем совпадало с чаяниями Капниста и Львова, то чутье их не обмануло. Державин был их естественным соратником, но это развитие протекало самостоятельнее, чем казалось самому Державину. После читалогайских от, написанных до литературной встречи с Капнистом и Львовым, следующий важный этап его поэзии составили стихи на смерть Мещерского. Но как раз они-то и связаны всего непосредственней с теми же читалогайскими одами. Едва увидел я сей свет, уже зубами смерть скрежещет, как молнии косою блещет, и дни мои, как злак, сечет. Ничто от роковых когтей, никая тварь не убегает, монарх и узник снеть червей, гробницы зло стихий снедает. Зияет время славу стерть, как в море льются быстрые воды, так в вечность льются дни и годы, глотает царство алчно смерть. Скользим мы бездны на краю, в которую стремглав свалимся, приемлем с жизнью смерть свою на то, чтоб умереть родимся. Без жалости все смерть разит, и звезды ею сокрушатся, и солнце ею потушатся, и всем мирам она грозит. Смерть трепет естества и страх. Мы, гордость с бедностью совместно, сегодня Бог, а завтра прах. Сегодня льстит надежда лестно, а завтра где ты, человек? Едва часы протечь успели, хаоса в бездну улетели, и весь, как сон, прошел твой.

Тогда все поэты служили. Звание писателя не существовало. Общественное значение литературы уже признавалось, но на занятия литературой смотрели как на частное дело, а не общественное. Что касается Державина, то в его понятиях поэзия и служба были связаны особенным образом. Он, конечно, не думал, что чин или орден могут прибавить достоинства его стихам. Равным образом не смотрел он и на стихи, как на способ для добывания орденов и чинов. Это пошлое представление пора забыть. Дело обстояло иначе, гораздо серьезнее и достойнее. К началу 80-х годов, когда Державин достиг довольно заметного положения в службе и стал выдвигаться в литературе, поэзия и служба сделались для него как бы двумя поприщами единого гражданского подвига. Поездка по Волге, предпринятая Екатериной в 1767 году, подтвердила ее неутешительные мысли о внутреннем положении России. Случаю было угодно, чтобы эти печальные наблюдения были сделаны в тех самых местах, где прошло горькое детство Державина и невеселая его юность. Угнетение, произвол, бесправие, бессудье — вот что увидела государыня во глубине страны. То, что ей было показано лишь издали отчасти. Державину было давно ведомо безо всяких прикрас по личному опыту и по опыту его близких. Врожденная бедность, несмотря на дворянское звание, рано приблизила его к простому народу, и память об этой близости никогда в нем не угасала. Жила в воспоминаниях об избитом отце, о челобитчице матери, плачущей у приказных дверей, о собственном сиротстве, о грубостях и обидах солдатчины. Жила эта память и в складе его ума, отчасти мужицкого, и в чертах житейского обихода, и в его отношении к собственным крепостным, и, наконец, в самом языке его». На усмирение Пугачевщины Державин отправился по карьерным соображениям. Он усмирял ее со всеусердием, по тем же соображениям и по долгу присяги, и потому что Емельян Пугачев был в его глазах жестоким и грязным обманщиком. Но вот что весьма замечательно, не в личности Пугачева, конечно, но в Пугачевщине, как движении народном, он очень скоро почуял, если не правду, то все же логику. Понял, что возмущение имеет свои причины и оправдания. След этих раздумий в его письме казанскому губернатору Бранту от 4 июня 1774 года. «Доложить вашему высокопревосходительству смею, надлежит искоренить взятки». Говорить о истреблении заразы сей, потому я за должное себе поставлю, что разлияние оно и наиболее всего по моим мыслям пособствует злу, терзающему наше Отечество. Но это лишь след того, что Державин по своему положению мог сказать к слову и в официальной бумаге. Мысли его шли дальше. Это видно из того отношения, которое в пору Пугачевщины стало у него складываться к самодержавной власти и к личности самодержца. Еще в ранних, очень слабых стихах Державина, посвященных Екатерине, находим многословные рассуждения о ее заслугах, общественных добродетелях. Однако ж автор нигде не говорит о том, что эти заслуги — суть основания и оправдания ее власти. Державину с малых лет была внушена идея святости самодержавия, о его происхождении свыше. В глазах молодого Державина помазанник прав и велик уже в силу своего помазания. Разумеется, очень хорошо, если при том имеются за ним и заслуги. После Пугачевщины у него от этих воззрений ничего не осталось. Насколько повлияла тут Пугачевщина, решить невозможно. У нас нет прямых данных, но в самом факте сомнений быть не может.
Уже в пору писания читалогайских от Державин так или иначе расстался с идеей о божественном происхождении царской власти. Помазание и титул перестали для него значить что бы то ни было. Отныне в его глазах пышность одежд равняет царей не только с богами, но и с куклами. Императорская порфира не мешает ее носителю падать и еще ниже. Калигула быть мнимый богом не равен ли своим скотом? 2 года спустя в эпистоле Шувалову мысль эта повторена. «О жалкий полубог, кто носит тщетно сан! Пред троном тот ничто, на троне истукан». Отсюда вовсе не следует, что Державин не признает царской власти. Он только ищет для нее иной источник и иную опору. Вот отрицательные формулы, из которой, однако ж, легко вывести и положительную. «Пускай в подсолнечную трубит тиран своим богатством страх. Когда народ кого не любит, полки его и деньги — прах». Это неуклюже, но ясно. Это значит, во-первых, что властитель, не опирающийся на народную любовь, в сущности безвластен. Во-вторых, что он и не царь, а тиран, захватчик власти, которого можно согнать с престола, не совершая никакого святотатства. Следовательно, царя от тирана отличает не помазание, а любовь народа. Только эта любовь и есть истинное помазание. Таким образом, не только опорой, но и самим источником царской власти становится народ. Эта мысль не вяжется с укоренившимися представлениями о Державине. Однако ж она не случайна, не в поэтическом жару высказана. Державин постоянно к ней возвращается. Она отныне лежит в основе его воззрения, и без нее понять Державина невозможно. Под словом «народ» он склонен был разуметь всю нацию, и это ему удавалось, пока шла речь о делах военных или дипломатических. Пока русский народ противополагался какому-нибудь иному. Но лишь только взор Державина обращался во глубину страны, непосредственное чувство тотчас побуждало его звать народом лишь обездоленную, бесправную часть нации. Дело, однако, шло вовсе не об одном крестьянстве. Бедный дворянин, вообще ищущий суда и управы на богатого соседа, или мелкий чиновник, прижимаемый крупным, в глазах Державина были такими же представителями народа, как и крестьянин, страждущий от произвола помещичьего. Словом, так выходило, что кто страждет, тот и принадлежит к народу. Царь же народный, защита и покров всего слабого, угнетаемого от всего сильного и угнетающего». На Екатерину Державин взирал с благоговением. Он ожидал, что именно ей дано стать такой народной монархиней, радостью сердец, способной облегчить народную долю, защитить слабых, укротить сильных, утереть слезы вдов и сирот. Эти надежды казались ему тем более основательными, что первые уроки вольнодумства были даны ему самой жизнью, а вторые, более систематические, он извлек из Екатерининского наказа, этого собрания самых передовых, самых гуманных и либеральных идей, да то ли высказанных в России, да не только в России, недаром распространение наказа было воспрещено во Франции. Екатерина была его наставницей. Уже в читалогайских одах он делает прямые заимствования из наказа.
Больше того, наказ и созыв комиссии по составлению проекта нового уложения одушевили Державина главную мыслью, которой суждено было стать основанием его поэтического и служебного пафоса. После того, как существующее законодательство было с высоты трона объявлено несовершенным и не ограждающим народа от произвола и кривотолка, после того, как отсутствие законности было признано первым злом русской жизни, после того, как законопослушание было названо основной добродетелью не только подданного, но и монарха, у Державина, можно сказать, открылись глаза. Простое слово «закон» в русском тогдашнем воздухе прозвучало как «откровение». Для Державина оно сделалось источником самых высоких и чистых чувств, предметом сердечного умиления. Закон стал как бы новой его религией, в его поэзии слово «закон», как «бог», стало окружено любовью и страхом. Наказ, между тем, давно лежал под сукном, а комиссия была распущена. Это не смущало Державина. Екатерина в его глазах была навсегда озарена сиянием наказа. Упрямый и прямолинейный, он в воображении своем наделял и ее этими двумя свойствами, которых в ней как раз не было. Тех сложных политических и личных обстоятельств, в которых протекала жизнь государыни и которые постепенно уводили ее от возвышенных предначертаний наказа, он отчасти не знал, а отчасти не хотел знать. Весьма рационалистически лишив монархию религиозного ореола, он в целости перенес этот ореол на голову данной монархини. Его поэтический гиперболизм превращался тут в политический. Екатерина в его глазах сделалась обладательницей гражданских, то есть вполне человеческих добродетелей, но в полноте и в степени уже не человеческой, титанической. Он допускал, что на ее пути могут встретиться и препятствия, и несчастья, но с безжалостной требовательностью обожателя готов был им радоваться. «Услышьте все земные владыки и все державные главы, еще совсем вы невелики, коль бед не претерпели вы. Надлежит зло претерть пятою, против перунов ополчиться, самих небес не устрашиться со добродетельной душой». Богиню он хотел окружить жрецами ее достойными. Он видел пороки и происки вельмож. Ему представлялся выбор — бичевать порок или поощрять добродетель. Он не хотел вовсе отказаться от первого, но избрал преимущественно второе. Вот почему он не стал сатириком. Изображение добра представлялось ему более плодотворным, нежели обличение зла. Он старался создать образец вельможи добродетельного, великодушного, бескорыстного, пекущегося о народном благе. «Я князь, коль мой сияет дух, владелец, коль страстьми владею, болярин, коль за всех болею». Дух царский и народный, вот по его определению истинный вельможа. Такими виделись ему Бибиков, Шувалов. Таким он желал стать и сам. Тут именно в этой точке поэтическая деятельность соприкасалась у него со служебной. По его мнению, слова поэта должны быть им же претворены в дела. Обожатель Екатерины мечтал быть ее верным сподвижником, поклонником закона, хотел стать его непоколебимым блюстителем.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 14 часов.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала вторая часть концерта для гобоя и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мольгуар.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Это третья программа из цикла передач, посвященных истории убийства царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году. Ход событий продолжит рассказывать историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте!
1: Здравствуйте, уважаемая Марина Николаевна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: Напомню, первые две программы были посвящены документам, источникам. Вы называли книги, которые вы считаете самыми авторитетными по этому вопросу. Вы говорили об источниках, в том числе о тех, которые вы открыли и опубликовали. Как историк, важнейшие источники, два документа, они потрясли мое воображение. Это важнейшие документы в истории убийства царской семьи. И сейчас, поскольку вы их опубликовали и прокомментировали, с ними тоже можно будет ознакомиться. В этой программе вы обещали начать рассказывать ход событий. Как происходило убийство царской семьи?
1: Нужно начать с того, вот будем исходить из содержания этих двух документов. Первый документ — это доклад колчаковских юристов для генерала Деникина, подготовленный в начале апреля 1919 года к убийству бывшего императора Николая II и его семьи. Очень важно, что в основу этого документа, доклада, положены как раз вот материалы предварительного следствия и показания, в том числе человека, который сам лично участвовал в убийстве царской семьи, Павла Степановича Медведева, большевика уральского. Он попал в руки колчаковского следствия случайно, совершенно зимой 19 года, в феврале месяце. До своей смерти от цепного тифа он успел дать достаточно пространные, такие проверяемые и объективные показания. И другими материалами этот доклад был дополнен. Вот, собственно говоря, наверное, будем теперь уже излагать события в их последовательности от появления царской семьи в Екатеринбурге до, соответственно, истории сокрытия тел. После февральской революции с марта 1917 года император Николай II и его семья содержались в царском селе под охраной. В 20-х числах июля 1917 года Временное правительство приняло решение о перевозе царской семьи, императора Николая II, из царского села в Тобольск на восток России. Вопрос о том, почему в марте-апреле 17 года, например, не состоялся их выезд за границу, хотя Николаю II изначально это было обещано керенским министром юстиции до того, как он стал военно-морским министром, потом министром-председателем. Александр Федорович, он был в первом составе, в первом кабинете министром юстиции. Вот этот вопрос достаточно подробно исследует такой очень известный русский историк Сергей Петрович Мельгунов в своей монографии, такой достаточно классический «Судьба императора Николая II после отречения». 1 августа по старому стилю, это 14 августа по новому стилю 1917 года, Николай Александрович, члены его семьи, были перевезены из царского села в Тобольск, где они проживали до 25 апреля года 1918. То есть они там встретили и Октябрьский переворот в Тобольске. Сразу же я хочу, кстати, сказать, что когда вот говорят о возможности спасения, освобождения царской семьи путем конспирации, какой-то заговора и так далее, это было возможно только вот в Тобольский период. Причем, может быть, до Октябрьского переворота еще. Потом охрана постепенно менялась, режим становился строже, а с переездом в Екатеринбург он просто стал тюремным практически. И в Екатеринбурге охрана и концентрация огневых средств, сосредоточенных в доме Ипатьева и вокруг Ипатьевского дома, были настолько значительны, что, ну, наверное, нужно было бы, там, не знаю, 150-200 человек, которые должны были совершить вооруженные нападения, чтобы спасти царскую семью, и то шансов в этом случае никаких бы не было, так как при первой же попытке такого нападения они все были бы уничтожены.
0: То есть единственный шанс — это просто, чтобы белые заняли этот город?
1: Нет, тут проблема, я об этом тоже буду говорить, белые-то заняли этот город. Дело в том, что в середине июля 18 года вот эта, скажем так, чешская группировка и русские, которые там казачьи подразделения, формирование сотни, которые там были, и приданы русско-чешские соединения, они уступали большевикам на Уральском фронте по всем показателям. И по авиации, и по артиллерии, и по пулеметам, и по личному составу. Там на 5000 их было меньше, чем большевиков, там 10-15 тысяч соотношения. Удивительно то, что они вообще наступали и добились. Это наступление оказалось результативным, июльское наступление 18. Они начали 7 июля наступать, 25 июля они уже освободили Екатеринбург. Но понятно, что при приближении к городу, как это и произошло, да, большевики просто уничтожили бы царскую семью. Поэтому мне кажется, что вот в екатеринбургский период это было уже невозможно сделать. Хотя группа людей, которые пытались, ну, размышляли над этим, она в Екатеринбурге была, об этом чуть позже. В Тобольский период это можно было сделать. Уж столько было в России монархистов, всяких монархических организаций, верно поданных союзов и так далее, и так далее. И они после февраля все испарились куда-то. Никаких монархистов не осталось совершенно нигде практически. Потом уже в эмиграции стали появляться разного рода там, мемуарные воспоминания, свидетельства. Да вот мы хотели, да мы собирались, да ничего этого не было. Зимой 18 года, перед тем, как добровольческая армия генералов Корнилова и Алексеева ушла в ледяной поход, Михаил Васильевич Алексеев, который как бы оставался неформальным лидером добровольческой армии, несмотря на то, что командующим был Корнилов Лавр Георгиевич, он направил в Москву с юга России такого генерального штаба полковника Лебедева. Именно с заданием позаботиться, попытаться о царской семье. Потому что Алексеев и Корнилов знали только, что царская семья где-то в Сибири находится.

0: конечно, в екатеринбургский период все это было уже достаточно мрачно. Очень важная деталь, это такой мой принципиальный тезис, на котором я настаиваю. С царской семьей был не наследник цесаревич Алексей Николаевич, а уже государь Алексей Николаевич. Потому что, как там неоднократно говорили в наших программах, отречение императора Николая II за сына, подписанное 2 марта 1917 года, было юридически ничтожно. Он не имел права передавать престол Михаилу Александровичу, нарушая права законного наследника престола. Поэтому де юре 1917 года в России царствовал, ну тогда еще ему 13-й год шел, государь Алексей Николаевич, который об этом понятии, в общем, на самом деле не имел, хотя в Тобольский период, судя по некоторым воспоминаниям, он не исключал возможности, да, что он все-таки царем станет.
1: Ну, даже если вот эту концепцию не все разделяют, но, тем не менее, монархию в России никто не упразднял, это раз, а Михаил Александрович был уже расстрелян к тому времени.
0: А Михаил Александрович еще в апреле 18 года не
1: Я
0: был расстрелян.
1: Я имею в виду к моменту расстрела.
0: Да, к моменту расстрела
1: царской семьи.
0: Да.
1: Там уже почти месяц был как расстрелян.
0: Это же как раз и создало вот эту всю...
1: Значит, какую... Алексей остается наследником, правильно?
0: Наследником мог быть Алексей, наследником мог быть Кирилл Владимирович, который после Михаила шел следующим по старшинству, поскольку ребенок Михаила... Натальи Брасовой, его супруги Марганатической, Георгия Михайловича, он не имел прав на русский престол. Но в действительности Алексей, Михаил, Кирилл, вот так, и дальше вот там все остальные. В такой последовательности. 25 апреля 1918 года царской семье было объявлено, как написано в докладе колчаковских следователей, юристов, категорическое распоряжение Центрального исполнительного совета рабочих и солдатских депутатов о том, что, значит, соответственно, они должны переехать на жительство немедленно в город Екатеринбург. Наверное, это решение, которое было объявлено царской семье, было принято в начале апреля 18 года Советом народных комиссаров РСФСР, так называлось после Октябрьского переворота новое правительство России, которое получило название Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в январе 18 года. И вот именно Российская Федерация, нынешняя она является правопреемником Ленинской, Российской Советской, Ленинско-Свердловской, назовем ее так, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, провозглашенной на Третьем съезде Советов в январе 18 года. Озвучил это решение второй, а может быть даже первый человек в государственных структурах, по крайней мере, большевистской России. Яков Михайлович Свердлов, он был председателем вот этого самого Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, сокращенно ВЦИК, озвучил это решение Свердлов в Москве чекисту такому Василию Васильевичу Яковлеву. Настоящая фамилия этого человека, имя, отчество Константин Алексеевич Мячин. Просто Василий Васильевич, это был его псевдоним. Он был назначен чрезвычайным комиссаром Совета народных комиссаров по переводу царской семьи из Тобольска в Екатеринбург. Причем Свердлов подчеркнул важность, значимость вот этого самого поручения. Была угроза, что какие-то местные большевики могут попытаться уничтожить царскую семью еще во время перевозки из Тобольска в Екатеринбург, из чувства там мести и так далее, и так далее. Но тут проблема заключается в том, что Алексей Николаевич в этот момент сильно болел, плохо себя чувствовал, поэтому было решено разделиться. Вот этот Яковлев, он потребовал, чтобы... как минимум отец и мать, то есть Николай II, императрица Александра Федоровна, они немедленно уехали из Тобольска в Екатеринбург. Поэтому произошло следующее, что Алексея оставили на попечение старших сестер и придворных особ в Тобольске, а князь Василий Александрович Долгоруков, офицер лейб-гвардии конного полка, генерал свиты его величества, гофмаршал двора, после февральской революции он добровольно остался царской семьей. Вот Долгоруков. Потом врач Евгений Сергеевич Боткин, лейб-медик, доктор медицины, камердинер царской семьи Терентий Иванович Чемодуров, он был камердинер цесаревич Алексей Николаевич тоже, добровольно остался с царской семьей. Иван Дмитриевич Седнев, его иногда матросом называют, но это не совсем правильная формулировка, он был запасной бацманмат, был такой чин, императорской яхты «Штандарт». Служил он при императорском дворе с 909 года. С начала Первой мировой войны он служил при комнатах их императорских высочеств августейших детей. В 16 году он получил официальный такой чин лакея

0: первого разряда и остался с царской семьей. В общем-то, расстреляли его еще до убийства царской семьи. Вместе с матросом гвардейского экипажа Клементием Григорьевичем Нагорновым как раз вот за попытку... Там такая мерзкая довольно была история, когда они тоже, Алексей Николаевич, приехал в Екатеринбург, перевезли его. Конвой, вот этот охрана дома особого назначения, они постоянно воровством мелким занимались. Дело в том, что царская семья привезла с собой, ну, огромное имущество совершенно, там целый вагон был, только с вещами разными, и драгоценности в том числе были. И вот один из конвойных украл золотую цепочку Алексея Николаевича, со стенки просто снял. Вот как раз Седнев и Нагорнов, они попытались этому противодействовать, но пытались ее не отдать, они были арестованы, посажены в тюрьму номер один, то есть их из дома особого назначения перевезли в эту тюрьму номер один Екатеринбурга, и 28 июня 18 года их расстреляли вместе с заложниками в ответ за убийство местного комиссара одного, которое было совершено контрреволюционерами. Ну и вот, соответственно, император, императрица, великая княжна Мария Николаевна, Долгоруков, Боткин, Чемодуров, Седнев и камер-кингфера Анна Степановна Демидова, они прибыли в Екатеринбург, где были размещены в доме Ипатьева. Николай Николаевич Ипатьев — это известный был человек в Екатеринбурге, штабс-капитан, инженер в отставке, гласный думы городской, инженер железнодорожных войск. Он был владельцем с 1908 года вот особняка этого на Вознесенском проспекте 49/9, в котором содержалась царская семья до своего последнего часа. Интересно, кстати, что после того, когда Екатеринбург был освобожден от большевиков, Ипатьеву вернули этот дом, но он там жить отказался, естественно, совершенно. Да, он эмигрировал в Чехословакию, жил, занимался преподавательской деятельностью, умер, похоронен в Праге. Я был на его могиле даже. Несчастный человек вошел таким образом вот в историю, как домовладелец. 23 мая, то есть гораздо позже, да, в Екатеринбург прибыли остальные члены царской семьи. Это Алексей Николаевич, Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Анастасия Николаевна. Кроме того, вот с царскими детьми из Тобольска прибыли педагог Пьер Жильяр, генерал-лейтенант Илья Леонидович Татищев, повар Иван Михайлович Харитонов, поваренок Леня Седнев, вот матрос Клим Григорьевич Нагорный, который как бы дядька Алексея Николаевича считался, фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, гофлектриса Екатерина Адольфовна Шнайдер, камердинер Алексей Андреевич Волков, Алексей Егорович Труб и другие еще.
1: Они все в Екатеринбург?
0: Они все приехали в Екатеринбург, да. Но судьба этих людей была, в общем, на самом деле ужасна. Потому что с царской семьей были расстреляны Харитонов и Труб в ночь на 17 июля. Гендрикову, Нагорного, Татищева и Шнайдер большевики расстреляли отдельно от царской семьи. Камердинер Волков был вывезен на расстрел, но из-под расстрела бежал и умер в эмиграции. Чемодуров Терентий Иванович с конца мая содержался в тюрьме номер 2 Екатеринбурга. Там сильно заболел. Перед бегством из Екатеринбурга большевики просто о нем забыли. Он был освобожден чехами. Оказался на территории Белого фронта Восточного. От всего этого, конечно, он заболел. Нервное потрясение сильное. И он умер в 19 году своей смертью на территории Белых. Но он верил, как раз относился к числу тех людей, которые до последней минуты своей жизни верил в чудесное спасение царской семьи. То есть государя расстреляли, а семья спаслась. Повезло двум, так скажем, хотя тут тоже сказать. Пьера Жильяра большевики изолировали от царской семьи, он не был в Ипатьевском доме, но его оставили на свободе. Он потом, в общем, уехал из России. Ему повезло, потому что он был гражданин Швейцарии. Иностранец, иностранно поданный. Большевики не захотели с ним связываться. Самая ужасная судьба — это была судьба поваренка вот этого 14-летнего мальчика Лени Седнева. Он находился с царской семьей практически до дня расстрела. Перед расстрелом вот их было 12 человек. Государь, государыня, их 5 детей вместе с Алексеем Николаевичем, повар Харитонов, доктор Боткин, камердинер Труб, камер-юнгфера Демидова и Леня Седнев. Вот перед расстрелом Леню Седнева увели оттуда большевики в охранно-караульное помещение, а потом его освободили, а их всех расстреляли. И он остался жить в Советском Союзе и вырос в Советском Союзе. Есть один документальный источник, который жуткую совершенно историю рисует. вот этот Леонид Седнев, он был призван по мобилизации в 1941 году в рабоче-крестьянскую Красную армию. И в июле 1942 года он был осужден военным трибуналом к расстрелу особым отделом НКВД. И его расстреляли 17 июля 1942 года в 24-ю годовщину убийства царской семьи. Обстоятельства, подробности дела я не знаю, есть просто отметка в документе. Вполне возможно, что особисты докопались до его прошлого, да, хотя, ну чего, он был просто поваренок и мальчик 14-летний, который Алешу возил в коляске, да, играл иногда с ним, когда он был здоров. Но это такое, знаете, есть какое-то мистическое, дьявольское совершенно ухмылка, да, вот мы до тебя тогда не добрались в 18-м году, но в 42-м мы до тебя добрались.
1: Его специально расстреляли день в день?
0: На этот вопрос, я не могу ответить. Но я думаю, что если добрались до его прошлого, то, конечно, он был арестован на фронте в войсках действующей армии. Угу. Именно по этой причине. Но пришить там его могли все что угодно абсолютно. А может быть, он болтал, что называется. 58-я статья рассказывала что-то такое.
1: Юль, 40... Но даже если бы он проболтался, почему его день в день расстреляли?
0: Нет,
1: 17 июля?
0: Ну, написано 17 или 42-го года.
1: Это что-то дьявольское.
0: Угу. Итак, их привезли, они все были помещены в доме Упати, он получил название «Дон особого назначения». Условия жизни царской семьи подвергались такому самому строгому, фактически тюремному режиму. Охрана была примерно 80-85 человек, идейно мотивированных, вооружены до зубов, 4 пулемета. Один пулемет стоял на господствующей высоте, там собор был, и он был направлен прямо на Ипатьевский дом. Когда они приехали, уже был один забор вокруг Ипатьевского дома. Потом построили второй забор, внешний, высокий, доски которого фактически закрывали окна. Из Ипатьевского дома можно было видеть только верхушки деревьев узникам Ипатьевского дома. Строжайший контроль всей переписки, передач. На Пасху с трудом вот сестры Нового Тихвинского монастыря передавали. Офицеры, вот эти учившиеся в этой академии, бывшие офицеры, там сахар, масло, муку. Постоянно обыски. Вот у вышеупомянутого генерала Татищева там забрали 170 тысяч рублей, которые принадлежали всем, и царской семье, и ее слугам под предлогом конфискации и так далее, и так далее. Да, поэтому, в общем, в принципе, это был бы фактически режим тюремного содержания. Ну, девочки эти несчастные, великие княжны, подвергались всяческим оскорблениям, там охрана писала похабные надписи всякие, там, в уборных, на стенах, и им нужно было проявлять совершенно нечеловеческую ангельскую просто выдержку воспитания, чтобы все это выдерживать. Александра Федоровна, она говорила, что нет, все равно это хорошие русские люди. Там было порядка 12-15 постов в системе охраны дома. Они все были связаны между собой. Жесткий пропускной режим. Но вот группа офицеров в Екатеринбурге, которая там была, Малиновский Дмитрий Аполлоныч, ее возглавлял, он был тоже генерального штаба капитан, офицер лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады, гвардейский офицер, который вот оказался в числе вот этих слушателей, академиков, перевезенных из Красного Петрограда в Красный Екатеринбург. Он объединил вокруг себя группу офицеров, он потом позднее давал показания, что их было 40 человек. Ну, как правило, обычно преувеличивают участники событий. Все это. Думаю, что реально в этой группе было 15-20 человек, которые якобы вот вынашивали, строили планы напасть на дом Ипатьева и спасти царскую семью. Судьба этого Малиновского Дмитрия Аполлоныча сложилась благополучно. Он участвовал в белом движении на востоке России, до полковника дослужился, в ледяном походе 20-го года, в сибирском ледяном походе участвовал. Потом жил в Китае, в Харбине. Потом, значит, соответственно, эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, в Калифорнию. Умер в Лос-Анджелесе в 1972 году. Понятно, что Малиновскому, ну, хотелось представить, может быть, ситуацию лучше, чем она была. Поэтому вот эти 40 человек, ну, что они могли сделать? В среду вот этих курсовиков, учившихся в Академии Екатеринбургской, были внедрены сексоты органами ЧК. У них не было оружия. То есть у курсантов военной академии, которые как бы будущие командиры, а многие из них уже были офицеры, то есть как бы они уже формально к комсоставу принадлежали. Они не имели права носить оружие, у них не было оружия. Оружие было только у политкомиссаров. Неформально, тайнообразующе, в этой группе Малиновского было оружие. У них было всего 12 револьверов и, наверное, 1-2 барабана патронов на каждый. Даже если представить, что их было 40 человек, И даже если представить, что у них было 15 револьверов, напасть на дом, который защищают 4 пулемета, 85 вооруженных до зубов людей с винтовками и ручными бомбами, где пулемет держит под огнем на господствующую высоту, да, над площадью, да рядом находится дружина ВЧК, да гарнизон города насчитывает еще 2-3 тысячи человек, потому что центр города. Ну, понятно, то есть для того, чтобы совершить вооруженное нападение, тут нужна 2 роты стрелковых или роты. И самое-то главное, что никаких гарантий того, что они успеют добраться до заложников, прежде чем их перестреляют внутри дома большевики, нет. Поэтому задача просто не имела решения, какими бы патриотическими чувствами вот эти чины группы Малиновского не руководствовались. В Екатеринбурге царскую семью спасти было уже невозможно. Петр Жильяр, который был преподавателем французского языка, он потом тоже дал показания следствию, он сообщил, что все фамильные драгоценности по желанию императрицы Александры Федоровны, они были взяты из царского села, и они были зашиты в шляпы, в пуговицы, в корсеты великих княжон и Демидовой. Как произошло самоубийство? Об этом, наверное, уже мы поговорим в следующей программе.
1: Это была третья программа, посвященная истории убийства царской семьи. Мы начали с обзора документов, и в следующей программе будет ход самых трагических событий, в общем-то, мученичества. И из того, что вы, Кирилл Михайлович, рассказали, уже хочется, чтобы икона екатеринбургских мучеников представляла собой больше людей, чем мы обычно видим, потому что сколько было убито, пусть не совсем вместе с царской семьей, но даже тех, кто вместе, не всегда изображают.
0: Нет, а дело в том, что в 1981 году, когда произошла канонизация русской православной зарубежной церкви, то были прославлены в лике святых и Демидова, и Труп, и Харитонов.
1: И Гендрикова.
0: Но дело в том, что те, кто были с царской семьей, хотя Труп, Алоис, да, он католик, он латыш-католик. Но это не имело совершенно никакого значения в глазах епископата РПЦЗ, потому что...
1: Мученичество превышает, да, наверное, вот эти земные границы церкви.
0: Естественно, я думаю,
1: да,
0: я
1: с вами... Да, об этом говорить даже как-то...
0: Я совершенно с вами согласен. Евгений Сергеевич Боткин был тоже прославлен.
1: Конечно.
0: То есть вот эти четыре человека, которые слуги, да, они были все прославлены. Я не могу понять, надо у отца Георгия Митрофанова спросить, почему, когда вопрос на комиссии рассматривался, нашей синодальной, вот только прославили исключительно.
1: Почему отказались слуг прославлять?
0: Да,
1: что это за сословные предрассудки?
0: Да нет, тут дело не в сословных предрассудках.
1: Мне кажется, так.
0: Нет, ну как...
1: А я не вижу другого объяснения.
0: Нет, ну нет, нет. Я
1: потом исключаю... прославили доктора Боткина, как бы доктор. А вот, получается, служанка, лакей и повар, они как бы не голубой крови. Ну, некрасиво. А Гендрикова и, допустим, другие представители Долгоруков, чем они не мученики? А вот те, кто были тоже в тюрьме убиты, чем Нагорный, они не мученики?
0: Да,
1: они добровольно последовали на мученичество с царской семьей. Этого достаточно для прославления?
0: Я думаю,
1: почему
0: да.
1: кому-то нет?
0: Я
1: мне непонятно. Ну, будем ждать. Вот прославили через несколько лет доктора, святого праведного страстотерпца, врача Евгения. Ну, может быть, доживем и... Мне хочется вот уже изображение видеть, конечно, всех этих людей, их помнить. Это наш долг. Это самое малое, что мы можем сделать в память о тех людях, которые пострадали. Это действительно мученики, которые символизируют собой трагедию 20 века, произошедшую в нашей стране. В следующей программе продолжим знакомиться с историей этих трагических событий вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 4 фа минор Петра Ильича Чайковского в исполнении Чикагского симфонического оркестра. Дирижер сэр Георг Шолти.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире продолжение беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайлом.
2: Вся эта картина с логосами, давайте попробуем ее рассмотреть на двух вопросах. Во-первых, вопрос о творении, да, то есть вот есть общий логос, есть частный логос, например, человек, да, и есть его какой-то дальнейший путь вплоть до смерти, а дальше какая-то посмертная судьба. Предлагаю взять две точки, да, точка начала творения и точка предстояния перед Богом, может быть, и проблема по катастрофе здесь можно будет рассмотреть. Давайте начнем с творения.
3: То, что касается творения, здесь снова и Евагрий, и Ориген, они согласны в той картине, которая современными исследователями обозначают как двойное творение. Или как раз из гностических глав, прямо сейчас зачитаю, в русском переводе это будет звучать так. Первое движение словесных существ заключалось в отделении ума от того единства, в котором он был. Ну, сама такая формулировка, и все вот эти гностические главы, они как раз составлены из вот таких афоризмов своего рода, которые, ну, сразу и непонятно вообще, о чем идет речь. И,
2: да, нужен комментарий какой-то.
3: Да, вот как раз в издании Иларии Ромелли это примерно 2-3 строчки таких афоризмов, и дальше полстраница, бывает, что и пара страниц комментария. Как вообще понимать, вроде как все слова понятны, а смысл предложения не очень ясен. Все эти 540 глав так вот и устроены. Только чем ближе к концу, тем загадочнее. Что касается рассуждений, да, первое движение умных или словесных существ, о чем идет речь. И мы уже говорили, и опять вот возвращаемся к вот этому представлению о множестве эонов, которые, сменяясь один за другим, один сменяется, наступает следующий. Конечной целью, как мы знаем, является апокатастасис, чтобы все умы или все души обрели некое единство. Единство в своей единой благой природе, скажем так. Единство в Боге в соответствии с божественным замыслом. Потому что тоже, по-моему, об этом уже много раз говорили, на всякий случай повторю, вот это такая базовая оригеновская интуиция, заключающаяся в том, что Бог не предполагал того, что, ну, не хотел, точнее, того, чтобы в этом мире было зло. То есть любые формы зла — это то, что идет против замысла Бога. Бог не предполагал того, что зло должно здесь быть. Оно есть не потому, что Бог этого хотел, а вопреки тому, что Бог этого хотел. Поэтому, если говорить о совершенстве этого мира, совершенство мира предполагает как раз полноту блага и отсутствие зла. Поэтому отсутствие зла, оно как раз и приходит к единству блага во всех возможных его формах, в том числе в равенстве души именно вот в этом отношении. Но, опять принцип снова оригеновский, к которому следует и Евагрий, что в начале, то и в конце. И если мы даже плохо знаем о том, что было в начале, мы предполагаем, что конец и начало в каком-то смысле симметричны. И если в конечном итоге все разнообразие душ, то есть падшие ангелы, человеческие души и ангелы светлые станут подобны, то есть все станут, в общем-то, ангелами, никакой падшести не останется. Значит, есть некая симметричная первая точка, в которой произошло это разделение. Вот так оно и получается, что есть первое творение, в котором Бог творит единую умную природу, которая включает в себя абсолютно одинаковые по природе сущности, которые, по сути дела, ангельские сущности, которые испытывают вот это разделение. Из первичного единства они переходят во множество, и из одного единого рода бытия они переходят в три рода бытия, собственно, человеческие души и падшие ангелы. И в этом смысле те ангелы, которые остались не падшими, именно в силу того, что единство утратилось, они тоже не те, которые были до этого. То есть вот это первичное единство распалось. Единство распалось, и даже не падшие ангелы, все равно они не такие, какими были. И вот после того, как произошло вот это первое разделение, Бог, собственно, уже после этого творит мир в соответствии с тем разделением, которое произошло. Сам мир, уже будучи физическим, короче говоря, все, что описано в книге «Бытия», начиная с первых ее глав, вот оно, второе творение, которое обладает всей сложностью, всей своей структуры. И оно уже, можно сказать, подогнано, да, Бог подгоняет этот мир под ту структуру мира, этих разных душ, которым этот мир должен соответствовать. Я сознательно избегаю слова «духовный мир» или «умопостигаемый мир», именно потому, что, тоже в очередной раз повторяю, что все вот эти души обладают разной степенью, но все-таки тонкой материальности. они не имеют чисто духовной или чисто умной природы. Они вот такие умно-телесные существа. И, собственно, их телесность, судя по всему, тоже это связано с вот этим первичным разделением. Поэтому и получается, что вот это первое движение, о котором говорит Евагрий, которое вот произошло, то есть движение от единства ко множеству. И движение от единства ко множеству есть одновременно и отделение или потеря того первичного образа бытия, который был дарован Богом вот этим совершенным сущностям, которые были сотворены сначала. То есть вот это, если у нас есть грехопадение Адама и Евы, то это уже тоже в каком-то смысле падение вторичное. То есть было некое падение первичное, гораздо более существенное.
2: Как падение единицы. Да,
3: да, вот. Тут хорошо бы, конечно, сразу задать вопрос, а в чем тогда эта концепция отличается от гностической? Потому что ведь гностики тоже говорят о том, что да, вот или Плерома, или София отпадает от Бога, падает в материю, порождает этот мир. А что ж получается? Так это же обычный гностицизм, или нет? То есть вот сама идея падения, она же действительно гностиками очень хорошо воспринята. Воспринята она, конечно, не на пустом месте, воспринята именно из христианской и из иудейской традиции. У иудейской традиции тоже немало материала на этот счет есть. Поэтому разница не в самой идее падения, а падение, во-первых, куда, и, во-вторых, каковы его последствия. То есть гностики говорят о том, что все падает в материю, которая является источником зла, то есть злая материя. И, как следствие, она порождает злой материальный мир. А то, что материальный мир, он не зол сам по себе, да, и возникает не как необходимость, да, а все-таки он творится Богом, и Бог творит этот мир настолько благим, насколько это только возможно. То есть различие между вот этой моделью первичной дифференциации и падения по гностикам, оно по гностической модели, оно не в самом учении о отпадении, а в том, что происходит дальше, каковы его следствия и каково участие Бога. То есть для гностиков после того, как мир пал, этот мир настолько недостоин, настолько низок, настолько падш, что постигаемый мир отделен от него предельным образом. В христианском понимании Бог все равно остается со своим миром, он его сотворил, он заботится о нем, промышляет независимо от степени его падшести. Хотя, конечно, с точки зрения такой ветхозаветных событий, иногда этот промысел бывает таким жестким весьма. Но, тем не менее, все равно это промысел об этом мире.
2: Про начало понятно, да? Давайте теперь поговорим про другую крайность, да? Про конец, который вроде бы должен быть симметричен сначала, но как?
3: Да. Здесь, на самом деле, четкого ответа нет. Есть, опять начиная с Оригена, он еще в трактате о началах, когда рассуждает о том, каков он может быть, апокатастасис, он предлагает даже в одном месте сразу три гипотезы. Самый главный, самый такой серьезный вопрос — это что будет с телесностью? То есть понятно, что умная составляющая души, она, как умная сущность, скажем так, она никуда не девается, она должна остаться. А вот что будет с вот этой телесной природой человека, и не только человека, и ангелов, тем более, что если говорить о том, что все сравняются в конечном итоге в своем благом бытии, то есть все достигнут примерно или полностью одинакового вот этого состояния либо тонкой материальности. Я сейчас просто пересказываю, как он это описывает, да, что либо первая гипотеза, что все останутся в наиболее совершенных тонких эфирных телах. Вторая гипотеза — вообще тело не останется. То есть такое чисто платоническое понимание, что вообще любая материальность будет упразднена. И третье объяснение, оно тоже связано с учением об эфирных телах, но вот какую он говорит вещь? Он говорит, что есть Земля, есть семь небесных сфер, есть сфера неподвижных звезд, а есть то, что находится за ней, что есть снаружи. Снаружи будет новая Земля и новое небо, на которой будут уже существовать вот эти совершенные существа, которые восстанут в своей благой природе при апокатастасисе. Причем сам образ вот этой новой земли и нового неба очень не столько близок к тому, что упоминается в Апокалипсисе, сколько к Федону Платона, где он тоже, если наш слушатель кто-то читал, замечательный диалог о бессмертии души. Там Сократ говорит с учениками, что не надо бояться смерти, потому что душа после смерти, она не погибает, и даже не испытывает каких-то глубоких страданий, а она переселяется. Куда она переселяется? Вот там такой замечательный образ. Он говорит, что вот если представить себе жителей океана, которые живут на морском дне, смотрят сквозь толщу воды и нечетко, не очень определенно видят берег. А на самом деле на берегу-то вот настоящая жизнь-то она и есть. Так вот, то же самое и у нас. Мы когда смотрим в небо, над нами облака, и мы не видим края этого облачного океана, а вот там-то настоящая земля, она и находится. Там настоящая земля и настоящее небо, где души после смерти обретают блаженную жизнь. На уровне просто описания похоже. Вот то, что делает Ориген, может быть, осознанно, может быть, не очень. Тут уж трудно сказать, как он это делает. И, соответственно, вот он говорит, что третья гипотеза о том, как устроены тела после апокатастасиса, вот она. Это бытие вот там. Хочется сказать, снаружи. Потому что, собственно, это за пределами космоса, вне космоса. То есть для вот такого античного понимания или позднеантичного, раннесредневекового, все-таки космос, он сферичен. Вот они, эти концентрические сферы. Если мы вспомним схоластов, особенно в ранней схоластике, вполне нормально считалось, что Бог находится за пределами сферического космоса. Вот здесь есть пространство нашего мира, внутри него весь чувственный, а снаружи вот все умопостигаемое, оно как бы вынесено вовне. Там перводвигатель, там Бог, там умопостигаемый мир. Если можно, если корректно вообще говорить «там», что тоже под большим вопросом. Плотин, да, нас учил тому, что про тамошний мир вообще все пространственные метафоры, они не более чем метафоры, не надо думать, что они что-то обозначают на самом деле. Это только вот некий образ, который позволяет нам обращаться с какими-то внепространственными вещами. Теперь, возвращаясь к Евагрию, Евагрий не пытается за Оригена решить этот вопрос. Он не предлагает того, что есть какая-то четкая позиция о телесности после апокатастасиса. Другое дело, что он вообще не столько говорит о телесной стороне, сколько о логосной и умной. Опять проблема в том, что сирийский текст не всегда дает нам стопроцентную уверенность, какие там стояли греческие слова, хотя в очень многих случаях перевод делался слово в слово, то есть одному и тому же греческому слову соответствовало то же самое слово сирийское. Но иногда все-таки есть сложности в этом плане. Особенно это касается как раз вот того самого эона. Космос, как мир, как целое, да, Вселенная, и эон в этих сирийских переводах переводится одним и тем же словом. То есть либо это полнота мира пространственная, либо полнота мира временная. Одно и то же слово, примерно как «олам» еврейский. С этим сложно, и при реконструкции греческого текста, для которого космос и эон — это разные термины, возникают сложности. Поэтому Евагрий здесь больше заинтересован не в том, что произойдет. Еще один такой тоже нюанс. Уже Евагрий точно это знает. Ориген, когда говорит о эфирных телах, он тоже предлагает вот такую гипотезу, например, что если тело наиболее совершенное, но при этом материальное, а нужно иметь самую совершенную форму. Самая совершенная форма — это шар. То есть над Оригеном буквально смеялись о том, что он говорит о каких-то пузырях. То есть после всеобщего воскресения все превратятся в какие-то шарики, пузыри какие-то. Некрасиво. Просто чисто эстетически такая конструкция, она... Трудно ее принять просто в силу ее, ну, не то, что неэстетичности. То есть самый образ шар-то — это некая идеальная фигура. Но когда все люди становятся шарами, как-то это вот... мало кого радует. Поэтому такого рода конструкции, они обсуждались, они критиковались уже со времен Мефодия Потарского. Критика Оригена, она существовала, была хорошо известна. И Евагрий здесь, он не пытается решать эти вопросы. У него есть масса других вопросов, гораздо более его волнующих. То есть, с одной стороны, это вопросы созерцания логосов, а с другой стороны, более такого классического античного понимания учения о стихиях. Как стихии взаимодействуют между собой. И для него, как мы вот говорим часто, метафора «пища для ума». Человек питается едой, свое тело питает какими-то продуктами. Так вот человеческое созерцание, оно питается, способность созерцать питается самими созерцаниями. Эта аналогия, она как вот эти три ступени совершенствования, практическая добродетель, естественное созерцание, мистическое богословие, он пытается для каждой из этой ступени выделить одни и те же процессы, показать, что они по-разному, но все равно все осуществляются на всех этих ступенях. И, наконец, самая нулевая ступень, самая первая — это вот элементарная физическая жизнь человека. Вот и оказывается, что как человеческое тело питается едой, так человеческий ум питается созерцаниями. Причем еще, кстати, тоже вот любопытная цитата, сейчас ее зачитаю. «Как не материя питает смертные тела, но ее силы, так и не предметы, способствуют росту души, но их созерцание. То есть, казалось бы, если мы опять вернемся к той же платонической перспективе, созерцание вещей, созерцание эйдосов, мы смотрим на вещи, сами вещи, оказывается, не так важны, как наши действия, направленные по отношению к ним. Такая вот важная вещь, то есть человеческая душа растет от того, что она действует. Так же, как и человеческая тема, сказать, что оно приобретает силу, когда упражняется. То есть вот такая активная деятельность, если все-таки для античности характерно созерцание, воспринимается как все-таки более пассивная вещь. То есть человек воспринимает созерцание, созерцание входит в человека. То для Евагрия, наоборот, созерцание — это то, что исходит из человека, то, что направлено на окружающий мир. Человек своим умом входит в вещи и их познает. Если говорить, вернуться к той же вот метафоре пишущей руки, то мало просто видеть эти письмена, нужно их расшифровывать. То есть это вот такая активная герменевтическая деятельность, которая, собственно, и наполняет человека тем результатом познания. То есть не просто смотреть, не просто читать, а расшифровывать, разгадывать. Может быть, загадки это будет слишком громко сказано, но, по крайней мере, делать для себя понятным то, что непонятно само по себе. Еще тоже вот мы говорили и про Климента, и про Оригена, и про их языческих современников, о символизме, который, собственно, наполняет вот эту картину мира. Как тут Плотина, да, что все полно знаков, знающий иное, познающий иное из иного мудрец. Для Евагрия учение о символе, оно точно так же работает. Другое дело, что он снова не особенно прикладывает какие-то усилия к тому, чтобы выстраивать теорию символа и символизма, а использовать и вот эту теорию, кстати, не только для толкования Писания, а как раз, например, для истолкования видений, которые видят монахи при своей, во время отшенчества, оказываясь одни, как раз они требуют истолкования, хотя бы просто уже не с каких-то герменевтических потребностей, а просто вот опять для того, чтобы выжить, чтобы остаться живым, нужно понять, с чем ты имеешь дело. И вот это, кстати, тоже одна из областей, которая становится местом приложения вот этого герменевтического метода. И у Евагрия он тоже истолковывает те или иные видения. Не часто он говорит, но зато, когда уже он касается значения тех или иных видений, он прямо говорит, что они являются символами тех или иных состояний человеческой души. Когда бесы подкидывают подвижнику те или иные образы, это символизирует то, что в самой человеческой душе происходят те или иные состояния, явления, процессы и так далее. То есть он вполне связывает личный человеческий опыт и истолкование того или иного логоса в Писании и логоса в окружающем мире. Вот оказывается, что все эти три сферы, они связаны.
2: Вот мы сейчас поговорили об учении, а у меня возник такой вопрос. Когда Евагрия осудили его тексты, его осудили заодно с Оригеном или за что-то особенное свое? Было ли что-то такое в его учении, что особенно раздражало, скажем так, тех, кто пытался...
3: Да нет, а, собственно, ведь то, что и касалось Оригена, Оригена анафематствовали по вполне определенным пунктам. По теодологическому субординатизму, по предсуществованию души и учению об апокатастасисе.
2: Ну и мы говорили, что это не совсем, так сказать, его учение, да? То есть у него оно более гибкое, что ли, я бы сказал, да? И что... осуждалось скорее некоторое понимание Оригена. Да,
3: да,
2: понимание...
3: но просто когда писались сами деяния собора, и император Юстиниан сам лично написал достаточно объемные тексты в осуждении Оригена, то там были вполне определенные претензии к нему. И, в общем-то, анафематствовался Ориген и те люди, которые придерживались вот этих пунктов его учения.
2: Угу.
3: И здесь Евагрий автоматически сюда входит, потому что он придерживается всех этих трех пунктов.
2: То есть как бы заодно, в общем-то.
3: Ну, в этом смысле, да. То есть, по большому счету, есть вот формальные критерии, и те люди, которые этим формальным критериям удовлетворяют, они, соответственно, идут вслед за Оригеном. А Евагрий действительно... То, что касается апокатастасиса, понятно, да, это, тут мы уже проговорили. То, что касается предсуществования души, без предсуществования души учение об апокатастасисе не получается, не работает. Потому что кто является субъектом вот этого восстановления, если в каждом ионе своя новая душа? А вот что касается теодологического субординатизма, вот здесь казалось бы, где Евагрий его придерживается? Очень редко, где он об этом говорит. Правда, говорит он об этом как раз в послании к Милане, когда он говорит о трех пальцах, которые держат перо, которым пишет. Вот там он действительно рассуждает о функции каждого из пальцев. Действительно, оказывается, что Отец, Сын и Святой Дух, они, как сказать, один из пальцев первенствует, а другие ему помогают.
2: Ну, это в этом есть же учение монархии отца. Да, вот. То есть это ничего такого нет особенного.
3: Но вот да. Тем не менее, вот формально это, судя по всему, стало поводом для того, чтобы осуждать Евагрия.
2: У меня возник еще один вопрос. Вот вы говорили про 600 глав, да, и про некоторый символизм этих чисел. Вообще Евагрий придерживался ли такого взгляда на числовой, геометрический символизм относительно окружающей действительности? Казалось бы, это напрашивается в контексте его включенности в Александрийскую традицию и вообще вот связанности с теми мыслителями, о которых мы говорили до этого.
3: Сейчас вот я зачитаю кусочек его пролога к слову о молитве. Вот это слово о молитве, оно составлено из 153, ну, снова называется 153 главы. На самом деле, каждая глава — это 4-5 строчек. Так, для афоризма слишком длинно, но для настоящей главы кратко. Главки. 153 главы. По числу рыб, которые вытащили апостолы, вот если известно евангельское место, ничего не могли поймать. Христос выходит на берег, говорит, что закиньте невод с другой стороны лодки, и они вытаскивают. И насчитывают, что там рыб было 153. И Евагрий тоже пишет 153 главы, естественно, с отсылкой к этому евангельскому месту. И вот что он говорит в предисловии. Предполагается, что это он как раз Руфину адресовал. «Разделив сочинение о молитве на 153 главы, мы послали их тебе как евангельское воздаяние, чтобы обрел ты приятное усложнение символическим числом, также найдя здесь фигуру треугольника и шестиугольника, указывающие одновременно и на благочестивое ведение Троицы, и на очертание этой Вселенной. Ибо число 100 само по себе четырехугольно, 53 — треугольно и сферично, 28 — треугольно, а 25 — сферично, поскольку 5 и 5 будет 25. Таким образом, ты имеешь фигуру четырехугольника благодаря четверице добродетелей, а также в числе 25 имеешь фигуру круга, обозначающую посредством кругового вращения времен премудрое ведение века или эона. Ибо время катится недели за неделей, месяц за месяцем, год за годом и пора за порой, как это мы видим в движениях солнца и луны, весны и лета и тому подобного. Треугольник же, вероятно, обозначает ведение Святой Троицы». И так далее. Тут можно еще другие толкования, но понятно, что Евагрий не то что иной раз прибегает к таким конструкциям. Ему прямо вот доставляет удовольствие. Тут, правда, надо сказать, что, может быть, сам Евагрий, может быть, он здесь следует какой-то традиции, которая ему предшествовала. Возможно, у того же Оригена что-то было на этот счет, только до нас не дошло. Но толкование числа 153 после Евагрия, это мы его находим и у Максима Исповедника, находим даже у Августина. Казалось бы, человек уж достаточно далекий и латиноязычный, живет в Африке, и чтобы тексты Евагрия до Августина дошли, маловероятно. Может быть, по наследству от оригеновских рассуждений каких-то еще. Но, короче говоря, истолковать, почему именно 153 рыбы упоминается в Евангелии, это прямо какое-то очень важное место. Может быть, кстати, важно даже не потому, что там есть это число, а потому что вообще число упомянуто. Потому что редко мы в Евангелиях считаем, что вот что-то было вот посчитано с такой точностью, тем более не что-то важное, число апостолов, а вот что-то такое, ну, какие-то детали, как 30 сребреников, все отлично помнят, так вот и 153 рыбы тоже запоминается. Это воспринималось как что-то такое вот загадочное, а это одна из тех вот вещей, которые мало видеть, которые нужно разгадывать. И Евагрий здесь как раз показывает вот такое и владение аритмологической традицией, которая еще... Помню, что еще Климент Филон называл пифагорейцем. Вот такие интерес к пифагорейству, он здесь остается, никуда не девается. Он был и у Оригена, и у Климента. И, с другой стороны, такое владение арифметикой, которое свойственно далеко не всем. То есть, когда он говорит про треугольные и шестиугольные числа, это тоже такая странная, как забава своего рода, арифметическая, когда строились именно треугольничек из точечек. То есть вершинка — одна точка, рядом две точечки, потом три, потом четыре. И они вот образуют треугольник, который растет. Правильный треугольник со всех сторон. Боковая сторона у него 17, и тогда у всех точечек тогда получится в этой конструкции как раз 153. По сути дела, сумма арифметической прогрессии. Ничего особенно сложного, но тем не менее. Шестиугольные числа. Точно так же, да, строится шестиугольник, может быть, со стороны 2 точки, 3, 4 и так далее. Соответственно, и шестиугольник со стороной 9, если не ошибаюсь, как раз дает тоже сумму 153. То есть Евагрий, чтобы прийти к такому результату, либо он общался с какими-то специалистами по арифметике, либо ему самому довелось взять это, посчитать и выявить вот эту тройку и шестерку, и шестерки дальше заявлять, что это сферическое число.
2: Даже в эту интеллектуальную игру он вставляет понятие добродетели, что связывает, опять же, назад его возвращает к этому аскетическому делу.
3: Да, вообще говоря, тут снова мы возвращаемся к тому же экзегетическому методу, который задан александрийцами. То есть, что бы мы ни толковали, в конечном итоге мы все равно приходим к некой базовой матрице смыслов, к которым вообще сводится все. То есть, у Евагрия, если вот пытаться ее сформулировать, то, собственно, Бог как Троица, Бог как Единица, ведение Бога, добродетели, человеческая природа, которая обычно обозначается пятеркой, 5 человеческих чувств, дуализм тела и души, те или иные грехи или добродетели взяты в той, координированы или по отдельности. То есть таких основных понятий, их, ну, наверное, ну, если 20 наберем, это будет хорошо. Примерно таким же путем и Максим Исповедник будет идти. То есть вот тот метод истолкования, который присутствует у Евагрия, он у Максима Исповедника, ну, понятно, что он расширяется просто в силу того, что он, до нас дошло гораздо больше текстов, гораздо больше рассуждений. Хочешь, не хочешь, а материала будет в любом случае больше. Возможно, если бы до нас дошли экзегетические тексты Евагрия, то там мы тоже бы что-нибудь нашли еще что-то неожиданное того, что мы сейчас не видим. Даже этого небольшого вступления, оно очень хорошо известно, оно много цитировалось, оно вдохновляло мыслителей последующих эпох снова возвращаться к этой теме. Поэтому даже, казалось бы, такая простая вещь — количество глав. Все остальные, кстати, тоже там 100 глав, 150 глав и так далее. То есть число глав, оно никогда не получается у Евагрия чем-то вот малозначительным. То есть и форма, и содержание, они у него друг на друга четко завязаны. Скорее всего, само число глав, оно всегда подгонялось под ту тему,

0: прям какие-то основные вещи оттуда можно взять. И на самом деле очень много литературы именно в критических изданиях его текстов. Но опять это все на уже зарубежные издания. На французском языке много чего издано интересного. Может быть, возможно, да, что что-то в ближайшие годы еще выйдет, но пока точно сказать не берусь.
1: У нас остался непроясненным один вопрос. Мы говорили о биографии Евагрия, мы говорили о том, какие он сочинения написал. Мы не сказали о том, как закончилась его жизнь. Об этом известно ли что-нибудь?
0: Датируют его смерть примерно 399 годом. Пару слов. То, что касается его смерти, как сказать, умер своей смертью от болезней.
1: Так уж и поздно, да, то есть довольно молодым, 45 лет.
0: 354-399, да, 45 лет. Другое дело, что если верить описанию даже его рациона, он питался хлебом, растительным маслом, что там литра масла ему хватало на 3 месяца. Он старался пить как можно меньше воды, спал треть ночи, а когда днем хотелось спать, он старался больше ходить, совершать прогулок, чтобы бороться со сном. Поэтому из тех биографий, что у нас есть, интерпретируют современные, переводят диагноз, да, мочекаменная болезнь и какое-то заболевание желудка, ну или пищеварительной системы, скорее всего. То есть вот эта строгость жизни, она привела к... Трудно сказать, в любом случае, это 45 лет примерно он прожил. Каких-то особых событий неизвестно. Пишут, что умер, причастившись святых даров, умер в такой-то день, который сейчас датирует 399 годом. Опять-таки, в силу того, что дальше начинается уже борьба с вот этим монашеским оригенизмом в Египте, и мы точно знаем тех людей, преследования которых начинается, в первую очередь, те самые долгие братья, их союзники, а Евагрия к этому времени уже в живых не было. А с другой стороны, его последние тексты как раз относятся к последним годам IV века. То есть примерно 399 год с большей или меньшей точностью. Дальше почитание Евагрия, оно распространяется. Распространяется в первую очередь как раз среди монахов. Среди монахов египетских, среди монахов антиохийских, среди монахов сирийских. Но на самом деле здесь критерий очень простой. На каком языке больше всего найдены рукописи, там почитание Евагрия и наиболее существенное. То есть сирийских текстов до нас дошло больше всего. В Византии, в Римской империи пока что еще Евагрий точно популярен в Египте. И популярен, соответственно, в Константинополе в те периоды, когда александрийцы оказывают там наибольшее влияние. То есть при всех догматических победах Кирилла Александрийского партия александрийцев, она в Константинополе имеет большой вес, и тексты, которые рождаются вот в этот период, они, конечно, весьма и весьма изучаются. Другая сторона дела, то, что все наследие Оригена, в принципе, это вот тоже мы об этом говорили, это некий такой... Чтение для византийских интеллектуалов, людей, которые ищут как раз более глубокие смыслы на фоне того, что кажется более очевидным. И в этом смысле тексты Евагрия, они тоже входят вот в эту библиотеку таких вот византийских интеллектуалов-богословов, которые, как сказать, если Ориген все-таки это экзегет и в какой-то степени, можно сказать, теоретик, систематизатор, если угодно, то Евагрий — это монах-практик, который дает как раз такую, сбалансирует эту картину уже монашеской практикой. Собственно, мы знаем, что во времена Оригена самого даже понятия монашества еще не было. Так бы, наверное, он тоже бы, назвали бы его монахом по его строгости жизни, но тем не менее. Поэтому до эпохи императора Юстиниана Евагрий — очень хороший критерий, откуда мы знаем всю его биографию. Он же про себя почти ничего не пишет. Большая часть попадает к нам из Лавсаика, из Апофтегмата Патрум, из вот таких...
1: Уже Лавсаик его ученик написал.
0: Палладий или Напольский. Палладий. Ученик Евагрия. То есть, действительно, множество монахов, причем ученых монахов, широко известных как раз, ну, либо напрямую связано с Евагрием, либо связано с евагрийской традицией. И даже те, которые, может быть, напрямую с ним не связаны, все равно его упоминают. Поэтому... упоминают, естественно, как учителя и наставника монахов. Не в отрицательном каком-то смысле. Поэтому популярность Евагрия, евагриевых произведений в грекоязычном мире, конечно, тоже не вызывает сомнений. Только другое дело, что впоследствии уже грекоязычные тексты уничтожались, и то, тот факт, что их подписывали другими именами, что их прятали, с ними проводили всякие разные манипуляции, чтобы они были не уничтожены, тоже, собственно, подтверждает то, что даже несмотря

0: на анафематствование. Тексты Евагрия читались, обсуждались, передавались из рук в руки. Это вот тоже такая вот монашеская субкультура своего рода формировалась. На самом деле и до те же самые долгие братья их, вся эта традиция, которая формировалась вокруг них, тоже ведь своего рода монашеская субкультура, которая на долгое время оказалась противопоставлена тому христианству, которое приходило из Александрии, из Константинополя. И Евагрий здесь тоже сохранялся именно вот такими людьми, которые, может быть, не в полной мере принимали богословие, которое приходило из столиц, но которые стремились к той чистоте христианства, как они ее понимали. Они хранили тексты Евагрия точно.
1: Но и идеи Евагрия также сохранялись. Мы знаем, уже говорили немножко даже о том, что его идеи были реципированы Максимом Исповедником. Я думаю, что мы можем поговорить о нем в одной из следующих программ, о Максиме Исповеднике. Возьмем ли мы кого-то еще из ближайших к Евагрию мыслителей?
0: Да,
1: я думаю, кого-то предложить.
0: Я думаю, что надо имеет смысл еще остановиться на Дидиме Слепце. Причем он жил раньше Евагрия, но о нем тоже обычно говорят мало. А Дидим стал нам понятен, ну не то, что понятен, а о нем стало гораздо все понятнее. Буквально в середине 20 века, когда были найдены его рукописи в Египте, в Туре. Это такой корпус рукописей, который просто в свое время перевернул представление о Дидиме, и 70 лет прошло с тех пор примерно.
1: Тогда мы можем поговорить о Дидиме. По крайней мере, у нас есть еще тема для разговора, а впоследствии мы продолжим нашу беседу о Максиме Исповеднике. Это наша такая перспектива дальнейшая наших разговоров. На сегодня я предлагаю закончить наш такой довольно-таки развернутый разговор, хотя мы далеко не все смогли охватить. Конечно же, радиоформат нас очень сильно ограничивает, но он позволяет тем, кто нас слушает, разбираться дальше самим, думать, размышлять, читать. И наша задача только подтолкнуть к тому, чтобы подумать о том или посмотреть на христианское богословие в какой-то такой вот интересной, с одной стороны, платонической, с другой стороны, совсем не платонической перспективах. Я напоминаю, что в гостях у нас в студии сегодня был Дмитрий Сергеевич Курдыбайлок, старший научный сотрудник Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Дмитрий, спасибо за эту беседу.
0: Спасибо. Всего доброго.

3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: Маленький концерт.
1: Мелодия, которая прозвучит сегодня в нашем маленьком концерте, имеет особую историю. Историю парадоксальную. Из ряда тех, с которыми нередко сталкиваются фольклористы. Когда вдруг выясняется, что широко известная и любимая песня, считавшаяся народной, на деле оказывается авторской, сочиненной композитором. Такие истории говорят об особой чёткости композитора, умении расслышать и передать самую суть той или иной музыкальной народной традиции. Начнем наш рассказ с цитаты. «Ничего нет слишком низкого и незначительного для музыканта. Гуляя, он должен прислушиваться ко всем маленьким свистунам, уличным певцам, играющим на шарманке слепцам. Я улавливаю в этих обрывках мелодии, которые звучат как голос народа». Так писал в 1892 году выдающийся чешский композитор Антонин Дворжик. В это время он находится в Америке, куда его пригласила известная меценатка Жанетта Торбер, с тем, чтобы уже достигший мирового признания композитор возглавил Национальную консерваторию в Нью-Йорке. Жанетта Торбер мечтала о том, чтобы в Америке возникла своя уникальная музыкальная культура, а не та, что пришла из Италии или Германии. Она считала, что именно чешский композитор, так блестяще решивший задачу создания национальной музыкальной школы у себя на родине, поможет юной американской музыкальной классике обрести свой голос. Как известно, иногда нужен сторонний взгляд, чтобы увидеть самое главное и самое ценное в иной культуре. Дворожек в течение всех трех своих американских лет с огромным интересом погружается в новый музыкальный мир. Его привлекают негритянские и индейские напевы, песни американских композиторов в народном духе. Дворожек в восторге от «spirituals». Они так патетичны, страстны, дерзки, нежны, меланхоличны, радостны, веселы. «В любом музыкальном жанре может быть использован этот источник», — пишет композитор. А в «Нью-Йорк Геральд» появляется интервью под заголовком «Действительная ценность мелодии чернокожих», где говорится, что доктор Дворжик считает, что американские композиторы должны изучать песни плантаций и на их мелодиях строить свои произведения. Как он, Дворжик, изучал песни чешских крестьян и оттуда черпал материал для своих лучших сочинений. Что в песнях американских чернокожих он нашел все необходимое для большой самобытной музыкальной школы и хочет обратить внимание заинтересованных на этот музыкальный клад. Конец цитаты. И Дворжик действительно использовал эти мелодии, в том числе в симфонии, которой автор дал название «Из нового света». Как признавался сам композитор, это сочинение я никогда бы не написал, если бы не видел Америки. Я стремился воспроизвести в моей симфонии особенности негритянских и индейских мелодий. Я не взял ни одной из этих мелодий. Я писал собственные темы, включая в них особенности музыки негров или индейцев. Конец цитаты. Симфония «Из нового света» стала одним из самых любимых оркестровых произведений во всем мире. И именно в этой симфонии прозвучала мелодия, которую иногда называют гимном американской музыки. Ученик Дворжика Вильям Фишер обработал тему медленной части симфонии для баритона и хора на собственный текст. И эту песню под символичным названием «Возвращение домой» вдруг запела вся Америка, не зная о ее происхождении. Мелодию стали считать народной. Она стала одной из самых любимых и значимых в стране. Так она исполнялась на мемориальных торжествах в честь президентов Франклина Делано Рузвельта и Джеральда Форда. Она вдохновляла многих музыкантов в самых разных жанрах, от классики до авангардного джаза. Вторую часть симфонии «Из нового света» связывают со знаменитой поэмой, основанной на индийском эпосе «Песню о Гайавате» американского поэта Генри Лонгфеллоу, с которой Дворжик познакомился в чешском переводе. Он указывал даже определенный эпизод поэмы, вдохновивший его. История любви Гайаваты, смерть его прекрасной жены Минни Гаги и горестное оплакивание ее. Композитор сам увидел индейские прерии, тогда еще сохранившиеся на земле Америки. Так возник своего рода музыкальный перевод поэмы Лонгфеллоу. Здесь стоит вспомнить еще об одном переводе песни о Гаявате, возникшем почти одновременно с симфонией из «Нового света». В 1896 году поэму переводит Иван Алексеевич Бунин, и его перевод до сих пор считается непревзойденным. Не случайно он был отмечен Пушкинской премией в знак того, что Бунин продолжил подлинно пушкинскую традицию всемирной отзывчивости русской культуры. Еще один диалог культур, который принес удивительные и прекрасные плоды. Итак, таинственные приглушенные аккорды духовых инструментов открывают вторую часть симфонии «Из нового света», словно вводят нас под сень векового леса. Они обрамляют песню удивительной красоты с узнаваемыми интонациями негритянских спиричуэлс. Эту песню поет английский рожок. Быть может, его своеобразный тембр должен был напомнить о другом инструменте, в то время редком в симфоническом оркестре, о любимом инструменте американского джаза — саксофоне.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 9 из «Нового света» Антонина Дворжика в исполнении Чешского филармонического оркестра под управлением Иржи Белоглавика. В передаче были использованы материалы статьи Аллы Кёнигсберг, Людмилы Михеевой, Зои Гулинской. Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство» или «Если станете молиться, то будете подобны отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, — говорил он, — а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Обламская, в эфире программа «Служение». Программа о работе, о деятельности отделов Санкт-Петербургской епархии. И сегодня наш гость – это иерей Николай Святченко, священник храма святого первоверховного апостола Петра в Веселом поселке. Здравствуйте, отец Николай!
2: Здравствуйте!
1: И отец Николай возглавляет председатель миссионерского отдела епархии. Но кроме того, отец Николай, я узнала, что вы сотрудник православного миссионерского апологетического центра «Ставрос», и что вы, конечно же, преподаете на епархиальных курсах религиозного образования и катехизации, и да, что вы также сотрудник православного института религиоведения и церковных искусств.
2: Да.
1: В Оптиной пустыне.
2: Еще я преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии и Русской христианской гуманитарной академии.
1: Имени Достоевского,
2: да,
1: которая теперь, да. Отец Николай, какими такими вы обладали способностями, данными, предпосылками, что ваш предшественник, отец Георгий Иоффе, он прямо-таки рекомендовал вас на место председателя миссионерского отдела? Это было достаточно много лет назад уже, да?
2: Ну, в 2020 году это произошло. Но мы в рамках деятельности миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, я трудился после окончания духовных школ под руководством отца Георгия Иоффе. Затем тогда, когда я стал сам руководителем миссионерского молодежного отдела Гатчинской епархии, это с 2013 года, мы продолжали дальше сотрудничать вот в рамках миссионерского движения «Ставрос» и по разным поводом, там по разным случаям миссионерским происходило наше взаимодействие. И затем в какой-то момент, когда у отца Георгия как настоятеля, как у человека, у которого есть еще определенный ряд задач и целей, которые он ставит перед собой, он больше погрузился в такую переводческую деятельность, богословскую деятельность. Вот, и рекомендовал меня, ну, я думаю, поскольку вот он знает меня много лет. Особых талантов, наверное, я бы сам о себе не сказал.
1: Это ситуативные такие,
2: да,
1: вы рассказали вещи. А именно качества все-таки, какие вы в себе... Сейчас уже прошло очень много лет, и даже по фотографии вы уже очень повзрослевший, возмужавший человек и священник. Вы сейчас уже видите себя того, что у вас было такое, какие качества?
2: Может быть, искренняя заинтересованность миссионерской деятельностью, апологетической деятельностью, то, что мы тратили много времени на это дело, во-первых, на изучение каких-то методик, на то, чтобы иногда заново открывать что-то себя из мира православия для того, чтобы более эффективным способом донести до тех людей, к которым мы обращаемся. Будто бы это молодежь, да, там, или люди образованные, или это представители новых религиозных движений, или тоталитарных сект. Поэтому здесь особая специфика есть, конечно же, в взаимоотношении со внешней аудиторией, так скажем. Поскольку для православного человека характерна больше такая внутренняя погруженность в свою духовную жизнь. И в каком-то смысле миссионерство для него, то есть выход вне зоны комфорта, является дискомфортом и является тем, что, ну, как-то тревожит, и люди в основном не хотят этого делать.
1: Прошли годы. Что сейчас из себя представляет миссионерский отдел? Какова его структура? Какие направления? Кто ваши помощники, сотрудники?
2: Последние 3 года были разработаны и появились 5 секторов в рамках деятельности миссионерского отдела. Это миссия через благочиние, это медиамиссия, это сектор духовной безопасности, занимающийся какой-то уличной миссией, в частности, какой-то миссией среди представителей НРД. назовем.
1: НРД это все-таки что?
2: Новые религиозные движения. Я специально избегаю терминов секта и культа, хотя, по сути дела, такими эти вещи и являются, если говорить-то прямо. И сектор миссии среди школьников, учащихся 2-3 класса, специально нами выделен, был буквально год назад. А также сектор образования, в рамках которого мы проводим практикумы, семинары, какие-то образовательные программы у нас есть для помощников благочинных, для активных прихожан нашей епархии, вообще для всех тех, кто желает большим образом проникнуться теми или иными видами миссии, познакомиться с методиками разнообразными для того, чтобы быть помощниками настоятелей или как минимум повысить свой уровень, так скажем, свидетельства о православном христианстве перед внешним миром.
1: Какой вид деятельности самый для вас оживленный и который требует много внимания, много сил и энергии? Я себе придумала, что это должна быть школа миссионерства. Те люди, с которыми вы должны работать, вот это какой-то самый оживленный участок. Или это не так?
2: Вы знаете, здесь происходит оживление, так скажем, волнообразным способом, да. То есть, если это начало года, сентябрь-октябрь, то мы больше занимаемся тем, что организовываем семинары и практикумы так, чтобы они дальше работали в течение всего года отлаженно. Когда мы приближаемся к большим праздникам, Рождества Христова, Крещения Господня, Воскресения Христова, Пасхи, у нас активизируется уличная миссия. В том смысле, что мы всячески занимаемся организацией на всей территории епархии, по крайней мере, с теми приходами, которые с нами активно сотрудничают, благовестием во время большого, так скажем, наплыва людей во время этих праздников, которые приходят за святой водой, за освящением куличей, яиц. То есть это вот очень хорошее время для обращения к этим людям, чаще всего малоцерковным, там, неверующим, ничего не знающим о православии. Это примеры такие. Вот каждый раз, каждый, так сказать, месяц или какой-то сезон имеет свои особенности. И каждое из направлений, оно становится в этом смысле более оживленным, какой-то движется уже в рамках заданного темпа.
1: Школа миссионерства, она в чем состоит? Что вы предлагаете людям, которые приходят? Или вы сами, может быть, где-то их видите, что да, вот этот человек сможет, и вы приглашаете? Такое тоже бывает?
2: Да, здесь вот с одной стороны мы знаем, что в Санкт-Петербургской епархии есть официальные курсы для специалистов в области получения таких специалистов, как молодежная, социальная работа, катехизация и миссионер, где я также преподаю курс миссиологии. Вместе с тем миссионерский отдел разработал и реализует программы уже более конкретных, утонченных программ, например, по взаимодействию с теми или иными субкультурами. Допустим, это могут быть наоязычники или представители наоиндуистских восточных направлений, если мы говорим о сектах и культах. Или это могут быть студенты или учащиеся колледжи, например. Здесь вот для разных аудиторий, для разных форм миссионерства наши курсы представляют собой и разные направления. Есть, например, годовой курс, который называется «Основы православного исповедания для практической миссии». Здесь имеется в виду то, что люди уже вот церковленные подчас имеющие уже образование, даже епархиальное, о котором я сказал, все-таки часто человек нуждается в том, чтобы посмотреть на многие вопросы церковной жизни и догматики с точки зрения миссионерского их воплощения. И на этом курсе мы в течение года с помощью не только лекций, но и практических занятий мы вот этим занимаемся с людьми. Есть также долгосрочные курсы ораторского искусства, которые посвящены тому, чтобы человек учился говорить публично с той целью, чтобы миссионер мог доносить свою какую-то идею, какую-то тему эффективно перед той аудиторией, к которой он обращается. У нас преподают специалисты, собственно, в этой области.
1: А психологи?
2: Психологи у нас работают в контексте консультации и помощи тем людям, родственники которых попали в тоталитарные секты. Тогда вот наши...
1: Вот это и есть группа поддержки, психологическая группа поддержки, да, которая у вас на сайте. То есть сами миссионеры психологически их никак не готовят, да? В этом нет нужды.
2: Но мы уже стараемся брать тех людей, которые психологически, как говорится, здоровы, и нам не приходится с ними как-то работать в этом смысле, чтобы они стали более здоровым или чтобы они разбирались в каких-то психологических вопросах. Потому что это, с одной стороны, очень узконаправленная тема, и я знаю, что чтобы стать качественным психологом или даже разбираться в этой области, нужно, ну вот, учиться, да, там не менее нескольких лет для того, чтобы на что-то претендовать в этой области, быть эффективным коммуникатором, например, или как-то вот в этих вопросах разбираться. Поэтому специально, по крайней мере, сейчас мы этим вопросом...
1: Я объясню, почему я спросила. Да. Потому что в моем представлении, чтобы стать качественным миссионером, необходимо обладать вообще множеством качеств, очень сложных, и, конечно, необходимо, чтобы они все были в глубину. И здесь не только образование, не только своя собственная вера крепкая и непоколебимая, но здесь, мне кажется, человек должен обладать внутренним вдохновением и эмоциями.
2: Вы
1: да?
2: Правы,
1: он должен очень хорошо владеть, о чем вы говорите, коммуникативностью. Он должен быть, может быть, даже и обаятельным, и очень интуитивным. Должен
2: ведь
1: понимать, когда подойти, когда не надо.
2: Перечисляете, это уже является данностью определенной. То есть этому можно, конечно, людей учить на курсах, на каких-то, на тренингах, но это будет все таким делом. То есть, может быть, лично немножко человек продвинется в этих вопросах, но если он как-то природно, я не знаю, генетически, или, может быть, он с самого детства так воспитан, что в нем вышеперечисленные качества, очень важные для миссионерства, отсутствуют, то здесь уже ничего не сделаешь. Поэтому мы уже стараемся
1: определяйте сразу,
2: набирать
1: да?
2: тех людей, которые приходят с приходов, в первую очередь, по вот этим качествам. Хотя здесь есть особенности. В том смысле, что сегодня миссионерской деятельностью, и мы всячески на этом настаиваем, могут заниматься и быть полезны в миссии Православной Церкви разнообразные люди. В том смысле, что те, кто обладает такой эмпатией к людям, те, кто имеет определенную харизму и уже так или иначе влияет на окружающих в силу природных его особенностей, такой человек может дальше помогать в какой-то коммуникации, в какой-то публичных видах миссии. Но ведь кроме публичных видов миссии есть еще интернет-миссия, где нужно писать тексты, где нужно уметь эти тексты талантливо составить. А подчас люди могут быть закрыты и не умеют разговаривать, но при этом они пишут замечательные, талантливые тексты. Есть те, которые не пишут тексты, но готовы выполнять техническую вот такую работу, техническое служение, как волонтеры. И их мы тоже привлекаем, потому что и этим кто-то должен заниматься. Кто-то не может ни писать, ни общаться, не выполнять техническую работу, допустим, в интернете и с помощью компьютера. Ну, он готов раскладывать пирожки, грубо говоря, и наливать чай. И такие люди нам очень нужны, потому что они часто создают атмосферу в конце мероприятий, например, или во время мероприятий, которая благотворным образом влияет на окружающих и является контекстом для взаимоотношений. Поэтому здесь мы пытаемся среди тех людей, которые к нам приходят, или мы, когда обращаемся на приходы и общаемся с приходским активом для выявления людей, которые хотят помогать развивать миссионерскую деятельность на приходе и на епархиальном уровне. Мы предлагаем людям самые различные виды служения. Каждому, как говорится, по его способностям, по его талантам. Мы практически для любого человека здесь можем найти такой вид служения. Но есть, конечно, специфические вещи, которым нужно дополнительно учить, такие как ораторское искусство, оттачиваем методологию общения или полемики, например, если есть в этом необходимость, оттачиваем какие-то богословские темы для того, чтобы их человек мог эффективно доносить до слушателей. Конечно же, на минимальном таком уровне лежит воцерковленность человека, то, что он регулярно участвует в церковных таинствах, находится в общении со священником, допустим, с каким-то, имеет духовное окормление. Здесь об этом речь даже не стоит.
1: Конечно, это фундаментальное.
2: Да, мы не занимаемся катехизацией, мы не занимаемся в этом смысле воцерковлением, если касается образовательной части, потому что есть у нас мероприятия или проекты, направленные на внецерковное пространство. И это уже такие конкретные виды миссионерской деятельности, но и это не катехизация, потому что задача миссионера в идеале привести человека на оглашение и на катехизацию. Mm-hmm. Задача миссионера является помочь человеку заинтересоваться в том или ином аспекте христианской жизни или церкви. И дальше, конечно, дело во многом зависит от катехизатора конкретного или того человека, который проводит оглашение, батюшки, иногда которым мы конкретно людей отдаем, и, конечно, взаимоотношений между Богом и личностью человека, самое таинственное для нас остается дело. Каждый миссионер знает о том, что он лишь сеятель, то есть его компетенции ограничены некоторой недосказанностью. Каждый человек, как бы мы ни пытались ему что-то донести или показать красоту православия, да, и христианства, человек может игнорировать это, человек может это не принять. Мы учитываем свободу воли здесь, и какие-то моменты насилия, они, конечно, для нас неприемлемы в этом смысле, такого духовного насилия. Хотя у некоторых миссионеров, ну, не наших, не Санкт-Петербургской епархии, но иногда прослеживаются такие прямо регрессические, да, моменты или элементы духовного насилия, когда человеку ставятся такие психологические барьеры, что он или принимает православие из-за страха иногда, да, какого-то посеянного внезапно в его душе, или отвергает православие иногда на долгое время или до конца жизни. Поэтому здесь тоже такие вот особенности. Мы учитываем того, что современный человек изменился. Изменился, имею в виду, миссионерская деятельность в Средневековье, конечно же, имела свои определенные методы и характеры. И человек 20-го, в особенности 21 века, в эту эпоху постмодернизма, да, так называемого, он совсем отличается.
1: Как раз у меня есть два вопроса к вам. Как изменились те люди, к которым вы обращаетесь? Я имею в виду, конечно, не со времен Средневековья, а именно тот период, когда вы приступили к работе. Какие наблюдения уже вы имеете за это время? И как изменились сами миссионеры? Ведь изменилось и поколение этих людей,
2: да,
1: и
2: в течение
1: способы.
2: Последних 20 лет произошли серьезные изменения, хотя, думаю, подобного рода изменения в прошлой эпохе происходили намного медленнее, но в результате, как сказать, технологического прогресса, тех всех социальных событий известных, прошедших за последние 20 лет, когда, с одной стороны, 20 лет назад еще было невозможно себе представить, чтобы у каждого в кармане был смартфон, интернет, и 99% информации человек получал бы из своего смартфона. Тогда, когда телевидение, радио, да, практически сойдут уже на нет, как информационный источник информации для современного человека, в особенности для молодежи. Это то, что мы имеем сейчас, и то, что очень сильно повлияло на жизнь людей. Люди ушли вот в это информационное пространство, в соцсети. Коммуникация между людьми нарушилась, да, в этом смысле. Люди практически перестали встречаться личным образом. Мощным способом повлиял вот эта эпоха ковида, которая вовлекла людей еще более быстрыми такими движениями в это пространство. И здесь, конечно, наибольшим образом стала активизироваться миссия в сети через соцсети, через различного характера интернет-проекты. Но мы каждый раз, конечно, пытаемся нашу аудиторию вывести в реальное общение, потому что как бы вот мы ни общались в разных соцсетях или какие бы мы ни проводили там веб-семинары какие-то, веб-конференции, например, встреч открытые или закрытые, полемики, дискуссии в интернет-пространстве. Но, тем не менее, оно остается таким вот пространством, которое, как кажется, может и решительно и не повлиять на мировоззрение человека. Человек здесь послушал что-то о христианстве, о православии, здесь он атеизма покушал немножко, здесь каких-то суеверий, здесь вот он живет на бытовом уровне, на своем, как атеист, ему ничего не интересно. И вот получается такой вот многоканальный мир, как бы, который погружен современный человек. И это доставляет вот нам особую сложность, потому что как бы там не аргументировал или как бы твои позиции не были бы здесь как-то очевидны. Человек может выйти из сети или просто представляться анонимом каким-то и полностью обесценивать все, что ты делаешь или говоришь, например, и так далее. Поэтому мы пытаемся всегда всех тех, кто нам встречается в сети, и наши какие-то проекты, разворачиваемые в сети, людей выводить на в офлайн, как говорится, встречаться. Или в рамках, например, мы часто приглашаем на экскурсии в Александро-Невскую лавру, в музей Санкт-Петербургской епархии, или на встречи в Казанском соборе, например, в крипте Казанского собора, других храмов, с которыми мы взаимодействуем, либо в помещениях миссионерского отдела епархии. Всегда пытаемся выйти с людьми в офлайн такое общение. Пусть даже из этой тысячи придет 30 человек, это уже для нас большой показатель, потому что это вот живые конкретные люди, с которыми мы можем пообщаться, смотря человеку в глаза. Это является самой наилучшей миссией, когда мы можем свидетельствовать о Боге или даже минимально подружиться с этим человеком так, чтобы он вот увидел православных христиан, не боялся их иметь в своем окружении как живых друзей, и дальше ему будет легче двигаться.
1: Миссионеры ваши, они, кроме того, что обладать должны, конечно же, умением общения в сети, чем еще они отличаются от людей, которые были, скажем, 20 лет назад? Кто ваши миссионеры? В основном, какая это возрастная группа, из какой они среды?
2: Такие же люди, с которыми мы встречаемся, как говорится, и на улице, в том смысле, что их сознание тоже отчасти поменялось за эти 20 лет, потому что мир стал более информативным в этом смысле. Мир стал двигаться в сторону еще большего глобализма, трансгуманизма, всех вот этих известных вещей. Это во-первых. Но во-вторых, современные миссионеры, ну, это люди часто, кстати, разного возраста. Это как есть и молодые люди, и среднего возраста, и старшего возраста. И каждый из них имеет свои определенные компетенции, так скажем, полезные для миссионерской деятельности. Конечно, каждый из возрастов или полов имеет свои определенные преимущества в том смысле, что женщинам-миссионерам легче общаться с женщинами и девушками, например, да? Мужчинам с мужчинами, если речь идет о каких-то аудиториях или интернет-сообществах. Здесь в этом смысле наша страна остается такой вот, как бы ее назвать, ну то есть
1: традиционный
2: уклад. В этом смысле. Он пока еще держится на данный момент, поэтому эти вещи вот мы, конечно, учитываем. Но в целом, мне кажется, современные миссионеры стали, с одной стороны, более образованными, потому что стало более доступными книги, например, известных авторов, митрополита Антония Блюма, таких известных проповедников зарубежных, да, прежде всего, которые открывали православие западному миру. Теперь мы стали как бы частью западной культуры здесь, нам никуда уже не деться, и западной цивилизации. И для нас вот эти авторы и их какие-то основные идеи, мысли, наработки в отношении свидетельства о Боге, о церкви, о человеке, они становятся невероятно полезными. Митрополит Антоний Блюм, протоиерей Александр Шмеман, отец Иоанн Мейндорф, ну и другие известные деятели зарубежной церкви и русские религиозные философы также во многом по-новому осмыслили православные некоторые богословские идеи и преподносили эти идеи западному миру. Франк, да, допустим, тоже, или отец Сергий Булгаков, например. Ну, начиная с Владимира Соловьева. Это вся литература, в том числе аудиокниги, передачи, конференции, которые организованы на эти темы, в том числе благодаря нашим замечательным органам просветительского характера, как радио «Град Петров», наши люди, православные христиане, узнали намного больше о качественном свидетельстве о Боге и о церкви. Люди стали, с одной стороны, более образованными в этом смысле, но с другой стороны, все-таки в результате большего погружения в интернет-пространство приходится отмечать, что навыки коммуникации у многих нарушены. То есть те специальные курсы, которые мы организовываем, они в том числе являются полезными спецкурсами для людей, обладающих знаниями и хорошо владеющими компетенциями различными, необходимыми для миссионерской деятельности. Но подчас они вот не могут общаться на доступном таком человеческом уровне и доносить свои идеи до людей. Поэтому мы всячески инициируем, чтобы во время наших занятий было как можно больше интерактива. То есть для нас важен сейчас не лекционный формат, а интерактивный формат, когда лектор представляет какую-то тему определенную минут на 10, на 15, которую люди предварительно уже знают во многом, изучали когда-то или читают специально. И дальше идет размышление на эту тему, люди высказываются, люди как-то открываются. Вот наша задача людей научиться открываться в отношении этих тем и высказываться.
1: Значит, все-таки, видите, вы сказали, что нет, мы берем сразу тех, кто соответствует идеальному образу миссионера. А сейчас вы говорите, что да нет, вот вроде есть какие-то и проблемы.
2: Люди умеют общаться, например, на межличностном уровне, о которых сейчас мы говорим, те, которые обладают под определенным обаянием, да, как я сказал. Но при этом, как только появляется хоть какая-нибудь аудитория, человек сразу же замыкается. У него вот отсутствует навык, как говорится, общения на аудиторию, потому что современный человек почти не общается в рамках аудитории сейчас нигде, по крайней мере, в России. Это хотел бы я подчеркнуть. Как личный собеседник, человек замечательный. Но как только становится в зале или в классе больше 5-8 человек, он замыкается, он становится каким-то таким стандартным, да, напряжённым.
1: Но это действительно
2: это большая проблема.
1: Непростое дело, это можно понять. Тогда спрошу, а что же, вы говорите, уличная проповедь-то, может быть, самая сложная, она у вас в самых разных ситуациях? Или это люди, призванные помочь что-то организовать при каких-то больших мероприятиях церковных? Тут-то ваша команда помогает все это делать.
2: Уличное благовестие осуществляется у нас в нескольких форматах. Во-первых, мы выходим, так можно сказать, наши благовестники, епархиальные благовестники, приходские благовестники, те, которые есть уже за эти годы, эти люди появились, они выходят на благовестие во время больших праздников. Рождества, в особенности Крещения Господня и Пасхи, тогда, когда большое количество людей посещают приходы. Благовестие происходит чаще всего вне храмового пространства, на улице, тогда, когда люди стоят в очереди, вот в этот момент обращаются к ним, общаются. Да, в рамках храма. Также в контексте храмовой деятельности наши благовестники общаются, когда, например, привозят в нашу епархию мощи или святыни какие-то, Александро-Невскую лавру или Казанский собор. Потому что, опять же, к сожалению, большинство людей, которые приходят для поклонения мощам, подчас не понимают вообще, кому они пришли, или не знают о каких-то всех церковных инициативах. То, что они могли бы пойти дальше, воцерковляться, пойти в ту или иную молодежку, например, или в воскресную школу, или на катехизацию, или на оглашение. То есть здесь вот наши благовестники в этом плане действуют. Но это такая, как сказать, уличное благовестие в рамках церковных мероприятий, вот так их назовем. Такое же происходит летом, когда мы организовываем на колоннаде Казанского собора концерты музыкальные. Это бывает у нас в конце мая и в середине июля, как правило. Также наши благовестники ходят по площади Казанского собора и общаются со всеми, кто там находится.
1: А вне церковных
2: мероприятий? Вне церковных праздников также по большей части в летнее время организовывается уличная миссия. Чаще всего она проходит на Невском проспекте или в районе больших гипермаркетов. Каждый раз, конечно, мы заранее продумываем, чему посвящено это благовестие. Потому что действовать как-то грубо, да, допустим, мы не должны, потому что уличная миссия себя дискредитировала в 90-е годы и начале 2000-х, когда многие сектанты подходили к людям, одергивали их. Все помнят это время и с настороженностью относятся к таким благовестникам. Поэтому мы либо через различные формы придумываем здесь. Это может быть первое общение, например, возникает в результате предлагаемого опроса. Там, здравствуйте, мы проводим опрос. Вот у нас есть три там вопроса, можно ли вам их задать. И дальше в контексте этих вопросов, отталкиваясь от них, чаще всего, что люди знают о том или ином празднике, или что они думают, например, о церкви или о каких-то нюансах церковной жизни. Дальше завязывается разговор. Первый вид обращения. И таких несколько способов обращения, когда наши благовестники начинают разговор на ту или иную тему. Иногда просто обращаются с предложением посетить бесплатную экскурсию по Александро-Невской лавре, нами организованной. Люди как-то реагируют на это, и это является поводом для завязывания разговора.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас мы сделаем паузу нашей программе служения с нашим гостем, отцом Николаем Святченко, священником храма Первоверховного апостола Петра в Веселом поселке и председателем миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии. И, надеюсь, встретимся через неделю. Благодарю вас за внимание. Программу подготовила Елена Обламская.

Из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

из сказаний о князе Олеге. В лето 6415-907 год пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве. Взял же он с собою множество варягов и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов. Все они называются греками «Великая Скифь». И пошел на конях и на кораблях. И было кораблей числом 2000. И пришли к Царьграду. Греки же замкнули суд. Суд — это значит залив. А город затворили. И вышел Олег на берег и начал воевать. И много зла сделали русские грекам, как обычно делают враги. И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на них корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли со стороны поля к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали через послов Олегу: «Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь». И остановил Олег воинов, и вынесли ему греки пищу и вино. Но не принял Олег вина, так как было оно отравлено. Испугались греки и сказали: «Это не Олег, но святой Дмитрий, посланный на нас от Бога». И приказал Олег дать дани на 2000 кораблей по 12 гривен на человека, а было в каждом корабле по 40 мужей. И потом дать дани для русских городов –

прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для Переяславля, для Полоцка, для Ростова, для Любича и для других городов. Ибо по этим городам сидят великие князья, подвластные Олегу. И согласились на это греки, и стали они просить мира, чтобы не воевал греческой земли Олег. И обязались греческие цари уплачивать дань, и давали друг другу присягу, сами целовали крест. Они были крещеные христиане. А Олега с мужами его вводили к клятве по закону русскому, тогда еще языческому, потому что не крещена была Русь. И клялись те оружием своим и перуном, богом языческим своим, и Велесом, богом скота, и утвердили мир. И сказал Олег: «Шейте для Руси паруса из паволок, а славянам полотняные». И было так. И повесил щит свой на вратах, показуя победу, и пошел от Царьграда. И подняла Русь паруса из паволок, а славяне полотняные, и разодрал их ветер. И сказали славяне: «Возьмем свои холщовые паруса». И пришел Олег в Киев, неся золото и паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье, и прозвали Олега Вещим, так как были люди-язычники и были непросвещенные. И жил Олег, княже, в Киеве, мир храня со всеми странами. И пришла осень, и вспомнил Олег коня своего, которого когда-то поставил кормить и уже не садился на него, ибо когда-то спрашивал он волхвов и кудесников: «Отчего мне умереть?» И сказал ему кудесник один: «Княже, коня любишь и ездишь на нем, от него тебе и умереть». Олегу запали слова эти в душу, и сказал он: «Никогда не сяду на него и не увижу его больше». И повелел кормить коня и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не видя его, пока не пошел на греков. Когда вернулся Олег от Царьграда в Киев, и прошло 4 года, на 5-й вспомнил он своего коня, от которого когда-то волхвы предсказали ему смерть. И призвал он старшего конюха и сказал: «Где конь мой, которого я приказал и кормить, и беречь?» Тот же ответил: «Умер». Олег тогда засмеялся и укорил того кудесника, сказав: «Неправду говорят волхвы, но только ложь. Конь умер, а я жив». И повелел оседлать себе коня, да увижу кости его. И приехал на место, где лежали кости голые и череп голый, слез с коня и, посмеявшись, сказал: «От сего ли черепа смерть мне принять?» И ступил ногою на череп, и выползла змея из черепа и ужалила его в ногу, и с того разболелся и умер. И оплакивали его все люди плачем великим, и понесли его, и похоронили его на горе, называемой Щековица. Есть же могила его и до сего дня, славёт могилой Олеговой. И было всех лет княжение его 33.

Из сказаний о князе Игоре. В лето 6421, 913 год. По смерти Олега стал княжить Игорь. В лето 6449, 941 год. Пошел Игорь на греков, и послали болгары весть царю, что идут русские на Царьград, 10 000 кораблей. Феофан же встретил их в ладьях с огнем и начал трубами пускать огонь на ладьи русские. И было страшное чудо. Русские, увидев пламень, бросались в воду морскую, стремясь спастись. Но только немногие возвратились во свояси. И, придя в землю свою, поведали каждый своим о происшедшем и о ладейном огне, будто молнию небесную, говорили они, имеют у себя греки, и, пуская ее, пожгли нас, оттого и не одолели их. Игорь же, вернувшись, начал собирать множество воинов, желая снова идти на них.

в лето 6452, 944 год. Игорь собрал воинов многих, варягов, и Русь, и полян, и словен, и кривичей, и тиверцев, и нанял печенегов, и заложников у них взял, и пошел на греков в ладьях и на конях, желая отомстить за себя. Услышав об этом, корсунцы послали к Роману, царю греческому, со словами: «Вот идут русские, нет числа кораблям их, покрыли море корабли». Так же и болгары послали весть, говоря: «Идут русские, и наняли с собой печенегов». Услышав об этом, царь послал к Игорю лучших бояр с мольбою: «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, прибавлю еще к той дани». Игорь же, дойдя до Дуная, созвал дружину и начал с нею держать совет. И поведал ей речь цареву. Сказала же дружина Игорева: «Если так говорит царь, то чего нам еще нужно? Не бившись, возьмем золото и серебра, и паволоки, ведь никто не знает, кто одолеет, мы или они. Кто с морем в союзе? Не по земле ведь ходим, но по глубине морской общая смерть всем». И послушал их Игорь, и, взяв у греков золото и паволоки и всех воинов, возвратился назад и пришел к Киеву во своя.

в лето 6453-945 год. И послал Игорь мужей своих к Роману, царю греческому, восстановить прежний мир. Роман же созвал бояр и сановников, и привели греки русских послов к своему царю, и велели им говорить, и записывали все речи на хартию. И клялись русские и греки хранить любовь правую, да не нарушится она до тех пор, пока солнце сияет и весь мир стоит, в нынешние времена и во все будущие. Когда послы Игоревы вернулись в Киев с послами греческими, Игорь пришел на холм, где стоял Перун. Это языческий бог. И сложили Игорь и мужи его свое оружие и щиты, и золото, и стали присягать Игорь и его мужи. И, утвердив мир, отпустил Игорь послов греческих, одарив их мехами, челядью и волосами.

в лето 6453-945 год. В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свинельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, тогда и ты добудешь, и мы». И послушал их Игорь, пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел Игорь в Киев. Когда же он шел назад, поразмыслив, сказал дружине своей: «Идите с данью домой, а я возвращусь и соберу еще». И отпустил дружину свою домой, а сам с малой дружиной возвратился, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет опять, держали совет с князем своим Малом: «Если повадится волк к овцам, то выносит все стадо, пока не убьют его. Так и этот, если не убьем его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «По что идешь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь. И, выйдя из города Искоростеня, древляне убили Игоря и дружины его, так как было их мало, и погребен был Игорь, и его могила у Искоростеня, древлянской земле, и до сего дня».

0: Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
1: Дорогие друзья, продолжение повести слушайте завтра в 16:40.

0: прозвучала третья часть пятой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 25 июля исполняется 30 лет со дня смерти композитора Микаэла Леоновича Таравердиева.
1: Микаэл Таравердиев посвящается 75-летию со дня рождения. Часть первая.

Имя Микаэла Таривердиева хорошо известно каждому в России. Его больше знают по музыке к популярным фильмам, таким как «17 мгновений весны», «Ирония судьбы». Но помимо того, что он написал музыку к 132 кинофильмам, он еще и автор камерных вокальных циклов, 4 балетов, 4 опер, органной музыки. Ученик Арама Хачатуряна, он дебютировал как композитор в Большом зале Московской консерватории. Его романсы исполнила прославленная камерная певица Зара Долуханова. С его оперы «Кто ты?» начинался камерный театр Бориса Покровского. А комическая опера «Граф Калиостро» вот уже 15 лет остается одной из самых репертуарных опер этого знаменитого театра. В Таривердиеве сочетаются два, казалось бы, несочетаемых качества. Его музыку можно узнать с первых тактов, независимо в каком жанре она написана, будь то музыка в кино, театре, опера или романс. Она всегда отмечена его неповторимой интонацией. Она имеет свое лицо. И в то же время он всегда находился в постоянном движении. Он придумывал для себя все время что-то новое, ставил какие-то новые задачи. В 60-е годы, после оглушительного успеха романсов, исполненных Зарой Долухановой, провозглашает третье направление. Что это такое? В чем его философия? Это вызов академизму, с одной стороны, а с другой – пошлости массовой культуры. Но когда это направление подхватывается другими, он возвращается к академическим жанрам. В отличие от тех, кто все еще плутает в дебрях авангарда, путаясь в усложненной математической технике, Таривердиев обращается к классической опере «Буф» – барочному полифоническому органному концерту. Он наполняет музыку современной мелодикой, свежестью чувства, вновь и вновь перебрасывая мостик из сегодняшнего дня в прошлое, объединяя рассыпающиеся на разные направления музыку в одно целое, где есть просто музыка. Микаэл Таривердиев является лауреатом 18 международных премий, 3 лауреатом премии за лучшую музыку к фильму года «Ника», лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом премии Ленинского комсомола, народным артистом России. Он возглавлял со дня основания гильдию композиторов кино Союза кинематографистов России. Был художественным руководителем международной благотворительной программы «Новые имена». Премия за лучшую музыку имени Микаэла Таривердиева учреждена в 1988 году. Микаэл Таривердиев родился в Тбилиси 15 августа 1931 года в армянской семье, которую в городе хорошо знали. Его дед Гришо Акопов был авторитетным человеком, землевладелец. В городе у него был большой кирпичный дом в 3 этажа. Он владел большими фруктовыми садами на берегу Куры и занимался торговлей. Сато, мать Микаэла Таривердиева, была 6-й дочерью в семье Гришо Акопова. Она вышла замуж за Леона Таривердиева, приехавшего в Тбилиси из Баку, где он окончил финансовую академию. Но родом он был из Карабаха. По семейному преданию, предки появились в Армении с войском Чингисхана, в котором было немало христиан. Когда родился сын, Сато Григорьевна всю себя посвятила ему. Это был долгожданный ребенок, единственный. И если говорить о главном, что сформировало Микаэла Таривердиева как человека, его восприятие мира, людей, его характер, это была любовь. В детстве эта любовь матери сочеталась со строгостью воспитания и со всем укладом хорошего дома. Он и внешне похож на мать, удивительной красоты женщину. «Всему, что было во мне хорошего, я научился у моей матери. А все плохое — это то, чему я не смог у нее научиться», — так говорил Микаэл Таривердиев в книге «Я просто живу». Учился Микаэл Таривердиев в знаменитой 43-й школе Тбилиси. Первым произведением, которое получило признание, стал гимн школы, который до сих пор помнят и поют на своих встречах выпускники школы разных лет. Там же произошел эпизод, повлиявший на его жизнь и проявивший его характер. Тогдашний директор школы ударил его одноклассника, и мальчик, сын школьной учительницы, оглох. Микаэл Таривердиев выступил на комсомольском собрании и осудил директора. Директор вызвал Сато Григорьевну и сказал: «Либо вы забираете его из школы, либо он вылетит из нее с волчьим билетом». Конечно, мама забрала его, ему пришлось заканчивать последний класс в вечерней школе.
Потом он поступил в Тбилисское музыкальное училище и окончил его за один год. В 1949 году арестовали отца, который работал директором Центрального банка Грузии. Несколько месяцев Сато Григорьевна с сыном скрывались, переезжая с квартиры на квартиру, голодали. Тогда же он пишет два маленьких балета, которые были поставлены силами хореографического училища на сцене Тбилисского театра, опера и балета. На гонорар он купил шляпу. Это был первый профессиональный успех и первая работа на заказ. Микаэл Таривердиев поступил в Ереванскую консерваторию, но сбежал из Еревана через полтора года. Как он сам написал в автобиографической книге «Розовый красивый город» «Меня не принял». В Ереване в нем чувствовали чужака, армянина второго сорта, как написал он в своих мемуарах. Тогда Микаэл Таривердиев уезжает в Москву, чтобы поступить в институт имени Гнесиных в класс Арама Хачатуряна. Институтские годы были счастливыми и плодотворными. Несмотря на неустроенность и бедность быта, жадность познания нового брала свое. Тем более, что новым была признана атмосфера тех лет, постепенно менявшаяся с марта 1953 года. И все же главным в институтские годы были академические рамки. Та музыкальная база, без которой в композиторской профессии, если ты ее уважаешь, существовать невозможно, даже если ты гений. В эти годы Микаэл Таривердиев разгружает вагоны на Рижском вокзале, отказавшись от заманчивых предложений подработать стопером в ресторане. Он пишет первые свои вокальные циклы, которые впоследствии будут исполнять знаменитые певицы. Начинает работать в кино. Таривердиев пришел в кинематограф рано и, казалось бы, случайно. Он неоднократно вспоминал появление в институте имени Гнесиных ребят из ВГИКа, которые искали композитора для своей курсовой работы. Шла сессия, всем было некогда, но жадный на новое Микаэл Таривердиев был такому предложению страшно рад. Так он стал автором музыки к своему первому фильму «Человек за бортом». Режиссерами картины были Ильдар Шангилая, Эдуард Абалов и Михаил Калик. Главную героиню играла Людмила Гурченко, тоже студентка ВГИКа, но уже знаменитая своей главной роли в «Карнавальной ночи». Так завязались первые кинематографические связи. Так появился в жизни Микаэла Таривердиева Михаил Калик. Именно с ним рождается феномен его работы в кинематографе, в картине «Человек идет за солнцем». Начинается подлинная популярность и востребованность композиторов профессии.

Фотография в жизни композитора всегда занимала важное место. Сам композитор об этом говорил так. «Наверное, я фотографирую с той поры, как помню себя. Во всяком случае, снимать я стал одновременно с началом занятия музыкой. И, как водится, в том и в другом начинал с подражания. Родители подарили мне камеру. Это была примитивная, ящичная камера. Как всякий начинающий любитель, я снимал по просьбе друзей и для друзей. Снимал, конечно, плохо, хотя моих школьных товарищей это вполне устраивало. Позже, когда я поступил в музыкальный институт имени Гнесиных, мое прежнее увлечение пригодилось. В качестве общественной работы я выбрал должность фотокорреспондента нашей институтской газеты. Мне дали фотоаппарат «Киев», тогда только выпущенный. Эта камера была моей мечтой. Купить ее сам я в то время просто не мог. В восторге я так усердствовал, что забросил занятия, получил 4 по композиции. И мой профессор Арам Ильич Хачатурян в гневе запретил мне временно фотографировать. В основном снимаю природу. Люблю фотографировать детей, которые — часть и продолжение природы. Ведь чем больше мы, жители города, взрослеем, тем больше, к сожалению, от природы отдаляемся. Фотография стала для меня частью жизни, может быть, даже в какой-то мере продолжением моего творчества. Но если работаю над музыкой, я всегда помню, что работаю для людей, то снимаю всегда для собственного удовольствия». Цитата закончена. Микаэл Таривердиев не примыкал ни к одному течению в искусстве. Лишь однажды его страстное желание быть понятым было декларировано как эстетический принцип. В середине 60-х, после удачного и яркого опыта работы в кинематографе, после появления большей части академических вокальных циклов, исполненных Зарой Долухановой и другими известными певцами, он провозгласил третье направление, суть которого — высокая поэзия, поиск возможностей донести ее просто, отказ от поставленного голоса, обращение к микрофону как к способу говорить со слушателем тихим, но слышным и естественным голосом. Это было равнозначно появлению той тихой интонации театра «Современник», известной отказом от театрального преувеличения, стиранием границ между залом и сценой. Но у Микаэла Таривердиева не было своего театра и труппы, не было певцов, готовых к такому эксперименту, поэтому он стал их воспитывать, а также исполнять свои произведения сам. С попыткой создания нового стиля исполнения связана работа композитора и со многими музыкантами. Микаэл Таривердиев повлиял на стиль Елены Камбуровой, подготовил с ней первые концертные программы, создал вокальный дуэт Галины Беседины и Сергея Тараненко, вокальное трио «Меридиан». Дебют Аллы Пугачевой в кинематографе также связан с музыкой Микаэла Таривердиева. Работа с композитором была продолжена в фильме «Ирония судьбы». В последнем интервью, которое Микаэл Таривердиев дал в Сочи весной 1996 года, отвечая на модный тогда вопрос «Почему вы не уехали из этой страны?», он, полушутя, полусерьезно ответил «Я люблю свой диван». Безупречно владея формой в музыке, он владел законами формы и в жизни. И дом был для него не просто адресом, не просто местом прописки или вложения своих средств. Дом придавал, создавал форму его личной, частной жизни, которая, может быть, и есть главная форма жизни людей. «Я просто живу», — так и заглавил он свою автобиографическую книгу. Он мог без многого обходиться, но не мог жить без любви. И эту форму своей жизни с любовью он вкладывал и в понятие своего дома. Потому он и не уехал из страны. Просто он считал ее частью своего дома. И еще он не уехал, потому что он знал каким-то внутренним чувством, что ему нужно оставаться здесь, чтобы написать другую музыку. Речь идет не о разграничении жанров, а другую музыку по своему существу. Музыку, которая началась с балета «Девушка и смерть» и симфонии для органа «Чернобыль». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 17.

1986 году Микаэл Таривердиев был в Киеве и Чернобыле. Он выступал перед теми, кто работал на тогда еще не прикрытой до конца саркофагом Чернобыльской атомной электростанции. Он не собирался ничего писать по этому поводу. Но Чернобыль стал той трагедией, которую он видел и не смог пережить. Поэтому через полгода после этой поездки симфония для органа «Чернобыль» появилась сама собой, как будто была услышана и записана композитором. Вот что он сам писал через некоторое время после поездки. «Мы едем в сторону станции. Стоит ранняя осень. Деревья покрыты золотым багрянцем. Чисто выбеленные хаты. Огромные неубранные тыквы в огородах.

возле аккуратных деревенских домиков. Где-то раскрыты окна, как будто в этих домах кто-то живет. Детские игрушки в палисадниках. И тишина. Какая-то ненормальная тишина. Я не могу сначала понять, почему она такая, а потом понимаю. Птицы молчат. Их просто нет. Совершенно пустое. Огромное небо. Обочины, покрытые пластиком. Надписи «Внимание! Радиоактивность!». Навстречу нам мчатся бронетранспортеры с людьми в защитных масках. Все это напоминает поразительное предвидение Андрея Тарковского в фильме «Сталкер». Но это уже был не фильм. Это была жизнь. Небо темнеет. На фоне сгущающихся сумерек проступает силуэт разрушенного реактора, почти скрытый возведенными стенами саркофага. Странно. Но ощущения опасности нет. И только на обратном пути появляется нечто странное, говорящее о том, что опасность все-таки есть. Просто ее не видишь. Она растворилась в теплом вечернем воздухе. Нас, как и всех, останавливают, проверяют степень зараженности. Датчики зашкаливают, извинят. Впечатление, которое я вынес из этой поездки, было оглушительным. Поначалу я даже не предполагал, что оно окажется таким сильным, как будто я сам стал частью этой зоны, как будто подвергся какому-то облучению. В моей жизни появилась новая точка отсчета. В моей жизни появилось ощущение, что время конца света наступило. Апокалипсис сегодня. Вы ждете огненный дождь, который прольется на землю? Вот он уже идет. Я не собирался ничего писать о Чернобыле. Весной 1987 года симфония для органа появилась во мне сама. Она пришла сразу, целиком. У меня было такое ощущение, как будто я всего лишь приемник, который уловил эхо какой-то волны.

0: Чернобыльская катастрофа стала знаковой не только для тех, кто попал в зону радиации. Она стала знаковой катастрофой 20 века. Это почувствовал Микаэл Тривердиев и передал в своей симфонии. Не случайно две части симфонии названы «Зона» и «Камо Гридеше», «Куда идешь». Симфония появилась в нем как озарение, как откровение. Она была исполнена им, как это часто бывало, сначала в его студии звукозаписи и лишь потом перенесена на бумагу. Он никогда подробно не комментировал свои партитуры. Увиденное в Чернобыле поразило, потрясло его. Он писал только ту музыку, которую он слышал внутри себя. И как будто после Чернобыля он стал слышать ее острее, напряженнее. Так он услышал одну из самых необычных своих музык. Необычную своим масштабом, трагизмом, остротой поставленных проблем современности и вместе с тем преодолением времени, соединенностью ее внутреннего пространства, силой и мощью пророческих предсказаний. Передачу, посвященную 75-летию со дня рождения Микаэла Тривердиева, подготовила и провела Людмила Зотова.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судия приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил меня еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал меня еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего,
и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же за ны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно, Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его,
да не падший и обленившийся, но бодрствующий, воздвиженный в дело, не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умерщвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесам радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернены скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь и бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому,
наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 111-е зачало послания к римлянам, отрывок из 13 главы.
1: Братья, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди – не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в сем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона.
0: Послушайте 47-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 12 главы.
2: Сказал Господь: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. «Всякий грех простится человеку, а хула на Святого Духа не простится», говорит Господь в сегодняшнем Евангелии. Ну, во-первых, что такое хула на Святого Духа? Это не просто высказанное оскорбление в адрес Святого Духа, хотя, конечно, и это тоже. Но в первую очередь хула на Святого Духа – это борьба с Богом. Это осознанное противопоставление себя Богу и Богом установленному порядку бытия. Вот если человек вступает в борьбу с Богом, то он становится просто пособником дьявола. Он делает дьявольское дело. Он соединяет себя с антиподом Бога, с полной божественной противоположностью. И вот из этой сферы абсолютного зла обратного пути к Богу уже нет. И не потому, что Бог не хочет простить такого человека, но прощение становится невозможным. Потому что когда человек укореняется во зле, то он теряет способность к покаянию. А прощение Божие – это ответ на покаяние человека. А если нет надобности в покаянии, значит, нет надобности и в прощении. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и пришли в познание истины. Но ведь человек-то свободен, и желание человека может не соответствовать желанию Бога, быть противоположным ему. А Бог не может насиловать свободу человека. Он не может спасти человека вопреки его желанию, потому что будет нарушен принцип человеческой свободы. Ведь нельзя же насильно заставить любить. Христос говорит, что человеку простится любой грех. И вот эти слова Господа как бы выпадают за рамки наших человеческих представлений о справедливости, о тяжести преступлений, о наказании за грех. Мы прекрасно понимаем, что грех греху рознь. Они не одинаковые, ни по своей тяжести, ни по своему разрушительному воздействию на человека, ни по своим последствиям. Как, скажем, и нарушение наших человеческих законов. Ведь интенсивность наказания должна соответствовать уровню преступления. Если человек превышает на автомобиле скорость, и его останавливает инспектор ГАИ, то наказание одно. Если что-то украл, то другое, убил третье и так далее. То есть ответственность за нарушение закона разное и зависит от степени тяжести содеянного. И с такими законами мы все согласны, понимаем, что это правильно, и без них вообще в нашем мире жить-то и нельзя. А вот Господь говорит, что Он все простит, кроме хулы на Святого Духа, любой другой человеческий грех. И может возникнуть вполне резонный вопрос – а зачем тогда изначально жить так, как призывает Господь? К чему труд по исполнению Его заповедей, следование этим узким, тяжелым путем в Царствие Божие, несение креста жизни, ограничения, борьба с собой? Ведь куда проще и интереснее можно прожить жизнь, ничего-то не исполняя. Быстро и весело лететь по жизни, как на санках с горки. Надо просто ничего не говорить дурного в адрес Святого Духа, и в старости покаяться. И Господь примет кающегося грешника даже с большей любовью, чем праведника, как он сам об этом говорил. Но ведь действительно, разбойник-то на кресте покаялся, может быть, за несколько минут до смерти, и был спасен, а ведь как он до этого жил всю свою предыдущую жизнь. Вот ведь, собственно, подобного рода недоумения и недовольства высказывает старший сын из притчи Христа о блудном сыне. В этом-то, в общем-то, и заключается весь смысл его вопрошания к отцу. Он как бы возмущенно говорит: «Но ведь у нас с младшим братом были такие разные жизни, и ты его принимаешь так, как и меня, даже еще с большей радостью». Конечно, такой подход нарушает наше представление о справедливости и соответствии наказания и преступления. Но это не нарушает тот факт и то утверждение Библии, что Бог есть любовь. Что есть, Бог есть не просто праведный судья, мздовоздаятель, который заинтересован в первую очередь в должном наказании грешников и восстановлении баланса справедливости. А Бог есть любящий Отец, для которого все люди и его дети в равной степени. А ведь одно из свойств любви, из основных свойств и характеристик любви – это прощение. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот так характеризует апостол Павел любовь. Воздаяние, конечно, существует, но оно носит не юридический характер. Грех следует рассматривать не столько как преступление против Бога, сколько болезнь. И чем сильнее грех, тем сильнее болезнь. Болезнь, страдание и счастье – это понятия, это несовместимые. Болезнь сама по себе уже является наказанием человеку. Только не Бог его наказывает, а сам человек себя наказывает, этим страданием совершая грех. И в данном контексте связь преступления и наказания действует неумолимо. Чем тяжелее грех, тем более страдает человек. Вот из нашей физической жизни мы знаем, что человек может поранить палец и через час уже забудет об этой боли. Ведь человек может попасть в катастрофу, весь переломаться и остаться инвалидом до конца своих дней и вернуться к нормальной, полноценной жизни он уже больше никогда не сможет. Это пример из нашей физической жизни. Но и в духовной жизни то же самое. Закостенелость человека во грехе делает его неспособным к выздоровлению, то есть к покаянию, к спасению, к жизни с Богом. Если человек укореняется в грехе, то он становится онтологической частью зла, и тогда наступает конец. И только великое чудо может изменить что-то в его судьбе. Вот мы иногда слышим, как кто-то о ком-то говорит, что его Бог накажет. Но вы знаете, не надо за Бога решать. Кого-то Бог накажет, а кого-то и нет. Беда заключается в том, что чаще всего и больнее всего себя наказываем мы сами. Когда восстаем против Бога, против Его заповедей, совершаем грех, от которого сами же потом и страдаем. И если нет никакой положительной динамики в нашей жизни, если нет хотя бы попытки бунтовать против этого страдания, если человек воспринимает его как норму жизни и не представляет себя вне этого состояния, то этот грех называется хулой на Духа Святаго. А для человека он означает только одно – погибель. Дай Бог, чтобы каждый из нас, если уж мы и совершаем по своей слабости грехи, то воспринимали их как отклонение от нормы, как болезнь, как что-то чуждое от нам, от чего нам хочется избавиться, и никогда больше к этому не возвращаться. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 25 июля, 12 июля по старому стилю, празднуется память святых мучеников II века Прокла и Илария. Они происходили из селения Калипта, близ Анкиры, и пострадали во время гонения при императоре Траяне. Прокл был привязан к столбу и расстрелян стрелами из лука. Иларий, племянник Прокла, движимый родственной любовью к мученику, также исповедал себя христианином и после истязаний был обезглавлен. Христиане похоронили их вместе в одной могиле. Также сегодня совершается память святой исповедницы Галиндухи во святом крещении Марии. Она жила в Персии в VI веке и была женой главного волхва персидского царства. Обладая светлым разумом, она захотела узнать, чему учат христиане. Узнав их веру, она разыскала христианского священника, от которого приняла святое крещение с именем Мария. Муж ее пожаловался на нее царю, и мученицу заключили в тюрьму, где она пробыла 18 лет. Когда в Персию прибыл посол византийского императора Ариставул, он посещал святую Галиндуху в темнице. Когда в Персии с помощью византийского императора Маврикия трон занял Хазрой II, гонение на христиан в Персии прекратилось. Святая Мария Галиндуха получила свободу и стала открыто проповедовать христианскую веру. В конце жизни святая Мария совершила паломничество в Иерусалим, где поклонилась гробу Господню и другим святыням. На обратном пути в церкви святого мученика Сергия в Низибее в 591 году она скончалась. Сегодня вспоминается преподобный Михаил Малеин, один из святых основателей Афонского монастырского жития, живший в X веке. Мы вспоминаем сегодня еще двух афонских преподобных X века – Иоанна и Гавриила Святогорцев. Преподобный Иоанн был родственником грузинского царя. Он основал знаменитый Иверский монастырь на Афоне и был в нем игуменом. Преподобный Гавриил подвязался на горе Афон близ Иверской обители, взяв подвиг отшельничества. Он обрел чудотворную Иверскую икону Богоматери. В Русской Православной Церкви сегодня празднуется память святых русских первомучеников Федора Варяга и сына его Иоанна, пострадавших от славян-язычников в Киеве в 983 году. В этот день прославляются русские святые преподобные Арсений Новгородский и Симон Воломский, жившие в XVI и XVII веке. Преподобный Арсений Новгородский был родом из города Ржева и занимался выделкой кожи. Против своей воли вступив в брак, он через несколько месяцев оставил жену и тайно ушел в Великий Новгород, где в 1562 году основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь святой принял монашеский постриг с именем Арсений. Жизнь его в обители была самая строгая. На теле он носил вериги, прикрытые ветхой одеждой, и пребывал в постоянной слезной молитве. Господь сподобил его дара прозорливости. В последние годы жизни преподобный Арсений провел в затворе и скончался в 1570 году. Погребли святого Арсения в том же затворе, где он совершал спасительный подвиг. После обретения нетленных мощей преподобного над ними была построена церковь в честь Рождества Христова. Преподобный Симон Воломский в юности занимался портняжным ремеслом, но потом, движимый благочестием, принял иночество в пустынном монастыре в честь грузинской иконы Богоматери на реке Пининге. Избегая славы человеческой, в 1613 году святой удалился в глухой и непроходимый Воломский лес в 80 верстах от города Устюга и основал здесь монастырь. Став настоятелем обители, он служил для братьев примером трудолюбия, смирения и простоты. Святой Симеон мученически скончался в 1641 году. Его убили разбойники, требовавшие от старца царской грамоты на владение землей, чтобы разорить монастырь. По смерти святой прославился чудесами. Сегодня установлено празднование в честь чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Наш церковный календарь продолжит рассказ об иконе Божией Матери, именуемой Троеручица. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Икона Божией Матери, именуемая Троеручица. В VIII веке в Византии распространилась ересь иконоборчества. Император Лев III Савр приказал уничтожать иконы и воздвиг гонения на иконописцев. Древние христианские святыни попирались солдатами императора. Православные не могли примириться со святотатством. В защиту иконопочитания возвысил голос преподобный Иоанн Дамаскин, который в то время был министром при дворе халифа в Дамаске. Богодухновенные писания преподобного Иоанна вызывали гнев императора-иконоборца, но так как святой Иоанн не был византийским подданным, его нельзя было заставить замолчать. Тогда император Лев III оклеветал святого перед халифом в государственной измене. Не разобравшись, в чем дело, халиф велел отсечь святому Иоанну правую руку, начертавшую, согласно измышлению императора, план измены. Отрубленную руку повесили на городской площади. Вечером святой Иоанн Дамаскин спросил у халифа отрубленную кисть. Он положил ее к суставу и с усердной молитвой обратился к Божьей Матери. Глубоко веря в неиссякаемое милосердие Царицы Небесной, в своей молитве святой Иоанн обещал посвятить оставшуюся жизнь прославлению Пресвятой Девы. Утомленный страданиями, преподобный Иоанн погрузился в глубокий сон. В ночном

чудотворную икону. Он поступил послушником в лавру преподобного Саввы Священного, где вскоре принял иноческий постриг. В память о совершившем чуде преподобный Иоанн приложил к иконе, сделанную из серебра, руку, отчего икона и получила название «Троеручица». В XIII веке святитель Савва Сербский, 1237 год, память 12 января, с разрешения братьев Лавра перенес икону в Сербию. Во время нашествия турок на Сербию начались жестокие гонения на православных. Желая сохранить от поругания чудотворную икону Троеручицы, христиане возложили ее на осла и поручили попечительству самой Матери Божией. Животное, повинуясь божественному провидению, дошло до Афонской горы и остановилось у ворот Хилиндарского монастыря. Иноки поставили икону в соборном храме. Впоследствии, во время разногласий при выборе настоятеля, Матерь Божия благоволила сама принять настоятельство. Ее святая икона заняла игуменское место в храме. С тех пор в Хилиндарские обители избирается наместник, а иноки, по монастырскому обычаю, получают благословение на все послушание от святой иконы Троеручицы. Церковное предание сохранило историю написания иконы с изображением третьей руки. Один благочестивый монах и иконописец, живший в Хилиндарском монастыре, решил написать пречистый образ Богоматери. Он взял доску и нарисовал контуры будущей иконы. Когда же на следующий день решил продолжить начатую работу, то неожиданно обнаружил на доске очертания третьей руки. Думая, что это насмешка монастырской братии, он с гневом стер это изображение, но ночью оно снова чудесно появилось на том же месте. Так было до трех раз, пока, наконец, инок не услышал предостерегающий голос, который сказал ему: «Не дерзай стирать третьей руки, на то моя воля». Смиренный инок понял, что это была воля самой Богоматери. Возблагодарив Бога за вразумление, он написал образ Троеручицы.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Михаила Малеина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Михаил Малеин, в миру Мануил, родился в Харсианской области в Каппадокии около 894 года. Он происходил из знатного рода и был в родстве с греческим императором Львом VI Мудрым. Получив прекрасное образование, святой Михаил занял значительную должность при дворе Льва Мудрого. Но после кончины императора он последовал давнему влечению своего сердца к монашеской жизни и оставил шумную и суетливую жизнь при дворе. Преподобный Михаил отправился в Вифинию, область Малой Азии, в Каменинский монастырь близ Афона и стал подвязаться под руководством старца Иоанна Елодита, который постриг его в монашество. После многих иноческих трудов под руководством старца Иоанна преподобный Михаил испросил у него благословения на уединенную жизнь в пещере. 5 дней недели проводил он в молитвенном делании, и только на субботу и воскресенье шел в монастырь для участия в богослужении и причащении святых тайн. Примером высокой духовной жизни

И святой отшельник стал привлекать многих, искавших спасения. В пустынном месте, носившем название Сухого озера, преподобный Михаил основал для собиравшейся к нему братья обитель и дал ей строгий устав. Когда обитель окрепла, преподобный Михаил ушел в еще более отдаленные пределы и устроил там новый монастырь. Вскоре трудами святого Аввы вся Кеминская гора покрылась иноческими обителями, где неустанно возносились молитвы за весь мир к престолу Всевышнего. Преподобный Михаил управлял братьями до глубокой старости и мирно скончался в 962 году. В России преподобный Михаил Малеин особенно почитался в царствовании Михаила Романова 1613-1645 годы, небесным покровителем которого был святой Михаил. В Троицком соборе Костромского Ипатьевского монастыря был устроен предел во имя преподобного Михаила, где хранилась чудотворная икона с изображением святого. Чудотворениями святая икона прославилась в начале XIX века. Пределы во имя преподобного Михаила Малеина устраивались и в других городах, особенно в храмах, построенных на государевы пожертвования.

прозвучал гимн Божьей Матери «Достойно есть» киевского распева в исполнении хора собора во имя Успения Божьей Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Александро-Свирском монастыре прошел фестиваль «Звоны над Свирью». Епископ кронштадтский Вениамин совершил молебен у мощей праведного воина Федора Ушакова. Об этих и других событиях более подробно. В день памяти равноапостольной княгини Ольги 24 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил божественную литургию в храме святой Ольги в Михайловке. Его высокопреосвященство сослужили благочинные Петродворцового округа протоиерей Михаил Тюрюшов, настоятель иерей Алексей Венков с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся была председатель приходского совета храма святого Фадея, монахиня Мануила Турышева. Храму подарена Казанская икона Божией Матери. Церковь святой княгини Ольги построена по проекту профессора Академии художеств Давида Грима в 1864 году. До революции 1917 года церковь оставалась домовым храмом семьи великого князя Михаила Николаевича. В 30-е годы была закрыта, пострадала во время войны. В 1993 году церковь святой Ольги была возвращена епархии, действует с 2000 года. После возвращения храма были освящены верхний престол равноапостольной княгини Ольги и нижний в честь новомученика Юрия Новицкого. Церковь является памятником архитектуры, охраняется государством. 24 июля в Кронштадтском Никольском морском соборе наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил молебен у мощей праведного Федора Ушакова. Святыню традиционно доставили в Кронштадт из Санаксарского Рождества Богородичного монастыря в преддверии Дня военно-морского флота. В этом году российскому флоту исполняется 330 лет. Его преосвященство сослужил настоятель собора архимандрит Алексей Ганжин, клир храма и братья лавры в священном сане. Диаконский чин возглавил старший иеродиакон Илья Васильев. За богослужение молились ктитор собора, главнокомандующий военно-морским флотом Вооруженных сил России адмирал Александр Моисеев, а также вице-губернатор Петербурга Борис Петровский, глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, курсанты 907-го Объединенного учебного центра военно-морского флота и прихожане. По завершении молебна владыка Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом. На якорной площади перед собором в честь Дня военно-морского флота растянули огромный Андреевский флаг. В период с 17 по 19 июля в Александро-Свирском монастыре в рамках Всероссийского форума православных певческих традиций и колокольного звона «Истоки» состоялся 8-й фестиваль «Звоны над Свирью», в котором приняли участие мастера из России и Беларуси. 17 июля была организована конференция, которая была посвящена памяти выдающегося этнографа и компонолога Сергея Старостенкова, который 8 лет назад основал фестиваль «Звоны над Свирью». В 2021 году ученого не стало, а его дело продолжает фестиваль «Истоки». Художественный руководитель фестиваля протоиерей Дмитрий Кулигин представил специальный выпуск альманаха «Истоки», посвященный компонологу и изданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив к 5-й годовщине его кончины. Старший звонарь Александро-Свирского монастыря монах Корнилий Шубин посвятил сообщение Троицкой звонницы и Преображенской колокольни монастыря, а также представил гостя фестиваля и одного из участников установки колоколов в постсоветское время Виктора Замиховского, который поделился воспоминаниями и получил памятные подарки. Творческий директор фестиваля Маргарита Чувикина выступила с докладом «Каллиграфия в металле или искусство надписания колоколов», отметив вклад Сергея Старостенкова в изучение этой темы. Гостья из Минска, искусствовед Елена Шатько, рассказала о традициях звона в Беларуси и презентовала документальный фильм «О чем звонит колокол». 18 июля на звоннице Троицкого комплекса состоялся концерт, на котором прозвучали архиерейский звон в традициях Тихвинской епархии Иоаннафановский звон, а также Свирский деревенский звон, Петербургский звон и звон «Слава Богу за все». Ансамбль Даниловского колокольного центра из Москвы представил звоны в московской, валаамской, ростовской традициях, а также сретенский и звон «Светлый праздник». В завершении все участники по традиции исполнили общий звон. 19 июля праздник начался с божественной литургии, которую совершил протоиерей Дмитрий Кулигин в сослужении насельников обители в Священном Сане. Фестиваль продолжился в Преображенском комплексе монастыря. Участники фестиваля получили дипломы за подписью епископа Тихвинского и Ладинопольского Мстислава, а также протоиерея Дмитрия Кулигина. Им также были вручены подарки. Завершил работу епархиальный скаутский лагерь, который действовал с 8 по 23 июля в селе Опеченский Посад Новгородской области. В лагере побывали отряды организации российских юных разведчиков Казанского кафедрального собора, храма на Малой Охте и собора Сошествия Святого Духа на Долгоозерной улице. 11 июля лагерь посетил руководитель молодежного отдела Боровической епархии иерей Константин Жемчужин. Священник в сослужении руководителя лагеря диакона Анатолия Головацкого совершил молебен апостолам Петру и Павлу. Состоялась беседа о смысле таинств. 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла, участники молились за божественной литургией в деревенском Успенском храме. В программу лагеря входили конкурс лагерных построек, кулинарный конкурс, ярмарка русских ремесел, сплавы на рафтах и сапах по порогам реки Мсты, двухдневный поход с ночевкой по труднодоступной местности, а также разведческая игра. Участники познакомились с достопримечательностями Опеченского Посада, гранитной набережной, дендропарком и подвесными мостами. Ежедневно проводились разведческие костры, на которых рассказывалось о жизни благоверных князей Петра и Февронии Муромских, миссионерских трудах апостолов, истории затонувшего города Малоги и Леушинского монастыря. 19 июля на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы села Рождественно состоялся ежегодный благотворительный семейный праздник традиции белого цветка. Мероприятие было приурочено ко дню памяти святых царственных страстотерпцев. Ежегодно в ночь с 16 на 17 июля в храме села Рождественно совершается ночное богослужение, а в ближайшее ко дню мученического подвига воскресенье уже второй год подряд проходит благотворительный праздник. Центром праздника стала благотворительная ярмарка, на которой были представлены изделия ручной работы и фермерские товары. В воскресной школе гостей ждала просветительская программа, посвященная Дню памяти святых царственных страстотерпцев и истории благотворительной акции «День белого цветка начала 20 века». Гости посмотрели фильмы из цикла «Дети последнего российского императора», созданные на основе уникальных материалов Государственного архива Российской Федерации. 26 июля у колоннады Казанского кафедрального собора состоится миссионерский концерт, посвященный крещению Руси. Прозвучат авторские песни, духовная музыка и поэзия. Участниками фестиваля станут ансамбль «Преображение» Спасо-Преображенского собора, группа «Реальность» Спасо-Парголовского храма, автор-исполнитель, лидер группы Е2 иерей Сергий Ученишвили, исполнительница авторских и старинных песен Евгения Стаханова, а также группы «Атриум» и «Стихи». Вход на фестиваль свободный. Начало в 19 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Из всех вопросов, какие только может измыслить наш разум, предельно важны три. Что мне дано знать, что мне дано делать, на что я могу надеяться. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» книгу современного американского богослова и писателя Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мой гость, протоиерей Константин Костромин, председатель комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии и проректор по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы, наверное, все-таки нашим слушателям известны как преподаватель духовной академии, как церковный историк. И мне бы хотелось сегодня представить вас нашей аудитории как нового председателя комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии. Мы все знаем, что в прошлом году отошел ко Господу протоиерей Владимир Сорокин, многолетнейший, бессменнейший председатель Санкт-Петербургской комиссии по канонизации. Вы знаете, незадолго до кончины отец Владимир, который всегда оставался энергичным и чрезвычайно неравнодушным вообще ко всему, а к нашему радио особенно, все годы существования нашего радио, потрясающее неравнодушие он проявлял именно к нам. И любовь, и заинтересованность, и был ревнителем большим. И вот незадолго до смерти он пришел на радио с такой темой: надо больше рассказывать про комиссию по канонизации. И он час на эту тему говорил. После этого мы с ним записали передачу, то есть по его желанию и по его мысли. И мне кажется, что в этом смысле был еще и какой-то итог его деятельности на этом посту. И вот сейчас, когда у комиссии по канонизации новый глава, я считаю своим долгом встретиться с вами и начать работать совместно, рассказывать о вашей работе нашим слушателям. Но прежде всего, отец Константин, несмотря на то, что вы, конечно, известный человек в нашей епархии, все-таки еще раз начнем с того, что расскажите немножко о себе. Мне кажется, что человек во главе комиссии по канонизации – это такой пост, который очень связан с тем, а какой это человек. Поэтому несколько слов о себе скажите, пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, я уж о своей известности говорить не буду, пускай это действительно решаете вы или радиослушатели. И тоже сразу же скажу, что сейчас говорить о комиссии по канонизации я, конечно, наверное, могу, но право у меня на это все-таки будет поменьше, чем у отца Владимира. И мне, наверное, надо будет коснуться вопроса, каким образом я попал в эти председатели. Потому что понятно, что есть воля начальства, там, священное начальство в данном случае в лице митрополита и руководителей епархиального управления, но есть в этом и определенное стечение обстоятельств. О себе я скажу, наверное, все-таки немного, потому что многое обо мне можно где-нибудь найти, там, не знаю, в интернете или у кого-то. Ну, это, в общем, не секрет. Скажу, наверное, в большей степени о том, что Господь как-то так распорядился, что я стал заниматься церковной наукой, церковно-исторической. На этом поприще как-то вот все складывается очень, ну, не знаю, гладко, что ли. Вот, наверное, это главное то, что меня волнует, интересует. И, может быть, это тоже отчасти связано с комиссией по канонизации. Отчасти потому, что все-таки предмет моих всяких научных разысканий далеко не всегда связан со святыми. Это могут быть вопросы, связанные с древнерусской книжностью. Древнерусской книжности, новомученики друг с другом почти не связаны, очень мало. Это может быть, скажем, все, что связано с историей моего прихода и ответвление от нее. Я бы его сегодня, эту тему охарактеризовал бы как история эстонской православной диаспоры на Северо-Западе. Так вот, довольно широко. Это тоже тематика со святыми связана только отчасти.
0: В каком храме вы служите?
1: В Свято-Исидоровском храме. Угу. Я там всю жизнь в этом храме. Когда я начинал заниматься историей храма, ну, в общем, это выглядело немножко печально, потому что была зарисовка в виде жития нашего первого настоятеля. Он был уже прославлен в 2000 году. Вернее, не уже, а я уже был в храме к этому времени. Но житие появилось немножко раньше, 2000 года. Его написал тогда поначалу еще священник Владислав Кумыш, потом иеромонах Нестор Кумыш, священномученик Платона Ревельского. Он еще до епископства строил наш храм и был в нем многолетним настоятелем, собственно. Вся история храма была связана с ним. Житие очень хорошее, надо сказать. Отец Нестор вообще был мастер, конечно, географического жанра, и причем такого историка ответственного. Ну вот это житие у него получилось очень хорошо. Оно очень информативное, оно такое возвышенно, как бы сказать, правильное, что ли, или грамотное. Но во всех исторических справках о храме священномученик Платон категорически не присутствовал никаким образом. Ну и, в общем, могу сказать, что, наверное, сегодня о его петербургском периоде я, наверное, узнал больше всех остальных. Ну вот, наверное, это основные сведения такого научного характера.
0: А как вы в духовную академию пришли работать? И вообще, как вы пришли в церковь?
1: Ну, в церковь я пришел в старшем школьном возрасте, где-то в классе в 10 или в 9. Но не могу сказать, что очень уж интенсивно, но все-таки воцерковленность в семье была, ну, не то чтобы с глубокого детства, понятно, я родился все-таки еще в Советском Союзе, крестили меня в 83-м году, но храм мы начали посещать, ну, примерно тогда же, когда и все в тот момент, где-то там на рубеже 80-х и 90-х, то есть мне было там лет 9-10, что-то такое, 11. Ну, и вот постепенно оно выросло в посещение храма регулярно и, в конце концов, поступление. А что касается появления в академии в качестве преподавателя, то это, ну, такое вот стечение обстоятельств, которое, как я понимаю, вот в промыслом Божьем, наверное, в какой-то степени и является. Когда ректором стал епископ тогда еще Амвросий Ермаков, то первая идея, которая возникла, думаю, что это не только его идея, но его, естественно, тоже, переформатировать работу духовной академии, решила о том, чтобы все-таки получить к ней аккредитацию и все прочее. Ну, в общем, надо было ее сильно менять и оживлять, в частности, кафедры. И отцу Георгию Митрофанову он дал карт-бланш на формирование фактически заново кафедры церковной истории. Ну и вот тогда отец Георгий каким-то образом про меня и вспомнил. Это было года через два после моего окончания. Думаю, что тут обстоятельства немножко более сложные. Дело в том, что, как я понимаю, я, к сожалению, этого все-таки не увидел живьем. Комиссия по канонизации святых в последние пару-тройку лет жизни отца Владимира стала работать менее интенсивно. Это было, видимо, связано и как с обстоятельствами в стране в целом, или там в церкви, потому что все-таки они меняются заметно, так и, может быть, состоянием здоровья отца Владимира. Несмотря на это, в течение последних двух лет жизни он меня аккуратно, но настойчиво приглашал на заседание комиссии. Но Бог так как-то интересно распорядился, что категорически все его предложения по датам мне вообще никак не подходили. Я был либо не в Петербурге, либо был по уши занят какими-то там конференциями или лекциями. Именно вот аккурат в тот день и в то время, на которое он пытался назначить это заседание. Он несколько раз, я знаю, переносил эти заседания, не ради меня только, но иногда этот перенос приводил к тому, что заседания просто не проходили. Они просто отменялись фактически. Видимо, тоже из-за состояния здоровья. И поэтому вот так получилось, что отец Владимир искал возможности меня вовлечь в работу комиссии, но вовлечен я оказался после его кончины только. Хотя вообще в последние годы его жизни, и не два года, а лет его последние, наверное, 10, мы с ним регулярно где-то как-то пересекались. Он меня приглашал к себе на приход для неких таких консультаций. Я ему звонил по разным вопросам, связанным с Духовной Академией. И, в общем, мы с ним контактировали, то есть он знал обо мне в целом. Я вам честно признаюсь, я не думаю, что я лучшая кандидатура на этот пост, однозначно, по нескольким причинам. Первая причина, конечно, в том, что, ну, брать человека, который и клирик, и проректор, и преподаватель, и так далее, у меня много всяких дел в Духовной Академии, и предлагать еще комиссию, ну, в общем, это не сделает работу комиссии более интенсивной, чем раньше. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки мой основной научный интерес не связан с новомучениками. Он у меня просто со временем расползся на широкий диапазон исторический. Я не могу сказать, что я охватывал все тематики или даже большинство этих тематик в этом большом периоде. И кандидатская диссертация в университете у меня была посвящена 10-12 векам. Так что тут я скорее приполз к тематике 20 века вот так вот постепенно. Но нужен все-таки клирик, как я понимаю, и Михаил Витальевич Коровский, например, явно не подошел бы под это дело, хотя он лучший специалист, конечно, в Петербурге по новомученикам. Можно было бы взять кого-то из тех клириков и в епархии, кто активно занимается памятью новомучеников на приходах, но вот епархиальное руководство почему-то решило иначе.
0: Действительно, мне кажется, что вот эта мысль отца Владимира, которая была в последние годы его жизни, что люди мало знают комиссии по канонизации, это верная мысль. Поэтому давайте работать в том же направлении и уже с вами. Мне кажется, что про комиссию по канонизации нужно поговорить и с практической точки зрения. Даже в интернете, если мы откроем, ну, мы ничего не найдем. Ни про какие комиссии по канонизации, ни про синодальную, ни про нашу, про другие я не искала, но я слышала, что то же самое. У большинства, у подавляющего большинства, по крайней мере, до недавнего времени, это было практически почти у всех комиссий по канонизации. таинственная деятельность, она же почти тайная. Почему так сложилось, это как бы отдельная, наверное, история. Историки потом церкви наш период будут изучать и напишут такого, мы, наверное, потом изумимся, что про нас будут говорить. И другая сторона, это, конечно, сторона теоретическая, в нашем случае она, конечно, богословская, то, чем вы занимаетесь. И про это тоже хотелось бы поговорить. Несколько слов о практической стороне дела. В чем обязанности все-таки председателя комиссии по канонизации? Из кого состоит комиссия? Мы бы хотели, наверное, чтобы это был не какой-то орган, который сидит и что-то решает за закрытыми дверями, а это орган, который координирует, направляет, помогает практически, то есть реально говорит, как что делать всем людям, кто в церкви хоть чем-то интересуется, связанным со святыми. Если это такая координационная деятельность, которая из себя эти все советы, помощи практические, даже действия, может быть, какие-то в помощь кому-то, и в то же время в себя собирает всю информацию, мне кажется, что это более такая вот ожидаемая деятельность. Обязанности председателя, из кого состоит комиссия, кто что делает, и действительно ли это так, как вот мне представляется наилучшим вариантом?
1: Да, примерно так оно и выглядит, как вам представляется наилучшим вариантом. Приблизительно, конечно. Сама комиссия немногочисленна. Как-то так получилось, что даже при отце Владимире она состояла в основном из людей, связанных с Духовной Академией. Ну и вот в момент, когда произошла такая своеобразная передача комиссии, епархиальное начальство распорядилось оттуда тех, кто с Академией не связан, изъять членов. Это была инициатива епархиального управления, и надо думать, насколько она справедлива. Может быть, надо как-то пересматривать состав на предмет возвращения туда каких-то прежних имен. Но в любом случае комиссия сегодня состоит из тех людей, кто связан с Духовной Академией. Ну, я вот еще раз повторю, я в ней новичок. Именно в работе комиссии архимандрит Александр Федоров, небезызвестный всем нам настоятель храма Святой Великомученицы Екатерины при Академии художеств и Петропавловского собора в Петропавловской крепости. Его деятельность, пожалуй, наверное, здесь ценна как человека осторожного и умудренного опытом. Вот я бы сказал так. Конечно, через историю храмов, храмостроительства, их оформление, так или иначе, к памяти святых прикасаешься часто, и в том числе и деятельность новомучеников. Поэтому здесь он выступает в такой роли, скорее, консультанта. Кроме того, это архимандрит Стефан Садо. Как вы знаете, он тоже связан с Духовной Академией, он у нас заведует библиотекой. Я думаю, что это тоже его деятельность здесь связана с тем, что он в свое время занимался созданием мартиролога ассирийцев в Петербурге. Ну и немножко шире. Там речь шла не только о мартирологе, там речь шла и о памяти людей с ними связанных, отчасти с репрессиями в отношении вот этнической группы. Ну и поскольку речь шла явно о создании биографического справочника и биографических сведений накопления, то это вот очень близко к деятельности комиссии по канонизации. Ну и кроме того, это шло не по линии каких-то общественных организаций, а вот по линии церковной, по сути, если отец Стефан. В этом смысле его опыт оказался очень востребованным. Тоже человек очень осторожный, умудренный опытом.
0: В передачах про своего деда, внуки новомученика, рассказывали, какую именно он сыграл роль в канонизации священномученика Михаила Чельцова. Про эту канонизацию тоже, может быть, про несколько слов сказать. Она просто как пример интересная. Просто чтобы мы понимали, как у нас вообще обстоят дела с канонизациями и с новомучениками. Рассказывали вот у меня просто в передаче люди, что отец Стефан позвал родственников, представителей семьи и сказал, что ваш долг, вы должны собрать все, что у вас есть, и начать с этим работать. Он позвал их в Духовную Академию, в библиотеку, на них это произвело большое впечатление, кто им сказал, о чем им сказал. Но он был связан историей своей семьи, с их семьей, то есть для него это тоже история семьи, которая связана с семьями новомучеников и с тем, как они жили и в эпоху гонений, и уже даже когда гонения спали, но уже были такие, скажем, гонения, ограничения, вот это тоже гонение, в общем-то. И это для него, как я поняла, огромная личная история, и история, связанная с вообще с тем, что такое духовный авторитет церкви. И вот такие истории, когда они время от времени проникают, и в эфир нашего радио тоже, они много открывают, в том числе и про работу членов комиссии по канонизации.
1: Ну да, вот если, конечно, история святых — это история семьи, это вообще почти идеальная ситуация. К сожалению, это бывает очень редко, если не сказать, что почти не бывает, очень мало. Закончим разговор о составе комиссии по канонизации, а потом можно действительно поговорить о том, как она работает, потому что это вот связано с, как раз с тем, как вы описали разговор со Стефана с вашими знакомыми. Михаил Витальевич Коровский, ну, это наш главный, наверное, многознатец по всему тому, что связано с новомучениками в Петербургской епархии. В Петербурге есть еще несколько человек, которые тоже отличаются особым интересом и полнотой знаний в этом вопросе. Но все-таки профессионализм Михаила Витальевича как архивиста здесь незаменим и, в общем, не сравним ни с кем другим. Поэтому без него эту комиссию как-то трудно очень представить. На самом деле, главный консультант по всем фактическим вопросам, конечно, он. Дмитрий Андреевич Карпук, заведующий аспирантурой нашей академии, который к теме новомучеников регулярно подходит через разные темы, в частности, через историю духовного образования. Ну и поскольку он тоже обладает уже очень большим опытом архивной работы, правда, все-таки в большей степени в отношении жизненного пути новомучеников до их кончины. Насколько знаю, Дмитрий Андреевич не работал в архиве ФСБ, в отличие от Михаила Витальевича. Но все, что связано с их жизненным путем до кончины, так или иначе, часто он может дать наиболее такую компетентную справку. И кроме того, наверное, из молодых членов комиссии, ну, они условно могут быть, наверное, разделены на молодых и постарше, соответственно, те, кто молодые, там, и с Дмитрием Андреевичем, он может от лица людей помоложе выступить в качестве, ну, некоего фильтра. Потому что понятно, что те, кто умудрен, те сами по себе, как правило, осторожны. Но дальше возникает вопрос, как произойдет, извините за умное слово, рецепция, восприятие, приятие, принятие этой осторожности со стороны более молодых. С этим всегда возникает, естественно, проблема или камень преткновения. Вот он как раз такой фильтр хороший. Ну, вот это то, что касается комиссии в целом. Да, и, конечно, я должен сказать про ее бессменного секретаря. Первого секретаря комиссии я не застал. На данный момент Екатерина Михайловна Карловская, которая работала с отцом Владимиром последние годы его жизни и в соборе, и по комиссии, она перешла, соответственно, и к нам, поскольку она обладает наибольшим опытом общения с людьми и личный опыт работы в комиссии. Она готовила последний пакет комиссии по канонизации, тот, который был принят синодальной комиссией и синодом священномученика Михаила Союзова. Ее этот опыт оказался очень востребован, а кроме того, она оказалась тоже очень вовлечена в архивную работу. Причем ведет целый ряд просветительских проектов, фактически от имени комиссии по канонизации, по сути, сегодня, которые незаменимы здесь.
0: Это вот весь состав?
1: Это весь состав. Плюс волонтеры. Волонтер на данный момент у нас пока один.
0: То есть можно быть и волонтером, а вот несколько слов об этом.
1: Но о волонтерстве мне пока очень трудно говорить, мы пока только так вот начинаем. Я с одним нашим выпускником, недавним сотрудником епархиальных курсов, начал работать недавно. Он сам предложил свои безвозмездные такие волонтерские услуги. Поскольку все в комиссии по канонизации чем-то заняты, и заняты очень сильно, то, по сути, людьми, которые могут более-менее внятное время уделить всяким разным заявкам, справкам, просьбам о помощи и всем прочим, это Екатерина Михайловна и вот Владислав. Поэтому пока так.
0: Вы уже упомянули, что происходит заседание комиссии по канонизации. Мне рассказывала в свое время Лидия Ивановна Соколова, она была долгое время секретарем комиссии по канонизации, сыграла большую роль, как у нас с этим вопросом обстоят дела, своей личностью тоже. Ее взгляды наложили свой отпечаток. И она говорила, что вот собирается комиссия, приходит, в основном, конечно, комиссия все-таки состоит из отцов, и вот приходит секретарь рассказывает, комиссия, соответственно, голосует. Потом все расходятся. То есть это вот такая вот работа. Ну, как бы так не очень впечатлило такое описание, что один человек ходит там все роет в архивах, а остальные пришли, послушали, проголосовали и разошлись. Ну, может быть, это, конечно, ее было такое несколько утрированное описание, а вот сейчас, по прошествии лет, как бы вы описали, работа. В чем состоит работа? То есть собраться там, например, раз в год и проголосовать, и разойтись, либо это что-то другое?
1: Ну, работа самой комиссии, наверное, действительно примерно в этом состоит. Как ни странно. Хотя я бы не сказал, чтобы это просто собрались и просто проголосовали. Тут все-таки есть некоторые эмоционально-этические, что ли, аспекты, которые все-таки надо как-то обрисовать, потому что это же ведь отклик этих людей на тот материал, который они воспринимают. И они с ним, как правило, знакомятся не во время заседания, а до. И приходят предметно его обсуждать. Так что тут все-таки отнюдь не только голосование. Наверное, все-таки ваш вопрос правильнее будет немножко по-другому сориентировать, кто работает. Не просто в комиссии, а кто работает. Работает, конечно, прежде всего тот, кто заинтересован в прославлении. И это далеко не только комиссия. Комиссия в данном случае, да, я бы даже сказал, вообще передаточное звено между тем, кто хочет, и синодальной комиссией. Сама по себе комиссия может только, видя, что дело безнадежное или просто недоделанное, предложить доработку. Вот и все. или отправить, соответственно, синодальную комиссию через митрополита. Но основная работа, конечно, ложится на тех самых простых людей, которые на приходах чем-то готовы заниматься. Ну вот за время моей недолгой деятельности у нас было одно заседание. Работа основная была проделана, конечно, в годы жизни еще отца Владимира, и я знаю, что он сам встречался с отцом Константином Смирновым, и речь идет о деятельности его прихода в Церковь Спаса на Конюшенной. Но так получилось, что материалы были в общем, в целом закончены как раз к тому времени, когда я уже заступил на председательство. И материал, подготовленный к отправке в Москву, это краткая биографическая справка, что-то типа жития, и подробный биографический отчет с максимальным количеством использованных источников, литературы, текстов. В общем, это такая подробная справка. И, наконец, что очень важно, копия следственного дела, если оно вообще есть. Если его нет, тогда его спроса нет, конечно. Но если человек проходил по какому-то обвинению, и это обвинение было сформулировано, и стало быть, где-то в документах отразилось, то это дело необходимо копировать целиком. Вот мы, собственно говоря, этот вопрос и рассматривали. Все эти материалы были комиссией по канонизации разосланы, все их внимательно посмотрели, у каждого, наверное, возникли какие-то вопросы. Пришел отец Константин со своей помощницей, пришла комиссия по канонизации, пришел человек, который много лет в комиссии по канонизации работал, и причем, может быть, даже не меньше других работал, но по внутреннему убеждению в состав комиссии входить не хочет. Такой очень крупный у нас специалист по памяти репрессированных в Петербурге Анатолий Яковлевич Разумов. Вот он тоже посещает наше заседание. Он тоже был на этом заседании. И мы подробно обсудили слабые стороны материалов, которые оказались. Эти слабые стороны были слабыми не по причине того, что отец Константин с помощницей что-то недоработали, они работали на совесть. Но, как всегда, есть какие-то в биографии или в документах тонкие моменты. Ну, например, формулировки, которые звучали на каком-нибудь там последнем допросе, в котором подследственный, тот, кого мы представляем к прославлению, допустил какие-то фразы, или, может быть, ему оказались приписаны фразы, которые могут, ну, скажем так, вызвать вопросы в синодальной комиссии, те, которые могут стать препятствием для дальнейшего прославления. Могут быть биографические лакуны, с которыми тоже надо что-то делать. Очень часто бывает так, что о детстве, о молодости документов может не быть. Это большая проблема, например, всех тех, кто родился, вырос, жил какую-то часть времени в центральных регионах страны, тех, которые потом оказались на территории оккупированной. Какое-нибудь Ставрополье, Воронеж, Курск, Белгород, Брянск, вот эти территории, вплоть до Волгограда. Очень часто архивы церковные там не сохранились вообще. Стало быть, если человек родился там, крестился там, учился там в духовной семинарии какой-нибудь воронежской, то вполне возможно, что документов об этом просто никаких нет. Это, конечно, затрудняет и нашу работу, работу тех, кто готовит эти материалы, ну и в какой-то степени мешает тем, кто будет принимать решения в Москве. Мы все это подробно обсудили. Отцу Константину и его помощнице дали последние рекомендации по этому поводу, по маленькой уже доработке. Решили, что больше мы собираться по этому поводу не будем, что они доделают несколько моментов, которые члены комиссии дали им какие-то рекомендации, конкретные разные люди. Они ушли в течение еще там месяца-двух, они дорабатывали то, что им посоветовали, и после этого все материалы были собраны, переданы в епархиальное управление, оно переправило их в комиссию по канонизации святых. Ну и вот у меня с ними связь налаживается так очень, скажем так, непросто. С синодальной комиссией я там никого не знал практически, кроме отца Кирилла Калиды, с которым мы совершенно чудом познакомились год назад, в мае прошлого года. Так вот удивительным образом получилось. Я некоторое время имел контакт только с ним, сейчас у меня есть еще и контакты секретаря. Но я знаю, что они наши материалы получили и изучают.
0: Про отца Кирилла Калиду нужно сказать, что этот человек не просто священник с такой тоже важной для церкви фамилией. Вот опять же, семейная история, да, как она важна. Но это человек, который настоятель храма на Бутовском полигоне. То есть, наверное, ничего важнее в жизни человека не может быть, если ты настоятель храма на Бутовском полигоне. Настолько это место значимо для нашей страны, для нашей церкви. Можно раскрывать имя святого, канонизация которого готовится? По-моему, это нужно делать, нет?
1: Да, в каком-то смысле нужно. Тут, конечно, всегда возникает сложность для человека, который готовит материалы. По большому счету, это, конечно, его, прежде всего, интерес, потому что ему собирать, ему обрабатывать, и ему уже в том числе отсеивать вычеркивать все то, что будет мешать работе. Тут огласка, с одной стороны, может помочь делу, естественно. Конечно, мало конечно. Ли кто-то где-то что-то видел или может как-то помочь. С другой стороны, может палиться поток непроверенной информации, от которой потом будет трудно отбиться. Вот очень трудно найти этот самый баланс. Скорее, речь идет прежде всего о том, что среди людей, занимающихся прославлением, наверное, хорошо было бы создавать такой микросоциум. И, наверное, я, конечно, не имею права судить ни как христианин вообще, ни как недавний совсем деятель в этой области. Но мне кажется, что синодальная комиссия по канонизации могла бы как-то нас более так сплоченно собирать в какое-то сообщество людей, которые этим занимаются. Как я понимаю, этого нет. Но, тем не менее, горизонтальные связи между историками возникают. И вот, в частности, по одному из дел, которые сейчас находятся в разработке в Петербургской епархии, протоиерея Ефрема Долгонева, мы делали запрос в другие епархии, в том числе к специалистам, которые там работают над этим даже неофициально. Есть еще другие примеры. Протоиерей Дмитрий Разумов тоже, соответственно, его дело связано с целым рядом других дел священномучеников. Он проходил там не совсем одно дело, но это взаимосвязанная группа дел. Вот, и в результате по нему мы делали запрос в Уфу. И одна исследовательница из Уфы, которая очень много лет этим занимается, связана с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, нам уже помогла по этому поводу, мы еще будем к ней обращаться. Так что вот такими совместными коллективными усилиями мы, конечно, добьемся большего. Буду надеяться на то, что осенью мы проведем очередное заседание, потому что материалы, ну вот по протоиерею Дмитрию Разумову, кажется, идут к завершению. Можно будет предметно обсуждать. По одному из клириков храма Иова Многострадального на Волком кладбище работает группа энтузиастов, скажу так, обтекаемо. Соответственно, вот Литераторские мостки и Волковское кладбище. Там сейчас идет работа. Есть попытка собрать материал на отца Константина Агеева. Наверняка кто-то из наших радиослушателей знает про этого священника. Был очень яркий деятель до революции, участник группы 32 священников, небезызвестный. Иногда их называют либералами такими, реформаторами. Ну, не совсем, конечно. Во-первых, реформатор должен иметь власть, чтобы что-то реформировать.
0: Смотря с кем сравнивать вообще-то.
1: Да, да. Ну, просто
0: по-моему, нет.
1: Их часто сравнивают с такими протообновленцами. На самом деле это несправедливо, потому что из группы 32, насколько знаю, никто в обновленчество в итоге и не пошел. Там просто даже и не все дожили. Но тем не менее. И вот эта идея витает в воздухе. Ну и еще несколько, про которые, наверное, пока очень трудно говорить. И, наверное, для этого мы соберемся снова когда-нибудь. Более предметно поговорить о тех, над кем работа сейчас идет.
0: Да, хотелось бы вот биографию узнавать.
1: Да.
0: Вот эта тема, что люди работают, вот как вы сказали, каждый занимается своим. Но нам-то хочется, чтобы это еще и как-то для
1: доносилось
0: всех людей.
1: До людей.
0: Да. Я вот сейчас вспомню даже такой эпизод. Вот когда выходили первые календари после собора 2000 года, это патриарший календарь, главный календарь, который есть у каждого храма, у каждого священника. Там были новомученики, вообще только имена. Николай, Николай, Николай, Николай, Алексей, Алексей, Алексей. Что за Николай? Что за Алексей? И год. Все. Даже без фамилии они были. И так было на протяжении 5 лет. Только после 5 лет, после юбилейного архиерейского собора 2000 года, прославившего собор новомучеников, в этом главном календаре стали появляться фамилии. И до сих пор, насколько я знаю, в нашей церкви так и не появилось календаря новомучеников, который, на мой взгляд, должен издаваться, во-первых, ежегодно, ну, после того, как вы прославили новомучеников, это, по-моему, самое естественное, что нужно делать, и должен издаваться в епархии. Вот этого тоже как-то мы не видели. Нужда, мне кажется, в этом большая. Конечно, это связано с тем, что это же время, 21 век, связано с развитием интернета. Набираешь в интернете, все читаешь. Но и в интернете набираешь, особо ничего нет. Вот даже вот у комиссии по канонизации, насколько я знаю, сайта нет.
1: Есть, уже есть.
0: О,
1: да.
0: Расскажите.
1: Сайт я сделал прошлым летом, осенью. Он содержит, конечно, в основном такую простую справочную информацию, но предполагается, что мы его будем наполнять не столько какими-то абстрактными материалами, сколько перенесем туда все те материалы, которые когда-то были созданы в рамках деятельности комиссии и были прикреплены к старому сайту Князь Владимирского собора. Этот сайт пока еще работает, но с ним уже некоторые проблемы есть. А там синодики практики и мартирологи все.
0: Не хотелось бы, чтобы это исчезло.
1: Категорически не хочется. Это важнейший элемент нашей памяти, без которого вообще, на мой взгляд, дальнейшей жизни в церкви быть просто не может. Поэтому мы, конечно, это будем спасать. И, в частности, вот для этого сайт комиссии по канонизации в том числе и предназначен. Он технически несовершен пока еще, и я сейчас думаю над тем, как его сделать более удобным и более живучим. Это такой технический момент. У меня был раньше когда-то опыт работы над сайтом свой. Я его сейчас вынужден был возобновить. А сейчас все немножко по-другому работает. Ну, в общем, это такой вопрос в процессе, что называется. Ну и вот есть еще один момент, который тоже я должен, наверное, озвучить, потому что он и интересен, помимо того, что он важен. Это произошло уже в этом году, в мае месяце. Меня пригласил, или, я уж не помню, я пришел по какому-то поводу к владыке-ректору Духовной Академии, к епископу Силуану. И он мне рассказал про некий проект, про который он недавно услышал в Москве от инициативной группы, которая этот проект создала и развивала до какого-то времени. И вот они ищут возможности передать этот проект, наверное, в Духовную Академию. Я сразу скажу, что, скорее всего, его и возьмет не комиссия по канонизации, а именно академия, потому что там требуется определенный ресурс, финансовый в том числе, ну и людской.
0: У комиссии по канонизации нет денег.
1: Ну, это все энтузиазм, по большому счету.
0: То есть на абсолютно безденежном пространстве,
1: абсолютно.
0: Как в вакууме. Да. Слушайте, ну вот если кто-то нас слышит, вот из людей, которые вообще благотворители, и у вас какая-то идея, вы знаете, пожертвовать святым.
1: Ну, хорошая
0: фамилия. Что может быть выше этого, чем пожертвовать святым? По-моему, ничего выше нет в жизни христианина.
1: Спасибо вам за добрые пожелания и мысль. Поэтому, если кто-то откликнется, конечно, мы будем безумно рады и благодарны.
0: Вот на сайт можно, конечно же.
1: Да. Вот. Но про проект я все-таки расскажу, потому что, скорее всего, ему какая-то предстоит жизнь в Петербургской духовной академии, а связан он все-таки с деятельностью, но если не комиссии по канонизации, то с теми, кто почитает святых. И это вот связано с нашей деятельностью комиссии. Называется он на данный момент «Атлас православия». Он существует, он вывешен в интернете. У него и адрес сам по себе atlasprovoslavie.ru. Это группа московских энтузиастов, прихожан московских храмов и каких-то представителей бизнеса. Я не знаю их всех, знаю только одного, того, кто этот проект нам сейчас предлагает. Это интерактивная карта, на которой помечены точками места служения святых Русской Церкви. К сожалению, этот проект не полон. И его создатели признают, что над ним предстоит еще большая работа.
0: Это просто гигантская.
1: Гигантская, да. Но то, что они уже сделали, во-первых, это выглядит, ну, я бы сказал так, выглядит это убедительно. Вот такое слово подберу. Потому что взята карта, физическая карта России и сопредельных стран, естественно, там, где русская церковь как-то присутствует предметно, в том числе там Прибалтика, Белоруссия, всякие страны Средней Азии. Не только помечены какие-то точки, которые там преобразуются, так сказать, в имена, но и даны биографические данные по каждому из святых, кто на этой карте есть. Вот единственное, только жалко, что эта карта не полна. Но, по-моему, я не проверял ее детально и не имел возможности с руководителями проекта обсудить его во всех подробностях. Но, как мне показалось, при таком беглом просмотре, там лакуны в большей степени касаются как раз не новомучеников, а более ранних святых, скажем, там, 17-15 веков. А вот новомученики там представлены достаточно полно.
0: А вот все-таки смысл-то такого начинания, он как-то не очевиден.
1: Смысл в том, чтобы показать людям, в какой святой стране мы живем. Так Русь святая, по большому счету.
0: И дальше это как-то вот очень назывательно. Мне кажется, мы устали от назывательности.
1: Наверное.
0: Ну, Русь святая, смотрите, Атлас сколько у нас святых, смотрите, у нас земля святая. А дальше что?
1: А дальше, вот, в частности, например, вы задали вопрос, как святые связаны с переходами. Вот есть, в частности, город Петербург. На карте он обозначен, там, ну, плюс-минус большая точка. И на ней собрано там несколько десятков святых. Значит, это те люди, которые нас объединяют. Следующий шаг был бы нам удобен, когда появилась бы карта храмов Петербурга, и на этих храмах, конкретных храмах, которые сегодня существуют, были бы помечены точки, в каких храмах почитают тех или иных новомучеников, с какими храмами какие новомученики связаны. И в каких из них есть, например, те же иконы новомучеников или мощи, если таковые есть. И дальше это мне кажется, было бы как раз лучшим ресурсом для того, чтобы распространить память о новомучениках. Потому что для меня, например, в свое время было непросто выяснить, что тот самый священномученик Платон Ревельский, который строил мой храм, что он похоронен, что есть его могила, причем очень красивая, в городе Таллине, в Преображенском соборе. Вот так вот, очевидно, это нигде не лежало.
0: Такое бывает часто.
1: Да. Ну, в свое время, когда все-таки доступ в Прибалтику был еще доступен до ковида, я успел туда съездить и успел попасть именно в этот Преображенский собор. В него попасть очень непросто, потому что он хоть и в центре Таллина находится, но он принадлежит эстонской апостольской православной церкви, та, которая Константинопольского патриархата. И там очень непростой настоятель, который скорее как раз заинтересован в как можно меньшем попадании в собор людей, а не в большем, как ни странно. По крайней мере, был тогда заинтересован как можно меньшем. И храм работал всего 3 часа в неделю. В воскресенье только на литургии, сразу после нее. Ну, в общем, вот мне повезло попасть, я познакомился с этим отцом Айвором, и, в общем, вот теперь я предметно представляю себе, как это выглядит. Но ведь, наверное, такие же вопросы могут возникать и по другим святым.
0: Да, конечно, да по всем.
1: Карта здесь очень поможет.
0: Тогда у меня есть предложение и вопрос. Предложение у меня такое. Наши слушатели знают, что у нас большой проект был на радио связан с генеалогией, родословными поисками, семейной памятью. Сейчас, во-первых, это на подъеме, вот интерес к генеалогии. Очень много людей занимаются. Во-вторых, хорошо еще его увеличивать, рассказывать, как это практически делать. И вот у нас есть и цикл передач, и там какие-то смежные проекты, родословные детективы. И в связи с этим вот тоже узнавались какие-то новости. Новости происходят постоянно. Вот жалко, что этот проект у нас закончился в эфире, а новостей-то после него очень много, и вот про них тоже бы надо рассказывать. А в частности, знаете, какая была новость, которая имела огромную популярность среди генеалогов и на разных ресурсах в интернете, где люди, которые занимаются поиском своей семейной истории, объединяются и общаются. Они были в восторге от разработки карты, именно карты Петербурга. Это сделано у нас, я думаю, что в других местах тоже делают, по приходам, чтобы можно было понять, какая территория до революции, в какой период относилась к какому приходу. Потому что ты смотришь, вот у тебя родственники жили вот там-то, а где они записаны, их рождение, браки, смерти.
1: Это очень интересно.
0: Как это понять? Дело в том, что ты сейчас смотришь вот
1: и
0: вокруг.
1: Такой проект есть уже?
0: Такой проект есть.
1: Он доступен?
0: Доступен. И все в восторге. Но, конечно, тоже все в интернете должно развиваться и жить. Но вот эта карта, которая сейчас делается, представляете, чтобы она имела практическую пользу для всех семей России и выходцев из России, потому что генеалогией занимаются и те, кто, допустим, отсюда в какое-то время по каким-то обстоятельствам уехал, и их семейная история в какой-то ветви продолжается где-то еще. Вы представляете, насколько это важно вообще для всех? Причем для потомков нас тоже это будет важно. Это неоценимый вклад, и это, как бы это сказать, это популяризация деятельности церкви в широком поле. То, что, мне кажется, номер один для миссии. А у церкви миссия, мне кажется, это не последнее дело. Вот если бы они делали, создатели этого сайта, плюс к этому еще и это, и ты бы знал, кто мог из священников в этот период крестить, венчать и отпевать твоих предков.
1: Но это и есть.
0: И ты бы мог соотнести в том числе себя и с этими священниками, не только священномучениками.
1: Ну, это-то есть на самом деле. Тут просто, наверное, надо сказать нашим радиослушателям про сайт Александра Александровича Бавкала, который находится на портале генеалогов Петербурга. Это отдельный сайт. Александр Александрович Бавкала — это сотрудник нашей библиотеки многолетней, и на нем собрано сведения, ну, практически исчерпывающие по духовенству храмов не только Петербурга, но значительной части страны вообще в целом. У него на сайте есть раздел обновления, он обновляет сайт примерно раза 2 в месяц, обязательно добавляет туда что-то, да, он не останавливается ни на минуту.
0: Про карту я хотела сказать, что она очень связана с темой поиска мест, где те самые расстрельные места, расстрельные ямы или места, где закапывали. Ведь вот то же самое, вот этот Левашовский спецобъект с таким...
1: Ржевский.
0: С кодовым названием «Дача», да. Но Ржевский вообще не существует официально.
1: Не существует.
0: А вот Левашова этот объект открыл буквально своими усилиями один человек. Валентин Тихонович Муравский. Всегда, мне кажется, таких людей нужно вспоминать. И вот этот проект, который Бутовский полигон делает, вот Игорь Горьковый, про который рассказывал тоже в нашем эфире, они на эту карту вносят и места, которые официально вот для государства не признаны и не существуют. И это большая смелость.
1: Да.
0: Потому что вот когда тоже церковь ходит служить панихиды в такие места, ну как бы это все в любой момент может кто-то прийти и сказать: вы что сюда пришли? То есть это все на уровне дерзновения, что очень приближает к теме святости по-настоящему.
1: Да.
0: И вот как связано с деятельностью подготовки к канонизации такой вопрос, а где мощи? Или как Анатолий Яковлевич Разумов говорит очень часто эту фразу в нашем эфире тоже, ну, везде, где он выступает, он говорит, что наша цель — это не просто память о том, что человека расстреляли, имя в синодике, имя в мартирологии, и все, мы все сделали. Нет, наша цель — это где могилы? И это очень важный и жизненный вопрос. Про этот вопрос поговорим уже в следующей части. Через неделю выйдет вторая часть передачи. Мой собеседник, протоиерей Константин Костромин, проректор по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии, председатель комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии. Программу вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Маленький концерт.
1: Неправильно пишут о моем пристрастии к литературе, или что я считаю литературу первой в иерархии искусств. Я пристрастен к слову, как к началу начал сокровенной сущности жизни и мира. Наиболее действенным из искусств представляется мне синтез слова и музыки. На своих волнах музыка несет слово и раскрывает его сокровенный смысл. Так писал Георгий Васильевич Свиридов в своих записных тетрадях, размышляя о своем творчестве и истоках его вдохновения. Слово действительно стало определяющим началом в свиридовском творчестве. А началось все с хрестоматии по русской литературе. Обратимся вновь к записным тетрадям Свиридова, именно к тем его страницам, на которых он вспоминает своих первых учительниц. Александра Николаевна Гамова, учительница по географии. У нее я брал частным образом уроки музыки и французского языка. Воспитанница Смольного института. Александра Алексеевна Моисеева, другая смолянка. Она преподавала русский язык и литературу. Она же заведовала школьной библиотекой, которая находилась при ней в первоклассном состоянии. Она давала мне читать хорошие книги. Я читал много, главным образом классику. «Хрестоматия по русской литературе» была моей настольной книгой. До сих пор я помню эту учительницу, ибо в ней жили добро и любовь, которые коснулись и моего сердца. Благодаря ей я читал русскую поэзию XIX века — Державина, Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Майкова, Некрасова, Тютчева, Фета. Они пели человека, благородство его страстей, клеймили всяческую низость, пели Россию, народ, пробуждая в нас чувство сострадания к ближнему. Пели природу, видимый символ бессмертия и вечного обновления жизни. Пели любовь, пели Бога, Иисуса Христа, в котором слилось все это. Конец цитаты. Это был 1931 год, и это была советская школа, правда, с библиотечным уклоном. Так со школьных лет книга вошла в жизнь Свиридова, а слово стало важнейшим спутником и источником его творчества. Сначала слово русской и мировой поэзии, получившее удивительное воплощение в песнях, романсах, кантатах, поэмах. Последний же период творчества Свиридова был освящен другим словом, услышанным композитором в великой поэтической традиции православного богослужения. Недаром своему циклу «Песнопения и молитвы» композитор дал подзаголовок «Из литургической поэзии». Тексты православного молитвослова, чинопоследований богослужений стали основой последнего грандиозного цикла, над которым композитор работал до последних дней своей жизни, цикла, ставшего своеобразным его духовным музыкальным завещанием.

В нашем маленьком концерте фрагменты из цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопения и молитвы». Русская хоровая музыка, ее прошлое, настоящее, будущее, ее значение для русской культуры на протяжении многих лет оставались предметом глубоких размышлений и переживаний Свиридова. Древнее русское хоровое искусство сродни слову о полку Игореве, слову о законе и благодати и другим шедеврам нашей литературы. «Воздействие этой музыки на современного слушателя поистине неотразимо», — писал Свиридов. В свиридовском творчестве хоровая музыка занимает ключевое место. Именно Свиридов дал новое дыхание этому уже угасавшему в России музыкальному явлению. Среди его хоровых сочинений и тончайшие, необыкновенные красоты и хрупкости миниатюры, и монументальные полотна, поражающие своей мощью. Современники Свиридова вспоминают, как на концерте в Англии при исполнении финальной части его патетической оратории весь зал вдруг встал, повинуясь единому порыву. Английские газеты тогда отметили, что такого не случалось со времен Генделя и его знаменитых ораторий. Но подлинным шедевром хорового письма Свиридова стал его цикл «Песнопения и молитвы». Это произведение, созданное в конце XX века, вобрало в себя многовековой опыт русской хоровой литературы, русской певческой традиции. Это вершина творческого и духовного пути композитора.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали фрагменты цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопения и молитвы» в исполнении Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Владислава Чернушенко. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала первая часть концерта для гобоя и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мольгуар.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Иван Ильин. О родине. Передача третья. Нет единого для всех людей одинакового пути к родине. Один идет из глубины инстинктов, от той священной купины духовной, которая горит и не сгорает в его бессознательном. Другой идет от сознательно-духовных созерцаний, за которыми следует, радуясь и печалясь, его инстинкт. Один начинает от голоса крови и кончает религиозной верой. Другой начинает с изучения и кончает воинским подвигом. Но все духовные пути, как бы велико ни было их различия, ведут к ней. Патриотизм у человека науки будет иной, чем у крестьянина, у священника, у художника. Имея единую родину, все они будут иметь ее инстинктом и духом, и любовью, и все же каждый по-своему. Но человек духовно мертвый не будет иметь ее совсем. Душа, религиозно пустынная и государственно безразличная, бесплодная в познании, мертвая в творчестве добра, бессильна в созерцании красоты, совершенно неодухотворенным инстинктом души. И все, что есть дух, и все, что есть от духа, остается для нее пустым словом, бессмысленным выражением. Такая душа не найдет родины, но в лучшем случае будет пожизненно довольствоваться ее суррогатами, а патриотизм ее останется личным пристрастием, от которого она при первой же опасности легко отречется. Иметь родину значит любить ее. Но не той любовью, которая знает о негодности своего предмета и потому, не веря в свою правоту и в себя, стыдится и себя, и его, и вдруг выдыхается от разочарования или же под напором нового пристрастия. Патриотизм может жить и будет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто священное, которая живым опытом, может быть, вполне иррациональным, испытала объективное и безусловное достоинство этого священного и узнала его в святынях своего народа. Такой человек реально знает, что любимое им есть нечто прекрасное пред лицом Божиим, что оно живет в душе его народа и творится в ней. И огонь любви загорается в таком человеке от одного простого, но подлинного касания к этому прекрасному. Найти родину значит реально испытать это касание и унести в душе загоревшийся огонь этого чувства. Это значит пережить своего рода духовное обращение, которое обязывает к открытому исповеданию. Это значит открыть в предмете безусловное достоинство, действительно и объективно ему присущее, и прилепиться к нему волей и чувством, и в то же время открыть в самом себе беззаветную преданность этому предмету и способность бескорыстно радоваться его совершенству, любить его и служить ему. Иными словами, это значит соединить свою жизнь с его жизнью и свою судьбу с его судьбою. А для этого необходимо, чтобы инстинкт человека приобрел духовную глубину и дар духовной любви. Вот этот процесс я и обозначаю словами. В основе патриотизма лежит акт духовного самоопределения. Человек вообще определяет свою жизнь тем, что находит в себе любимый предмет. Тогда им овладевает новое состояние, в котором его жизнь заполняется любимыми содержаниями, а он сам прилепляется к их источнику и проникается тем, что этот источник ему несет. При этом истинная любовь дает всегда способность к самоотвержению
ибо она заставляет человека любить свой предмет больше себя. И вот, когда человек так воспринимает духовную жизнь и духовное достояние своего народа, то он обретает свою родину и сам становится настоящим патриотом. Он совершает акт духовного самоопределения, которым он отождествляет в целостном и творческом состоянии души свою судьбу с духовной судьбой своего народа, свой инстинкт с инстинктом всенародного самосохранения. Духовное сокровище, именуемое Родиной, не исчерпывается душевными состояниями людей, и все же оно прежде всего живет в них, в душах, и там должно быть найдено. Тот, кто чувствует себя в вопросе о Родине неопределенно и беспомощно, тот должен обратиться прежде всего к своему собственному духу и узнать в своем собственном духовном опыте духовное лоно своего народа. Акт патриотического самопознания. Тогда он, подобно сказочному герою, припавшему к земле ухом, услышит свою родину. Он услышит, как она в его собственной душе вздыхает и стонет, поет и плачет, и ликует, как она определяет и направляет, и оплодотворяет его собственную личную жизнь. Он вдруг постигнет, что его личная жизнь и жизнь его родины — суть в последней глубине нечто единое, и что он не может не принять судьбу своей родины, ибо она так же неотрывна от него, как и он от нее, и в инстинкте, и в духе. Однако Родина живет не только в душах ее сынов. Родина есть духовная жизнь моего народа. В то же время она есть совокупность творческих созиданий этой жизни. И, наконец, она объемлет и все необходимые условия в этой жизни, и культурные, и политические, и материальные, и хозяйство, и территорию, и природу. То, что любит настоящий патриот, есть не просто самый народ его, но именно народ, ведущий духовную жизнь. Ибо народ, духовно разложившийся, павший и наслаждающийся нечистью, не есть сама Родина, но лишь ее живая возможность, ее потенция. И Родина моя действительно осуществляется только тогда, когда мой народ духовно цветет. Достаточно вспомнить праведный, гневный пафос иудейских пророков-обличителей. Истинному патриоту драгоценна не просто самая жизнь народа и не просто жизнь его в довольстве, но именно жизнь подлинно духовная и духовно творческая. И поэтому, если он когда-нибудь увидит, что народ его утоп в сытости, погряз в служении мамону и от земного обилия утратил вкус к духу, волю и способность к нему, то он со скорбью и негодованием будет помышлять о том, как вызвать духовный голод в этих сытых толпах павших людей. Вот почему и все условия национальной жизни важны и драгоценны истинному патриоту не сами по себе. И земля, и природа, и хозяйство, и организация, и власть, но как данные для духа, созданные духом и существующие ради духа. Вот в чем состоит это священное сокровище – Родина, за которое стоит бороться и ради которого можно и должно идти на смерть. Здесь все определяется не просто инстинктом, но глубже всего и прочнее всего духовной жизнью. И через нее все получает свое истинное значение и свою подлинную ценность. И если когда-нибудь начинается выбор между частью территории и пробуждением народа к свободе и духовной жизни, то истинный патриот не будет колебаться. Ибо нельзя делать из территории или хозяйства, или богатства, или даже простой жизни многих людей некий фетиш и отрекаться ради него от главного и священного,
от духовной жизни народа. Именно духовная жизнь есть то, за что и ради чего можно и должно любить свой народ, бороться за него и погибнуть за него. В ней сущность Родины, та сущность, которую стоит любить больше себя, которую стоит жить именно потому, что за нее стоит и умереть. С нею действительно стоит слить и свою жизнь, и свою судьбу, потому что она верна и драгоценна перед лицом Бога. Духовная жизнь моего народа и создание ее — суть не что иное, как подлинное и живое Богу служение, богослужение, которое должны чтить и охранять и все другие народы. Это живое Богу служение священное оправдано само по себе и для меня. Но не только для меня, и для всего моего народа. Но не только для моего народа, для всех и навеки. Для всех людей и народов, которые живут теперь и когда-нибудь будут жить. И если бы кто-нибудь захотел убедиться на историческом примере, что духовная жизнь иных народов действительно чтится всеми людьми через века, то ему следовало бы только подумать о Ветхом Завете, о греческой философии и греческом искусстве, о римском праве, об итальянской живописи, о германской музыке, о Шекспире и о русской изящной литературе XIX века. Соединяя свою судьбу с судьбой своего народа в его достижениях и в его падении, в часы опасности и в эпохе благоденствия, истинный патриот отождествляет себя инстинктом и духом не с множеством различных и неизвестных ему человеков, среди которых наверняка есть и злые, и жадные, и ничтожные, и предатели. Он не сливается с жизнью темной массы, которая в дни бунта бывает, по бессмертному слову Пушкина, бессмысленна и беспощадна. Он не приносит себя в жертву корыстным интересам бедной или роскошествующей черни, ибо чернью называется вообще жадная, бездуховная, противогосударственная масса, не знающая Родины или забывающая ее. Он отнюдь не преклоняется перед множеством, только потому, что на его стороне количество, и не считает, что большинство всегда одарено мудрую и безошибочную волею. Нет, он сливает свой инстинкт и свой дух с инстинктом и духом своего народа и духовности своего народа. Он служит жизнью и смертью, ибо его душа и его тело естественно и незаметно следуют за совершившимся отождествлением. Подобно тому, как тело человека живет только до тех пор, пока оно одушевлено, так душа истинного патриота может жить только до тех пор, пока она пребывает в творческом единении с жизнью своего народа, ибо между ним и его народом устанавливается не только общение или единение, но обнаруживается прямое единство в инстинкте и в духе. И это единство он передает многозначительным и искренним словом «мы». Такое отождествление не может быть создано искусственно, произвольно или преднамеренно. Можно желать его и не достигнуть, можно мечтать о нем и не дойти до него. Оно может сложиться только само собою, естественно и непроизвольно, как бы расцвести в душе и рационально распуститься в ней, победить и заполнить ее. Однако это признание иррациональности патриотического чувства отнюдь не следует толковать в смысле отказа от его постижения или в смысле его полной случайности, хаотичности или неуловимой беззаконности. Ибо на самом деле это чувство, иррациональное по переживанию, подчинено совершенно определенным инстинктивно-духовным формам и законам, которые могут быть и должны быть постигнуты.

Часть третья. Что есть патриотизм? Патриотизм есть чувство любви к родине. И потому он, как и всякое чувство, особенно чувство любви, уходит корнями в глубину человеческого бессознательного, в жилище инстинкта и страстей, куда далеко не всякий любопытный глаз имеет доступ. Однако есть ступень духовного опыта и сила духовного видения, которая этот доступ открывает. Тогда обнаруживаются следующие формы и законы. Прежде всего, обретение Родины должно быть пережито каждым из людей самостоятельно и самобытно. Никто не может предписать другому человеку его Родину. Ни воспитатели, ни друзья, ни общественное мнение, ни государственная власть. Ибо любить и радоваться, и творить по предписанию вообще невозможно. Патриотизм, как состояние радостной любви и вдохновенного творчества, есть состояние духовное, и потому он может возникнуть только в порядке автономии, в личном, но подлинном и предметном духовном опыте. Всякое извне идущее предписание может помешать этому опыту и привести к злосчастной симуляции. Любовь возникает сама, в легкой и естественной предметной радости, побеждающей и умиляющей душу. Эта свободная предметная радость или осеняет человека, и тогда он становится живым органом любимого предмета и не тяготится этим, а радуется своему счастью. Или она минует его душу, и тогда помочь ему может только жизненное потрясение, которое раскроет в нем источники духовного опыта и любви. Так называемый казенный, внешне принудительный официальный патриотизм далеко не всегда пробуждает и воспитывает в душе чувство Родины, нередко даже повреждает его. А между тем опытный и тактичный воспитатель может действительно пробудить в ребенке настоящий патриотизм. Но именно пробудить, а не навязать. Для этого он сам должен быть искренним и убежденным патриотом и уметь убедительно показать детям те глубины и прекрасности Родины, которые на самом деле заслуживают любви и преклонения. Он должен не проповедовать любовь к Родине, а увлекательно исповедовать и доказывать ее делами, полными энергии и преданности. Он должен как бы вправить душу ребенка в духовный опыт его Родины, вовлечь ее в него и приучить ее пребывать в нем и творчески расцветать в нем. Тогда патриотическое самоопределение осуществится свободно и непосредственно, и ребенок станет незаметно живым органом своей Родины. В основе такого слияния или сращения лежит всегда некоторая однородность в путях и способах духовной жизни. Человек может узнать свой народ, прислушиваясь к жизни своего личного духа и к духовной жизни своего народа, и узнавая свое творчество в его путях, а его пути в своем творчестве. Это дает ему радостное, уверенное чувство, которое можно выразить словами «Я как он как я». Или еще «мой дух, как его дух, как мой дух». И, следовательно, «я есть дух от духа его, я принадлежу ему, а потому ему моя любовь, моя воля, моя жизнь». Вникнем в этот процесс основательнее и глубже, и мы найдем следующее. Патриотическое единение людей покоится на некоторой сопринадлежности их, столь необходимой, естественной и священной, сколь необходим, естественен и священен человеку сам духовный предмет и духовный способ жизни. Люди связуются в единую нацию и создают единую Родину именно в силу подобия их духовного уклада. А этот духовный уклад вырабатывается постепенно, исторически
из эмпирической данности, внутренней, скрытой в самом человеке. Раса, кровь, темперамент, душевные способности и неспособности. И внешней – природа, климат, соседи. Вся эта внутренняя и внешняя эмпирическая данность, полученная народом от Бога и от истории, должна быть проработана духом. Причем она и со своей стороны формирует дух народа, то облегчая ему путь, то затрудняя и загромождая его. В результате возникает единый национально-духовный уклад, который связует людей в патриотическое единство.

0: Вы прослушали третью передачу по книге Ивана Ильина «О родине». Читала Людмила Зотова.
1: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, — говорил он, — а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Обламская, в эфире программа «Служение». Программа о работе, о деятельности отделов Санкт-Петербургской епархии. И сегодня наш гость — это иерей Николай Святченко, священник храма святого первоверховного апостола Петра в Веселом поселке. Здравствуйте, отец Николай.
2: Здравствуйте.
1: И отец Николай возглавляет председатель миссионерского отдела епархии. Но кроме того, отец Николай, я узнала, что вы сотрудник православного миссионерского апологетического центра «Ставрос». И что вы, конечно же, преподаете на епархиальных курсах религиозного образования и катехизации, и да, что вы также сотрудник Православного института религиоведения и церковных искусств,
2: да,
1: в Оптиной пустыне.
2: Еще я преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии и Русской христианской гуманитарной академии.
1: Имени Достоевского,
2: да,
1: которая теперь, да. Отец Николай, какими такими вы обладали способностями, данными, предпосылками, что ваш предшественник, отец Георгий Иоффе, он прямо-таки рекомендовал вас на место председателя миссионерского отдела? Это было достаточно много лет назад уже, да?
2: Ну, в 2020 году это произошло. Но мы в рамках деятельности миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, я трудился после окончания духовных школ под руководством отца Георгия Иоффе. Затем тогда, когда я стал сам руководителем миссионерского молодежного отдела Гатчинской епархии, это с 2013 года, мы продолжали дальше сотрудничать вот в рамках миссионерского движения «Ставрос» и по разным поводом, там по разным случаям миссионерским происходило наше взаимодействие. И затем в какой-то момент, когда у отца Георгия как настоятеля, как у человека, у которого есть еще определенный ряд задач и целей, которые он ставит перед собой, он больше погрузился в такую переводческую деятельность, богословскую деятельность. Вот, и рекомендовал меня, ну, я думаю, поскольку вот он знает меня много лет, особых талантов, наверное, я бы сам о себе не сказал.
1: Это ситуативные такие, да, вы рассказали вещи. А именно качества все-таки, какие вы в себе... Сейчас уже прошло очень много лет, и даже по фотографии вы уже очень повзрослевший, возмужавший человек и священник. Вы сейчас уже видите себя того, что у вас было такое, какие качества?
2: Может быть, искренняя заинтересованность миссионерской деятельностью, апологетической деятельностью, то, что мы тратили много времени на это дело, во-первых, на изучение каких-то методик, на то, чтобы иногда заново открывать что-то себя из мира православия для того, чтобы более эффективным способом донести до тех людей, к которым мы обращаемся. Будто бы это молодежь, да, там, или люди образованные, или это представители новых религиозных движений, или тоталитарных сект. Поэтому здесь особая специфика есть, конечно же, в взаимоотношении со внешней аудиторией, так скажем. Поскольку для православного человека характерна больше такая внутренняя погруженность в свою духовную жизнь. И в каком-то смысле миссионерство для него, то есть выход вне зоны комфорта, является дискомфортом и является тем, что, ну, как-то тревожит, и люди в основном не хотят этого делать.
1: Прошли годы. Что сейчас из себя представляет миссионерский отдел? Какова его структура? Какие направления? Кто ваши помощники, сотрудники?
2: Последние 3 года были разработаны и появились 5 секторов в рамках деятельности миссионерского отдела. Это миссия через благочиние, это медиамиссия, это сектор духовной безопасности, занимающийся какой-то уличной миссией, в частности, какой-то миссией среди представителей НРД. назовем.
1: НРД это все-таки что?
2: Новые религиозные движения. Я специально избегаю терминов секта и культа, хотя, по сути дела, такими эти вещи и являются, если говорить-то прямо. И сектор миссии среди школьников, учащихся 2-3 класса, специально нами выделен, был буквально год назад. А также сектор образования, в рамках которого мы проводим практикумы, семинары, какие-то образовательные программы у нас есть для помощников благочинных, для активных прихожан нашей епархии, вообще для всех тех, кто желает большим образом проникнуться теми или иными видами миссии, познакомиться с методиками разнообразными для того, чтобы быть помощниками настоятелей или как минимум повысить свой уровень, так скажем, свидетельства о православном христианстве перед внешним миром.
1: Какой вид деятельности самый для вас оживленный и который требует много внимания, много сил и энергии? Я себе придумала, что это должна быть школа миссионерства. Те люди, с которыми вы должны работать, вот это какой-то самый оживленный участок. Или это не так?
2: Вы знаете, здесь происходит оживление, так скажем, волнообразным способом, да. То есть, если это начало года, сентябрь-октябрь, то мы больше занимаемся тем, что организовываем семинары и практикумы так, чтобы они дальше работали в течение всего года отлаженно. Когда мы приближаемся к большим праздникам, Рождества Христова, Крещения Господня, Воскресения Христова, Пасхи, у нас активизируется уличная миссия. В том смысле, что мы всячески занимаемся организацией на всей территории епархии, по крайней мере, с теми приходами, которые с нами активно сотрудничают, благовестием во время большого, так скажем, наплыва людей во время этих праздников, которые приходят за святой водой, за освящением куличей, яиц. То есть это вот очень хорошее время для обращения к этим людям, чаще всего малоцерковным, там, неверующим, ничего не знающим о православии. Это примеры такие. Вот каждый раз, каждый, так сказать, месяц или какой-то сезон имеет свои особенности. И каждое из направлений, оно становится в этом смысле более оживленным, какой-то движется уже в рамках заданного темпа.
1: Школа миссионерства, она в чем состоит? Что вы предлагаете людям, которые приходят? Или вы сами, может быть, где-то их видите, что да, вот этот человек сможет, и вы приглашаете? Такое тоже бывает?
2: Да, здесь вот с одной стороны мы знаем, что в Санкт-Петербургской епархии есть официальные курсы для специалистов в области получения таких специалистов, как молодежная, социальная работа, катехизация и миссионер, где я также преподаю курс миссиологии. Вместе с тем, миссионерский отдел разработал и реализует программы уже более конкретных, утонченных программ, например, по взаимодействию с теми или иными субкультурами. Допустим, это могут быть наоязычники или представители наоиндуистских восточных направлений, если мы говорим о сектах и культах. Или это могут быть студенты или учащиеся колледжи, например. Здесь вот для разных аудиторий, для разных форм миссионерства наши курсы представляют собой и разные направления. Есть, например, годовой курс, который называется «Основы православного исповедания для практической миссии». Здесь имеется в виду то, что люди уже вот церковленные подчас имеющие уже образование, даже епархиальное, о котором я сказал, все-таки часто человек нуждается в том, чтобы посмотреть на многие вопросы церковной жизни и догматики с точки зрения миссионерского их воплощения. И на этом курсе мы в течение года с помощью не только лекций, но и практических занятий мы вот этим занимаемся с людьми. Есть также долгосрочные курсы ораторского искусства, которые посвящены тому, чтобы человек учился говорить публично с той целью, чтобы миссионер мог доносить свою какую-то идею, какую-то тему эффективно перед той аудиторией, к которой он обращается. У нас преподают специалисты, собственно, в этой области.
1: А психологи?
2: Психологи у нас работают в контексте консультации и помощи тем людям, родственники которых попали в тоталитарные секты. Тогда вот наши...
1: Вот это и есть психолог... группа поддержки, психологическая группа поддержки, да, которая у вас на сайте. То есть сами миссионеры психологически их никак не готовят, да? В этом нет нужды.
2: Но мы уже стараемся брать тех людей, которые психологически, как говорится, здоровы, и нам не приходится с ними как-то работать в этом смысле, чтобы они стали более здоровым или чтобы они разбирались в каких-то психологических вопросах. Потому что это, с одной стороны, очень узконаправленная тема, и я знаю, что чтобы стать качественным психологом или даже разбираться в этой области, нужно, ну вот, учиться, да, там не менее нескольких лет для того, чтобы на что-то претендовать в этой области, быть эффективным коммуникатором, например, или как-то вот в этих вопросах разбираться. Поэтому специально, по крайней мере, сейчас мы этим вопросом...
1: Я объясню, почему я спросила. Вот. Потому что в моем представлении, чтобы стать качественным миссионером, необходимо обладать вообще множеством качеств, очень сложных, и, конечно, необходимо, чтобы они все были в глубину. И здесь не только образование, не только своя собственная

0: я не знаю, генетически, или, может быть, он с самого детства так воспитан, что в нем вышеперечисленные качества, очень важные для миссионерства, отсутствуют, то здесь уже ничего не сделаешь. Поэтому мы уже стараемся
1: определяйте сразу,
0: набирать,
1: да?
0: тех людей, которые приходят с приходов, в первую очередь по вот этим качествам. Хотя здесь есть особенности, в том смысле, что сегодня миссионерской деятельностью, и мы всячески на этом настаиваем, могут заниматься и быть полезны в миссии Православной Церкви разнообразные люди. В том смысле, что те, кто обладает такой эмпатией к людям, те, кто имеет определенную харизму и уже так или иначе влияет на окружающих в силу природных его особенностей, такой человек может дальше помогать в какой-то коммуникации, в какой-то публичных видах миссии. Но ведь кроме публичных видов миссии есть еще интернет-миссия, где нужно писать тексты, где нужно уметь эти тексты талантливо составить. А подчас люди могут быть закрыты и не уметь разговаривать, но при этом они пишут замечательные, талантливые тексты. Есть те, которые не пишут тексты, но готовы выполнять техническую вот такую работу, техническое служение, как волонтеры. И их мы тоже привлекаем, потому что и этим кто-то должен заниматься. Кто-то не может ни писать, ни общаться, ни выполнять техническую работу, допустим, в интернете и с помощью компьютера. Но он готов раскладывать пирожки, грубо говоря, и наливать чай. И такие люди нам очень нужны, потому что они часто создают атмосферу в конце мероприятий, например, или во время мероприятий, которое благотворно образом влияет на окружающих и является контекстом для взаимоотношений. Поэтому здесь мы пытаемся среди тех людей, которые к нам приходят, или мы, когда обращаемся на приходы и общаемся с приходским активом для выявления людей, которые хотят помогать развивать миссионерскую деятельность на приходе и на епархиальном уровне, мы предлагаем людям самые различные виды служения. Каждому, как говорится, по его способностям, по его талантам. Мы практически для любого человека здесь можем найти такой вид служения. Но есть, конечно, специфические вещи, которым нужно дополнительно учить, такие как ораторское искусство, оттачиваем методологию общения или полемики, например, если есть в этом необходимость, оттачиваем какие-то богословские темы для того, чтобы их человек мог эффективно доносить до слушателя. Конечно же, на минимальном таком уровне лежит воцерковленность человека, то, что он регулярно участвует в церковных таинствах, находится в общении со священником, допустим, с каким-то, имеет духовное окормление. Здесь об этом речь даже не стоит.
1: Конечно, потому это фундаментальное.
0: Да, мы не занимаемся катехизацией, данность. Мы не занимаемся в этом смысле воцерковлением, если касается образовательной части, потому что есть у нас мероприятия или проекты, направленные на внецерковное пространство. И это уже такие конкретные виды миссионерской деятельности, но и это не катехизация, потому что задача миссионера в идеале — привести человека на оглашение и на катехизацию. Задача миссионера является помочь человеку заинтересоваться в том или ином аспекте христианской жизни или церкви. И дальше, конечно, дело во многом зависит от катехизатора конкретного или того человека, который проводит оглашение, батюшки, иногда которым мы конкретно людей отдаем, и, конечно, взаимоотношений между Богом и личностью человека, самое таинственное для нас остается дело. Каждый миссионер знает о том, что он лишь сеятель, то есть его компетенции ограничены некоторой недосказанностью. Каждый человек, как бы мы ни пытались ему что-то донести или показать красоту православия, да, и христианства, человек может игнорировать это, человек может это не принять. И мы учитываем свободу воли здесь, и какие-то моменты насилия, они, конечно, для нас неприемлемы в этом смысле, такого духовного насилия. Хотя у некоторых миссионеров, ну, не наших, не Санкт-Петербургской епархии, но иногда прослеживаются такие прямо регрессические, да, моменты или элементы духовного насилия, когда человеку ставятся такие психологические барьеры, что он или принимает православие из-за страха иногда, да, какого-то посеянного внезапно в его душе, или отвергает православие иногда на долгое время или до конца жизни. Поэтому здесь тоже такие вот особенности мы учитываем того, что современный человек изменился. Изменился, имею в виду, миссионерская деятельность в Средневековье, конечно же, имела свои определенные методы и характеры. И человек 20-го, особенности 21 века, в эту эпоху постмодернизма, да, так называемого, он совсем отличается.
1: Как раз у меня есть два вопроса к вам. Как изменились те люди, к которым вы обращаетесь? Я имею в виду, конечно, не со времен Средневековья, а именно тот период, когда вы приступили к работе. Какие наблюдения уже вы имеете за это время? И как изменились сами миссионеры? Ведь изменилось и поколение этих людей,
0: да,
1: и
0: в течение
1: способы
0: последних 20 лет произошли серьезные изменения, хотя, думаю, подобного рода

0: изменения в прошлой эпохе происходили намного медленнее, но в результате, как сказать, технологического прогресса, тех всех социальных событий известных, прошедших за последние 20 лет, когда, с одной стороны, 20 лет назад еще было невозможно себе представить, чтобы у каждого в кармане был смартфон, интернет, и 99% информации человек получал бы из своего смартфона. Тогда, когда телевидение, радио, да, практически сойдут уже на нет как информационный источник информации для современного человека, в особенности для молодежи. Это то, что мы имеем сейчас, и то, что очень сильно повлияло на жизнь людей. Люди ушли вот в это информационное пространство, в соцсети. Коммуникация между людьми нарушилась, да, в этом смысле. Люди практически перестали встречаться личным образом. Мощным способом повлиял вот эта эпоха ковида, которая вовлекла людей еще более быстрыми такими движениями в это пространство. И здесь, конечно, наибольшим образом стала активизироваться миссия в сети. Через соцсети, через различного характера интернет-проекты. Но мы каждый раз, конечно, пытаемся нашу аудиторию вывести в реальное общение, потому что как бы вот мы ни общались в разных соцсетях или какие бы мы ни проводили там веб-семинары какие-то, веб-конференции, например, встреч открытые или закрытые, полемики, дискуссии в интернет-пространстве. Но, тем не менее, оно остается таким вот пространством, которое, как кажется, может и решительно и не повлиять на мировоззрение человека. Человек здесь послушал что-то о христианстве, о православии, здесь он атеизма покушал немножко, здесь каких-то суеверий, здесь вот он живет на бытовом уровне, на своем, как атеист, ему ничего не интересно. И вот получается такой вот многоканальный мир, так как бы, который погружен современный человек. И это доставляет вот нам особую сложность, потому что как бы там не аргументировал или как бы твои позиции не были бы здесь как-то очевидны. Человек может выйти из сети или просто представляться анонимом каким-то и полностью обесценивать все, что ты делаешь или говоришь, например, и так далее. Поэтому мы пытаемся всегда всех тех, кто нам встречается в сети, и наши какие-то проекты, разворачиваемые в сети, людей выводить на в офлайн, как говорится, встречаться. Или в рамках, например, мы часто приглашаем на экскурсии в Александро-Невскую лавру, в музей Санкт-Петербургской епархии, или на встречи в Казанском соборе, например, в крипте Казанского собора, других храмов, с которыми мы взаимодействуем, либо в помещениях миссионерского отдела епархии. Всегда пытаемся выйти с людьми в офлайн такое общение. Пусть даже из этой тысячи придет 30 человек, это уже для нас большой показатель, потому что это вот живые конкретно люди, с которыми мы можем пообщаться, смотря человеку в глаза. Это является самой наилучшей миссией, когда мы можем свидетельствовать о Боге или даже минимально подружиться с этим человеком так, чтобы он вот увидел православных христиан, не боялся их иметь в своем окружении как живых друзей. И дальше ему будет легче двигаться.
1: Миссионеры ваши, они, кроме того, что обладать должны, конечно же, умением общения в сети, чем еще они отличаются от людей, которые были, скажем, 20 лет назад? Кто ваши миссионеры? В основном какая это возрастная группа, но из какой они среды?
0: Такие же люди, с которыми мы встречаемся, как говорится, и на улице, в том смысле, что их сознание тоже отчасти поменялось за эти 20 лет, потому что мир стал более информативным в этом смысле. Мир стал двигаться в сторону еще большего глобализма, трансгуманизма, всех вот этих известных вещей. Это во-первых. Но во-вторых, современные миссионеры, ну, это люди часто, кстати, разного возраста. Это как есть и молодые люди, и среднего возраста, и старшего возраста. И каждый из них имеет свои определенные компетенции, так скажем, полезные для миссионерской деятельности. Конечно, каждый из возрастов или полов имеет свои определенные преимущества в том смысле, что женщинам-миссионерам легче общаться с женщинами и девушками, например, да, мужчинам с мужчинами, если речь идет о каких-то аудиториях или интернет-сообществах. Здесь в этом смысле наша страна остается такой вот, как бы ее назвать, ну то есть
1: традиционный
0: уклад. В этом смысле. Он пока еще держится на данный момент, поэтому эти вещи вот мы, конечно, учитываем. Но в целом, мне кажется, современные миссионеры стали, с одной стороны, более образованными, потому что стало более доступными книги, например, известных авторов, митрополита Антония Блюма, таких известных проповедников зарубежных, да, прежде всего, которые открывали православие западному миру. Теперь мы стали как бы частью западной культуры здесь, нам никуда уже не деться, и западной цивилизации. И для нас вот эти авторы и их какие-то основные идеи, мысли, наработки в отношении свидетельства о Боге, о церкви, о человеке, они становятся невероятно полезными. Митрополит Антоний Блюм, протоиерей Александр Шмеман, отец Иоанн Мейндорф, ну и другие известные деятели зарубежной церкви и русские религиозные философы также во многом по-новому осмыслили православные некоторые богословские идеи и преподносили эти идеи западному миру. Франк, да, допустим, тоже, или отец Сергий Булгаков, например. Ну, начиная с Владимира Соловьева. Это вся литература, в том числе аудиокниги, передачи, конференции, которые организованы на эти темы, в том числе благодаря нашим замечательным органам просветительского характера, как Радио Град Петров, наши люди, православные христиане, узнали намного больше о качественном свидетельстве о Боге и о церкви. Люди стали, с одной стороны, более образованными в этом смысле. Но, с другой стороны, все-таки в результате большего погружения в интернет-пространство приходится отмечать, что навыки коммуникации у многих нарушены. То есть все специальные курсы, которые мы организовываем, они в том числе являются полезными спецкурсами для людей, обладающих знаниями и хорошо владеющими компетенциями различными, необходимыми для миссионерской деятельности. Но подчас они вот не могут общаться на доступном таком человеческом уровне и доносить свои идеи до людей. Поэтому мы всячески инициируем, чтобы во время наших занятий было как можно больше интерактива. То есть для нас важен сейчас не лекционный формат, а интерактивный формат, когда лектор представляет какую-то тему определенную минут на 10, на 15, которую люди предварительно уже знают во многом, изучали когда-то или читают специально. И дальше идет размышление на эту тему, люди высказываются, люди как-то открываются. Вот наша задача людей научиться открываться в отношении этих тем и высказываться.
1: Значит, все-таки, видите, вы сказали, что нет, мы берем сразу тех, кто соответствует идеальному образу миссионера. А сейчас вы говорите, что да нет, тут вроде есть какие-то и проблемы.
0: Люди умеют общаться, например, на межличностном уровне, о которых сейчас мы говорим, те, которые обладают под определенным обаянием, да, как я сказал. Но при этом, как только появляется хоть какая-нибудь аудитория, человек сразу же замыкается. У него вот отсутствует навык, как говорится, общения на аудиторию, потому что современный человек почти не общается в рамках аудитории сейчас нигде, по крайней мере, в России. Это хотел бы я подчеркнуть. Как личный собеседник, человек замечательный. Но как только становится в зале или в классе больше 5-8 человек, он замыкается, он становится каким-то таким стандартным, да, напряжен.
1: Но это действительно
0: и это большая проблема.
1: Непростое дело, это можно понять. Тогда спрошу, а что же, говорите, уличная проповедь-то, может быть, самая сложная? Она у вас в самых разных ситуациях? Или это люди, призванные помочь что-то организовать при каких-то больших мероприятиях церковных? Тут-то ваша команда помогает все это делать.
0: Уличное благовестие осуществляется у нас в нескольких форматах. Во-первых, мы выходим, так можно сказать, наши благовестники, епархиальные благовестники, приходские благовестники, те, которые есть уже за эти годы, эти люди появились, они выходят на благовестие во время больших праздников. Рождества, в особенности Крещения Господня и Пасхи. Тогда, когда большое количество людей посещают приходы. Благовестие происходит чаще всего вне храмового пространства, на улице, тогда, когда люди стоят в очереди, вот в этот момент обращаются к ним, общаются. Да, в рамках храма. Также в контексте храмовой деятельности наши благовестники общаются, когда, например, привозят в нашу епархию мощи или святыни какие-то, Александро-Невскую лавру или Казанский собор. Потому что, опять же, к сожалению, большинство людей, которые приходят для поклонения мощам, подчас не понимают вообще, кому они пришли, или не знают о каких-то всех церковных инициативах. То, что они могли бы пойти дальше, воцерковляться, пойти в ту или иную молодежку, например, или в воскресную школу, или на катехизацию, или на оглашение. То есть здесь вот наши благовестники в этом плане действуют. Но это такая, как сказать, уличное благовестие в рамках церковных мероприятий, вот так их назовем. Такое же происходит летом, когда мы организовываем на колоннаде Казанского собора концерты музыкальные. Это бывает у нас в конце мая и в середине июля, как правило. Также наши благовестники ходят по площади Казанского собора и общаются со всеми, кто там находится.
1: Вот, а вне церковных
0: да, вне церковных праздников также по большей части в летнее время организовывается уличная миссия. Чаще всего она проходит на Невском проспекте или в районе больших гипермаркетов. Каждый раз, конечно, мы заранее продумываем, чему посвящено это благовестие? Потому что действовать как-то грубо, да, допустим, мы не должны, потому что уличная миссия себя дискредитировала в 90-е годы и начале 2000-х, когда многие сектанты подходили к людям, одергивали их. Все помнят это время и с настороженностью относятся к таким благовестникам. Поэтому мы либо через различные формы придумываем здесь. Это может быть первое общение, например, возникает в результате предлагаемого опроса. Там, здравствуйте, мы проводим опрос. Вот у нас есть три там вопроса, можно ли вам их задать. И дальше в контексте этих вопросов, отталкиваясь от них, чаще всего, что люди знают о том или ином празднике, или что они думают, например, о церкви или о каких-то нюансах церковной жизни, дальше завязывается разговор. Первый вид обращения. И таких несколько способов обращения, когда наши благовестники начинают разговор на ту или иную тему. Иногда просто обращаются с предложением посетить бесплатную экскурсию по Александро-Невской лавре, нами организованной. Люди как-то реагируют на это, и это является поводом для завязывания разговора.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас мы сделаем паузу нашей программе служения с нашим гостем, отцом Николаем Святченко, священником храма Первоверховного апостола Петра в Веселом поселке и председателем миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии. И, надеюсь, встретимся через неделю. Благодарю вас за внимание. Программу подготовила Елена Обламская.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Жига» из сюиты «Ре мажор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25-й кадр», и с вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Володченко.
1: Я еще не пришел. Вот я пытаюсь записывать сложные немецкие имена, которые нам понадобятся сегодня в нашей передаче.
0: Особенно перевод денацификации.
1: Это слово невозможно прочитать, перевод денацификации. А при чем здесь, собственно говоря, вот это?
0: Это тема нашего эфира.
1: Entnazifizierung. Entnazifizierung. Вот, тема нашего эфира — денацификация и искусство. Угу. Вот так мы обозначим эту тему, наверное, нашего эфира. И поговорим о двух фильмах. Вернее, мы поговорим на эту тему на примере двух фильмов. Один из них, как ты мне рассказала тайно, номинант был на «Оскара», да?
0: За лучший фильм на иностранном языке и операторскую работу.
1: Как лучший фильм на иностранном языке? Это серьезно, да? А какой страны-то это фильм?
0: Немецкий. Режиссер Донерсмарк, фон Донерсмарк, и он эту картину, которую мы сегодня обсуждаем, работу без авторства, снял как свой третий полнометражный фильм, а до этого его дебют «Жизнь других» как раз однажды на «Оскаре» выиграла. Эту номинацию.
1: Как это прекрасно. И эта третья картина, она, во-первых, очень продолжительная, она больше 3 часов идет, да? Вот. И можно сказать... Все очень красиво, все очень медленно, замечательные артисты. И сейчас вот здесь важно понять, что мне это не то чтобы не понравилось, мне это было очень скучно, потому что все правильно, все
0: методично,
1: казалось бы, по-настоящему подняты такие серьезные важные темы: конец войны и послевоенный период, а именно художник, мальчик, герой этой картины, потерявший свою любимую им тетушку, которая, собственно говоря, когда-то привила ему любовь к искусству и дала такой девиз по жизни важнейший: не закрывай глаза, не закрывай глаза на то, что ты видишь. Да?
0: Потому что правда всегда прекрасно.
1: Да. И там, вот в этом фильме, там много вот таких, значит, мыслей литературных, которые могли бы...
0: Афористических.
1: Да, которые могли бы нас порадовать и стать каким-то питательным таким ресурсом. Вторая картина, о которой мы будем говорить, это «Иштван Сабо». Это, как называется у нас картина, «Мнение сторон».
0: Так перевели на русский, а на английском более точно «Taking sides», «Выбирая сторону».
1: Выбирая сторону, то есть какую сторону ты выберешь. Вот, но интересно поговорить о сравнении даже не двух этих фильмов, а о том, как преломляется тема в этих фильмах, да, потому что вот в первой картине, собственно говоря, через нее можно вот так вот скользь пройти и выйти на настоящую серьезную, на настоящий серьезный разговор, который не просто позволил себе, а, собственно, своим опытом, своей жизнью. Это режиссер, который снял когда-то замечательный фильм «Мефисто», о котором мы здесь уже говорили в этой передаче. Это опять же было обращение к теме искусства и рейха, искусства и нацизма. Как личность художника может сосуществовать с тираническим строем? Как личность художника может существовать в диктатуре? Как личность художника может существовать в государстве, которое совершает преступления? Более того, на высоком уровне, то есть в среде и в кругу тех людей, которые, собственно говоря, вершат эту чудовищную дьявольскую политику, да, и это очень актуальная тема, потому что художнику всегда, так или иначе, приходится выбирать сторону, выбирать какую-то позицию, насколько возможен или невозможен компромисс, я за искусство, и поэтому я могу отгородиться от окружающей меня жизни и так далее. И вот чем прекрасен Иштван Сабо, что он очень неоднозначно, очень сложно, очень остро ставит этот вопрос и очень сложно композиционно и структурно в своей картине этот вопрос решает и раскрывает. И видно совершенно точно, однозначно, что это глубоко волнующая его тема. Не случайно с 96-го года, да, по-моему, когда был снят «Мефисто», да, по-моему, 96-й, вот, он спустя, выйдя уже в новое тысячелетие, это картина 2001 года, он обращается снова к этой теме. Итак, вернемся к более прохладному напитку, в котором так все правильно, так все, вот в этом все и дело, что режиссер, снимающий этот фильм, я мало о нем знаю, и не хотелось бы ни в коем случае огорчить восторженных, допустим, зрителей и поклонников этого автора, да, но хочется сказать, что картина очень во многом вторична, собственно говоря, в ней на примере отработанных тем, на примере когда-то поставленных острых вопросов, довольно, как сказать, защищенно решаются то ли там любовная история главная, и в ней есть острый сюжетный поворот, что мальчик, тетушку которого казнили, в результате встречает девушку, которая является дочерью того самого виновника гибели его тетушки, да, и этот человек продолжает быть весом и серьезным чиновником в медицине и врачом в поствоенной Германии. Это тоже вопрос денацификации, вопрос того, а насколько все ли преступники и так ли это случилось, да, избежали наказания и случился ли, собственно говоря, Нюрнберг для всех тех, кто эти вещи творил. Но и там, в этом фильме, фигура этого персонажа, сыгранного замечательным актером, который играет в недавно нами с тобой рассматриваемый в фильме «Нюрнберг», как раз он играет судью, он играет обвинителя, он играет того, кто судит тех преступников, роль которого он сыграл в этом фильме. Ну, это тоже это такие уже метафизические забавные сближения. Он играет врача-преступника, врача-убийцу, потому что он принимает приказ высшего руководства, будучи врачом, то есть человеком, который давал клятву Гиппократа, приказ о том, что должны быть уничтожены душевнобольные, люди с изъянами, люди, которые не принесут полезного арийского потомства и прочее, и прочее, и прочее. И вот он, собственно говоря, как самый главный человек в медицине в этой области, в области гинекологии, он как раз и ставит либо синие прочерки, либо красные кресты в судьбах тех, кого он обследует. Так погибла тетушка нашего главного героя. Этот человек оказывается безнаказанным. И дальше автор, вот как мне представляется, видится, и это все построено на таких натяжках, потому что сценарный ход о том, что и вот мальчик и девочка встретятся, и у них начнутся любовные отношения. Дело не в том, что «Ромео и Джульетта» уже написано, а дело в том, что если ты берешься за тему, когда дети и ответственность за то, что творили отцы, да, то, наверное, нужно находить очень какой-то точный ракурс, нужно находить какое-то очень новое и острое слово. Иначе ты находишься в защищенном комфортном пространстве. А художник не должен находиться в защищенном комфортном пространстве. Но что важно для нас в этом фильме, в теме, которую мы сегодня рассматриваем? Этот мальчик, герой, он художник, да, и он пишет замечательные картины. Разделилась Германия на ФРГ и ГДР. Он оказался на стороне коммунистической, он оказался на стороне ГДР, где процветает и, собственно говоря, дается в Академии художеств, где он учится, исключительно искусство соцреализма, в котором он показывает свои блестящие дарования, но, тем не менее, он понимает, что это не искусство, это тоже заказ, это идеология, это на потребу, это служение какому бы то ни было, это, тем не менее, служение режиму, и это не дает возможности высказывания собственного. И здесь очень хочется сказать, сразу вспомнить момент, что когда он пересечет границу еще до того, как образуется стена берлинская, да, когда он попадет в другую академию, где будет институт свободных искусств, свободного современного искусства, где каждый художник ищет свои собственные пути и должен быть интересным, а там у всех общий девиз, что живописи уже не существует, что наступила эпоха перформансов.
0: Там будет та же самая идейная пустота.
1: Абсолютно. Абсолютная идейная пустота, потому что это определяется не местом, не политикой, не регионом, не тем, какой флаг висит над страной, в которой ты оказался. Потому что это все-таки вопрос личного выбора, это все-таки вопрос настоящего собственного подлинного раскрытия. Но там интересна очень его встреча этого главного героя, его встреча с руководителем этой художественной академии, когда тот берет его анкету, а в анкете должно быть возраст не старше 26 лет, потому что гений или талант не может быть старше 26 лет, иначе поздно уже всему учиться. Но этот человек берет его только по одному критерию. И это вот хорошие нотки фильма. И как жаль, что на этом уровне фильм не обрел своего высказывания. Он говорит ему: я вижу ваши глаза, я вижу, сколько вы пережили. И поэтому мне не надо говорить, художник вы или нет. Вы, безусловно, личность. И поэтому для меня... И поэтому я вас беру в эту самую академию. И, конечно же, вот как сюжетная натяжка в плане встречи мальчика и девочки, точно так же сюжетная натяжка в главном решении этого фильма. А какой, собственно говоря, способ и какой вид искусства откроет для себя этот человек, когда соцреализм невозможен, когда любые перформансы основаны на духовной пустоте, на выдрющивании, на поисках, как казалось бы, новых форм, но при отсутствии внутреннего. И вот здесь хотелось бы вот такой момент оговорить, это тоже в адрес нашего фильма. Все-таки, наверное, главная проблема не в том, что они пустые, эти мальчики и девочки, которые ищут себя как художников в этой академии зарубежной, а здесь очень серьезно давлеет тема, которую когда-то высказал Теодор Адорно, которого процитировал в своей Нобелевской речи Иосиф Бродский, да, сказавший: после Аушвица поэзия невозможна. Бродский скажет: возможно ли слушать музыку после Аушвица? На самом деле высказывание Теодора Адорно, оно звучало таким образом: никакая музыка, в которой есть высокие патетические ноты, не имеет права на звучание после того, что случилось в Аушвице. И это уже бросает непосредственно бросает запрос в тему фильма Иштвана Саба. Но, тем не менее, закончим немножко с той картины, которая отняла у меня 3 часа жизни и не принесла, как мне кажется, но полемически она очень уместна, потому что... такие картины, такое кино для меня ставит вопрос, что проблема, она может быть очень серьезной, и тема, она может быть очень серьезной, и ситуация, она может быть очень серьезной, но тем не менее кино не получается. Почему? По какой причине?
0: Ну, помимо того, что здесь слишком много клише, и фильм снят как по методичке, и красиво, но действительно пустотно, ничего нового он не рассказывает. Тем более, что персонажи однозначно поделены на белых и черных, за исключением одной фигуры. И это фигура профессора.
1: Этого вот самого врача.
0: Особенно...
1: Да?
0: Не-не-не-не-не-не, погоди, как раз отец-гинеколог, который погубил его тетю, это чистое зло, и он остается таким до конца жизни, ни угрызений совести, ничего, хотя он тоже спасает там жизнь буквально своему сопернику, русскому генералу. И сейчас речь идет о том периоде, когда наш художник в академии дошел до кризисного периода и не понимает, что он творит, действительно ли его высказывание имеет ценность. Он все еще в поиске себя, пока, наконец, профессор, который ни одного из студентов, в общем,
1: всем... У него условия: я не смотрю ваши работы.
0: Да, да, да. И после лекции, где тот высказался о поэтике случайных чисел, которые выстраиваются в гармонию, он захотел увидеть, что же все-таки творит этот интересный молодой человек, которого он принял без конкурса. И вот здесь, когда он действительно обозревает его работы и не цепляется взглядом ни за что,
1: давай
0: он
1: отметим,
0: решил поделиться
1: давай
0: историей.
1: Давай отметим, что эти работы — это лучшие работы рядом со всеми, кто учится в этой академии. Это лучшие работы. Те, кто творит такие же перформансы, приходят к нему и говорят, что он там молодец, что это здорово.
0: В них хотя бы есть зачаток мысли, поиска мысли.
1: Что это действительно можно показать. То есть
0: да.
1: Здесь важно, что по мысли, да, что он прошел этот путь, угу. Путь вот этого, как сказать, такого авантюристического, такого вот поиска выверта формы, да, он прошел его до конца. И вот, вот тогда они встречаются с профессором. Они начали на абсолютном нуле этот диалог, потому что он не смог привести собой оттуда, из ГДР, ни одной картины. Он пересекал границу буквально с полупустым чемоданом и с любимой девушкой. Да, он не может показать ему своих картин, но есть его глаза. За эти глаза его берет профессор в эту академию. И дальше он в поисках новой формы, в попытке ее найти, он создает ряд каких-то работ, которые, собственно говоря, профессор заинтересовался посмотреть. Вот тогда этот диалог и произошел.
0: А этого самого эксцентричного профессора нам сначала представляют как чудака, человека себе на уме, который никогда не снимает шляпы и работает исключительно с жиром и холстиной. То есть тоже непонятно, что у него с работами. И студент-проводник, который нашего героя водит по академии, говорит, в общем, он равнодушен к нашим работам, но и мы к его. Это взаимно. И все-таки, когда профессор решил поделиться личной историей, он рассказывает о том, как сбили его самолет, его напарник умер.
1: Он служил в вермахте.
0: Он служил, и он обстреливал украинские земли.
1: Крымские, да. В Крыму его самолет подбили, его подобрали старики, крымские татары.
0: И выходили.
1: Огромный ожог на голове, поэтому все время на голове шляпа. И вот это хороший образ.
0: А выходили с помощью как раз жира, да, и вот этого войлочного одеяла. Так что он этот материал буквально выстроил своей жизнью. Для него это квинтэссенция выживания и как бы воскресения. Здесь все понятно. И он неоднозначный персонаж. По-моему, единственный в этой картине. А теперь перейдем к самому.
1: Нет, все-таки мы завершим с той картиной, что и мальчик в итоге находит новый путь и новую свою форму, находит в том, что он берет. И это тоже натяжка, потому что это натяжка с визуальной точки зрения, потому что как слова, вот сейчас я скажу, это вроде бы может быть даже идея, а предметом его искусства становится реальная фотография, становится документальная реальность, которую он переносит на холст, определенным способом их обрабатывает.
0: Размывает.
1: Размывает, да. И вот когда, и вот это фото преображенная рукой художника, в которой он отказывается от своего авторства, а говорит о том, что он просто преподносит нам уже запечатленную кем-то реальность, потому что главное в его жизни — это то, что он видел своими глазами, это те факты, которые были настоящими. Вот литературно это все работает, а художественно-визуально в кино это не работает, потому что, ну, возьмите фотографии, сколько мы видим сидящих на улицах художников, которые по фотографиям могут нарисовать ваш портрет. Вот. И здесь вот эта вот история таких натяжек, потому что, по большому счету, самое главное, вот теперь мы перейдем к Иштвану Сабо, да, по большому счету нет главной темы, нет острой, точной, совершенно ни природы чувств, ни фактуры, о которой идет речь. Потому что, конечно, когда мы скажем «Германия и музыка», мы попадаем в очень серьезную парадигму, в очень серьезную тему, да? Мы вспомним о том, как, собственно говоря, зачастую говорилось о том, как может страна, породившая Баха, Бетховена, ну, Моцарт австриец, да, Баха, Бетховена, великую музыку, во многом великую романтическую литературу. Как могло с ней такое случиться? И вот, собственно говоря, главным героем фильма Иштвана Сабо, да, мнение сторон, или как «выбирай свою сторону», да, как в более точном переводе, становится реальное историческое лицо. Это Вильгельм Фуртвенглер, знаменитый, великий немецкий дирижер, дирижер периода и эпохи Третьего Рейха. Угу. Собственно говоря, человек, возглавлявший Берлинскую филармонию и Берлинский симфонический оркестр. Ну, давай теперь ты.
0: Да, действительно, надо сказать, что у этого фильма Иштван Сабо, как и Донорсмарк в работе без авторства, работает здесь с реальным прототипом. У художника в работе без авторства есть прототип. Это немецкий художник-авангардист Рихтер. Правда, нельзя назвать этот фильм полностью биографическим. А вот конкретно мнения сторон основаны на пьесе. И это пьеса английского драматурга. А снимать Сабо эту пьесу, экранизацию, предложил уже французский продюсер, можно сказать, такой международный проект. И за что он берется практически после «Мефисто», как будто бы во второй раз. Он снова, как ты уже сказал, исследует взаимоотношения личной и большой истории, позиции художника, который заведомо не сбежит от гражданской позиции, и все-таки насколько искусство и политика совместимы, неразделимы и идут в противоборстве. Это как раз и исследует Сабо во второй раз после «Мефисто», но, что удивительно, с гораздо менее программным, однозначным и обвинительным тоном, как в «Мефисто», который тоже был про реального артиста в нацистской Германии. Итак, вот этот дирижер, которого исполняет, напомни мне. Ну, мы вспомним, прекрасный артист, вот с таким лицом, даже ему сделали шрамы вокруг губ. И большая часть фильма наследует сценичности, ну, как бы тебе сказать, совершенно не уходит в какие-то кинематографические выверты, особенно не обращает на красивую картинку внимания. Он даже намеренно как будто уходит от того, чтобы работать с образами. А именно, вот у нас есть сцена, практически сцена суда, что происходит. Происходит следствие, следствие денацификации, которым рулит американский майор. Ему нужно выяснить, сколько в Германии и какой величины остались люди, сколько людей осталось, которые могут в будущем принести уже опасность, поскольку, когда они сотрудничали с нацистским режимом, не произошло переосмысление, и теперь нужно их также удалить от общества и исключить. Не дать им работать. И что происходит? У этого режиссера, дирижера отнимают работу. И он, как истинный поклонник музыки и сам творец, необычайно страдает. Его весь фильм показывают почти как жертву. Это удивительно.
1: Несколько надо обострить то, что ты сейчас сказала. Это показательный процесс. Выбрана фигура реально огромного масштаба.
0: Почти лучшего дирижера,
1: да,
0: современности.
1: Не просто только германского. Эта фигура вообще принадлежит мировой культуре. Да, потому что, ну, понятно, эта фигура принадлежит мировой культуре. И здесь есть заказ. Здесь есть заказ на показательный процесс, потому что вот это слово денацификация, оно должно получить свое, собственно говоря, содержание именно в том, что удар будет нанесен по какой-то выдающейся фигуре. И здесь не случайно этот заказ, потому что не случайно, что это заказ, потому что если Нюрнберг ставил главной задачей создание прецедента, прецедентного права, да, как может судиться то преступление, которое никогда прежде такие преступления не подлежали суду. То здесь в данном случае, собственно говоря, этот процесс должен был быть показательным, дать пример и напугать многих. И не случайно говорится в начале, когда смотрят хронику два героя, этот майор и его начальник, ему дается задание о том, что не подпади под его чары, будь жесток, да, и вот дальше строится очень интересная штука. Что касается, во-первых, аскетичности этого фильма, да, в нем очень... Он сделан по пьесе, и это очень важно. Это очень важно для самого режиссера, потому что остаются диалоги как борьба идей, как борьба мыслей, как борьба позиций. Здесь очень важно то, что проговаривается той и другой стороной. Это что называется... как у Бернарда Шоу, да, это спектакль, где идет борьба идей. И как это построено в фильме? Суд устроен, вернее, допрос, дознание устроено в одном из редком уцелевшем, да, от бомбежек здании, да, где как раз они помещают этот свой суд, это свое дознавательство, этот майор, который получил задание, его помощник, когда-то живший в Германии, бежавший в Америку с семьей. Еврейский мальчик, семья погибла здесь, да. И женщина-секретарь, это очень интересная фигура, женщина-секретарь, дочь одного из полковников, которые принимали участие в заговоре против Гитлера 20 июля 1944 года. И каждый из допрашиваемых, приходя, слыша ее фамилию, спрашивает, имеете ли вы отношение к такому-то. Она говорит, да, это мой отец. И они встают и кланяются ей. А что отец? Отец теперь считается героем, потому что они безуспешно, но все-таки они подняли руку на Гитлера. Вот. И вот интересно то, что этого дирижера судит настолько формально, настолько как-то солдафонски, настолько... Он сложный персонаж, этот майор американский, да? Но что строит Иштван Саба? Ему важно показать, и это потом вскроется как раз в реплике протеста этой женщины о том, что как вы разговариваете с ним. Меня точно так же допрашивали в гестапо. И вот это вопрос... Это вопрос, казалось бы, они преступники однозначно, потому что они сотрудничали с этим верховным руководством вермахта. За этого дирижера все время шла конкурентная борьба между Геббельсом, это министр идеологии, да, и Герингом, это министр авиации и рейхсмаршал Германии, да, который покончил жизнь самоубийством накануне казни на Нюрнбергском процессе. Это очень серьезная фигура, и более того, что ему инкриминируется. Ему инкриминируется, что он играл концерт в день рождения Гитлера.
0: Хотя это было не накануне.
1: Да, хотя это накануне, на самом деле, ровным счетом не играет никакой роли. Накануне это было или до. Ему инкриминируется, что он, что у него были антисемитские высказывания, да?
0: Интриги против коллег, в частности, Караяна.
1: Но интриг против Караяна не было в данном случае. А было одно, ему это не инкриминировалось, это было как раз крючком, на который его пытаются поймать, о том, что в нем есть немыслимая ревность в отношении Герберта фон Караяна. И, кстати, исторически, да, мы понимаем, что этот прекрасный Вильгельм Фуртвенглер, он был оправдан трибуналом в результате. Хотя майор, вот как интересно заканчивает Иштван Саба, он не имея возможности найти точную доказательную базу, тем не менее, получая полное противостояние даже от своих помощников, потому что замечательная финальная сцена, когда раздавленный, уничтоженный, доведенный до слез, подавленный этот человек, он упал, вставая со стула и выходя с этого допроса, он упал, этот уже пожилой мужчина, а когда мы увидим хронику реального Вильгельма Фуртвенглера, мы увидим, что это вообще-то был уже фактически старик, при том, что возраст был не очень старый, ему было за 60, да, он упал после этого допроса, его довели до абсолютного, это расчеловеченный допрос, он абсолютно гестаповский допрос. Вот это очень важно показать Иштвану Саба, очень важно показать, что при слове «враг», при повешенном ярлыке включаются ровно те же самые механизмы, которыми работали и нацисты. Да?
0: Когда обвинительный пафос полностью застилает взгляд, и ты не видишь уже человека.
1: Создается та самая модель, по которой существовало то государство, за преступление которого судят этого человека, подвергая его денацификации. И, тем не менее, когда он уходит, шатаясь из этого судебного допросного помещения, дверь открыта, он спускается, там огромная лестница вниз, круглая, и этот еврейский мальчик, бывший мальчик, да, теперь уже это сержант американской армии, служащий сейчас вот на германской территории, он включает пластинку с его исполнением, с его дирижированием, и звучит музыка в открытые окна.
0: Пятая симфония, да, Бетховена.
1: Пятая симфония Бетховена на весь, на все это здание, на весь этот зал, и маэстро спускается по лестнице, то есть не поднимается, а спускается по лестнице. Это так интересно. Но при абсолютном духоподъемном вот этом признании со стороны этих людей того, что если бы он не делал то, что он делал, и вот здесь как раз мы вспомним то, с чего мы начали. Мы вспомним высказывание Адорно. Имеет ли право звучать хоть одна патетическая нота после того, как случился Аушвиц? А здесь, в данном случае, Иштван Саба этим своим фильмом и через фигуру этого персонажа говорит о том, что да, безусловно, нации сделали его своей эмблемой. Да, безусловно, они закрывались им как щитом. Да, ему пожимал руку Геббельс. Об этом мы еще обязательно скажем. Последний кадр фильма потрясающий. Это режиссерское высказывание, это главное событие этого фильма. Просто замечательно. Оно длится.
0: И это все-таки открытый финал. Подожди, подожди, мы
1: оно
0: еще дойдем.
1: Оно длится несколько секунд. Конечно, я сейчас об этом не скажу. Вот. Но очень важно и мощно, что Сабо, режиссер, переворачивает эту тему. Что, собственно говоря, если бы не звучала эта музыка в этом ужасе и в этом кошмаре Третьего Рейха, потому что эту музыку слушали не только военные, не только преступники, потому что наши из окопов под Ленинградом пускали им эту музыку немцам. Звучал Бетховен в его дирижировании, потому что мы-то со своей стороны это высказывание совершили еще задолго и до создания этого фильма, и до этого процесса над этим дирижером, что есть же великое, которое должно остановить безумие и безобразие, творящееся здесь.
0: Что культура не должна умирать.
1: Вот это, мне кажется, то, мимо чего абсолютно идет майор, как персонаж, как фигура этого фильма, как его действующее лицо, он совершенно не задумывается о том, а в чем, собственно говоря, назначение культуры, и в том, и о том, что, возможно, само выживание и этого народа, и людей в этой трагической ситуации, которая расчеловечивала человек, оно осуществлялось только благодаря тому, что еще звучали эти звуки, что кто-то писал какие-то настоящие слова, что духовная потребность человека получала пищу, и за счет этого, собственно говоря, и выживали. Не в плакатном, идеологическом и прокламационном плане, а именно в том, как реализовывало свою главную задачу настоящее большое серьезное искусство. Дать человеку веру, поддержать его жизнь и обратить его к небу. Вот это очень, мне кажется, здорово у Сабо получилось, обойдя все. Ну, просто вот смотри про майора. Вот какие там есть потрясающие режиссерские штуки. Там есть один персонаж советский.
0: Погоди, погоди, я хотела про него рассказать. Спасибо, спасибо. Но я к этому хочу подвести вот через что. Один из искренних, выстраданных и болезненных признаний, аргументов, которые выдвигает в ответ на даже не самооправдание, он пытается сохранить достоинство, потому что действительно это человек возвышенной духовной жизни, который вот сейчас в процессе осознает и свою причастность, и одновременно не отступает от того, что и праведное дело в том числе было им совершено. И дирижер отбивается аргументом, как он может покинуть родину, когда другие эмигрировали, а он остался, но это же было отечество, это Германия. И для него она не заключалась и не была равна нацизму. И слушатели, которые к нему приходили, также для него не ассоциировались с чистым злом. Он продолжал действительно вот под диктатурой говорить о гуманизме через музыку. И его понимают не только поклонники музыки, которую он исполнял, не только те, кто откапывают признание, свидетельство его героизма, потому что Фурт Венглер и реальная историческая личность, и вот этот персонаж спасал евреев, никому не отказывал, но и один человек, фигура не жертвы, а победителя, и его играет Олег Табаков. Он играет здесь русского генерала Дымшица, который приехал по каким-то делам, связанным с искусством, потому что здесь его именуют как искусствоведа. Кстати, интересная деталь. Действительно, Дымшиц в этот момент был в Германии и, может быть, даже пересекался, но он был германистом из Ленинграда. А здесь Табаков, как немного придуманная личность, буквально директор какого-то музея, который уговаривает нашего майора...
1: С намёком либо на музей Пушкина в Москве, либо на Эрмитаж в Ленинграде.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Рубаха-парень, выпивоха, но при этом Сабу необходимо было ввести в оригинальной пьесе этого персонажа не было, ввести с реальной фамилией Дымшиц, чтобы вот передать эту преемственность и некоторый историзм. Табаков, который играет этого Дымшица, уговаривает нашего майора.
1: На секунду, у него есть, во-первых, миссия, да, совершенно конкретная. Он здесь с той задачей, поскольку есть огромное количество награбленных предметов искусства, его как специалиста присылают сюда, чтобы определить, что из каких музеев было награблено. Да, потому что французы за своего Пикассо, эти за свое и так далее. Он должен был определять, чтобы, не дай бог, не ушли какие-то коллекционные вещи, которые с территории Советского Союза были. Это была, что называется, прямая его задача. Но у него было тайное задание, конкретное совершенно.
0: Он переманить.
1: Он должен был Вильгельма Фуртвенглера. Он должен был, во-первых, защитить от этого суда, чтобы он получил оправдательный приговор и, собственно говоря, вывести его в Советский Союз. Потому что вот на таких серьезных персон были очень серьезные задания.
0: И почему, все-таки хочу закончить эту мысль. Он понимает Фуртвенглера, потому что он из... тоже под тоталитарным режимом и к искусству имеет отношение. И
1: не вот... просто понимает, а в огромной идет пьянка как раз этого майора, на которую его Табаков, играющий Дымшица, собственно говоря, вызвал уже...
0: Почему мы улыбаемся? Потому что необычайно характерно.
1: Ну, безусловно, как всегда, Олег Павлович, да, Олег Павлович прекрасен всегда и примерно одинаково. Вот. И, собственно говоря, там и проговаривается. Это очень важно, чтобы и другая сторона тоже дала свое высказывание по этому поводу. Потому что Табаков как раз раскрывает, а что такое жить в тоталитарном государстве и как быть с теми людьми, которые, по большому счету, являются преступниками. Ты творишь свое дело, ты делаешь свое дело, они тебя вдруг начинают ценить, уважать, одаривать и так далее. И ты становишься дирижером какого-нибудь, и он проговаривается, музея, начальником какого-нибудь музея. То есть абсолютно параллельные, что называется, судьбы. Понятно, вот здесь очень важно было Иштвану Сабе дать вот эту параллель и этот адрес в то, что побежденный Рейх, а есть другое тоталитарное государство, и те, кто являются победителями, собственно говоря, со всеми этими проблемами, собственно, точно так же и существуют. Но американец не сдается. И не потому, что он хороший американец. Это прекрасно в данном случае, в отличие от фильма «Нюрнберг», где они прямо заявляют, это наша победа. Вот, здесь прекрасно, что это делает венгр, который понимает, кому какая цена и кто какую роль сыграл в этой истории. Очень интересен его режиссерская находка, что после этой пьянки, уже потеряв абсолютно всякую... Потому что они напиваются крепко. Русский, естественно, более-менее стоит на ногах. Американец приходит домой и валится на диван, но предварительно он включает кинопроектор. Это такой прекрасный образ... Потом он валится на диван, и ровно над ним проецируется то, что на этой пленке. да, как, знаешь, вот в этих самых, в комиксах показывают слова, вылетающие изо рта, мысли персонажа, из головы вылетающие точно так же, вот чисто по Фрейду. Нам показано его бессознательное или, наоборот, сознательное. Там идет ролик о том, что как много осталось преступников, как много осталось нацистов, и не надо расслабляться, не надо думать, что кто-нибудь из них перестал быть врагом и так далее, и так далее. Вот до такого голого, казалось бы, формального хода, да, доводит Иштван Саба, он проецирует нам, собственно говоря, его сознание, его программу и его картинку. Вот его границы. И это интересно, потому что, по большому счету, я повторю, я это уже сказал, но здесь еще больше нужно сказать, он строит в рамках этой допросной комнаты аудитории вот этого мирка, он строит абсолютно тот же самый Третий Рейх. Потому что даже типажное сходство майора с Гитлером и усики, и острые глаза, и резкая манера разговора, и вот это...
0: Но все-таки прямую параллель он не проводит. Он просто говорит о том, что да, это просто очередная идеология, наш майор, тоже винтик системы,
1: который... Сам себя так называет.
0: Да. И он сейчас должен провести праведный суд. Суд победителя над тем, кто не сопротивлялся, тем, кто пожимал руку Геббельсу. И вот тут та самая наша минута, чтобы перейти к финалу. Потому что часть хроники, которую вставляет Саба под самый конец, он дублирует небольшой жест после того, как дирижер Фуртвенглер после знаменитого концерта пожимает Геббельсу руку и перекладывает платок из левой руки в правую, которую только что пожимал Геббельс. И действительно ли это

0: немецкая нация на тот момент, когда он играл эту музыку, и после самоубийства Гитлера именно его концерт включили, и это как один из аргументов у майора звучат.
1: Главный аргумент.
0: Ассоциируется.
1: Именно его музыка была поставлена при сообщении о самоубийстве Гитлера.
0: Да.
1: Как трагическое. И как я читаю этот жест? А жест какой? Пожата рука Геббельсу. Геббельс, вернее, подбежал к нему, протянул руку и пожал руку дирижеру. И он тут же из левой руки в правую переложил платок, вытереть руку после этого рукопожатия. Или не вытереть руку. Или это случайность. В данном случае, первое, мы не знаем, мы не можем говорить о реальности, да, мы не можем говорить о том, а что вот в этой хронике, что является правдой, является ли это отношением. Мы можем сказать о том, какую... Мы можем сказать о том, какую мысль выстраивает режиссер в этой ситуации, как этот кадр для меня воспринимается абсолютно однозначно. Именно в этой нейтральности жеста, в какой-то скрытости, в скромности этого жеста. Знаешь, я помню замечательную фотографию Андрея Дмитриевича Сахарова, когда стоит весь зал Дома Союзов или там Кремлевского дворца съездов, да, по стойке смирно, потому что, ну, не гимн там звучит, конечно, в этой ситуации, но что-то вот такое партийное, и требующая общего вставания. И сидит вот такая тихая фигурка, а рядом стоящие люди. Андрея Дмитриевича, опустившего голову, может быть, положившего лицо на руку, может быть, нет. Ну так, склоненного, такого скромного, такого, значит, такая не просто антипафосность, а стыдно от громких звуков. Вот о чем говорил Адорно. Адорно говорил, не может звучать тот пафос, который говорит о бодрости, тот пафос, который снова поставит людей на крепкие стройные ноги, заставит их вытянуть руки.
0: И говорить о самовозвышении.
1: Да, в фашистском приветствии, что никакая бодрость в этом случае уже невозможна, потому что есть одна нота и один призыв. Это сокрушенность, это страдание и переживание о том, что произошло. Это очень важно. И вот что мне... кажется, этим финальным кадром, как главным режиссерским событием, высказывает и выстраивает Иштван Саба. Он говорит о том, что мы видели этот суд, который весь по линейке, этот допрос, весь по линейке расчерчен. Мы видели, как против него возмутились и еврейский ассистент, хотя он пережил Холокост, и к нему бросается этот майор и говорит о том, как ты можешь, ты же еврей. Они говорят, что они ничего не знали, но это нелогично, потому что как можно говорить, что вы ничего не знали, и при этом вы спасали евреев? То есть он само достоинство их поступков, он приводит к ним в вину. Что говорит он этим жестом? Этим последним, самым коротким кадром этого фильма. Он говорит о том, что как судившие, так и владевшие им в равной мере не достигают того уровня, того неба, той глубины, той культуры, она недостижима для них. Этот жест в финале, он уравнивает и судей, и виновников. А этот человек остается за рамками этого.
0: А музыка остается вечной.
1: И последнее, что хотелось бы сказать сейчас, это...
0: Мы не успеваем с тобой, дорогой
1: Мы не успеваем,
0: Мы
1: хорошо.
0: В следующем эфире. А сегодня мы обсуждали картину Иштвана Саба «Мнение сторон». Всего доброго. Программа «25-й кадр».

0: Маленький концерт.
1: Биография этой певицы, чей голос стал одним из знаковых голосов целой эпохи, укладывается в несколько строк. Виктория Иванова родилась в 1924 году в Москве в семье военного врача. Музыкальное образование и воспитание получила у Гнесиных в музыкальной школе, в вокальном классе, училище, институте и аспирантуре Московского музыкального института Гнесиных. Еще в годы учебы, сразу после войны, Виктория Иванова стала записываться на радио. Так ее удивительный голос узнала и полюбила вся страна. Послушаем и мы одну из сохранившихся записей 1969 года. Франц Шуберт. Слова Штольберга в переводе Плещеева. Баркаролла. Поет Виктория Иванова.

На волнах радио «Град Петров» маленький концерт. Сегодня мы слушаем записи замечательной певицы Виктории Ивановой. Ее огромный репертуар включал в себя произведения барочной, классической, романтической эпох, музыку русскую и западноевропейскую. Особенно много пела Виктория Иванова Бетховена, Шуберта, Шумана, Малера. Ее блистательное исполнение сольной партии в 4-й симфонии Густава Малера до сих пор остается непревзойденным. Ну а мы послушаем сегодня еще одну песню Франца Шуберта на слова Гёте в переводе Маршака «К миньоне». Поет Виктория Иванова. Запись 1969 года.

о Виктории Ивановой писали. Особый секрет ее пения заключался в том, что она умела скрыть искусство искусством же. Высшим мерилом мастерства для нее, по ее собственным словам, было состояние блаженства, в которое погружалась она сама во время пения и которое, несомненно, передавалось ее слушателям. Одна из самых выдающихся и сохранившихся записей Виктории Ивановой, в совершенстве передающих это блаженное состояние, благоговейное пение, созерцание, ария из неизвестной оперы для голоса, струнных и басоконтино Антонио Вивальди. Запись 1964 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали песни Баркарола и Кминьоне Франца Шуберта и ария Антонио Вивальди в исполнении заслуженной артистки России Виктории Ивановой. Партия фортепиано — бессменный концертмейстер певицы Григорий Зингер. Ария из неизвестной оперы для голоса, струнных и басоконтинуо Антонио Вивальди прозвучала в сопровождении инструментального ансамбля под руководством Адольфа Готлиба. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровикина и Александр Горохов. Всего доброго.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Республике Саха представлена книга о репрессированных священниках Якутской епархии. Татьяне Голиковой вручен орден Великой княгини Елизаветы Федоровны. Об этих и других событиях более подробно. 23 июля в Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой. Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений в связи со знаменательной датой со дня рождения, предстоятель Русской Православной Церкви вручил Татьяне Голиковой орден Великой княгини Елизаветы Федоровны второй степени. В ходе рабочего визита в Республику Мордовия заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, ректор Российского Православного Университета Святого Иоанна Богослова Александр Щипков возложил цветы на могилу иерея Василия Гундяева, деда Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. У могилы отца Василия, которая находится на кладбище села Оброчное Чалковского района Республики Мордовия, была совершена заупокойная лития. Богослужение совершил благочинный Ичалковского благочиния Саранской епархии протоиерей Иоанн Просвирнин. Также Александр Щипков посетил мемориальный дом в деревне Ульянка, где жил иерей Василий Гундяев. В детстве этот дом посещал святейший патриарх Кирилл. В Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия в городе Якутске состоялась презентация книги «Слушается дело. Судьбы священнослужителей и мирян Якутской епархии в XX веке» по материалам архивно-следственных дел. Книга подготовлена в рамках проекта «Священнослужители Якутии. Свидетели совести», реализованного под общим руководством архиепископа Якутского и Ленского Романа при поддержке фонда президентских грантов. Одна из центральных задач проекта – сохранение памяти об исповедниках веры XX века. Презентацию посетили сотрудники библиотеки, исследователи и краеведы, интересующиеся темой репрессий и истории Якутии в XX веке, а также представители духовенства и журналисты. В режиме видеоконференц-связи к встрече подключились гости из других городов. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 60 человек. Архиепископ Якутский Ленский Роман в своем выступлении отметил значение издания для сохранения истории страны и Русской Православной Церкви в XX веке. Владыка поблагодарил авторский коллектив, сотрудников архивов, волонтеров и всех, кто принял участие в работе над изданием. О работе над изданием, принципах отбора материалов, истории и перспективах дальнейших исследований рассказал ответственный редактор иеромонах Тихон Воробьев, который сообщил, что в книге представлены материалы 9 уголовных дел против духовенства и мирян Якутской епархии 1920-30-х годов. Среди них особое место занимает дело против архимандрита Серафима Винокурова, последнего настоятеля Троицкого кафедрального собора города Якутска. Архимандрит Серафим и 9 других фигурантов дела были приговорены к расстрелу, еще 6 человек различным сроком в лагерях и высылке из региона. Исследование и обработка документов велись на протяжении нескольких месяцев в Национальном архиве Республики Саха, архиве Якутской епархии и в других учреждениях. Книга будет передана в крупнейшие библиотеки страны, в ряд высших учебных заведений и школ, а также будет доступна онлайн на сайте Национальной библиотеки Республики Саха. 24 июля на 84-м году жизни скончалась редактор и переводчик текстов митрополита Антония Сурожского, первый президент и руководитель фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского Елена Майданович, сообщает ТАСС. Елена Львовна родилась во Франции в семье русских эмигрантов. В 1956 году переехала с родителями в Советский Союз. Окончила среднюю школу в Алмате. С 1960 года жила в городе Загорск, ныне Сергиев Посад. Работала в библиотеке Московской духовной академии. Елена Майданович первой в России начала систематически записывать, расшифровывать и переводить проповеди и беседы митрополита Антония. Сначала материалы распространялись в самиздате. В 1991 году вышла первая печатная книга. Позже Елена Львовна продолжила редактировать и издавать труды митрополита Антония. Под ее редакцией вышло более 30 книг. книг. Среди них беседы о вере и церкви, о встрече, пасторство, пути христианской жизни, проповеди, произнесенные в России, «Человек перед Богом», «Духовная жизнь», «Брак и семья», а также двухтомник «Труды». Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: Из всех вопросов, какие только может измыслить наш разум, предельно важны три. Что мне дано знать? Что мне дано делать? На что я могу надеяться? Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» книгу современного американского богослова и писателя Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
4: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
3: Программа «Радиолекторий» – это уникальная возможность, не выходя из дома, слушать лекции ведущих специалистов по священному писанию, богословию, философии, литургике, истории и культурологии. Беседы ведут преподаватели Санкт-Петербургских духовных школ, Государственного университета и других учебных и научных центров нашего города. «Радиолекторий» на радио «Град Петров». Ежедневно в 21:40.
2: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30. По субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 111-е зачало послания к римлянам, отрывок из 13 главы.
1: Братья, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди – не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие – заключаются в сем слове: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона.
0: Послушайте 47-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 12 главы.
2: «Сказал Господь: кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. «Всякий грех простится человеку, а хула на Святого Духа не простится», говорит Господь в сегодняшнем Евангелии. Ну, во-первых, что такое хула на Святого Духа? Это не просто высказанное оскорбление в адрес Святого Духа, хотя, конечно, и это тоже. Но в первую очередь хула на Святого Духа – это борьба с Богом. Это осознанное противопоставление себя Богу и Богом установленному порядку бытия. Вот если человек вступает в борьбу с Богом, то он становится просто пособником дьявола. Он делает дьявольское дело. Он соединяет себя с антиподом Бога, с полной божественной противоположностью. И вот из этой сферы абсолютного зла обратного пути к Богу уже нет. И не потому, что Бог не хочет простить такого человека, но прощение становится невозможным. Потому что когда человек укореняется во зле, то он теряет способность к покаянию. А прощение Божие – это ответ на покаяние человека. А если нет надобности в покаянии, значит, нет надобности и в прощении. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Но ведь человек-то свободен, и желание человека может не соответствовать желанию Бога, быть противоположным ему. А Бог не может насиловать свободу человека. Он не может спасти человека вопреки его желанию, потому что будет нарушен принцип человеческой свободы. Ведь нельзя же насильно заставить любить. Христос говорит, что человеку простится любой грех. И вот эти слова Господа как бы выпадают за рамки наших человеческих представлений о справедливости, о тяжести преступлений, о наказании за грех. Мы прекрасно понимаем, что грех греху рознь. Они не одинаковы ни по своей тяжести, ни по своему разрушительному воздействию на человека, ни по своим последствиям. Как, скажем, и нарушение наших человеческих законов. Ведь интенсивность наказания должна соответствовать уровню преступления. Если человек превышает на автомобиле скорость, и его останавливает инспектор ГАИ, то наказание одно. Если что-то украл, то другое, убил третье и так далее. То есть ответственность за нарушение закона разная и зависит от степени тяжести содеянного. И с такими законами мы все согласны, понимаем, что это правильно, и без них вообще в нашем мире жить-то и нельзя. А вот Господь говорит, что Он все простит, кроме хулы на Святого Духа, любой другой человеческий грех. И может возникнуть вполне резонный вопрос: а зачем тогда изначально жить так, как призывает Господь? К чему труд по исполнению Его заповедей, следование этим узким, тяжелым путем в Царствие Божие, несение креста жизни, ограничения, борьба с собой? Ведь куда проще и интереснее можно прожить жизнь, ничего-то не исполняя. Быстро и весело лететь по жизни, как на санках с горки. Надо просто ничего не говорить дурного в адрес Святого Духа и в старости покаяться. И Господь примет кающегося грешника даже с большей любовью, чем праведника, как он сам об этом говорил. Но ведь действительно, разбойник-то на кресте покаялся, может быть, за несколько минут до смерти, и был спасен, а ведь как он до этого жил всю свою предыдущую жизнь. Вот ведь, собственно, подобного рода недоумение и недовольство высказывает старший сын из притчи Христа о блудном сыне. В этом-то, в общем-то, и заключается весь смысл его вопрошания к отцу. Он как бы возмущенно говорит: но ведь у нас с младшим братом были такие разные жизни. И ты его принимаешь так, как и меня, даже еще с большей радостью. Конечно, такой подход нарушает наше представление о справедливости и соответствии наказания и преступления. Но это не нарушает тот факт и то утверждение Библии, что Бог есть любовь. Что есть, Бог есть не просто праведный судья, мздовоздаятель, который заинтересован в первую очередь в должном наказании грешников и восстановлении баланса справедливости, а Бог есть любящий Отец, для которого все люди Его дети в равной степени. А ведь одно из свойств любви, из основных свойств и характеристик любви – это прощение. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот так характеризует апостол Павел любовь. Воздаяние, конечно, существует, но оно носит не юридический характер. Грех следует рассматривать не столько как преступление против Бога, сколько болезнь. И чем сильнее грех, тем сильнее болезнь. Болезнь, страдание и счастье – это ведь понятия, это несовместимые. Болезнь сама по себе уже является наказанием человеку. Только не Бог его наказывает, а сам человек себя наказывает, этим страданием совершая грех. И в данном контексте связь преступления и наказания – действует неумолимо. Чем тяжелее грех, тем более страдает человек. Вот из нашей физической жизни мы знаем, что человек может поранить палец и через час уже забудет об этой боли. Ведь человек может попасть в катастрофу, весь переломаться и остаться инвалидом до конца своих дней, и вернуться к нормальной, полноценной жизни он уже больше никогда не сможет. Это пример из нашей физической жизни. Но и в духовной жизни то же самое. Закостенелость человека во грехе делает его неспособным к выздоровлению, то есть к покаянию, к спасению, к жизни с Богом. Если человек укореняется в грехе, то он становится онтологической частью зла, и тогда наступает конец. И только великое чудо может изменить что-то в его судьбе. Вот мы иногда слышим, как кто-то о ком-то говорит, что его Бог накажет. Но вы знаете, не надо за Бога решать. Кого-то Бог накажет, а кого-то и нет. Беда заключается в том, что чаще всего и больнее всего себя наказываем мы сами. Когда восстаем против Бога, против Его заповедей, совершаем грех, от которого сами же потом и страдаем. И если нет никакой положительной динамики в нашей жизни, если нет хотя бы попытки бунтовать против этого страдания, если человек воспринимает его как норму жизни и не представляет себя вне этого состояния, то этот грех называется хулой на Духа Святаго. А для человека он означает только одно – погибель. Дай Бог, чтобы каждый из нас, если уж мы и совершаем по своей слабости грехи, то воспринимали их как отклонение от нормы, как болезнь, как что-то чуждое от нам, от чего нам хочется избавиться, и никогда больше к этому не возвращаться. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 25 июля, 12 июля по старому стилю празднуется память святых мучеников II века Прокла и Илария. Они происходили из селения Калипта, близ Анкиры, и пострадали во время гонения при императоре Траяне. Прокл был привязан к столбу и расстрелян стрелами из лука. Иларий, племянник Прокла, движимый родственной любовью к мученику, также исповедовал себя христианином и после истязаний был обезглавлен. Христиане похоронили их вместе в одной могиле. Также сегодня совершается память святой исповедницы Галендухи во святом крещении Марии. Она жила в Персии в VI веке и была женой главного волхва Персидского царства. Обладая светлым разумом, она захотела узнать, чему учат христиане. Узнав их веру, она разыскала христианского священника, от которого приняла святое крещение с именем Мария. Муж ее пожаловался на нее царю, и мученицу заключили в тюрьму, где она пробыла 18 лет. Когда в Персию прибыл посол византийского императора Ариставул, он посещал святую Галендуху в темнице. Когда в Персии с помощью византийского императора Маврикия трон занял Хазрой II, гонение на христиан в Персии прекратилось. Святая Мария Галендуха получила свободу и стала открыто проповедовать христианскую веру. В конце жизни святая Мария совершила паломничество в Иерусалим, где поклонилась гробу Господню и другим святыням. На обратном пути в церкви святого мученика Сергия в Низибее в 591 году она скончалась. Сегодня вспоминается преподобный Михаил Малеин, один из святых основателей Афонского монастырского жития, живший в X веке. Мы вспоминаем сегодня еще двух афонских преподобных X века – Иоанна и Гавриила Святогорцев. Преподобный Иоанн был родственником грузинского царя. Он основал знаменитый Иверский монастырь на Афоне и был в нем игуменом. Преподобный Гавриил подвязался на горе Афон близ Иверской обители, взяв подвиг отшельничества. Он обрел чудотворную Иверскую икону Богоматери. В Русской Православной Церкви сегодня празднуется память святых русских первомучеников Федора Варяга и сына его Иоанна, пострадавших от славян-язычников в Киеве в 983 году. В этот день прославляются русские святые, преподобные Арсений Новгородский и Симон Воломский, жившие в XVI и XVII веке. Преподобный Арсений Новгородский был родом из города Ржева и занимался выделкой кожи. Против своей воли вступив в брак, он через несколько месяцев оставил жену и тайно ушел в Великий Новгород, где в 1562 году основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь святой принял монашеский постриг с именем Арсений. Жизнь его в обители была самая строгая. На теле он носил вериги, прикрытые ветхой одеждой, и пребывал в постоянной слезной молитве. Господь сподобил его дара прозорливости. В последние годы жизни преподобный Арсений провел в затворе и скончался в 1570 году. Погребли святого Арсения в том же затворе, где он совершал спасительный подвиг. После обретения нетленных мощей преподобного над ними была построена церковь в честь Рождества Христова. Преподобный Симон Воломский в юности занимался портняжным ремеслом, но потом, движимый благочестием, принял иночество в пустынном монастыре в честь грузинской иконы Богоматери на реке Пиниге. Избегая славы человеческой, в 1613 году святой удалился в глухой и непроходимый Воломский лес в 80 верстах от города Устюга и основал здесь монастырь. Став настоятелем обители, он служил для братьев примером трудолюбия, смирения и простоты. Святой Симеон мученически скончался в 1641 году. Его убили разбойники, требовавшие от старца царской грамоты на владение землей, чтобы разорить монастырь. По смерти святой прославился чудесами. Сегодня установлено празднование в честь чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Наш церковный календарь продолжит рассказ об иконе Божией Матери, именуемой Троеручица. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Икона Божией Матери, именуемая Троеручица. В VIII веке в Византии распространилась ересь иконоборчества. Император Лев III Савр приказал уничтожать иконы и воздвиг гонения на иконописцев. Древние христианские святыни попирались солдатами императора. Православные не могли примириться со святотатством. В защиту иконопочитания возвысил голос преподобный Иоанн Дамаскин, который в то время был министром при дворе халифа в Дамаске. Богодухновенные писания преподобного Иоанна вызывали гнев императора-иконоборца, но так как святой Иоанн не был византийским подданным, его нельзя было заставить замолчать. Тогда император Лев III оклеветал святого перед халифом в государственной измене. Не разобравшись, в чем дело, халиф велел отсечь святому Иоанну правую руку, начертавшую, согласно измышлению императора, план измены. Отрубленную руку повесили на городской площади. Вечером святой Иоанн Дамаскин спросил у халифа отрубленную кисть. Он положил ее к суставу и с усердной молитвой обратился к Божьей Матери. Глубоко веря в неиссякаемое милосердие Царицы Небесной, в своей молитве святой Иоанн обещал посвятить оставшуюся жизнь прославлению Пресвятой Девы. Утомленный страданиями, преподобный Иоанн погрузился в глубокий сон. В ночном видении ему явилась сама Пречистая Богоматерь и сказала: «Ты исцелен, трудись же усердно твоей рукой». Пробудившись от сна, преподобный Иоанн Дамаскин увидел, что рука его цела и невредима. В порыве духовной радости святой Иоанн воздел свои руки к чудотворному образу Богоматери и воспел ей хвалебный гимн: «По тебе радуется благодатная всякая тварь». После чудесного исцеления преподобный Иоанн оставил двор дамаскинского халифа и ушел в Иерусалим, взяв чудотворную икону. Он поступил послушником в лавру преподобного Саввы Священного, где вскоре принял иноческий постриг. В память о совершившемся чуде преподобный Иоанн приложил к иконе, сделанную из серебра, руку, отчего икона и получила название «Троеручица». В XIII веке святитель Савва Сербский, 1237 год, память 12 января, с разрешения братьев Лавра перенес икону в Сербию. Во время нашествия турок на Сербию начались жестокие гонения на православных. Желая сохранить от поругания чудотворную икону Троеручицы, христиане возложили ее на осла и поручили попечительству самой Матери Божией. Животное, повинуясь божественному провидению, дошло до Афонской горы и остановилось у ворот Хилиндарского монастыря. Иноки поставили икону в соборном храме. Впоследствии, во время разногласий при выборе настоятеля, Матерь Божия благоволила сама принять настоятельство. Ее святая икона заняла игуменское место в храме. С тех пор в Хилиндарские обители избирается наместник, а иноки, по монастырскому обычаю, получают благословение на все послушание от святой иконы Троеручицы. Церковное предание сохранило историю написания иконы с изображением третьей руки. Один благочестивый монах и иконописец, живший в Хилиндарском монастыре, решил написать пречистый образ Богоматери. Он взял доску и нарисовал контуры будущей иконы. Когда же на следующий день решил продолжить начатую работу, то неожиданно обнаружил на доске очертания третьей руки. Думая, что это насмешка монастырской братии, он с гневом стер это изображение, но ночью оно снова чудесно появилось на том же месте. Так было до трех раз, пока, наконец, инок не услышал предостерегающий голос, который сказал ему: «Не дерзай стирать третьей руки, на то моя воля». Смиренный инок понял, что это была воля самой Богоматери. Возблагодарив Бога за вразумление, он написал образ Троеручицы.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Михаила Малеина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Михаил Малеин, в миру Мануил, родился в Харсианской области в Каппадокии около 894 года. Он происходил из знатного рода и был в родстве с греческим императором Львом VI Мудрым. Получив прекрасное образование, святой Михаил занял значительную должность при дворе Льва Мудрого. Но после кончины императора он последовал давнему влечению своего сердца к монашеской жизни и оставил шумную и суетливую жизнь при дворе. Преподобный Михаил отправился в Вифинию, область Малой Азии, в Кимининский монастырь близ Афоны и стал подвязаться под руководством старца Иоанна Елодита, который постриг его в монашество. После многих иноческих трудов под руководством старца Иоанна преподобный Михаил испросил у него благословения на уединенную жизнь в пещере. 5 дней недели проводил он в молитвенном делании, и только на субботу и воскресенье шел в монастырь для участия в богослужении и причащении святых тайн. Примером высокой духовной жизни святой отшельник стал привлекать многих, искавших спасения. В пустынном месте, носившем название Сухого озера, преподобный Михаил основал для собиравшейся к нему братья обитель и дал ей строгий устав. Когда обитель окрепла, преподобный Михаил ушел в еще более отдаленные пределы и устроил там новый монастырь. Вскоре трудами святого Аввы вся Киминская гора покрылась иноческими обителями, где неустанно возносились молитвы за весь мир к престолу Всевышнего. Преподобный Михаил управлял братьями до глубокой старости и мирно скончался в 962 году. В России преподобный Михаил Малеин особенно почитался в царствовании Михаила Романова 1613-1645 годы, небесным покровителем которого был святой Михаил. В Троицком соборе Костромского Ипатьевского монастыря был устроен предел во имя преподобного Михаила, где хранилась чудотворная икона с изображением святого. Чудотворениями святая икона прославилась в начале XIX века. Пределы во имя преподобного Михаила Малеина устраивались и в других городах, особенно в храмах, построенных на государевы пожертвования.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Пушкин в этой строфе сопоставляет себя с Байроном. И мы с вами начали разговор о присутствии Байрона, его личности, его творчества в романе «Евгений Онегин». И мы с вами в прошлый раз говорили о том, что, конечно, прежде всего Байрон

конечно, и в паломничестве Чайльд Гарольда, и в «Дон Жуане», и в венецианской поэме «Беппо». И эти мотивы, эти сюжеты Пушкину очень понравились, и он их использовал в «Евгении Онегине». Некоторые историки литературы, в том числе и такие авторитетные, как, например, Александр Николаевич Веселовский, вообще утверждали, что замысел Евгения Онегина возник у Пушкина под сложным влиянием Беппо, Дон Жуана и Чайльд Гарольда. Так писал Веселовский. Едва ли с этим стоит полностью соглашаться. Почему? Потому что действительно Пушкин с интересом все это читал. Вот эти перечисленные вещи Байрона появляются как раз в конце 1810-х годов, в начале 20-х. Пушкин с этим знакомится. Но штука в том, что в оригинальном творчестве Пушкина лицейского периода и петербургского периода уже складываются предпосылки той уникальной формы, которую он создает в Онегине. Если мы с вами обратимся к раннему творчеству Пушкина, то мы там увидим вот эту замечательную интонацию и стиль легкой дружеской беседы, которая так пленяет нас в «Евгении Онегине». Кроме того, мы с вами уже говорили о том, что в Онегине есть такой образ автора, который то приближается к биографическому Александру Сергеевичу Пушкину, то отдаляется от него. И вот этот объемный образ автора, который в Онегине уже прямо разработан виртуозно, он ведь тоже созревает постепенно. Вспомним такое позднелицейское стихотворение «Городок». Там уже этот прием Пушкин использует. Если мы с вами внимательно перечитаем «Руслана и Людмилу», то и там мы уже увидим похожий образ автора, вот напоминающий нам то, что происходит в «Евгении Онегине», всю эту прекрасную литературную игру. Кроме того, в «Руслане и Людмиле» есть довольно сложно построенный образ читателей. То они друзья автора, то они красавицы. Да? Для вас души моей царицы, красавицы для вас одних и так дальше. Кроме того, в «Руслане и Людмиле» уже есть, ну, такие вторжения прямого слова, когда Пушкин рассказывает какие-то события сюжета и вдруг прямо обращается к читателю. И все это происходит еще до того, как Пушкин прочел Байрона. Это важно, потому что получается, что не прямым влиянием Байрона можно объяснить некоторые особенности формы Онегина, а Байрон как будто бы оказывает Пушкину некоторую поддержку. Это же всегда очень важно для нас, когда мы что-то думаем или что-то делаем, и потом видим другого человека, который делает это, ну, может быть, еще лучше. Ну, лучше-хуже, конечно, такие категории не работают при исследовании литературы. Но, во всяком случае, Пушкин – начинающий автор в 23-м году, а Байрон – это уже звезда мировой величины, да? Его вещи переведены на все европейские языки и так далее, и так далее. И получается, что построение Евгения Онегина, которое уже Пушкин обдумывает, которое вырастает из его раннего творчества, получает подтверждение очень мощное художественным опытом Байрона. Когда Пушкин видит у Байрона эмоциональность, разговорность, всякие вопросы, восклицания, обращение автора к персонажам и к читателям, лирические отступления и вот всякие такие вещи, то Пушкин видит то, что уже начал осваивать сам. Вера Федоровна Вяземская передает слова Пушкина. Она говорит о том, что он читал дневники Байрона и говорил ей, что ему иногда становится страшно от того, как они похожи. Так вот, важное открытие лорда Байрона, которое он

0: делал в своих поэмах, прежде всего в «Дон Жуане», «Чайль Гарольде» и «Беппо». Это важное художественное открытие заключается в том, что он ввел в поэзию прозаические разговорные интонации такой непринужденной дружеской беседы. Вот того, что Пушкин в письме к Вяземскому называл болтовней. Да? Он говорит, роман требует болтовни. И Байрон ввел в поэзию прозаические повседневные темы. Он показал, что так можно, что можно быть поэтом, но совершенно не бояться ни разговорного языка, ни простых тем и мотивов. И Байрон, который запросто восклицал там «The devil take them!» «Когда же черт возьмет тебя?» Или он спрашивает «But where is Harold?» «Что ж мой Онегин?» Да? Вот Байрон, он оказывается очень близок к Пушкину, и, конечно, Пушкину было важно увидеть в поэзии, ну, такого более маститого старшего коллеги, те вещи, которые он с удовольствием открыл. Теперь, если эту тему продолжать, то тогда мы должны будем сделать вывод о том, что Байрон — это не столько инстанция поэтического влияния, сколько тот человек, который помог Пушкину обрести внутреннюю свободу. Потому что влияние — это всегда момент несвободы. Да? Когда я начинаю подражать кому-то, то я становлюсь в позу ученика, конечно же, и повторяю то, что делает мой учитель. Но у Пушкина с Байроном получилось немножко по-другому, потому что, прочтя вот эти прекрасные вещи Байрона, Пушкин понял, что не существует непоэтических тем. Поэзии доступно всё. И Байрон доказал это. И он тем самым помог Пушкину утвердиться в его внутренней поэтической и творческой свободе. Да, действительно, любая сфера жизни может стать предметом поэзии, начиная от салонной сплетни до грандиозного целого бытия. Пушкин это знает. И это знание его, конечно, ему было, может быть, и присуще от природы, такой дар музы. Но Пушкин утверждается в этом знании с помощью Байрона. Возможно также, что влияние Байрона выразилось в формальной организации Онегина. А что я имею в виду? Если мы посмотрим на Руслана и Людмилу, на Бахчисарайский фонтан, Кавказского пленника, то мы увидим, что Пушкин там использует не строфический, а строфический стих. То есть он рифмует очень свободно, и у него такой поток, и он главы своих поэм не делит на строфы. В «Евгении Онегине», напротив, появляется вот та самая знаменитая онегинская строфа, ну такой модифицированный сонет. Это строго, очень твердо организованная структура. Почему она важна? Почему Пушкин ее выбирает? Потому что свобода тем и сюжета, и интонации, и разговорность слога настолько велики, что нужен какой-то противовес. И вот эта твердая форма уравновешивает свободу текста. Более того, ведь многие строфы Евгения Онегина, не скажу, что все, потому что в некоторых случаях, и мы эти случаи с вами отметим, Пушкин, ну, он прямо использует перенос. Фраза не заканчивается вместе со строфой, и это важно для него. Но, смотрите, очень много таких строф в Онегине, которые мы, например, заучиваем как стихотворение в школе. Это говорит о том, что эти строфы представляют собою гармоничный, завершенный и самодостаточный фрагмент. То есть они могут рассматриваться как самостоятельные тексты. И это тоже очень красиво, потому что, с одной стороны, такая безбрежность, вот та самая даль свободного романа, а с другой стороны, целая романа, составленная из элементов, каждый из которых — это тоже цельность, завершенность, совершенство. Да, вот в каждой строфе, как солнце лишь капли росы, отражается, ну, вот нечто грандиозное. И это очень красиво. Так же, как весь роман в целом отражает мир, мироздание, вот это чудо творения Божьего, так же и каждая строфа романа, она как будто уподобляется вот этому гениальному целому по своей гармоничности и завершенности.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучала пьеса «Мечты» для валторны с оркестром Александра Константиновича Глазунова в исполнении Алексея Серова и Российского национального оркестра.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым, и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

в самозабвенной радости, как в самозабвенной любви, мы получаем возможность смотреть на все с особенной точки зрения. И субъективный наш взгляд сливается с субъективной реальностью. Мы глядим в окно на самый закон сущего. Все на свете, материя и дух, человек и Бог, живет вне себя. Когда Иоанн Креститель взыграл во чреве, услышав слово Марии, он совершал космическое действо. Пляска в утробе, как небо в сердце, небеса в сердце земли. Такой вот прыжок, то место в сказке, когда все вдруг поворачивается к лучшему. Рожденный Бог предвечно предает себя Богу рождающему, и Отец славит Сына, как Сын славит Отца. Со всем смирением мирянина посмею согласиться с тем, что Бог любит себя не как себя, а как благо. И если бы было на свете большее благо, Он возлюбил бы Его, а не себя. Всюду от высших до низших «Я» существует лишь для того, чтобы мы Его отдали. И становится от этого еще более собою, чтобы мы полнее отдали Его. И так без конца, пишет Льюис. Кроме того, сотворение мира — прыжок от небытия к бытию. Сделать что-то из чего-то, как идти или гулять. Создать из ничего, как прыгнуть. Всякое рождение, сколь угодно медленное, прыжок из небытия в бытие. Вот почему Христос избрал этот образ для спасения, когда говорил с Никодимом. Спасение — новое рождение, освящающее благодать. Все выражает одно и то же, то самое, о чем и возвещает христианство — обожение человека через вочеловечение Бога. Речь идет не только о нравственном усовершенствовании, не только о повороте разума, но и о том, чтобы войти в Царство, разделить с Богом Его сверхъестественную вечную жизнь. Мы прыгаем в духовную жизнь из духовной смерти. А это никак не меньше, чем прыгнуть из физической смерти в физическую жизнь. Прыжок — и воплощение, перенесшее вечную жизнь сюда, во время. Представьте только, Бог прыгнул через бездну с утеса вечности на утес времени. Прыжок и сама вера. Отвечая Богу, мы как бы принимаем предложение, иначе жених не сможет стать мужем, дать нам новую жизнь. Бог просит нас не о том, чтобы мы постарались хоть немного лучше выполнять Его законы, и не о том, чтобы мы ставили мистические опыты, а о том, чтобы мы беззаботно отдались Ему, самозабвенно выскочили из себя. Когда речь идет о нашей участи, о небесной радости, в Писании очень много таких образов. Пришествие Сына Человеческого, как молния. Они воссияют, как искры, бегущие по стеблю. Жизнь Божья — не божественный покой, а божественное делание. Отец мой доныне делает, и я делаю. Мы кидаемся к Богу, потому что Он кинулся к нам на помощь. Небо — центробежно, ад — центростремителен. Небо распахнуто, ад закрыт наглухо. Небо — стремление, ад — жадность. Небо — любовь, ад — похоть. Ад хватает, чтобы уподобиться Богу. Небо дает, отдает свое Божье, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 5-7. Есть три
вида смерти. Смерть тела, физическая смерть. Смерть самости, рай, небо. И смерть духа, ад. Первая отворяет дверь или второй, или третий. Вторая — духовное самозабвение, третья — духовное самоубийство. Венец нашей славы — самозабвение. Мы должны забыть не только себя, но и саму славу. Вот она, тайна радости, и на земле, как на небе. Всякая радость — самозабвение, если мы помним о себе. Радости нет. Забыв о себе, вы можете совершать невозможное. Хрупкие женщины поднимали грузовик, чтобы спасти своих детей. Изобретатели не спали неделями. Врачи работали под обстрелом. Больные опровергали все прогнозы, забывшись в смехе и радости. Святой Ансельм Кентерберийский говорит: «Если тот, кого ты любишь, как себя, наделен таким же благом, радость твоя удвоится, ибо ты радуешься и за себя, и за него. Если же их будет двое или трое, или сколь угодно много, ты будешь радоваться с каждым. Поэтому в совершенной любви неисчислимых ангелов и святых, где каждый любит другого не меньше, чем себя, каждый радуется за каждого. Сердце наше едва ли вмещает и радость за нас самих. Как же вместит оно столько великих радостей?»

Итак, мы забываем себя, но забываем и радость, ибо она указывает не на себя самое, а на Бога. Поймать ее не легче, чем изловить ветер. Небесный вихрь сметает нас, уносит. Он не цель, а средство. Средство передвижения, колесница Ильи. Радость так хороша, что мы забываем все это и ставим ее целью. Льюис опровергает такое заблуждение, исходя из собственного опыта. Можно подумать, что я хотел восторгов, субъективных ощущений. Тут и поджидает роковая ошибка. Восторг возникает только в том случае, когда внимание нашей воли направлены на что-то другое. Все образы, все ощущения быстро кажутся недостаточными, если мы примем их за саму радость. Они говорят нам: «Это не я, я только напоминаю». Что же я тебе напомнил? Радость прикосновения Божьего перста. Томимся же мы не по персту, но по Богу. Сказать это можно обо всех хороших вещах. Все они — такое прикосновение, и чего бы мы ни хотели, мы стремимся к Богу. А можно ли это сказать о вещах дурных? Дурных вещей нет. Есть дурные желания. Все вещи созданы Богом, а значит, хороши. Бога мы в них и желаем, так что даже дурные желания устремлены к Нему. Собственно, на свете и желать нечего, кроме отражений и образов Божиих. Зло не в том, что мы желаем дурных вещей, а в том, что мы желаем меньших благ вместо больших, и для себя эгоистично. Желаем мы в сущности лишь одного, ибо все отражает Бога. А Бог один, не только в том смысле, что других богов нет, но и в том, что Он един, целостен. То, что разное для нас, в Нем едино. Например, для нас различны истина и милость, или сердце и разум. В Боге же истина и есть милость. Милость — истина. Знание и есть любовь. Любовь — знание. У Бога, в отличие от нас, нет качеств, которые можно выделить, отделить от Него. Я остался бы собой, если бы не был высоким или не старым. Все это прибавление, а не суть. В Боге ничего случайного нет. Все в Нем — суть, все едино. Качество Его — то же, что Его сущность, а значит, каждая из них — то же, что другие. Из этой трудной, отвлеченной истины нетрудно сделать конкретный практический вывод. Все хорошие вещи, к которым мы стремимся, в Боге не различны, а едины, как белый свет. Пройдя через призму пространства и времени, бесконечно единое благо становится множеством благ. На самом же деле есть только одно — единое на потребу. Как освобождает повеление искать прежде всего Царство Небесного? Не потому, что все прочее приложится нам, а потому, что у нас лишь одна забота, все сведено к одному, как любовь в единобрачии. Мы свободны от всего на свете, от всего мира, остается Бог, но свобода от Него — не свобода, а смерть. Однако и этого мало. Райская радость, совершение наших желаний, не наша, а Божья. Она выполняет Его желание. Нет, Его желание, чтобы мы стали совершенны. Бог — истинный однодум. На небесах наша воля сообразна Божьей воле, не нашей. Святой получает что угодно, то есть все, чего он хочет, не потому, что он знает, на какую кнопку нажать, а потому, что он хочет лишь единого на потребу, того, чего хочет и Бог. Да будет воля твоя, верный путь к совершенной радости.
Испытать это и доказать можно в самой обычной жизни. Действенное «да» Божьей воли снова и снова выводит нас в радость из бессмысленности, тоски, уныния или грусти. А вот если мы будем искать радости, словно она причитается и принадлежит нам, мы обретем лишь скуку, суету и пустоту. Жизнь учит, повторяя все по тысяче раз, а мы никак не поймем. Когда мы говорим «да будет воля Твоя», мы непременно обретаем мир и радость. Когда мы умираем, мы непременно воскресаем. Святой себя не помнит от радости, если поднимет булавку для Бога. Сколько же нас учить, сколько повторять? Неверующие не верят, верующие не слушаются. Мы просто с ума посходили. А Бог льет на нас ливнем радость. Все учит играть по Его нотам ту музыку сфер, для которой мы созданы. Просит от нас, проповедует нам Он лишь одно, такое простое, но простота эта слишком сложна для нас. Мы хотим многого. Он предлагает нам лишь одно. Он может нам дать лишь одно, лишь самого себя. Ему больше нечего дать, больше ничего и нет. Что зовешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Вот почему бессмысленно просить Бога, чтобы Он сделал нас счастливыми на наш лад. Он может дать нам только свои радость и мир, ибо других нет. Если мы не научимся есть единственный плод, который растет в мироздании, единственный плод, который мог бы вырасти в каком бы то ни было из возможных миров, мы обречены голодать, — пишет Льюис. Макдональд пишет еще круче. «Все, что не Бог, — смерть». Человек, назвавший себя Богом, назвал себя и нашей радостью. Если это не так, это самое страшное кощунство, самая страшная гордыня. Если это так, единственный Божий дар нам, людям, — Сын Божий. Он и есть наша радость, живая и определенная, а не отвлеченная, ускользающая, неверная. Нам дано ощущать эту радость, вкушать ее, пить вечность, как воду, есть волю Божью, как хлеб, облечься в Христа, а не только подражать Ему. Если мы ищем единого на потребу, конкретного Бога-человека, самого Христа, а не какой-то радости вообще, мы обретем прочную и вечную радость. Мы не всегда чувствуем ее, но Христос всегда с нами. И се, я с вами до скончания века. Значит, и радость всегда с нами. Наше «я» зыбко, неверно, на него нельзя положиться, но если оно угнездится в великом «я» есмь, и оно, и радость его станут вечными и прочными, как имя Божье. Вот это и есть вера. Верить, на удивление, легко, легче легкого. Просто поверим Богу. Он обещает всегда быть с нами. Что ж, значит, Он с нами и есть. Трудно не верить Ему. Тогда придется считать Его дураком или обманщиком. Ведь если обещания Его тщетны, Он или намеренно лжет, или очень глупо заблуждается. Одна китайская притча повествует о том, как по стене идут трое — истина, вера и чувство. Пока вера смотрит на истину, на то, что открыто нам и обещано, все трое продвигаются вперед. Но если вера обернется взглянуть, как там чувство, и она, и чувство упадут со стены. В нашем случае это значит, что радость не в чувствах, а чувство радости придет лишь тогда, когда вера глядит на Бога. Льюис открыл, что восторг приходит, когда внимание наше и воля направлены на что-нибудь другое. Джордж Макдональд сказал, что мы такие расслабленные христиане, ибо глядим на себя, а не на Христа. Мы еле ползаем, потому что мы слабы. Слабы же, потому что радость пред Господом — подкрепление для нас, а у нас ее нет.
нет ее, ибо мы смотрим на себя, не на Христа, как просто, однако, не как легко, а как понятно, чисто, незапутанно. Радость — один из плодов Духа, Святого Духа, Христова. Всякий садовод знает, что заботиться надо не о плодах, а о дереве. Чтобы обрести радость, удобряйте корень послушанием. Не копайтесь в чувствах, делайте свое дело. Поднимите хоть соломинку или приберите комнату из любви к Богу. Тогда и увидите вы небо на земле.

0: Вы слушали концерт «Возведох очи мои в горы» на текст 120-го псалма композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении хора Московской хоровой академии.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Календарь памятных дат». У микрофона протоиерей Александр Степанов. И в нашем небольшом цикле программ мы говорим об ордене святого равноапостольного князя Владимира в связи с тем, что 2015 год, год юбилейный, когда мы празднуем тысячелетие со дня представления святого равноапостольного князя. И поскольку его почитание в России, в Российской империи было очень высоко, разумеется, то вот в его честь был установлен орден святого равноапостольного князя Владимира, одна из высших наград Российской империи. Вот об этом ордене мы сегодня продолжаем говорить с руководителем церковно-исторического проекта «Летопись» Константином Геннадьевичем Капковым. Здравствуйте, Константин
3: Здравствуйте.
2: Геннадьевич.
3: Здравствуйте, отец Александр, дорогие радиослушатели.
2: Сегодня мы поговорим о тех лицах, которые награждались этим орденом. Мы говорили в прошлый раз о духовных лицах, а сегодня поговорим о людях светских, военных, гражданских чинах и других, может быть, деятелей культуры, скажем, которые были удостоены этой высокой награды.
3: Да, да, отец Александр, мы несколько передач вот уже провели, где в основном, так сказать, теоретической части уделяли внимание. А сейчас на каких-то конкретных примерах мы еще больше попробуем как-то раскрыть смысл этого ордена. Уже в последней передаче мы поговорили о награжденных духовных лицах частично. Ну, сейчас мы вот закончим, наверное, этот момент уже на конкретных примерах и поговорим также об других чинах, кто удостоился этого ордена. Понимаете, довольно сложно, конечно, было подобрать каких-то людей. Я недавно просматривал списки награжденных в Российском государственном историческом архиве. И думаю, ну кого выбрать-то? Очень много людей, и много интересных людей, много известных людей. И фактически поступил так, методом случайного выбора. И такая случайная выборка я вам представлю. Хотя, конечно, эти люди все, в общем-то, известны, о них долго говорить смысла нет, но хотя бы пару слов о каждом сказать, я думаю, можно, и тогда это как-то представится лучше, вот это сообщество кавалерское ордена святого Владимира. Но вот из церковных лиц и ученых одновременно можно сказать пару слов добрых о митрополите Макарии Булгакове. Это известный церковный ученый, вообще ученый, который написал историю русской церкви, 7 томов ее вышло в свое время. И до сих пор эта книга является такой, так сказать, фундаментальной книгой по истории вообще русской церкви. Любой человек, кто занимается этим вопросом, обязательно с ней знакомится в том или ином объеме, так или иначе, потому что, ну, в таком, по крайней мере, объеме до сих пор история русской церкви никем не написана. Он же также был известным богословом, так сказать, учебник догматического богословия. Кто учится, студенты знают прекрасно, без него никуда никто не может миновать учебника по догматике. Очень разносторонний был человек, причем сын бедного священника, сельского священника. Он родился в Курской губернии. Я был в селе, где он родился. Это маленькое село, ничем, в общем-то, особо не примечательное, Сурково оно называется. И там в семье обычного сельского священника, многодетного, как обычно, особенно тогда, и никто, конечно, не предполагал, что он вырастет великого ученого. Так вот, несмотря на свои многочисленные, собственно говоря, заслуги, а вот еще одну я хочу отметить, его деяние, ведь все свои гонорары, а тогда было время, когда ученый мог жить своими гонорарами. За все свои книги он получил гонорар в общей сложности 120 тысяч рублей. По тем временам это были деньги, ну, нельзя сказать, что фантастические. Ну, скажем, ну сельский священник, к примеру, чтобы был какой-то, если получал 300 рублей в год, это было хорошее жалование. В год. Угу. Хорошее. Не все его имя. А вот на гонорарах можно было 120 тысяч сразу. Правда, надо было написать 7 томов. Догматику и так далее. Там. Но, тем не менее, я сейчас уже, наверное, все равно, если столько написать, вряд ли можно заработать. И митрополит собрал все эти деньги, всю жизнь он их собирал и завещал после себя учредить премию для как раз людей, кто занимался наукой. Одна премия присуждалась, там несколько премий было, Академии наук, а две Святейшим Синодом за различные сочинения ученым разным гуманитарным дисциплинам.
2: Ну, сейчас эта премия тоже возобновлена.
3: Да, сейчас эта премия возобновлена.
2: Макаревская.
3: Да, да, Макаревская премия, она довольно престижна. В последние, где-то 20 лет назад, примерно в 1997 году, если говорить точно, она была возобновлена. А так в Российской империи она была до революции, до 17-го года. Так вот, митрополит, конечно, имел много наград, которые свидетельствовали о его беспримерной службе. Так вот, орден святого Владимира первой степени он получил самым последней его наградой, была самой последней. Вот, он скончался в 1882 году, а послужной его список, вот, который я недавно видел, в 1880-м он получает орден святого Владимира первой степени. Вот это прям... А послужной список там на страницах 20, наверное, там все его должности прописаны и все возможные поощрения. Вот, и Владимир как-то так завершает, такой итог такой был. Вот. Следующим пару слов, можно сказать, сопричисленным к ордену или кавалерии, ну, точнее, о духовенстве, как мы говорили, говорит сопричислен к ордену, а не кавалер ордена. Правильнее будет говорить. Это всем известный митрополит Филарет Дроздов, канонизированный Русской Православной Церкви. А митрополит Булгаков, кстати говоря, такие данные сейчас собираются, как его канонизация, тоже, возможно, она состоится. Он также, ну, известный, мы не будем говорить о нем подробно, известный Филарет Дроздов, всем человек, так сказать. Отметим то такой любопытный момент только, что в 1831 году он был пожалован орденом святого апостола Андрея Первозванного, высшим орденом Российской империи, а в 1939 году, спустя 8 лет, орденом святого князя Владимира первой степени. То есть спустя 8 лет получил орден святого Владимира. Все эти были фактически равноценные ордена, о чем мы вот и в свое время говорили, и сейчас это конкретным примером подтверждаем, что на одном и том же уровне стоял орден святого князя Владимира первой степени и орден святого апостола Андрея Первозванного. Также кавалером этого ордена был из известных церковных деятелей Иоанн Янышев, Иоанн Леонтьевич Янышев, протопресвитер известный, богослов. Он преподавал цесаревичу Николаю Александровичу, будущему императору Николаю II, церковную историю, историю иноверных в исповедании. Духовником был его потом, готовил принцессу Алису Гессенскую, будущую нашу императрицу святую, принятию православия. Много потрудился он, конечно, на ниве богословской, на, сказать, административной работе. Тоже был пожалован орденом святого Владимира первой степени. Кавалером четвертой степени был святой Иоанн Кронштадтский. Тоже долго говорить, наверное, нет смысла, все знают его подвижнические, в общем-то, труды и какой популярностью он пользовался, и скольким людям он помог. К слову сказать, в Ливадии он присутствовал при крещении императора Александра III, и, соответственно, так даже познакомился с будущей императрицей Алисой Гессенской тогда и утешал императора Николая II в горе, когда он потерял отца. Святой Иоанн был награжден орденом святого Владимира четвертой степени, он его любил, сохранилось много портретов, много фотографий, где он с этим орденом изображен. Вообще, отец Иоанн Кронштадтский любил одевать ордена, носить их, и мы тоже знаем много его, так сказать, иконографических всяких сюжетов, да, когда он, так сказать, вот, либо со звездой ордена святой Анны у него была звезда, либо с Владимиром, либо, так сказать, иными наградами. И не чурался он носить поверх рясы императорские ордена, носить, даже, сказать, любил. О чем свидетельствует просто портрет его. Практически без орденов мы ее не найдем. Но если говорить об иноверных, мы отмечали, что, и сейчас повторим, что орденом награждались все вероисповедания Российской империи, лица всех вероисповеданий Российской империи, и не только прихожане, да, но и духовные лица, могли получить орден святого Владимира. Станислав Богуш Сестринцевич, известный католический митрополит, был пожалован орден святого Владимира первой степени, он похоронен был в храме святого Станислава в Санкт-Петербурге на 96-м году жизни. Ну, для католиков он, так сказать, такой большой деятель, да и вообще государственный деятель был, немалый. Отмечались, вот, помимо христианских исповеданий, и иные лица, вот, скажем, духовное лицо караимов, Самуил Моисеевич Пампулов, еврей по национальности, караим по вероисповеданию, одно время был евпаторийским, города Евпатории, городской главой, был пожалован орденом святого Владимира 4, 3 и 2 степени. Очень большой популярностью и любовью он пользовался в свое время у жителей Евпатории и был на хорошем счету у государя-императора Николая II. Ну вот это говоря, так сказать, о лицах разных вероисповеданий, духовных лицах. Можем пару слов сказать о лицах военных. Несколько буквально примеров, вот, чтобы как мы могли понять, насколько широко этот орден, с одной стороны, был жалован, а с другой стороны, каким, собственно, ну, выдающимся, в общем-то, деятелем. Конечно, в высшей степени, да, этого ордена давали. Хотя вот Иоанн Кронштадтский 4-ю степень имел, как и государь-император. Тоже он только 4-ю степень этого ордена получил за выслугу лет по статуту, по закону. Так вот, среди моряков это можем отметить, там, адмирала, допустим, Павла Васильевича Чичагова, известного адмирала в конце 18 века, подполковника французской армии, голландской армии, потом российской армии, Александра Федоровича Лонжерона, градоначальника Одессы, потом участника русско-турецкой войны 1828-29 годах. Вот в Одессе названа улица его именем, Лонжероновская. Он был награжден орденом святого Владимира первой степени. Также вот к Одессе Дерибасовская известная улица тоже. Иосиф Михайлович Дерибас, он был испанец по национальности, получил орден святого Владимира и второй, и третьей степени. Ну, в общем-то, и не только разных вероисповеданий, но и разных национальностей. Тогда вообще-то на русскую службу переходили из Европы, а не наоборот. Это было, в общем-то, нормой. Нельзя не отметить Александра Васильевича Суворова. Скажем тоже пару слов. Надо сказать, что он был кавалер всех российских орденов и всех возможных наград, кроме одной маленькой награды. Это орден святого Георгия 4-й степени он не получил, потому что императрица в обход статута, хотя сделала, так сказать, ему такую радость, она сразу 3-й степени его пожаловала и потом уже награждала всеми высшими орденами. И все-все-все, ему все возможное было пожаловано, и бриллиантовый жезл там, и портрет императрицы, это был самый такой особый подарок, украшенный бриллиантами, все ордена, а вот Георгия 4-й степени не было, поэтому он не числится среди полных кавалеров этого ордена. У нас Суворова нету. Вот, видите, такое. Ну вот орден святого Владимира всех степеней у него был, и первой степени он получил за усмирение ногайских татар в Крыму в 1783 году. Орден святого Владимира третьей степени имел, видите, не второй даже, так сказать, имел Михаил Дмитриевич Скобелев, известный генерал, вот, участвующий во взятии Плевны, Сан-Стефана под Стамбулом захвативший, уже практически подошедший к Константинополю, участник Хивинского похода, войны с Кокандом, Ахалтекинской экспедиции в Среднюю Азию. Вот он получил орден святого Владимира третьей степени за войну с Кокандом. С мечами, естественно, потому что военные лица, как мы говорили, получали орден с мечами, то есть перекрещивающиеся мечи шли через центр ордена. Отметим, что вообще Владимир, орден святого Владимира первой степени с мечами, была очень редкая награда, вплоть до конца империи, как подтверждение, скажем, что с 1855 года и до конца империи, то есть там более чем

0: Петербургского военного округа, Петроградского, наверное, но, к сожалению, ничего на этой должности не сделал.
1: Да, не сумел
0: не
1: взять
0: сумел,
1: под
0: не
1: контроль
0: захотел,
1: ситуацию,
0: да,
1: не
0: да,
1: захотел,
0: да,
1: связываться.
0: Это сложный вопрос, да, но так или иначе ситуация действительно под контроль была, не была взята, к сожалению, конечно. Ну вот в данном случае он не справился, наверное, в любом случае можно сказать, что он не справился со своей задачей, потому что такая задача, как усмирить Петроград, была ему дана государем, и эта задача не была выполнена. Участники белого движения генерал Маймаевский, пару слов очень хочется сказать о Владимире Оскаровиче Каппеле. Он тоже был пожалован, кавалер орден Святого Владимира, причем он очень почитал Святого Владимира как своего покровителя небесного, будучи это знаменитым им. Скажем, что этот человек стоял, Владимир Каппель, у истоков белого движения в Сибири и участвовал в боях в Поволжье, в Урале, провел известный поход на 50-градусном морозе от Омска до Забайкалья, когда отступали белые части. На Енисее он отморозил себе ноги, и ему ампутировали ноги. И он продолжал сидеть в седле, его привязывали. Его привязывали к лошади. Он хотел быть с войсками, и, будучи привязанным к лошади, вот так сопровождал их. Скончался он в 1920 году. И, собственно говоря, одно из его таких вот завещаний последних войскам было, чтобы они сражались с большевиками именно потому, что те воздвигают гонения на веру. Вот я вам процитирую. «Большевики отвергают Бога, и, заменив Божью любовь ненавистью, вы будете беспощадно истреблять друг друга». Это было его последнее обращение к войскам, чтобы они боялись именно безверия. Он был сам верующим человеком очень. Владимир Капель. Надо сказать, что он уже чин генерала получил Белой армии. А награду ордена Святого Владимира он имел только четвертую степень, полученную в Первую мировую войну. Казалось бы, такой выдающийся, в общем-то, военачальник, а четвертой степени. Да.
1: И он был в чине полковника еще во время войны, да?
0: Да, или... да, да, да, да, он уже, да, он генерала получил только, да, в Белой армии. Теперь скажем, ну, о лицах свободных профессий, художников, архитекторах. Карл Иванович Росси, третью степень ордена имел. Ну, известный проектировщик зданий главного штаба, так сказать, в Петербурге, да, вот.
1: Сенат и
0: да,
1: Сенат.
0: Да, да, да, Дворцовой площади. Ну, сложно сказать, что он не проектировал.
1: Александрийский театр, ну, это улица, Зачёры.
0: Да. Да, четвертую и третью степень, две степени он имел этого ордена. Иван Егорович Старов, это тоже архитектор, который принимал участие в постройке и Софийского собора Вознесенского, да, Царского села. Это первый орденский собор святого князя Владимира. И после пожара в устройстве князь Владимирского собора в конце XVIII века, который стал с 1843 годом орденским собором. Архитектор тоже был пожалован орденского собора, ордена святого Владимира третьей степени. Известный математик, физик, астроном, и сложно даже сказать, как, в какой науке он, так сказать, не приложил руку, это Леонард Эйлер, тоже швейцарец на русской службе. Сын пастора был, кстати говоря, готовился к духовной карьере. Потом обнаружил все математические способности родители. Блестяще окончил он Европейский университет, не помню уже, честно говоря, какой, но довольно рано, еще в 19 лет ему на должность профессора он уже претендовал. Поехал на службу в Россию заработать копеечку и потрудиться на славу науки. Это вот при таком, казалось бы, ненаучном правительстве императрицы Анны Иоанновны, тем не менее.
1: Жил тут совсем рядом с нами,
0: вот,
1: через несколько домов.
0: Вот. 75 томов его сочинений, собственно говоря, по механике, физике, математике, астрономии, чем угодно, вот технических науков занимался. Скончался же он в Санкт-Петербурге тоже, да. Тоже был отмечен орденом Святого Владимира. Он похоронен на Смоленском лютеранском кладбище. Среди благотворителей, ну, наверное, первого мне бы хотелось назвать Ивана Ивановича Бицкого, учредителя воспитательных домов в Москве и Санкт-Петербурге. Он, будучи сам незаконно рожденным сыном, Трубецкого, его отрубили первые три буквы от фамилии. Тогда было так принято, у незаконно рожденных детей немножечко фамилию усекали. Вот из Трубецкого он стал Бицким, но при этом он был очень состоятельный, конечно, человек, и он значительно принял участие в линии, самое главное, в устройстве воспитательных домов для брошенных детей. Написал сам инструкции, эти инструкции аж в трех томах. Очень подробно входил во все моменты касательно устройства этого дома воспитательного. Вот. Также он покровительствовал, был президентом Академии художеств. Имел орден первой степени. Благотворитель известный Демидов, орден первой степени. Тоже имел основатель Ярославского училища Павел Григорьевич Демидов. Медики. Лейб-медик Николай Васильевич Спиранский. Тайный советник был награжден. лейб-медик двух императоров.

0: Николая I и Александра II, Иван Васильевич Енохин. Вот о нем как-то не все знают, но на самом деле он очень долго прислужил при двух русских царях, а был сыном священника из тоже села очень маленького села Зимовеньки из Курской губернии. Я был в храме, соответственно, служили его, так сказать, предки. Маленькое село. Как он окончил сначала, естественно, духовную семинарию Иван Енохин, потом Киевскую академию, а потом вдруг решил стать медиком, окончил медицинскую академию и стал таким медиком, который обратил на себя внимание президента медико-хирургической академии, тогда этого Якова Васильевича Вилли, тоже, собственно говоря, сына пастора и тоже кавалера ордена Святого Владимира, был представлен императору и понравился, и вот он прослужил много-много лет. Он же ввел систему, к слову сказать, как сейчас бы это выразились, дополнительного образования, чтобы человек постоянно свою квалификацию поддерживал.
1: Повышение квалификации,
0: Да,
1: да?
0: повышение квалификации, совершенно верно. Да. Командировал, так сказать, за границу учиться и выписывал там иностранный журнал. Всем велел врачам проходить курсы повышения квалификации через какое-то время, чтобы были в курсе нововведений, которые происходили вообще вот в науке. Это была его идея первая такая. Вот, и она была реализована. Вот он получил орден Святого Владимира. Также третьей и четвертой степенью был награжден врач Евгений Сергеевич Боткин, последний врач русского царя. Здесь тоже, так сказать, несколько необычно есть такой момент. Он же был врач и, так сказать, имел право на орден Святого Владимира без мечей. Евгений Сергеевич, он пошел добровольцем в русско-японскую войну, добровольцем, врачом-добровольцем. И, будучи на передовых под огнем противника, неоднократно подвергая жизнь своей опасности, он бы заслужил сначала орден Святого Владимира четвертой степени с мечами, то есть как офицер, а потом и третьей степени с мечами, как офицер. И, соответственно, это было видно, да, вот когда медик шел в медицинском мундире, у него ордена, два ордена с мечами, видно, что человек был в очень серьезных военных, так сказать, компаниях. Непосредственно на передовой, непосредственно под огнем, непосредственно подвергал жизнь своей опасности, там был ранен и так далее. Да? То есть свидетельствовало его, так сказать, мужестве, о его самоотверженности, о желании послужить. И уже после этого он был представлен государю, уже после русско-японской войны с 1908 года. Он стал лейб-медиком царской семьи. То есть как раз он получил ордена не после знакомства с царской семьей, а до знакомства с царской семьей. Ну, дальнейшая его судьба хорошо известна. Он добровольно разделил мученичество императора и его жены и детей. Будучи в Тобольске, к слову сказать, он открыл бесплатную клинику, имел свободный вход и выход из дома губернаторского, где была заключена семья, и передвижение по городу. Вот ему давали как врачу. И он бесплатно, о чем многие свидетельствуют, лечил тобольчан, не отказывая никому, никакому сословию. Ну вот, видите, какой круг лиц, да, так сказать, медики, благотворители, купцы, военные, митрополиты. Можно долго этот список продолжить, так сказать.
1: Конечно,
0: Среди
1: да.
0: кавалеров это, дама. И Николай Михайлович Карамзин, известный историк, и Огюст Монферран. Тут можно говорить, наверное, часами, часами и часами. Но, в принципе, я думаю, что наши слушатели вполне поняли, оценили, кто был кавалером ордена святого князя Владимира.
1: Сегодня мы заканчиваем наш разговор и должны подвести какие-то определенные итоги. Может быть, несколько слов сказать еще о награде, существующей сегодня, церковной награде ордена святого равноапостольного князя Владимира.
0: Да, давайте мы попробуем закруглить логически как-то нашу беседу. Надо подвести итог. Итак, орден Святого Владимира. В центре ордена равноконечный крест. И надо полагать, вот на мой взгляд, он довольно верно отражает смысл награждений этим орденом. То есть, скажем, в линейку эта широта такая вот охвата, начиная от гражданских там до военных, от подвигов на поле боя до архитекторов, художников, поэтов. Это широта, да? А линия, скажем, вертикальная, да, это, так сказать, глубина. Первая степень – это уровень ордена Андрея Первозванного, то есть они фактически находили ступеньки, очень редкий орден. Как мы говорили, орденом Святого Владимира первой степени было меньше награждено лиц, чем орденом Святого Андрея Первозванного. А внизу это уже крестьянство даже, которое могло получать медали за усердие на ленте ордена Святого Владимира. То есть он, так сказать, и вшире, и вглубь максимально охватывал различные как социальные слои населения, так и разные, так сказать, поля деятельности. Гуманитарные, научные, так сказать, военные и так далее, духовные. Вот,
1: Государственные.
0: да, государственные, да, совершенно верно. То есть он старался выделить тех людей, которые честно служили Отечеству, вот так попросту выражаясь, выделить тех людей, которые трудились, в таком спокойном ключе, выслуга лет, да, такой рядовой ключ. Это было прописано в статуте, что не всем получается в течение жизни совершить какой-то, допустим, поступок, ну, вот это там экстраординарный. Вот если человек просто сидит в своем кабинете там 20-30 лет и просто честно делает свою работу, он уже достоин награды. Это прописано было в статуте. Не всем представляется возможность совершить подвиг, да, так сказать, военным. И также за какие-то особые заслуги. Максимально охватить такую трудовую заслугу. Если мы составляем список священников, награжденных этим орденом, а это, к слову сказать, вот в Князь Владимирском соборе сейчас сделано, выйдет книга, словарь всех священнослужителей Российской империи, всех вероисповеданий за всю историю ордена, награжденных разными степенями, то есть максимально полный, собранный трудами отца-настоятеля Владимира Сорокина, этого собора и, так сказать, рядом ученых. Эта книжка выйдет к юбилею святого Владимира, я надеюсь, с Божьей помощью. Там собрано сведения о до 8 тысяч награждений. Мы можем быть уверены, что вот это самые благонадежные священники. Если это список чиновников, это значит самые трудолюбивые чиновники. Там среди военных это вот самые такие, так сказать, трудяги военные. Вот таких людей объединял этот орден. Поэтому очень умный человек, который учредил девиз «Польза, честь и слава». Это надо было очень так как-то вот по наитию прям сделать. Угу. Человек приносит пользу. Это ему дает честь, так сказать, определенную, да, и ведет к славе, и к славе Божией, и к славе Его. Очень красиво. Наверное, в завершении можно отметить такой последний, может быть, любопытный момент. Ордена перед выдачей, по крайней мере, в 18-м, начале 19 века освящались. И была определенная ектенья, прошение, которое, наверное, можем сказать...
1: Да, интересно.
0: Да подаст носящим ордена, имеется Бог, естественно, да подаст Бог носящим ордена дух мужества, трудолюбия, правосудия и попечения о пользе общей. Господу помолимся. Да сотворит кавалера входите пред ним истинную и правым сердцем. Да даст им сердце смысленно и совесть незазорну. Еже судите люди в правде. Господу помолимся. Вот такие простые прошения, ну, по сути, отражают такое идеальное состояние кавалеров этого ордена.
1: Ну, вот последняя, может быть, маленькая тема – это возобновление ордена святого равноапостольного князя Владимира уже вот в новое время в качестве церковной награды.
0: Вообще, надо сказать, что церковных орденов как таковых в Российской империи не существовало. И каких-либо иных, так скажем, ведомственных орденов, которых сейчас... Ведомственных много наград, там, министерство такого-то. В Российской империи ордена были только императорские, о которых мы говорили выше. Никаких особых церковных орденов не существовало. В советское время за церковные заслуги государство не награждало. Церковь была не просто отделена от государства, она была задавлена государством. Но, тем не менее, так немножечко церковь вздохнула после Второй мировой войны. И, конечно, с позволения государства церковь не могла учредить свою награду, не спросясь власти. Но она учредила награду в 1957 году Ордена Святого Владимира. Он предназначался для награждения иностранцев. И, естественно, с разрешения власти в свете борьбы за мир. Что мы вот боремся за мир, и у церкви есть орден, она, так сказать, вас от своего лица, от государства просто не все хотели принимать красные звезды. Вот, поэтому это, конечно, и политические цели преследовало. Но получилось лучше, чем было задумано. Орден был учрежден в 1957 году и до 1961 года, ну, всего 4 года, награждали им только иностранцев. Причем разных вероисповеданий, естественно, и в том числе и духовных лиц. А после этого он как-то так вошел плавно и в российскую церковную историю. Стали награждать священников. И, в общем, награждать, так сказать, заслуженно. То есть государство как раз прекратило влияние на этот орден. Ну, кого и за что им награждали. Надо сказать, что он довольно интересный по дизайну, по качеству исполнения. Имеет с собой еще в виду традиции дореволюционные. Орденская звезда имеет 3 степени, этот орден имеет. Третья – это крест, а вторая и первая – это звезды. Орден Святого Владимира, как и императорский, такого широкого, так сказать, плана, там и наверное награждаются, и православные, и церковные лица, и гражданские лица.
1: В общем, за совокупность заслуг.
0: Да, как правило, так. Допустим, за постройку трама какого-то, допустим, благотворителей. И каждая степень соответствует тоже какой-то определенному должностному статусу, да, то есть если это приходской священник, это третья степень, если это архиерей, то это сразу первая там степень, вторая. Вот. То есть есть какие-то аллюзии на дореволюционную систему, вот, и во внешнем виде и в награждениях. То есть это вот орден, как раз которым нужно, без сомнения, поставить, если его детально разработать, его статут, вести список кавалеров, должны вестись, так сказать, да, они должны быть понятные, открытые. Думаю, что у него есть хорошее будущее.
1: Ну что же, спасибо. На этом мы завершаем наш цикл программ о ордене святого равноапостольного князя Владимира, одной из высших государственных наград, как мы говорили, Российской империи. Ну и вот, как сейчас выяснили, награда, которая установлена в Русской Православной Церкви, которая, мы надеемся, тоже займет почетное место в системе наград Русской Церкви. Весь этот цикл с нами провел Константин Геннадьевич Капков, руководитель церковно-исторического проекта «Летопись». Благодарим вас, Константин Геннадьевич, за интересные содержательные программы. Надеемся, что мы с вами встретимся в эфире еще.
0: Спасибо, отец Александр. Всего доброго.
2: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
3: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

1779 году здание Сената перестраивалось. Державин по должности экзекутора наблюдал за работами. Между прочим, зал общего собрания была украшена новыми барельефами, изваянными рошетом. По окончании работ Вяземский вздумал осмотреть залу. На одном из барельефов представлен был храм правосудия. Императрица в образе российской Минервы вводила в него истину, человеколюбие и совесть. Поглядев на обнаженную фигуру истины, Вяземский сделал кислое лицо и обратился к Державину. «Вели ее, братец, несколько прикрыть». Может быть, он не намеревался придать этим словам аллегорический смысл, но для Державина они прозвучали именно так. Чем ближе знакомился он с делами, тем видел яснее, что стали отчасу более прикрывать правду в правительстве. Кое-какие проделки генерал-прокурора он уже приметил. В следующем году между ним и начальником впервые пробежала черная кошка. Только что были учреждены экспедиции о государственных доходах и расходах. Они находились в ведении генерал-прокурора. Державин был назначен одним из советников экспедиции доходов, и это поставило его в непосредственную служебную близость к Вяземскому. Для начала надобно было составить начертание о круге действий и об обязанностях экспедиции. Случилось так, что те, кому надлежало бы этим заняться, в том числе Храповицкий, уклонились, и Вяземский поручил дело Державину с неохотою, ибо почитал его недовольно опытным. Последнее было справедливо, сам Державин не без отчаяния принялся за работу, постановив, однако же, лицом в грязь не ударить. Он заперся у себя и не велел никого принимать. По велику ему была дика и непонятна почти материя. То морал переменял. И, наконец, через 2 недели составил кое-как целую книгу без всякой посторонней помощи. На общем собрании экспедиции, когда читался Державинский труд, Вяземский всячески придирался, но все же вынужден был представить начертание государыне. Оно было конфирмовано и вошло в полное собрание законов. Конечно, Державин был весьма горд. Без знаний, без подготовки удалось ему выполнить поручение важное и ответственное. Он ждал награды и не получил. Даже так выходило, что его труд едва ли не пытались приписать Храповицкому. Обиженный Державин поведал горе приятелю своему Львову. Львов был, что называется, правой рукой Безбородки, тогда состоявшего одним из секретарей государыни. Державин через голову Вяземского был произведен в статские советники. Понятно, какую досаду вызвало это в генерал-прокуроре, тем более, что Безбородка был в числе его недругов. Он все же старался скрыть раздражение. Приязнь между семействами Вяземских и Державиных поддерживалась, княгиня очень любила Екатерину Яковлевну. Настал, однако же, день, имевший решительное влияние не только на отношения Державина с генерал-прокурором, но и на всю его жизнь. То было в конце мая 1783 года. Державин обедал у Вяземских. Он был не в духе. С часу на час должно было решиться одно дело, исход которого тревожил его уже несколько месяцев. Вдруг после обеда часу в 9 вызывает его в переднюю. Там стоит почтальон с пакетом. На пакете странная надпись. «Из Оренбурга, от киргизской царевны, Мурзе Державину». А внутри осыпанная бриллиантами золотая табакерка с 500 червонцев. Державин тотчас догадался, что это и есть решение его участи. Но не мог и не должен был принять это тайно, не объявив начальнику, чтобы не подать подозрения во взятках, а для того подошел к нему, показал. «Что за подарки от киргизцев?» — гневно проворчал было генерал-прокурор. Но, осмотрев табакерку, он тоже все понял. Посылка была от императрицы. «Хорошо, братец, вижу и поздравляю», — сказал Вяземский. «Возьми, коли жалует». При этом постарался он улыбнуться, но улыбка была язвительная. «О, дуг премудрый!»
киргиз-касайской царевне Фелице. Державин написал еще в прошлом году, но ее вольные тоны, насмешливые намеки на сильнейших вельмож, даже на Потемкина, показались опасны самому автору. Львов и Капниз были того же мнения. Решено было оду прятать. Но пронырливый Казадавлев, живя с Державиным в одном доме, прочел несколько строк и упросил показать полностью. Потом, под страшными клятвами, взял списать для некой госпожи Пушкиной, любительницы поэзии. А через несколько дней оду уже очутилась у Шувалова, разумеется, по секрету. Шувалов в застольной беседе прочел и низким господам, опять-таки по секрету. Они по секрету пересказали ее Потемкину. Потемкин ее затребовал от Шувалова. Тот в страхе вызвал Державина и спросил, как быть, посылать целиком или выбросить строфы, относящиеся к Потемкину. Постановили послать целиком, чтобы не возбуждать лишних подозрений. Тут только узнал Державин, какую огласку получили его стихи. Он поехал домой с крайним прискорбием. Все это могло кончиться для него плохо. Несколько месяцев ждал он последствий и томился неизвестностью. Между тем, к весне 1783 года княгиня Дашкова, будучи директором Академии наук, задумала издавать журнал. Казадавлев в ту пору при ней состоял советником, и опять, ничего не сказав Державину, он принес Дашковой Фелицу. И 20 мая в субботу ода внезапно появилась в первой книжке собеседника любителей российского слова. Теперь она должна была дойти до императрицы. Державин жил в страшном волнении, не зная, чего ожидать. В день обеда у Вяземских приход почтальона разрешил все. Страхи сменились великой радостью. К тому, что писали о ней в стихах и в прозе, Екатерина была любопытна. Прежние похвалы Державина в сущности были громкие, глубокие, нежели те, которые заключались в Фелиции. Она, вероятно, тоже читала. Но они даже не запомнились, потонули в хоре привычной лести. А над Фелицией она несколько раз принималась плакать. «Как дура плачу», — сказала Дашковой. «Почему же она так была растрогана?» Она не слишком любила стихи, немного в них понимала, и самого вещества поэзии не чувствовала. Вопросы чистой поэзии не занимали ее. При всей любви к литературным упражнениям она не умела составить ни одного стиха и сама в том признавалась. Даже легенькие куплеты для своих комедий заказывала другим. Чем выше парило стихотворение, чем было высокопарнее, вернем этому слову его прекрасный первоначальный смысл, тем слабее оно доходило до ее слуха, тем менее было способно затронуть в ней чувства. Фелица должна была прийтись ей по вкусу и пониманию именно теми особыми свойствами, которые снижали это произведение, как, собственно, оду, своей сатирической стороной, своим легким шутливым тоном, своим бытовым, приближенным к обыденности материалом, наконец, самим слогом, который Державин так метко назвал «забавным», с его низким словарем и обильными заимствованиями из повседневной речи. Эти же качества вызвали бурный успех Фелицы и у большинства тогдашних читателей, в том числе у многих стихотворцев и у потомства. Не должно, однако, смотреть на Фелицу как на преобразование оды. На самом деле то было не преобразование, разрушение. Конечно, значение Фелицы в истории русской литературы огромно. С нее или почти с нее пошел русский реалистический жанр. Этим она способствовала даже развитию русского романа. Но ода, как таковая, в ней не преобразована, потому что она сама переставала уже быть одой. До такой степени в ней нарушена одическая традиция русско-французского классицизма. Но вернемся к Екатерине. Конечно, не литературными свойствами Фелицы были вызваны ее слезы. Эти литературные свойства только открыли императрице доступ к пониманию оды, сняли печать со слуха. Чувствительность
не была ей чужда. Знавала она и сильные увлечения. Случалось, что приступы горя или гнева овладевали ею, но при всем этом здравый смысл покидал ее разве лишь на мгновение. В частности, она очень трезво и просто смотрела на собственную особу. Дальше всего она была от того, чтобы считать себя каким-нибудь сверхъестественным существом. Когда ее изображали богини, она принимала это как должное, но не узнавала себя в этих изображениях. Шлеп Минервы был ей велик. Одежды Фелицы пришлись как раз в пору. Державин думал, что внешняя шутливость тут искупается внутренним благоговением. В глазах же Екатерины это было как раз такое изображение, которому она могла наконец поверить. То, что казалось Державину почти дерзостью с его стороны, нечаянно обернулось лестью, проникшей Екатерине в самое сердце. В Фелиции она увидала себя прекрасной, добродетельной, мудрой, но и прекрасной, и мудрой, и добродетельной в пределах человеку доступных. А сколько внимания было проявлено автором не только к ее государственным трудам, но и просто к привычкам, обычаям, склонностям, сколько подмечено верных и простых черт, даже обиходных мелочей и пристрастий. Словом, при всей идеальности портрет и на самом деле был очень схож. Екатерина считала, что безымянный автор разгадал ее всю, от больших добродетелей до маленьких слабостей. «Кто бы меня так хорошо знал?» — в слезах спрашивала она у Дашковой. Даже такая в сущности мелочь, как выгодное сравнение с окружающими вельможами, доставило ей удовольствие. Это сравнение было вполне в ее духе. Она не хотела быть выше сравнений. Она довольно суетливо принялась рассылать оттиски Фелицы, Потемкину, Панину, Орлову, всем, кто задет был автором. Императрица и самодержица всероссийская любила разыгрывать с приближенными забавные визиты в духе доброго старого ангальцдзервского захолустья. Табакерка с червонцами, посланная Мурзе Державину от имени киргизской царевны, конечно, принадлежала сюда же. Но она разом ставила Державина очень высоко, как бы вводила его в круг людей, с которыми императрица шутит. В тот майский вечер с табакеркой Фелицы в кармане Державин уходил от Вяземского новою знаменитостью. Последующие дни принесли ему такую шумную литературную славу, какой Россия до тех пор не видывала.

Был слух, что казанский губернатор уходит в отставку. Державин стал метить на его место. Предстояли об этом хлопоты, но Державин решил наперед, что поедет в Казань при всяком исходе, либо губернатором, либо просто отдыхать и хозяйствовать года на два. Как раз в это время мать написала ему, что тяжело больна, не надеется выжить и просит приехать проститься с нею. 6 лет они не виделись. В феврале 1784 года, покуда стоял санный путь, Державин отправил в Казань весь домашний скарб, но сам с женою задержался еще в Петербурге. Губернаторство, в общем, было обещано, однако дело нужно было подталкивать. И вот посреди хлопот, стараний, подчас унижения и забеганий перед сильными сего мира, стало его тревожить беспокойство вовсе иного рода. Года 4 тому назад, во время пасхальной заутренни в Зимнем дворце, посетило его вдохновение. Приехав домой, он в горячности положил на бумагу первые строки оды. «О ты, пространством бесконечный, живые в движении вещества, течением времени предвечный, без лиц в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый». Но порыв миновался, мышцы душевные ослабели. Отвлекаемый службой светскими суетами, сколько ни принимался, он продолжать не мог. Про себя постоянно, однако же, возвращался к начатой оде. В глубине памяти копил мысли, образы, то собственные, то извлеченные из чтений. За 4 года все это в нем, наконец, дозрело и стало проситься наружу. Теперь на свободе он опять взялся за перо, но все-таки суета житейская, городская мешала ему. Сердце хотело уединения. Он решил бежать. Вдруг объявил жене, что едет осматривать белорусские свои земли, в которых никогда не был, хоть владел ими 7 лет. Стояла самая распутица, о дальней дороге нечего было думать. Жена удивилась, но он ей не дал опомниться. Доскакал до Нарвы, повозку и слуг бросил на постоялом дворе, снял захудалый покойчик у старой немки и заперся в нем. Он писал, пока сон не валил его на постель, а проснувшись, вновь брался за работу. Старуха носила ему пищу. Он работал в таком же диком уединении, в таком же неистовом напряжении телесных и душевных сил, в каких Челлини отливал некогда своего Персея. Так продолжалось несколько дней. То была вновь высокая ода. Державин сам с замиранием сердца ощущал высоту своего парения. Образы и слова он вновь громоздил точно скалы и, сталкивая звуки, сам упивался звуком их столкновений. Он написал немного, около 100 строк всего. Из них не все сделаны из одинаково драгоценного металла, но все равновесны и одинаково наполнены. В этих стихах нетрудно узнать автора читалогайских от, но там все-таки был перед нами отчаянный подмастерье, работавший наугад, знавший замечательные удачи, но местами лишь портивший материал. Теперь это полный мастер. Нетрудно узнать в нем и лаконичного автора оды на смерть Мещерского. Но теперь его лаконизм перестал быть порывист и угловат. В Боге Державин привел в движение какие-то огромные массы. Столь же огромна сила на это затраченная, но ни единая частица ее не пропадает даром. И надсада усилия мы нигде не видим. Таково на сей раз его господство над материалом, что с начала до конца все в воде движется стройно и плавно. Несмотря на то, что в процессе работы он постепенно отходит от первоначального замысла,
Вдохновение владеет им, но материалом владеет он. Его первой целью было вообразить величество Божие. Взор его устремлен был к Богу, но по мере того, как предмет ему открывался, его охватывало изумление перед собственной способностью к подобному постижению. Смотря на собственное отражение в воде, видел он отражение Бога в себе самом и все более поражался. «Ничто, но ты во мне сияешь величеством твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод». Ничто, но жизнь я ощущаю, не сытым некаким летаю, всегда пареньем с высоты. Тебя душа моя быть чает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, конечно, есть, и ты есть. Природы чин вещает, гласит мое мне сердце то, меня мой разум уверяет, ты есть, и я уж не ничто. Частица целой я вселенной, поставлен мниться мне в почтенной средине естества я той, где кончил тварей ты телесных, где начал ты духов небесных и цепь существ.

с этого стиха ода Богу стала одой божественному сыновству человека. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества. Я телом в прахе и сливаю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но, будучи я столь чудесен, отколи происшел, безвестен, а сам собой я быть не мог, твое создание я, Создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертну бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие твое. Тут охватило его такое упоение величайшую гордостью и сладчайшим смирением, открытыми человеку, такое невыразимое счастье пребывания в Боге, что далее уж писать он не мог. Было то уже ночью, незадолго до рассвета. Силы его покинули. Он уснул и увидел во сне, что блещет свет в глазах его. Он проснулся, и в самом деле воображение так было разгорячено, что казалось ему, вокруг стен бегает свет. И он заплакал от благодарности и любви к Богу. Он зажег масляную лампу и написал последнюю строфу, окончив тем, что в самом деле проливал благодарные слезы за те понятия, которые были ему даны. Неизъяснимы, непостижны, я знаю, что души моей воображения бессильны и тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить. Когда он кончил, был день.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «Мечты» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В нашей прошлой передаче вместе со старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой мы с вами в общих чертах познакомились с женскими залами галереи Петра Великого, в которых представлены предметы времен царствования Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. И остановились мы на пороге зала, который является кульминацией всей экспозиции первой половины XVIII столетия. Этот зал демонстрирует не только богатство эрмитажной коллекции фарфора, серебра и стекла, но и отражает значимые события русской истории, развитие петровских начинаний, демонстрирует высочайший уровень российских мастеров, которого они достигли в результате заложенного при Петре I системного освоения наук, технологий, мануфактурного производства. Например, фарфор «Белое золото правителей», производство которого в Европе-то началось только в самом начале XVIII века, да и то в 2-3 государствах. Уже к концу 40-х годов XVIII века в России изготавливался на собственной императорской порцелиновой мануфактуре. И это стало возможным благодаря трудам, теоретическим и практическим опытам Дмитрия Ивановича Виноградова. Это произошло всего лишь через 30 лет после появления знаменитого майсенского фарфора. То же самое касается и производства изделий из серебра и стекла. Но подробнее об этом рассказывает куратор экспозиции Наталья Юрьевна Бахарева.
1: Этот зал мы сделали очень насыщенным экспонатами, потому что этот зал – это апофеоз нашего рассказа, нашей галереи Петра. Здесь мы как бы присутствуем вот за таким пиршественным столом, богато накрытым. И здесь у нас рассказ подведения некоторых итогов вот развития начатого при Петре I. Но то, что невозможно было сделать при Петре, но стало возможным при правлении его дочери, это появление собственного фарфора в России. Это предмет особой гордости, потому что в XVIII веке многие развитые страны европейские могли похвастаться наличием у себя академий, армий, флота, но только несколько стран имели свое фарфоровое производство. И Россия, которая, собственно говоря, только менее полувека, как начинает приобщаться к европейской культуре, вот проходит буквально 40, чуть больше 40 лет, и мы уже имеем собственный фарфор. Фарфор, который разрабатывает Дмитрий Иванович Виноградов, делается он полностью из российского сырья. Виноградов разрабатывает рецептуру вот этого фарфорового теста, фарфоровой массы, краски и конструкции печей. Сначала печи небольшие, и изделия ранние фарфоровые, они очень маленькие. Здесь мы специально вот так вот переворачиваем и как бы донышком показываем уникальный наш предмет. Чашечка с виноградной лозой, на донышке надпись 1749 и личное клеймо Дмитрия Ивановича Виноградова. Это вот самое раннее такое изделие из российского фарфора, из российского порцелина. И мы видим, что предметы очень небольшие. Небольшие чашечки, небольшие табакерочки, коробочки, пасхальные яйца, белые предметы, предметы, которые постепенно получают роспись. Ну, а поскольку предметы маленькие, то самое популярное, то, что делается вот в первую очередь на фарфоровом заводе, это табакерки. Табакерки очень разных форм. Здесь мы опять же показываем, у нас в основном табакерки в предыдущих залах были, но здесь мы показываем знаменитую нашу табакерку в форме раковины. И, конечно же, пакетовые табакерки, пакетошные, как они назывались, сделаны в форме письма. С одной стороны подписан адрес, а с другой стороны сделана такая рельефная имитация сложенного конверта, запечатанного сургучной печатью. Приподнята у нас самая известная наша пакетошная табакерка на адрес Елизаветы Петровны. Да, специально приподняли, чтобы было видно, что с обратной стороны сделана вот эта имитация сургучной печати. Есть и новые наши приобретения. Вот буквально в прошлом году Эрмитаж приобрел вот эту табакерку. Приобрел ее благодаря, опять же, финансовой поддержке «Газпрома», как, собственно говоря, и наша экспозиция, наши витрины тоже благодаря их помощи сделаны. Табакерка на имя Турчининовой. Турчининова – это сестра одного из владельцев уральских заводов. И мы про него рассказываем и в этом зале, и в залах Екатерины II. Ну, вот эта вот табакерка – наше новое приобретение. В 50-е годы по конструкции Виноградова делается большая печь, и появляется возможность сделать сервизы, то есть делать предметы больше по размеру. И вот здесь мы показываем вот это богатство. Мы показываем богатство росписи, сюжетов росписи, богатство форм вот этого раннего фарфора. Здесь они по типам изображений распределены. Показываем, что вот здесь, кстати, это видно, рюмочные передачи, внутри изображена лежащая ветка. Ветка это маскирует брак. Иногда на этих изделиях появлялись железистые черные точки, но это были очень дорогие изделия, и поэтому их в брак не отправляли. А на месте вот этих точечек старались нарисовать или жучка, букашку, комара, цветочек или вот такую лежащую веточку для того, чтобы замаскировать вот этот вот производственный брак. Показываем сюжеты, связанные с геральдикой, и вот эти разнообразные предметы с изображениями птиц – это предметы из собственного сервиза, который принадлежал Елизавете Петровне. Но интерес к изучению природы, он сказался вот и в росписи фарфора. Делались такие росписи по гравюрам, по специальным атласам, и здесь мы видим вот разные виды птиц. Здесь у нас...
0: Извините, Наталья Юрьевна, перебью. То есть часть экспозиции, которая раньше была вот в параллельной галерее, но там ближе к началу, там как раз фарфор был виноградовский, ее вот сюда, да, перенесли?
1: Нет, у нас виноградовский фарфор, вы имеете в виду в параллельной галерее Екатерининское время?
0: Да, оно в самом осталось. Начале. А, там осталось.
1: Нет, оно осталось, но там мы показываем екатерининский фарфор, а здесь мы показываем фарфор елизаветинский. То есть здесь у нас, там уже расцвет фарфорового производства, а здесь у нас именно виноградовский фарфор, то есть это именно первое начало. Вот эти золотые предметы – это чайно-кофейный сервиз Елизаветы Петровны. Конечно, самый первый сервиз был сделан для Елизаветы Петровны. И вот мы здесь показываем вот эти тарелки с цветами, они из этого сервиза, тарелки с птицами из этого сервиза. И здесь вот мы показываем предметы, опять же, из этого сервиза, собственного сервиза Елизаветы Петровны. И вот эти роскошные корзиночки с маленькими голубыми цветочками. И вот эти вот корзины, украшенные лепными гирляндами цветов. Невероятно красивые вещи. Это лепные, причем это же каждый лепесточек лепится отдельно, приклеивается с помощью фарфоровой жидкой массы. То есть это такое очень сложное производство. И, конечно, такие сервизы делались для Елизаветы.
0: А это вот, я так понимаю, прообраз знаменитой сетки?
1: Кобальтовая сетка. Ну, в принципе, тот же самый завод. Ну, кобальтовая сетка, она без цветочков.
0: Да.
1: А здесь вот на прорезных этих предметах тоже есть вот эти цветочки. На прорезных предметах есть цветочки. И здесь тоже на пересечениях такие же цветы. Ну и рассказываем мы здесь, конечно же, про серебряное производство. Это опять продолжение темы Петровской, в какой-то степени такой промежуточный как бы итог вот этой темы, потому что при Петре в России находят свое серебро, потому что до этого мастера оружейной палаты, они работали на привозном серебре. При Петре находят серебро уже вот Сибирь-Урал, и у нас в первых залах показан кубок-кораблик, преподнесенный Петру, он сделан из первого найденного в России серебра. Ну, а здесь у нас уже, можно сказать, витрины ломятся от изделий отечественного серебра. Роскошные, барочные, рокальные вещи. И здесь же у нас есть такая тема в этом зале, вот этой вот переменчивости XVIII века, эпоха дворцовых переворотов. Вот, например, роскошный, невероятной красоты плодоминаж, сделанный, заказанный для императрицы Анны Иоанновны. Делался он мастером Либманом в Санкт-Петербурге. Но завершили создание вот этого роскошного серебряного ансамбля уже в царствовании Елизаветы Петровны. Поэтому здесь на блюде, вот на основе, помещены гербы и внутри вензель Елизаветы Петровны. Это вот...
0: А плодоминаж это что такое?
1: Ну, это как плодоминаж, ну, как поднос, блюдо, где расставлены различные предметы для сервировки стола. И здесь плодоминаж, он стоит в центре стола, и здесь мы видим, что вот на подносе установлена ваза для фруктов. Рядом Мы видим вот эти вот большие, немножко напоминающие солонки, вот эти сосуды, они предназначены для сахарной пудры. И рядом мы видим вот эти соусники. Мы специально на одном из соусников сняли крышечку, чтобы было видно, что к крышечке прикреплена ложечка. Крышечка снимается вместе с ложечкой. И подсвечники. Вот пладоминажи – это такие вот, как наборы посуды, да, она выставляется, и это вот такой сервировочный набор.
2: Можно было брать фрукты, посыпать из этой большой сахарно-пудреницы.
1: Да. Здесь мы показываем, опять же, вот эти вот парадные кубки. Это немножко такое продолжение традиций, как русских, так и европейских, потому что у нас такие кубки часто привозили, вот, особенно в начале XVIII века, из Аугсбурга, из Нюрнберга, таких центров, где изготавливали подобные изделия. Но вот здесь мы видим уже работу российских мастеров, изображение двуглавых орлов, знаменитые кубки-ананасы. Это все Москва и Петербург изделия. Продолжаются традиционные изготовление традиционных подносных ковшей. В основном они предназначались для казачьих атаманов. Но здесь мы опять же видим ковши времен Елизаветы Петровны и Анны Иоанновны. И видим, какие они сложные, какие они, как они насыщены декором. Это уже действительно такая эпоха расцвета барокко, эпоха рококо. Самый роскошный, конечно, вот этот вот ковш. Он такой, ну, наиболее объемно оформленный. Он с вензелем Елизаветы Петровны. Это времена Елизаветы Петровны с объемным. Еще серебро, опять же, парадное, опять же, часто именное, с гербами. Вот здесь есть предмет с гербом Шувалова. И две миски вот в центре на поддоне миска и вот круглая миска. Они из петровского сервиза. Это сервиз, заказанный для великого князя Петра Федоровича, будущего Петра III, для его резиденции в Эрненбауме. И там вензели Петра Федоровича, там двуглавые орлы, такие вот парадные серебряные изделия для украшения стола. Но это все уже именно российское производство.
2: Чайники какие чудесные.
1: Бульетка. Внизу спиртовка, вот это, да, вы имеете в виду, вот этот нижний?
2: И этот, и сверху еще.
1: Очень красивые чайники, и внизу еще предполагается, что вы
2: типа
1: можете...
2: горелки.
1: Горелка, да, собственно, горелка и есть. То есть можно подогреть воду в этом чайнике.
2: А горелка маленькая, то есть это каким-то, ну,
1: спирт. То есть она чуть-чуть подогревает, это, конечно, не для кипячения.
2: А почему бульетка, а не чайник?
1: Такое название пришло, да. Нет, чайник, это когда просто чайник стоит, а бульетка, это когда вот есть вот этот подогрев. Здесь у нас показаны две коронационные стопы. Вот одна стопа номер 4, это коронационная.

0: или надпись «Сибирь» – это показатель качества, и это железо и медь покупают даже в Англии, которая, собственно говоря, является главным поставщиком металлов в Европе. И здесь мы как раз показываем изделия этих заводов. При Анне Иоанновне, при Елизавете Петровне продолжает крепнуть вот эта империя, промышленная империя Демидовых. Появляются новые промышленники, потому что часть промышленных производств при Елизавете Петровне передается вельможам в управление. Они, конечно, на Урал не приезжают, но, по крайней мере, вкладывают деньги в развитие этих заводов, ну и как умеют, так и развивают. И появляются уже новое поколение таких активных фабрикантов, и в частности, вот Турчининов, которого я уже упоминала, у него создается такое мощное производство, которое будет развиваться еще и при Екатерине II, и у нас вещи, связанные с Турчининовым, есть в залах Екатерины. И у Турчининова будет создан при его металлургических заводах будет создана Троицкая фабрика для изготовления посуды. И там будут делать расписные самовары, расписные подносы. Они у нас есть, но они более позднего времени, поэтому они в этой экспозиции не представлены. Так что здесь у нас, пожалуйста, вот еще уральские заводы.
1: Наталья Юрьевна, можно вопрос? А это же все серебро, да?
0: Да.
1: А почему
0: это... Позолоченное.
1: Позолоченное,
0: да.
1: То есть одно белое,
0: да,
1: а другое,
0: да,
1: ну, золотое.
0: Серебро с позолотой, да. Здесь у нас стеклянное производство. Опять же, оно развивалось при Петре, Ямбургский стеклянный завод. Очень много было привозного стекла. И вот в царствовании Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны оформление стола становится еще более пышным, еще более богатым. Поэтому, конечно, изменяется и декор, и формы кубков. И, конечно, привозится много из Европы стекла. И здесь мы показываем изделия, в том числе европейских мастеров. Но и крепнет, и развивается собственное производство. Стекло становится более чистым, более прозрачным. Усложняются гравировки. И здесь мы видим изделия, которые как кружевом покрыты, да, вот этой великолепной гравировкой. Очень часто на этих кубках гравируются вензели императрицы и ее портрет. Вот здесь мы видим такие изделия. Это могут быть кубки, посвященные каким-то важным событиям. Вот там военные атрибуты. Это значит, что это связано с военными победами. Вот тут знамена награвированы на кубке. Но не обязательно, не только такие сюжеты. Вот здесь мы видим стаканы с изображениями каких-то домов, усадеб. Мы видим использование символа и эмблематы. Вот опять же такие нравоучительные сюжеты, какие-то символические изображения, изображения охотничьих сцен. То есть очень разнообразный вот этот жанр гравировки. Роскошная жирандоль, украшенная вот этими вот...
1: Подсвечник.
0: Да-да-да, это подсвечник, который ставится у стены или у зеркала. Если он ставится у зеркала, то, отражаясь в стекле, он кажется круглым. На самом деле он такой вот плоский, с одной стороны. И вот мы видим эти невероятно красивые кубки. На некоторых сделана вот эта вот виноградная лоза в виде таких как будто пузыри. Это действительно иголочкой протыкающееся вот стекло в процессе его выдувания, когда появляются вот такие вот грозди винограда. Невероятной красоты вещи. Да. В основном вот в этой витрине у нас изделия, связанные с Елизаветой Петровной, а вот в этой витрине есть вещи, связанные с Елизаветой, а есть кубки более ранние. И мы, кстати, видим, что они еще не настолько прозрачные. Мы видим, как постепенно вот это вот совершенствуется производство. Это кубки времен Анны Иоанновны. Здесь есть кубки, которые, опять же, говорят нам об эпохе дворцовых переворотов. В нижнем ярусе у нас стоят кубки, на которых помещен портрет Анны Иоанновны. Но вензель на них уже Елизаветы Петровны. То есть их начали делать при Анне Иоанновне и использовали уже при Елизавете, поэтому портрет одной императрицы, вензель другой. И есть у нас здесь уникальный предмет, опять же, связанный с эпохой дворцовых переворотов, в верхнем ярусе, в центре, под номером 2, кубок, на котором изображен император Иоанн Антонович. И помещен его вензель Иван III. В XVIII веке отсчет вели немножко иначе Иоаннов, поэтому он был III. В XIX веке его стали называть Иоанном VI. Это уникальная вещь, потому что это племянник, это как бы сын племянницы Анны Иоанновны, принцессы Анны внучатый, Леопольдовны, внучатый племянник, которому Анна Иоанновна завещала трон, и он вступил на престол, когда ему было всего 2 месяца. Через год его свергла с престола Елизавета Петровна, мальчик был арестован вместе со своими родителями, и остаток своей жизни он провел в заключении, видя только, собственно говоря, своих охранников. И при вошествии

0: Елизаветы на престол, указом было повелено уничтожать все изображения Иоанна Антоновича, все документы им подписанные и оды, какие-либо произведения ему посвященные. Вот любое напоминание об Иоанне Антоновиче подлежало уничтожению. Поэтому хранение у себя такого кубка было в буквальном смысле слова смертельно опасно, потому что если вы храните у себя изображение свергнутого императора, то вы готовите переворот, это государственная измена. Он был действительно опасен, потому что, ну и, наверное, если бы он скончался, все было бы проще, да, вот уже в конце 18 века, в 19 веке уже Иоанна Антоновича вспоминали, но он находился в заключении, и это был законный монарх, поэтому все напоминание о нем необходимо было стереть. И вот это очень надо было быть отчаянным человеком, чтобы хранить у себя кубок с изображением Иоанна Антоновича. Кубок поступил к нам, как и большинство коллекций русского искусства, в 1941 году из историко-бытового отдела Русского музея, то есть такой музейный фонд. Где он находился до революции, мы не знаем. Мне кажется, что его могли приобрести, и, скорее всего, его приобрели, может быть, какой-то коллекционер, может быть, это было в 19 веке, но где-то за границей. Я думаю, что в середине 18 века этот кубок находился за границей. То есть это кубок, и таких кубков было сделано всего несколько штук. Делали их, конечно, во время правления Иоанна Антоновича. Это кубок парадный. Возможно, он был поднесен кому-либо из дипломатов, которые сюда приезжали. И вот только таким образом я могу объяснить, как этот кубок мог сохраниться вот в середине 18 века.
1: Ну, это получается как бы кубок на будущее, потому что Иоанн Антонович же был, ну, маленьким, младенцем.
0: Он самый император.
1: Я не в этом смысле, а изображение уже взрослого человека.
0: Да. Изображение символическое. Как правило, вообще вот эти вот изображения императриц, они при их создании использовали монеты и медали. И на монетах Иоанна Антоновича тоже изображают не двухмесячным младенцем, то есть его изображают в виде такого, ну, немножко античного героя. Да. Это символическое изображение императора. В основном-то формально правила его мать, Анна Леопольдовна. Ну, вначале еще Берон, в начале его царствования, потом уже Анна Леопольдовна. Но, да, это такое символическое изображение. Но это очень красивые вещи, и тут, конечно, надо вот просто стоять около этих витрин, тем более, что витрины у нас с хорошим светом, и они позволяют это все рассмотреть, и просто вот эти вот гравировки разглядывать, как сделаны вензели, как сделаны орлы, как сделаны эти грозди винограда. Вещи очень красивые.
1: Да.
0: И действительно, этот зал напоминает такой богато накрытый стол. И еще он напоминает о том, что в XVIII веке при французской сервировке стола на стол же выставлялось как бы все угощения, но посуда она находилась вот в шкафах, да, в каких-то поставцах. И, например, при входе во дворец, в Зимний дворец Анны Иоанновны, который стоял на месте того дворца, в котором мы сейчас находимся, при входе с парадной лестницы гости видели сначала такие шкафы-витрины, где стояла серебряная посуда, и вот через этот зал, через этот буфет, как его называют один из современников, вы проходили в тронный зал и видели уже дальше императрицу перед троном. Вот мы с вами тоже сейчас, заходя в этот зал, видим в торце вот такой вот буфет-витрину с огромным количеством серебра, как это и было в императорском дворце. Ну и, конечно, вот наша гордость – это коллекция стекла и коллекция раннего виноградовского фарфора.
1: Виноградовский фарфор, вот мой, например, очень самый любимый. Я только ради него прихожу смотреть фарфор, он такой красивый.
0: Он красивый, и вот эти ранние предметы, они, ну
1: очень
0: да.
1: Очень трогательные.
0: Очень трогательные, может быть, не очень правильные, еще какие-то где-то форма, может быть, не очень ровная. Вот эти вот букашки и веточки, которые маскируют брак. Но вы понимаете, что это вот самый ранний фарфор, то есть в течение многих-многих-многих лет мир пытался разгадать секрет китайского фарфора. Подражали в майолике керамики фарфору. Вот здесь у нас, кстати, показаны икжельские изделия. Это вот керамика, которая подражает фактически, ну, насколько это было возможно, фарфору. Тоже очень такие наивные вещи, вот с этой белой глазурованной росписью, которая подражает фарфоровой росписи. И то, что у нас появляется свой собственный фарфор, это, конечно, невероятное достижение. И, кстати говоря, в витрине мы наряду с виноградовским фарфором показываем одну современную фарфоровую скульптуру. Это изображение,
1: Я даже догадываюсь, какое.
0: Изображение Дмитрия Ивановича Виноградова, который стоит у стола. и держит в руках как раз вот ту самую фарфоровую чашечку с виноградной лозой, которую мы здесь видим, и перед ним лежит пакетошная табакерка. То есть это вот как раз изображение самого Виноградова. Ну, без него нельзя было обойтись, конечно, на экспозиции, но его исторических изображений нет, это вот уже работа современных.
1: Ну, это выставка же была несколько лет назад, да, к юбилею
0: Виноградова. Да. И вот там... у нас, да, с этой выставки у нас, собственно говоря, и появилась эта скульптура, и теперь она украшает нашу экспозицию.
1: Восхитительно, конечно. Вот эти вот предметы все, сервировки, они восхищают. Хотела уточнить по поводу французской сервировки, то есть... Стояли уже все кушанья на столах, да, больших блюд. И как? А тарелки из чего есть и чем есть? Это...
0: Тарелки стоят перед гостем, да. Но были люди, которые разрезали мясо, которые подавали какие-то блюда. Но это уже русская сервировка с меню, да, когда это постепенная подача. Да. А вот французская сервировка – это такой вот пир для глаз еще, потому что по команде крышки поднимались крышки специальные, которые закрывали еду, чтобы она не остыла, и вы видели сразу вот это все изобилие на столах, и это, конечно…
1: Впечатляло.
0: Да.
1: А сразу и первые блюда, и второе, все сразу, и десерты, то есть все, кто что хотел, потрясающе.
0: Да, такое…
1: Итак, к середине XVIII века российский императорский двор по своему великолепию не уступал крупнейшим дворам Европы. Что это значило для того времени? Это был престиж государства, его место и значение на политической карте, экономический и научный потенциал. У каждого времени свои мерила. Для XVIII века это была роскошь и изысканность двора. А двор задавал тон и стиль для придворных, которые обязаны были соответствовать своей монархии. Но об этом мы продолжим беседу в нашей следующей передаче. Напомню, что о залах галереи Петра Великого нам рассказывает ее куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Наталья Юрьевна Бахарева. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания. Mm-hmm.

0: Для вас прозвучала первая часть сонаты для блокфлейты и баса континуо «Фа мажор» Георга Фридриха Генделя, исполнителя Михала Петри и камерный ансамбль.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. С вами передача «Читательский клуб» на радио «Град Петров». И сегодня ее ведущие Лиза Тихомирова.
1: Здравствуйте.
0: И я, Евгений Маслов. Сегодня мы, по моему скромному предложению, читаем занимательный, как минимум, текст «Ученики в Саисе», автора под псевдонимом Навалис. Я, пожалуй, не буду вас полным именем данного господина сейчас мучить. Все равно он известен всем, кто вот как-то какое-то сношение имел с романтизмом, как именно, что Навалис, собственно. Вот, и тогда, как у нас принято, я должен сказать несколько слов, почему я предложил этот текст. Ну, начнем, как обычно, с прозы. Ну, на самом деле, ведь всегда прекрасно в каком-то синхронизме, что ли, находиться со своими собеседниками. Я думал, что Лизе понравится. И, видимо я угадал. Да, мне кажется, да, это вполне в духе. Поэтому я надеюсь, что сегодня у нас получится. Как-то на одной волне, извините за такой новомодный термин, но на самом деле восходящий в каком-то смысле к этому романтизму.
1: На вайбе.
0: Да, на одной музыкальной как бы волне, да, находиться в одной гармонии, вот, да, да, в одной гармонической каденции какой-то находиться с Навалисом, всем вместе. Почему этот текст, кроме таких прозаических причин? Вообще, я как-то вот понемножку проникаться начинаю любовью к романтизму как раз вот этого периода. В принципе, ну, наверное, я еще молодой просто. Я не знаю, в чем тут дело. Да, да. Но как-то вот очень мне самому приятно. В особенности, конечно же, некоторые вещи, которые говорит Навалис. Тут же еще важно сказать, что текст, ну, те, кто читали, видели, он довольно философичный. Это область моей основной деятельности. И судя по тому, что пишут сами комментаторы к этому тексту более современные, и судя по тому, что я вычитал из текста, он еще и предвосхищает многие такие темы, о которых я и так на этих передачах иногда говорю время от времени, и не я один говорю. И мне кажется, это прекрасно. В каком-то смысле этот текст, хотя он так, наверное, не задуман, но можно читать как такое руководство, как вообще читать. Вот я даже такой вот немножко завирательский заход предложу. Но разовью его, наверное, попозже. Пока слово передам Лизе.
1: Да, так интересно вот насчет романтизма. Ну, я постарше тебя, но я тоже сейчас к нему очень близка. И понимаю, я извиняюсь, я буду сегодня использовать немножко какие-то исторические термины, которые иногда раздражают моих православных друзей. Но сейчас уже нет, потому что сейчас понимают, что очень многие термины надо воспринимать именно поэтически. Я когда говорю про эзотерику, я не говорю про какие-то схемы жесткие, как устроен мир, что есть те, которые видят, а кто не видит, что не надо там молиться и поститься, а надо вглубь всматриваться мира. Нет, я как раз, когда каждый раз говорю там про Штайнер или про какие-то свои эзотерические, как-то чаяния даже, я, наверное, вот мне Навалис открыл сегодня, что, скорее всего, я имею в виду то, что он имеет в виду. То есть это поэтичность всего мира, связанность всего мира. Это связь поэзии и философии, это связь прозы и поэзии. Он же сам говорит, что насколько я люблю лирику, но при этом мне хотелось написать, ну, в комментариях, да, в каких-то, именно прозаическое произведение, но с первых же строк я уже даже не знала, как выделять, не выделять, потому что так же, как в «Набережной неисцелимых», хочется выделить все и зачитывать эти кусочки. Но с самой первой строки ты понимаешь, что это поэзия. Я читала вслух маме, и мы вот просто как будто бы Пушкина читали. Но при этом столько тем, которые ты хочешь выразить, но своим корявым языком, все время как будто бы говоришь не о том, а вот человек, который смог о том правильным языком, без лишнего какого-то пафоса. Вот как-то, вот, мне кажется, гений как раз в том, что говорит об очень пафосных, я бы даже сказала, вещах, очень простым языком. И помимо того, что это просто красиво, как он говорит, что санскрит ради санскрита, что не надо думать, что вот мы изобретем речь, которую будут все понимать. Да нет, у нас эта речь везде, вот как он говорит, в природе, там, в религии, да в бытовых наших каких-то вещах. Есть поэзия, через которую человек, кстати, благодаря поэтам, спасибо им огромное, потому что они как раз нам открывают какие-то даже намного более простые вещи, чем нам кажется, которые существуют в природе, в жизни, в бытие. И как раз вот эта вот поэтичность всего, то, что связывает и науку, и философию, и жизнь, он описал вот в таком прекрасном сочинении. Я просто благодарна, что ты для меня его открыл, потому что, наконец-то, я нашла то, как это можно все выразить, что меня мучает изнутри, но я не могу никак это все объяснить. Вот. Ну, если уже к тексту переходить, ты хотел бы первый про текст начать? Конечно, я все равно буду затрагивать. Для меня все равно каждый текст, он ниточками, ну, как-то аллюзии постоянные к чему-то любимому, к чему-то то, что наболело, или наоборот, то, что вот было где-то потаенное, и вдруг ты, наконец, оно каким-то новым светом озаряется. Конечно, у меня тут все время там пометки. Это я писала диплом по Бергсону. Поэтому для меня вот эта творческая эволюция очень сочетается с мыслями Навалиса. И какие-то образы даже, я понимаю, что это люди из разных эпох, но при этом столько образов поэтичных, оба человека близки к науке. Казалось бы, вот как Бергсон говорил, что это слепок челюсти на длительности времени, да? Но без нее никак, потому что если у нас там нет рук и ног, мы не можем там цветок сорвать, понюхать его. Там говорят, что даже ангелы нам завидуют, сколько на это книг написано на эту тему, фильмов снято. И вот это вот общее состояние, мне кажется, ангельского начала, к чему, кажется, иногда стремится человек, к божественному началу. И все равно венец творения, и этот венец творения, он ни в коем случае не должен отделяться от всего, что создано. Вот еще важная мысль, которую бы мне хотелось как бы в православной среде тоже еще раз повторить. Мы православные, я тоже себя, конечно, к православным приписываю, но я так понимаю, что очень боятся тему какой-то одушевленности природы, все время связывают с пантеизмом. И что нет-нет, мы не пантеисты, ни в коем случае Бога нет в природе, он не растворен по всему. Да, конечно, не растворен. Понятно, что тут какое-то дело в терминах. Но то, что природа одушевленная, мне кажется, Навалис об этом говорит. И это как раз роднит ее с человеком. И мысль одушевленная, и природа, и каждый листочек, и наше тело одушевлено. И вот эта вот душа, может быть, дух, ну, все по-разному все время используют, да, эту терминологию, поэтому тяжело, может быть, из-за этого все споры возникают. Мне еще напоминает тоже одну важную мысль, я сразу ее скажу, просто это вот все в кучу, потому что об одном. Мой любимый Штайнер, которого тоже все боятся часто православные, он такую мысль обозначил, что природа на самом деле эмоциональна. Он вот называет это эмоцией, что связано с человеком. И когда мы в детстве, в школе изучаем какие-то стихотворения лирические, все время мы пишем сочинения, что хотел сказать автор, ну или какой он портрет рисует человека, используя природные. Да не надо специально вырывать что-то и думать, а что же это в природе? А, вот солнце закатилось, это значит, что он про старость говорит, там Есенин, да, например, за горы солнце яркое скатилось. Вот он рассуждает там о старости, об отсутствии сил, еще что-то. Нет, наоборот, все настолько связано этими эмоциями душевными, и получается, что когда мы говорим или читаем, или поэт и пишут о природе, то они этим самым говорят и о человеке, и о Боге. И поэтому, когда мы смотрим на закат, мы не рефлексируем и думаем, вот, скоро старость. Да нет, просто те же самые ниточки затрагивают души так же, как когда мы думаем о старости. Или травинка трепещущая о влюбленности, может сказать. Подувший ветер о тревоге о какой-то. Не зря ведь вот говорят, тревожность такая перед бурей. Не просто из-за того, что мы боимся, что молния ударит, а из-за того, что есть действительно какая-то эмоциональность в природе, которая роднит с человеком и вообще с божественным миром. И вот мне очень близка эта связь.
0: Мне кажется, да, действительно, это очень в духе Навалиса, потому что сам он несколько раз говорит какие-то такие вещи. Ну, вот я один такой образ только вспомню. Сам я есть линия, тот ручей, который бежит по склону, когда я к этому склону весь приникаю. И наоборот, говорит про то, что когда он, ну, там, в контексте влюбленности, мне кажется, это не только влюбленность, там разные эмоциональные состояния сильные могут быть. Ну, в общем, когда все вот как бы расцветает, оно именно из-за того, что есть человек, и для этого как бы человека, получается, расцветает. И это для вот этой классической философской двусмысленной, и в том смысле, что для как цель, и для в смысле, что из моей перспективы, вот я не могу по-другому видеть, для меня все будет расцветать. Да? Да-да-да, мне кажется, это очень даже в его духе, и тут по поводу вот этих вот рационализирующих, вот в жесткие какие-то коробочки раскладывающих подходов к тексту и к самой природе, когда мы простое, емкое и как бы удобное, снимающее всякую тайну объяснение имеем. Ну, вот как вот, да, вот, мы тревожны, потому что боимся и там дальше чего-то, да. Действительно, как-то сухо и смешно, и, наверное, даже далеко от действительного изучения природы такого рода объяснение бывает, что текста, что наших состояний, связанных с природой. Я к чему это говорю? К тому, что вот текст, он, если утрировать, начинается как бы с двух таких мыслей, из ниоткуда берущихся у, судя по всему, героя-ученика, потому что называется первый этот отрывок «Ученик». И вот как раз вот вторая мысль в моем переводе как звучит? «Истолкования противопоказаны священным письменам. В совершенной речи сказывается преизбыток вечной жизни, а для нас такое писание созвучно первозданным тайнам», ну, то есть природным тайнам, да? «Ибо в таком писании слышна всемирная гармония». Ну и далее, собственно, через образ учителя, который тут же появляется, говорится, что, вот, видимо, в нем эта мудрость воплотилась. То есть все вот эти вот попытки, а вот сейчас мы схватим, вот объясним, смысл зафиксируем того, вот, что нам там в тексте говорится, или вот что там со мной какое-то состояние произошло там, да, или вот в природе. Все, мы быстренько объяснение дадим, зафиксируем, смысл понятен, идем дальше. Противопоказано священным письменам такого рода работа. Ну и, собственно, не раз в тексте аллюзии евангельские имеются, да, у нас про пришествие нового царства, да, или про какое-то вот дальнейшее, ну, правда, в контексте развития природы, но человека вместе с этой природой и духовной жизни человека вместе с этой природой, пришествие чего-то небывалого нового, которое вернет золотой век, да, то есть тут эти аллюзии довольно понятны, и более того, собственно, сам в какие-то моменты он говорит о некой благой вести тоже, да, в тексте. Я это к чему говорю? К тому, что, ну, и это тоже в любом, наверное, мне все-таки кажется, сообществе, которое что-то чтит как священное, важная всегда такая вот одергивающая, дисциплинирующая, что ли, мысль. Потому что про дисциплину здесь, кстати, при всей поэтичности тоже не раз говорит Навалис. Дисциплинирующая вещь. Это очень удобно свести всю тайну самого важного к какому-то короткому, ёмкому, как бы прагматическому объяснению, чтобы можно было дальше жить свою жизнь. Угу. Ты вот нам скажи, да, что ты от нас хочешь, и мы дальше как бы будем жить хорошо. Нет, противопоказано священным письменам истолкованию. Да. Мне кажется, это очень в духе Навальса, то, что Лиза говорит.
1: Да. Ты продолжаешь?
0: Мне, да, бесконечно.
1: Просто как раз, да, хочется из того же диалога. С одной стороны, ведь тоже он берет два таких начала, да, естество, ну, как не испытательское, естество научное. Mm-hmm. Он же тоже был и философом, и все-таки его называют ученым, да, mm-hmm. естественником. И вот это поэтическое. И он, с одной стороны, как будто бы там есть диалог разных учеников, ну, разных собеседников. Один действительно больше говорит, что надо больше испытывать, природу как-то надо... Ну, нет ничего очень жесткого. Понятно, что все склоняются к тому, что это должно быть какое-то благодарное изучение. Я помню, у нас была лекция у Сикацкого как раз, и мы говорили про, ну, вот этот научный метод, что все равно опыты от слова пытка, мы все равно лягушку, да, разделываем. И как быть? С одной стороны, человек должен, чтобы потом на столе хирургическом помочь спасти жизнь другому человеку, должен и лягушку препарировать, лягушке больно, и живую лягушку препарировать, не просто там, и можно сказать, даже издеваться в каком-то смысле на природу. Вот что делать? Я вот помню, тогда еще я поняла, что есть какая-то ниточка с восточным каким-то мировоззрением и даже с восточным пониманием жертвы. Ну, в библейском смысле, мне кажется, тоже это жертва. Это не просто вот Богу, потому что вот мы про тебя помним, с одной стороны, да, что надо всегда помнить о Боге, что Он нам все дал, поэтому мы можем там и тельца, и все. Но вот это жертвоприношение, оно как бы нас немножко не оправдывает жертвоприношение, это действо, которое позволяет нам извиниться за то, что мы так к природе относимся. То есть сакрализация вот этого обряда жертвоприношения нас прощает, что мы можем заколоть ягнёнка, там ещё, ну, вот что-то такое сделать для человека. То есть мы говорим: Господи, ну иначе мы жить не можем. Но вот мы это делаем все время, памятуя о том, что мы корову там закололи или там еще кого-то. И вот мне хотелось провести аналогию с учеными. Вот было бы здорово, если бы ученые с этой лягушкой, ну, это, конечно, может быть, немножко по-детски звучит, но чтобы в тот момент, когда они ее препарировали, они как бы немножко просили прощения за это. Вот, ну, какая-то такая, я может быть, не могу сформулировать, но мне кажется, что у Навальса тоже есть, что надо природу исследовать благодарно, аккуратно, тихо, спокойно, без вот этих вот лозунгов «сейчас мы все узнаем, все победим и бессмертными будем», без гордыни, опять же. И если это все делается без гордыни и с вечным, ну, с вечной памятью, опять же, о первородном грехе, потому что мы действительно ходим, мы всегда должны об этом помнить. Помнить о том, даже если мы сходили на исповедь, помнить о том, что мы натворили в этой жизни. Это все равно всегда в нашей памяти. Но есть примирение здесь. И я вот вижу в этом тексте то, что мне близко, что наука могла бы пойти каким-то путем более как-то именно сакральным путем, чтобы это не превратилось вот в такой какой-то раздрай между наукой и пропасть просто, просто когда все спорят, ученые спорят с религиозными людьми, ну, умные, понятно, не спорят, там, сколько сейчас умниц, которые говорят, что как можно сказать, что Бога нет, когда такие чудеса творятся. Но вот это вот чудо, он же, я так понимаю, называют магическим идеализмом, да?
0: Ну, тут разные у него, тут такое уже, вот с этими измами очень много, и мистический символизм, и магический идеализм, и романтизм, просто все это в одну коробочку.
1: Ну, эти все слова, они действительно уравнивают и действительно как-то сдружают все направления. Вот именно про науку и поэзию замечательно. Я считаю, надо идти таким путем. Просто как это сделать, непонятно.
0: Я вот как раз нашел место, специально сейчас искал, как раз очень близко ведь то, что ты говоришь, к тексту. Вот зачитаю сейчас. Это вот уже во второй вот этой части «Природа», ближе к ее началу, естествоиспытатели и поэты всегда составляли как бы особую народность, способную, сплоченную общим языком. То, что естествоиспытатели накапливали в совокупности, сочетая свои находки в продуманном изобилии, поэты приготовляли как насущное продовольствие для человеческих алчущих сердец, вычленяя и чеканя из непомерной природы множество уменьшенных, неповторимых, привлекательных подобий. То есть одни обобщают, другие неповторимые делают, понятно. Но вот дальше вот. Пока... Ну, и то, что единый язык тоже надо отметить, да? А дальше. Пока поэты, недолго думая, увлекались приходящим и зыбким, ну, естественно, если ты единичным, неповторимым занимаешься, ты занимаешься приходящим и зыбким. Это такая эфемерная область. Естествоиспытатели, разъяв острым лезвием сокровенную соразмерность, силились вникнуть в сочленение. Дружелюбная природа, умерщвляемая руками естествоиспытателей, только дергалась, словно безжизненное тело. Однако, вдохновленная поэзией, как возбудительным вином, она не таила своих священнейших, отраднейших наитий, воспарив над своей повседневной достигала небес. Вещая танцовщица была рада каждому гостю и, развеселившись, не скупилась на дары. И дальше там тоже есть образ природы, которая как бы играючи, без какой-то такой напущенной серьезности раздает свое знание, свои дары. Да? Ну, и не только знания, собственно, дары природы в самом нам привычном, обычном смысле. То, что, естественно, в практическом измерении интересует всякого ученого тоже. Да, тут интересная такая вещь, на самом деле, по поводу связи науки и поэзии. Можно вот про какую-то параллель с современностью говорить и контрасты проводить. Я, может, к этому вернусь вслед за Лизой. Но вот интересно на эпоху саму посмотреть. Потому что это именно тот самый момент, когда У нас, ну вот в Германии особенно, на тот момент, в Британии уже это разделение более очевидно, но вот в Германии у нас философ, натурфилософ, то есть человек, который вообще всю природу изучает, и в той или большей мере поэт, это как бы примерно одно такое перетекающее поле. Можно быть ближе к тому полюсу, к другому, но это все примерно один разряд людей. То, что язык у них как бы единый на тот момент рубежа 18-го, конца 18-го, начала 19 века, это правда. Интересно, тоже можно вспомнить пораньше немножко, да, ну, конец 19 века тоже, нашего с вами замечательного Ломоносова, который прямо писал, что он занимается поэзией для того, чтобы совершенствовать свой язык для науки. То есть буквально. Да, то есть, чтобы у вас был адекватный язык для изучения природы, нужно, ну, как минимум, практиковаться, говорит нам Ломоносов в поэзии. Это общий такой, как бы, дух эпохи. Ну, замечу еще раз, да, что не везде это так. В Британии это разделение уже более очевидно происходит, что есть там естествоиспытатели, и вот со своей поэзией нам не обязательно сюда, вам не обязательно сюда к нам лезть. И это понятно тоже. По поводу сегодняшнего дня я разделяю с целым рядом авторов такую вот позицию, и мне кажется, что-то похожее в тексте можно увидеть. Ну, сейчас разберемся. Действительно, нету никакой необходимости для научного познания, чтобы сохранять свое достоинство, вообще хоть как-либо затрагивать вопросы поэтические или религиозные, в смысле ставить их под сомнение или, наоборот, доказывать. Не знаю, там, религиозные истины с помощью биологии. Это странно, вообще, честно говоря. Нет такой задачи. Это не входит в то, что делает науку добродетельным предприятием, скажем так. То, что, не то, что делает... Нет, то, что, короче говоря, такие попытки сделали бы науку нечестной. Она не этим вроде бы занимается. Да? Разъятие трупов занимается трупом. Да? В то же время Навалис, совершенно верно, я согласен, говорит о том, что поэзия говорит о том ускользающем единстве, которое составляет все живое как таинственное целое. Ну, душа, собственно, то, что по классике начинается еще с греческой там, философии, потом, и, в общем-то, и в других религиозных учениях, в том числе в христианском. Собственно, душа – источник жизни в живом теле. Вот что такое душа вот, по классике древней. Почему камни не двигаются, да, там, а люди двигаются? Потому что душа. Откуда идея этой мировой души, что на самом деле это все двигается, и планета двигается,
1: и камни
0: двигаются, все двигается, поэтому как бы источник движения мировая душа, да, как бы, или какой-то дух, там, божественная воля, которая этим движет, ну, в общем, источник некое духовное существо. Я к чему это говорю? К тому, что разбирая труп и устройство трупа, можно оставить тайну того, почему этот труп пока был жив, за скобками, и от этого разбирания трупа и его устройства ничего не потеряет и, наоборот, ничего не приобретет. Но вот важно, да, что всякая попытка выйти за этот предел, выйти за предел, где вы скажете, нет, это никакая не тайна, где вы начнете претендовать, да, на место поэзии в жизни человека, на место убеждений в жизни человека, которые не связаны с научной деятельностью, вот это уже подрывает достоинство, собственно, самой науки. Это не нужно науке, это лишнее для науки занятие совершенно. И, ну, мягко говоря, я не один таких позиций придерживаюсь.
1: Да, это вот то, о чем я тоже пыталась сказать, что тут так же, как поэзия – это что-то между строк, то, что невозможно взять, объяснить, сказать, так же и ученый может делать свое дело, но при этом не говоря каждый раз, что мне не нужна ваша религия и ваша магия для того, чтобы заниматься наукой. То есть, с одной стороны, это так, но говорить об этом нельзя. Мне кажется, вот это и есть, это и есть какой-то закон, о котором надо помнить. Потому что все равно ты, когда разбираешь труп, ты должен понимать, что ты не живого человека, и ты в живом человеке ничего не понимаешь пока, сколько бы ты даже кровь не исследовал. Потому что когда кровь ты исследуешь, вроде бы она только что из живого человека, она уже другая, она уже не по венам течет. Поэтому тут в этом-то весь вопрос. Но, может быть, если бы все подходили именно так, с поэтической точки зрения, что что-то должно быть между строк, может быть, нам открывалось больше.
0: Ну, это, в общем-то, на самом деле и было интуицией многих естествоиспытателей, экспериментаторов и анатомов того времени. Ну, то есть, можно брать астрономию, где у нас коперниканский переворот, так называемый, да, произошел не случайно. Напомню слушателям, о чем идет речь, да, о том, что к эпохе Возрождения уже стало очевидно, что, ну, все-таки как-то не вокруг Земли все вращается. Очень плохо математически объяснялись явления небесные, наблюдаемые с помощью уже открытых, изобретенных, извиняюсь, телескопов. Вот. И решения, которые предлагались изначально, они все были построены, ну, изначально, они потом тоже не оправдались, но первые интуиции, они были все построены на таком околомагическом, пифагорейском подходе к значению числа для движения. То есть это первая гипотеза, они строятся из такого вот практически мистически-поэтического подхода. Современник, старший современник Навалиса, Гёте, его занимает вопрос того, как соотносится анатомия и то, что тогда называлось естественной историей, то, что мы потом назовем теорией эволюции. Mm-hmm. Потому что в анатомии ты занимаешься тем, что вот у тебя вот мертвое разобранное на части, которое ты плохо понимаешь, как функционирует. До сегодняшнего дня мы делаем открытие в анатомии, потому что, ну, проблема. Пока оно функционирует, оно одно. Пока когда ты его разобрал, оно другое. И вот мысль какая была, поэтическая. Гёте, известный поэт. Нужно внести историю, нужно внести рассказ, ну, то есть какой-то вот, может быть, сухой, но все-таки аналог поэзии, для того, чтобы яснее понимать устройство мертвого. Нужно оживить в своем воображении это мертвое, чтобы приходили верные гипотезы для объяснения анатомии. И, в общем-то, эта интуиция до сегодняшнего дня живая. То, что можно сегодня заниматься наукой и не помнить о том, что очень многое приходит из поэзии, да даже до сегодняшнего дня, ну, это отдельный разговор. То есть, как можно, не знаю, пользоваться компьютером и не думать о том, как придумываются все составные детали и код. Точно так же можно, да, повседневно заниматься наукой и не помнить о том, откуда инструменты эти пришли. Но до сегодняшнего дня это, мне кажется, так и работает на самом деле.
1: Но тут еще, мне кажется, можно говорить об опыте в таком смысле не только в научном, вот собирание фактов, какое-то набирание базы, вот о том, о чем, мне кажется, ты начал говорить, и я подхватил насчет романтизма. Мы же вот везде можно, я использую еще термин эзотерический, как бы общая голограммная картина мира вообще, голограммная картина бытия.
0: Придется объяснять, я не знаю, что
1: голограмма
0: это такое.
1: Как устроена, что в каждой частичке, кусочке голограммы mm-hmm. есть уже весь, все равно весь образ, вся картинка этой голограммы. Mm-hmm. Я просто это услышала, как повторила, но интуитивно понимаю. Mm-hmm. Ну что, так же, как там клетка устроена, так же, как...
0: Изоморфизм это называется. Ну, да? Да. Изоморфизм, да?
1: Наверное, да.
0: Где у вас большое какое-то устройство совпадает с маленькими,
1: ну,
0: да, устройствами?
1: Да, ну, да? Просто человек uh-huh. с миром. Человеческое, может, какое-то взросление с взрослением миром. Клетка с планетой, uh-huh. например. Uh-huh. Ну вот uh-huh. эти вот все вещи.
0: Ну, так и кристаллы так тоже устроены бывают, да. Да, да.
1: Да, и в этом смысле... Получается, что человек своим, просто своей жизнью угу. может многое постигать. Вот почему к романтизму, ты говоришь, вот сейчас тянет. Да, когда-то тянуло к романтизму, когда маленький был, потому что там рыцари, любовь,
0: ну, понятно, да.
1: отходит на какое-то время. Ты живешь чем-то другим. Тебе надо и материализмом тоже увлечься, чтобы все-таки научиться в этом мире разбираться. Потом опять приходит ступенька. У меня вот сейчас тоже ступенька романтизма, потому что цинизм уже надо доел, отпал, хотя он тоже для человека нужен, для формирования личности, для формирования характера какого-то. И вот эти вот круги мне напомнили вечное возвращение Ницше, который Навальс-то считал своим учителем, я тоже понимаю, по какому-то тоже общему, мне mm-hmm. кажется, по духу они больше друг друга учителями mm-hmm. считают. Mm-hmm. И вот эта тема вечного возвращения, мне кажется, тоже тут есть. О том, что странники идут этот мир изучать, но пока ты все это не проживешь, пока ты в себя это не впитаешь, так же, как вот он говорит, глухо, как-то слепой, он не увидит сразу вот что-то, если ему сказать, какого это цвета, какого размера, пока
0: там
1: ты не
0: прям
1: увидишь...
0: Там прям про длину волны говорится, прям современные очень...
1: Да, очень научные какие-то фразы. Да. И он понимает, что ты все равно не узнаешь. И у нас беда в том, что очень много отраслей науки думают, что вот они занимаются только вот этой клеткой, угу. да, они ее изучили полностью, но, к сожалению, это не работает. И пока ты не станешь поэтом, ты это, может быть, не сможешь понять, как вот ты сейчас сказал, mm-hmm. что многое невозможно объяснить, пока нет какого-то багажа. И вот в этом смысле Можно? Мне захотелось просто на эту цитату вспомнить поэта из нашего времени. Вот я кусочек прочту из Навалиса, и везде про странника, который пошел, повзрослев, он странствовал, исследовал чужие края, чужие зыби, чужие небеса, невиданные светила, незнакомые растения, зверей, наземные народы, углублялся в пещеры, в разноцветных наслоениях и пластах изучал состав земли, лепил из глины прихотливые подобия скал, и везде убеждался, что ему ничто не чуждо, какие бы странные союзы и соединения ему не встречались, в нем самом уживал не меньше загадок. Вскоре он обнаружил во всем взаимодействие скрещения, соответственно. То есть некоторые пытаются, наоборот, mm-hmm. себе область какую-то отчертить и ей заниматься, но, к сожалению, только пока ты все целиком не посмотришь, ты не сможешь даже областью заниматься. Тогда он уже понял, ничего не существует порознь. Чувственные свидетельства едва вмещались в необразимые красочные видения, в которых совпадали слух, зрение, осязание, мысль. Ликуя, он сопрягал инородное. И вот тут я почему-то вспомнила, я очень люблю кусочек, у Бродского есть текст, кажется, выступление перед студентами о том, какие он пожелания в будущей жизни выпускникам. Кажется, это оттуда. И у него есть кусочек такой. «Изучать философию нужно, когда философия вам не нужна». Он вообще говорит, что после 50 лет. «Когда вы догадываетесь, что стулья вашей гостиной и Млечный путь связаны между собою и более тесным образом, чем причины и следствия, чем вы сами с вашими родственниками». Ну, понятно, что это тоже пишет поэт, но мне кажется, тоже об этом. Что надо не гнушаться того, что иногда говорят, ну, это твои там фантазии, опять там эзотерика какая-то, что как раз вот эти вот поэтические соединения, они могут помочь и в науке, ну, философия, это же тоже наука. И размышления о том, что твои стулья в гостиной стоят так же, как звезды в Млечном пути, мне кажется, это развить может больше, чем препарирование лягушки. Ну, это я так грубо говоря. Вот. Но мне просто хотелось поделиться именно вот этим.
0: Вот это очень важная вещь по поводу соответствия, по поводу того, что есть какое-то огромное невообразимое целое мира, в котором мы находимся. Мы являемся его, ну, по крайней мере, вот если воспроизводить, да, мысль Навалиса, какой-то краеугольной частью, но при этом совершенно бессмысленно, если нас из него вырвать, да, вот этот вот хюбрис, это гордыня, которая поставила бы нас выше мира и превратила бы мир в как-то ремесленную мастерскую или место для преобразования, это бы нас лишило бы этого статуса. Вот это вот невообразимое какое-то величие, оно же еще и, по словам Навалиса, вот эта вот интуиция, которая как раз будет предвосхищать вот эту эпоху появления идеи эволюции, как раз Шеллинг считается то ли один из первых, то ли первый, кто придумал термин эволюция, развитие природы. То есть оно еще и не статичное, оно еще и меняется, это единство, боже ж ты мой. То есть получается заведомо понятно, что за всю свою жизнь ты все это целое не охватишь. Но в то же время мы только что сказали, что ну да, чтобы не закопаться в детали и не потеряться в препарировании лягушек или вот в каких-то вещах, которые с точки зрения Навалиса он несколько раз в тексте у него проглядывает, они могут просто какой-то ужас и тоску от Вселенной просто навеять. Какую-то безвыходность, безысходность. А вот искать вот эти соответствия, какую-то скрытую связь между всем тем, что в мире происходит, как, собственно, в организме. Да, вот мир одно большое живое существо, в нем ничего не может быть случайно одно от другого существовать. Как так, посмотрите на себя, у вас не функционирует тело, да, вот все с чем-то связано. Изолированно ничего не бывает. Ну вот, я к чему говорю? Так вот это он, весь развивающийся организм, получается, его вот не охватить. И потому что он развивающийся, и потому что, ну, просто мы маленькие. И я вот к чему это говорю? Где-то вот здесь же, в этом же месте текста, есть очень важное, мне кажется, руководство и для чтения самого этого текста, и для чтения, мне кажется, вообще. Вот, мне кажется, это важно. Говорится, когда о юности учителя, фигура, которая в начале и в конце текста у нас присутствует, как бы вот закольцовывает, mm-hmm. вот объединяет в целое, собирает все это. Говорится, что он, будучи юным, Вот, охотно вспоминает он, как в детстве был, даже не юн с детства, был одержим неусыпным стремлением изощрять, напрягать, обогащать свои чувства. Он всматривался в звезды и, как умел, передавал на песке их приметы и местоположение. Без устали смотрел он в море небесное, какое прекрасное выражение, море небесное. И ему никогда не надоедало наблюдать эту синеву, эти волны, эти тучи и лучи. Он искал камни, цветы, насекомых и в разных сочетаниях раскладывал свои находки. Вот это вот разношерстность, да, вот, вот как мы сказали, искать соответствие как-то связи между вещами. Совершенно, казалось бы, различные. Камни, цветы, насекомых сочетал их в разные находки. При этом не упускал он из виду людей и зверушек, сидел на морском берегу, облюбовывал раковины. Ну, понятно, совершенно все. И вот дальше. Осторожно внимал он своей душе и помыслам. Невдомек ему было, когда, куда душа стремилась, томясь. Да? То есть сам он ждал в себе какого-то отклика к вот этим многообразиям примет в мире. Ну и дальше как раз вот тот самый отрывок, который Лиза зачитала. Сейчас немножко я пробегаю вперед, сейчас секунду, да. И что мы увидим? Сам про себя говорит нам вот этот вот персонаж ученика, от первого лица которого вот мы здесь видим повествование. Мгновение. Опыт учителя мне до сих пор неведом. Вот то, о чем речь идет. Все меня влечет в меня же самого. Ну, вот, то есть он говорит неведом, но в то же время совпадение сразу, как бы, да. Вот вроде учитель в детстве там, к разным предметам в разных сочетаниях прилипал, но искал отклика от себя. И меня влечет в меня самого. Второму голосу я внял, который призывал, помните, не интерпретировать, не находить готовые значения, не замыкаться в отгадках как бы текста или мира вокруг нас. Второму голосу я внял, сдается мне, постигнув некий смысл. Мне по душе диковинные россыпи и начертания в залах, только мнится мне, это всего лишь ризы, пологи, оклады, предвещающие образ чудотворный, божественный. То есть тут тоже какое-то множество пошло на самом деле, да, вот узор, и причем узор в множественных выражениях словесных тоже, да. Их я не собираю. Мне бы разобрать их. Тут то же самое, но наоборот. Да, вот.
1: Да это, видимо, ну, человек хочется то собрать, то... Ну,
0: конечно, да. Сейчас, секунду. Мне думается, это вехи, указывающие путь в святилище, где сном глубоким объята дева, ею дух мой бредит. Ну и тут понятно, на самом деле, то, что мы вокруг да около ходим, я сразу про это скажу, если мы потом не успеем.
1: Про покров.
0: Да-да-да, покров Исиды, что вот есть, видимо, как раз та самая какая-то вот душа мира, и это есть возлюбленная в этой сказке. Скитальца.
1: Сказка, это же говорят, что это кульминация, а мы
0: да,
1: до нее
0: да, не... Да, да, да. И что вот есть вот скиталец, и вот этот вот скиталец, он уходит от, получается, своей любви к ней же возвращается, да, вот этот золотой век потерянный, золотой век найденный, от, как вот он говорит, юношеской невинной вот этой любви через премудрость, потом сжигание книги, такой образ немножко сегодня.
1: Нормально, все должно быть в жизни, вот опять же, мне очень нравится.
0: Одну книгу сожгли, одну, ладно. Сжигание книги и возвращение к этой самой любимой, как к результату поисков нечаянным. Вот тут об этом не раз говорят здесь Навальный в тексте. Нечаянно вернешься к своему же, да? К себе же самому. И вот эта тайна любви, тайна того вроде бы частного, моего личного, конкретно этому человеку чувства, но которое раскрывает как бы тайну всей природы. Вот всего того, что всей той жизни, которая стоит за множеством соответствий в мире таинственных каких-то, которые мир как в целое складывает, а не просто разрозненные части трупа как раз. Да? Вот. Не атомы об отдельности, а то, что эти атомы держат вместе.
1: Пока ты не полюбишь весь мир, ты любимую полюбить не сможешь.
0: Так? И наоборот получается. И наоборот. Тут как бы оно вот как-то вот какой-то путь проходит он, да? Я к чему говорю? Так хитрость-то в чем получается? Что... Да, весь мир как бы не охватывается, вот в опыте все-все-все-все вещи-то не собрать, это можно сколько угодно быть энциклопедистом, да, вот там знать все-все-все на свете, там, извините, мемный такой товарищ, каким-нибудь Вассерманом таким вот быть, на все вопросы иметь ответы, и все равно это не тот путь, о котором говорит, очевидно, Навалис, да, это путь, через который человек проходит. И так этот опыт целого собирает. И этот текст, посмотрим, да, на него, вот мы сказали, сказка-кульминация, хотя она вроде в центре, Философские рассуждения от лица ученика также более сухие и повествовательные, но от этого какие-то, может, более приземленные, это поэтому по-простому прекрасные сообщения от автора о том, что же происходит вокруг. Какие-то еще более философствующие диалоги между то ли учениками, то ли какими-то пришельцами, которые как раз ищут. Пришельцами, ну, в смысле, гостями, да, этого мастера, учителя, которые как раз ищут золотого века народ и его язык совершенный, на котором истина раскрывается. Этот самый, собственно, мастер, который у нас в начале и в конце есть, и в начале его описывает нам этот ученик, а в конце, как бы, словами косвенной речи, но все же описывается слова самого этого мастера. Эти два таинственных изречения, которые из ниоткуда приходят в начале ученику. Я к чему говорю? Ну, сложно не заметить, что, как бы, с жанровой точки зрения, извините за такую сухость, но текст очень разнообразный. И он осколочный, фрагментарный. Mm-hmm. И это, собственно, стиль Навалиса. Я вот к чему это все веду. Потому что, вот, посмотрите, нам с самого начала сказали, вот вы собираете разнородные ракушечки, лягушечки.
1: Еще можно по разным кучкам разложить.
0: Да, там тоже, по-моему, есть такой образ, что они там чем-то таким занимались, что они разноцветные эти все предметы вместе складывали по-разному. Как такая практика медитативная. Вот, то есть вот у вас есть это множество, вы его как-то так вот таинственным образом складываете, разнородное, и вдруг кажется, вай, да оно живое множество. Да на самом деле из этих фрагментов отдельных складывается то самое целое, оно угадывается, то самое целое, таинственное целое, которое есть, по сути, то же самое целое, что и в живом существе.
1: Да, то есть... В текст ты меня прям навел на мысль, я еще подумал, я же тоже все время выделяешь что-то и пометочку держишь. Вот это я скажу, когда там проводу. Вот это как... И я понимаю, что я привожу примеры совсем наоборот. Я подбираю группировку какую-то. И тут я уже поняла, что то, что я хотела сказать на эту тему, оказывается, что этот кусочек больше подходит под эту тему. То есть получается, что разбор текста, он действительно как разбор... ну и вообще как-то... похождение по миру и собирание разных-разных и эмоций, впечатлений и опыта.
0: И вот отсюда начинаются все наши классические, привычные нам вещи. Смотрите, получается, что вот у нас есть замкнутое целое текста, да, органическое целое, которое разом не охватить, как любое органическое целое, мы сказали с вами, живое целое, как мир, текст как мир. Вот у нас есть примерно этой же эпохи, но пораньше, автор такой одиозный Шопенгауэр, простите, который прямо говорит, что можно излагать, пытаться все сухо, и как в Конституции, вот, то есть основоположение, вытекающее, ну, или как в геометрической задаче, вытекающее из этих основоположений следствия. Вот есть базовые статьи Конституции, есть подпункты, там, да, ну, закон такой. А можно излагать текст органически. И тогда вам придется делать что, дорогие мои, извините, по несколько раз его перечитывать.
1: Да.
0: То же самое это совершенно и здесь. Вот этот вот ключ к тому, что какой имеет смысл этот текст, он в самом начале нам дан, и без него ничего не понятно. И поэтому я к тому, что вот мы приходим к знаменитому, там, нет чтения, есть перечитывание и так далее, так далее. Потому что, ну, текст — это органическое, живое целое. Да. Если текст — это не живое целое, то мы что-то не читаем, мы ковыряемся в трупе лягушки.
1: Я вот, да. А еще я думаю, что хорошие тексты, ну, вот у меня любимые книги, я понимаю, что когда я заканчиваю, мне прям хочется на начало перевернуть. Вот, кстати, этот текст я тоже закончила, и на следующий день я начала сначала читать. И поняла, что жалко. Ой, ведь начало... Хорошо, что я начала читать, потому что это у меня теперь отложилось в конце. Первая часть про ученика.
0: Да. И ведь как красиво. Я сколько не сталкиваюсь с тем, как молодые читатели, совсем юные, которые начали читать, слава богу, намного раньше, чем я, когда они описывают свой читательский опыт, они как говорят, что становится грустно с хорошей книгой распрощаться, когда ты понимаешь, что это уже конец. Так это ведь очень правильная... Очевидно, что это очень правильная интуиция. Открой сначала.
1: Да, и прежде сначала. Это действительно показатель того, что тебе очень понравилась книга. Да, это интересно. Кстати, у Ромена Гари, которого мы разбирали с Германом «Обещание на рассвете», интересно, он начинается книга с абзаца, которым он и заканчивает. Mm. И поэтому конец, он лежит там на пляже, птицы кричат, и это начало. И это он сам делает так, чтобы читатель опять открыл впереди, опять первую главу опять прочитал. Да, вот сейчас я понимала, что мне сложно будет понять. Я думала, вот, может быть, что еще Герман придет, вы будете про текст говорить, искать какие-то вот связи именно ну, как с текстом работать, и это ведь действительно, я понимаю, что это тоже связано. Мне не нравится, когда это отрывочно. Вот, мы там лингвисты, мы будем вот так вот работать. А когда ты понимаешь, что текст — это как мир, и что те же самые поэтические могут быть какие-то и образы, и какие-то даже находки, приемы, то понятно, что это все может быть очень интересно. Просто надо не забывать, хочется всегда не забывать, что это, что все равно это как мир, а не как текст.
0: И, кстати, вот по поводу лингвистов, извиняюсь перед слушателями, но не могу не зацепиться за этот пример еще один, чтобы было понятно, что ну, не настолько это такая относительно юная в таком попсовом смысле романтичная какая-то фантазия моя или Навалиса по поводу действительно вот этой органической связи между поэзией и наукой. Вот у нас такой замечательный человек,

0: Но важно вот, что получается, что раз у нас есть безграничное количество этих возможных осколков появляющихся, то с чем сталкивается регулярный лингвист? Что вот эта область правил лингвистических, вот которых бедных детей там на занятиях русского языка учат, вот этот морфологический разбор, так далее. Это же вот тут есть все сосюровщина вот всякая такая. Что это набор правил лингвистических, он заведомо в такой картинке предполагается как гипотеза, и что на самом деле за языком всегда из-за этого стоит некоторая как раз живая тайна, порождающая, буквально рождающая новые возможности там, поэтического или просто повседневного выражения. И что все вот эти построения лингвистически-теоретические, хотя вот они как раз сухие, вот разделывания лягушки, но они только потому и возможны, что когда-то Сосюр сказал, нет, вот смотрите, есть тайна, которая стоит за речью, и все мои конструкции теоретически сухие и страшные, они существуют только потому, что есть эта тайна. Эта тайна все время остается, она все время уточняется. До сегодняшнего дня, конечно же, лингвистика развивается, потому что эта тайна как была, так и есть. Она тайна рождения, буквально как в природе, как вот в Навалисе как раз с его миром одухотворенным, языком таким же одухотворенным, конечно.
1: Но эта лингвистика, она как будто бы помогает, то есть разобрав это все, но потом, вспомнив про тайну и окунув в эту тайну, мы можем на какой-то новый уровень вступить. Поэзия, она как была поэзия, так и осталась. Ну, лингвистика разве ей очень помогает? Ну, это я как пессимист такой лингвистический.
0: Не то чтобы. Ну вот в мире Навалиса мы можем увидеть, что вот он говорит, это там есть ближе к концу. Вот в его мире все красиво, и можно здесь некоторую скепсис выразить. У него там можно вспомнить, как говорится, что вот есть... поэты-теоретики, есть люди прагматические такие, которые вот более как раз вот отдельным опытом, на опыте своем как бы держатся, и вот эти поэты-теоретики именно благодаря тому, что есть какие-то люди, которые занимаются там экспериментами и повседневной какой-то практикой, они могут оправдать или не оправдать свои теории, они как бы нужны друг другу. А есть еще вот беззаботные люди, которые доверяются любви и жизни, и как бы
1: муравей
0: они...
1: и стрекоза.
0: Да, да, в общем, есть как бы вот эти вот три там какие-то типа, он называет, и вот они в органическом, прекрасном взаимодополняющем мире существуют и могут, как бы не вступая на поляну друг друга, все они для чего-то нужны. Все, все это прекрасно и благочинно. Можно выразить некоторые сомнения, потому что, ну вот да, действительно, и лингвисты, и поэты могут сказать друг про друга, что они друг другу не очень нужны. И они могут не согласиться.
1: Мне кажется, да, прекрасно. Не буду обижать лингвистов, но без поэтов мы бы не выжили. А без лингвистов, мне кажется, выжили бы. Нет?
0: Вопрос. Не знаю.
1: Ну, это так, это не я знаю. Со своим. Так.
0: Что ж.
1: Хочется красивыми какими-то словами, цитатой.
0: О, тут много.
1: У нас 2 минуты.
0: Да, ну вот цитату мы точно успеваем какую-нибудь прекрасную.
1: Давай на твой выбор, потому что я уже много, мне кажется, зачитала цитат. Я единственное тоже, опять, мне все время хочется вклинить другие стихи, которые мне кажется, что они вот единым целым. Если честно, мне даже кажется, что немножко тема похожа на Гильгамеш, когда мы говорили вот про это вечное возвращение и этот миф. А можно я прочитаю 24-стишья Арсения Тарковского, которую я вам присылала?
0: Давай,
1: мне кажется, просто очень хорошо. Тем более тема воды, которую мы не подняли, но действительно у поэтов и философов она проходит всегда красной нитью. Это последние 24-стишья стихотворения «Дума» Арсения Тарковского. «Все на земле живет порукой круговой, созвездие и земля, и человек, и птица. А кто служил добру, летит вниз головой, в их омут царственной смерти не боится. Он выплывет еще и сразу, как пловец, с такой влагою навеки породнится, что он и сам сказать не сможет, наконец, звезда он, или земля, или человек, или птица». Мне кажется, тоже очень согласуется с сегодняшним текстом. У тебя есть какой-то?
0: Да, ну, я не знаю, у меня какой-то слишком нравоучительный всегда пафос,
1: хорошо.
0: Но пусть будет, да. Мне кажется, очень хорошее напоминание от Навалиса, и я о каких-то таких вещах стараюсь часто говорить. Мне кажется, спасающая вещь. Если нам видится неподвижность, ну вот в чем-то, вот на что смотрим, что-то неподвижное. Значит, мы устали напрягать наше внимание и не дорожим больше сокровищем времени. Наблюдаем от нечего делать, вычисляем скуки ради. И недалеко уже до настоящего бреда, когда вот-вот свершится в смертельную... Сорвешься в смертельную пропасть. Ну вот тут очень такая простая важная вещь. Если нам видится неподвижность, значит, это мы устали. Да,
1: значит, мы неправильным путем идем. Нам надо сказать про следующее произведение.
0: Конечно, да. Давайте. Мы в следующий раз по рекомендации...
1: Марины Валентиновны.
0: Текст читаем. Рольда Даля.

0: автоматический сочинитель. Автоматический сочинитель Роальда Даля. Спасибо большое вам, в том числе за терпение к нашей философии, дорогие слушатели. С вами был читательский клуб на радио «Град Петров» и сегодняшние его ведущие Елизавета Тихомирова и Евгений Маслов.
1: Спасибо, до свидания.
0: Доброго вам вечера.
2: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Улицы города. Почему так названы? Рассказывает краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.
3: Чичуринский переулок. Название этого переулка впервые зафиксировано на карте Ленинграда 1936 года. Хотя имя небольшого проезда, который начинается от улицы Жукова, пересекает Палюстровский проспект и доходит до Лабораторной улицы, возникло раньше. Скорее всего, в 10-е годы 20-го столетия. Происходит название от искаженной фамилии землевладельцев, купцов-братьев Чичуевых. На средства Ивана и Антона Чичуевых в 1907 году в Палюстрове на месте нынешнего дома номер 115 по проспекту Металлистов была выстроена церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Землю под храм, устроенные епархиальным братством, также дали Чичуевы из числа принадлежащих им участков, выполняя волю отца, купца второй гильдии, потомственного почетного гражданина Ивана Егоровича Чичуева. Он умер в 1907 году. Имя Чичуевых было присвоено школе, устроенной при церкви. Храм закрыли в 1933 и вскоре разобрали. О жертвователях, братьях Чичуевых, отдаленно напоминает название Чичуринского переулка. Начинается он у Кондратьевского жилмассива, который был построен в 1928-1931 годах по проекту архитекторов Григория Симонова и Льва Тверского. Это целый жилой микрорайон из 20 корпусов. По завершении строительства всем корпусам, несмотря на то, что выходили они на 4 улицы, Жукова, Кондратьевский, Палюстровский проспекты и Чичуринский переулок, всем им был присвоен единый адрес – дом 40 по Кондратьевскому проспекту со сплошной нумерацией квартир. Отчего жилмассив подчас называли корпусами или сороковыми корпусами. А вот Чичуринскому переулку в связи с этим не повезло. В отличие от улиц и проспектов, которые окружают жилмассив, по нему не числилось ни одно здание, и потому он на многие годы был забыт и даже не указывался на картах. Ну а Кондратьевский жилмассив в 2014 году был признан памятником архитектуры регионального значения. Правда, сегодня в это трудно поверить, поскольку много лет он стоит расселенным. Однако статус памятника дает уверенность в том, что ремонтно-реставрационные работы не за горами, и мы увидим шедевр конструктивизма во всей его строгой красоте, и на него будут приезжать любоваться со всех концов города, как это произошло в 1931 году при сдаче объекта новоселам, рабочим ленинградских фабрик и заводов. Улица Софьи Ковалевской. Среди петербургских улиц, носящих имена выдающихся людей, женских имен не слишком много. Одно из них – Софья Ковалевская. В мае 1965 года новую улицу между только что возникшим тогда проспектом Науки и дорогой в Озерки, ставшей впоследствии Северным проспектом, назвали в честь выдающегося русского математика, писательницы и общественной деятельницы, первой в мире женщины, удостоенной звания профессора, Софьи Васильевны Ковалевской. 3 января родилась, 17-го крещена София. Родители ее, артиллерий полковник Василий Васильевич, сын Круковской, и законная жена его, Елизавета Федоровна, муж православного исповедания, а жена лютеранского. Восприемник отставной артиллерии подпоручик Семен Васильевич, сын Круковской, и провиантмейстера Василия Семеновича, сына Круковского, дочь, девица Анна Васильевна. Таинство крещения сотворил местный священник Павел Крылов с диаконом Павлом Поповым и пономарем Александром Спиранским. Такая запись значится в метрической книге Московской Знаменской Церкви, что за Петровскими воротами. Впрочем, детские годы Ковалевская провела в отцовском поместье Полибина Невельского уезда тогдашней Витебской губернии, а ныне Великолукского района Псковской области. Там же и произошло ее первое очень удивительное знакомство с математикой. Стены ее детской комнаты были оклеены лекциями профессора Михаила Васильевича Остроградского. И хотя маленькой девочке трудно было разобраться в интегральном исчислении, в душу ее запали математические формулы и знаки. В 1866 году Ковалевская безуспешно пыталась поступить в Петербургский университет, потому что женщинам путь в науку был закрыт, и это закреплялось соответствующими законами. Однако в столице Российской империи она нашла путь к получению знаний. 16-летняя девушка стала брать уроки высшей математики у известных педагогов, а осенью 1868 года добилась разрешения слушать лекции Ивана Михайловича Сеченова и заниматься анатомией в военно-медицинской академии. Позднее поехала учиться в Германию. И уже в 1874 году ученый совет Геттингенского университета присудил Софье Ковалевской степень доктора философии по математике и магистра изящных искусств. Она хотела преподавать в Петербургском университете, но ей вновь было отказано. Тогда она уехала в Швецию, где ее назначили профессором математики Стокгольмского университета. Научная деятельность Ковалевской на родине была отмечена в 1889 году, когда ее первой из женщин избрали членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Ковалевская была и хорошей писательницей. Ее литературные произведения воспевали торжество любви. Кроме того, они проповедовали революционные идеи, что, безусловно, способствовало популяризации ее имени в советское время. Улица Софьи Ковалевской застроена жилыми серийными домами в 5 и в 9 этажей. Улица проходит, напомню, между проспектом Науки и Северным проспектом. Улица Адмирала Чирокова. Улица Адмирала Чирокова появилась в Петербурге в 2009 году. Она названа в честь вице-адмирала Виктора Сергеевича Чирокова, командующего Ладожской военной флотилией в 1941-44 годах. Виктор Сергеевич Чироков родился в Ордубаде на Нахичеванской области, ныне это Азербайджан, а в Ленинград он приехал для получения образования. В 1930-м он окончил высшее военно-морское училище имени Фрунзе. С городом на Неве судьба связала его накрепко. В период Советско-финляндской войны Чироков командовал бригадой торпедных катеров Краснознаменного Балтийского флота. Главная же его заслуга перед Отечеством – это защита Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С октября 1941 по ноябрь 1944 года он командовал Ладожской военной флотилией. В этот период Чироков руководил перевозками по Ладожскому озеру. Подчиненная ему флотилия обороняла рубежи в Южном Приладожье. В ноябре 1944-го Чироков возглавил Рижский оборонительный район. Он руководил Тлоксинской десантной операцией, участвовал в блокировании Курлянской группировки противника. После Великой Отечественной войны в 1947-1948 годах Чироков командовал Беломорской военной флотилией. В 1951 году ему присвоили звание вице-адмирала. В 60-70-х годах вице-адмирал Чироков занимал пост начальника кафедры военной академии Генштаба. По выходе в отставку жил в Москве. Он награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Ушакова второй степени, орденом Трудового Красного Знамени и орденом Красной Звезды. Вице-адмирал Чироков умер в 1995 году. Его похоронили на Московском Троекуровском кладбище. Виктор Чироков – почетный гражданин Новой Ладоги, города, в котором базировалась Ладожская военная флотилия.
2: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

Среди тех известных и знаменитых людей России, кому помогал и смог помочь Жуковский, на первое место, безусловно, следует поставить Пушкина. Жуковского связывала с ним 25-летняя теснейшая дружба. Наперсник, пестун и хранитель великого поэта был его поэтическим наставником и помогал ему на всем протяжении жизни поэта. Но мы начнем свой рассказ с 1831 года, когда Пушкин окончательно переселился в Петербург и оказался в Царском селе. Но этому предшествовали бурные события, как политические, так и значительные события, связанные с тем, что в 1930-31 году Россия пережила очень тяжелое время, связанное с тем, что в России началась холера. И вот в 1831 году, в апреле месяце, Жуковский подробно описывает знаменитый, печально знаменитый холерный бунт на Сенной площади в Петербурге. Он говорит: «Петербуржцы были напуганы врачебными мерами, которые приняли власти, и, подстрекаемые злонамеренными людьми, кинулись в больницу и убили доктора, опустошили палату и разнесли постели с больными по своим домам. Войска усмиряют толпу, потому что полицейской помощи оказалось недостаточно. Весь Петербург в тревоге. Николай I отплывает из Петергофа, где он находился в карантине, садится в коляску и едет по многолюдным улицам к Сенной площади, останавливается возле церкви и произносит 20-25-тысячной толпе, собравшейся здесь на площади, следующую речь. И вот я вас познакомлю с этой речью, потому что, может быть, не все знают о ней. Эта речь содержится в письме, которое Жуковский написал прусской принцессе Луизе. Оно так и называется — «О холерном возмущении в 1831 году». Письмо французское, мы даем его в русском переводе. Обращаясь к толпе, Николай I сказал: «Венчаясь на царство, я поклялся поддерживать порядок и законы. Я исполню мою присягу. Я добр для добрых, они всегда найдут во мне друга и отца, но горе злонамеренным. Я не боюсь вас. Вам надо меня бояться. Нам послано великое испытание, зараза. Надо было принять меры, дабы остановить ее распространение. Все эти меры приняты по моим повелениям. Стало быть, вы жалуетесь на меня. Ну вот, я здесь и приказываю вам повиноваться. Теперь расходитесь, в городе зараза». И завершается это описание следующими словами Николая: «Вы оскорбили меня вашим непослушанием, но еще более оскорбили Бога преступлением. Совершено было убийство. Невинная кровь пролита. Молитесь Богу, чтоб он вас простил». Ну и тут, конечно, на память приходят строки пушкинского стихотворения «Герою», которое датировано 29 сентября 1830 года московскими событиями, тоже связанными с эпидемией холеры. В этом стихотворении Пушкин откликается на такой поистине царский жест Николая I, который посетил холерных больных. И, собственно говоря, сопоставляет этот поступок Николая I с Наполеоном, который в 1712 году, находясь в Яффах, посетил чумной госпиталь, не побоявшись заразиться и умереть. И это замечательное стихотворение, дата которого символична, 29 сентября 1830 года, Москва, и раскрывает значение этого текста, оно заканчивается следующими словами: «Оставь герою сердце, кто же он будет без него тиран?» В 1831 году
в карантине, поскольку холера бушевала в Петербурге, царский двор оказался в Царском селе. И вместе со двором туда приехал Жуковский. Кроме того, как известно, Плетнев снял для Ушкина и его молодой жены дачу Китаева, расположенную неподалеку от царских резиденций. И вместе со двором переехала в Царское село и фрейлина Александра Осиповна Смирнова, будущая Смирнова Рассет, она выйдет замуж в 1932 году, пока она фрейлина Рассетти. И вот общение между Жуковским, Пушкиным, Смирновой Рассет и Гоголем, который тоже в это время в качестве домашнего учителя живет в Павловске, вот все эти люди постоянно общаются, и это царскосельское лето было очень плодотворным как для Жуковского, так и для Пушкина. Именно тогда были созданы замечательные сказки, как бы соревновались поэты, и одну из сказок, сказку о царе Берендее, Жуковский написал, взяв за основу пушкинскую запись сказки Арины Родионовны, слегка переделав ее в духе западноевропейской сказочной традиции. Тогда же Жуковский написал «Спящую царевну». В 1931 году такой взлет творческий Жуковского необыкновенный. Издаются двумя изданиями баллады и повести Жуковского. Среди новых баллад, которые впервые смогли прочитать читатели, были такие шедевры, напоминающие о, может быть, первых опытах в балладном жанре Жуковского, относящихся к 800-810 годам. Что это за баллады? Это переводы из Шиллера, «Элевзинский праздник», «Перчатка», замечательная баллада «Кубок», «Поликратов перстень». И, наконец, переведенные Саути, замечательная баллада «Суд Божий над епископом», «Жалоба Цереры» и многое другое. Тем не менее, 1931 год закончился удачно, потому что на это время пришлись последние военные действия и победы русских войск. И поэтому, когда Варшава, возмутившаяся и восставшей Польши, была взята русскими войсками, и известие об этом достигло царских покоев и, конечно, царского села, и Жуковский, и Пушкин отозвались на это событие стихами. В начале сентября 1831 года оба еще находятся в Царском селе, но из печати выходит совершенно замечательная маленькая книжечка, названная «На взятие Варшавы. Три стихотворения Жуковского и Пушкина. Пушкинские клеветникам России. Бородинская годовщина и русская слава Жуковского». Таким образом, впервые Жуковский и Пушкин в этой книжке выступают как соавторы. И это, конечно, совершенно замечательно. У них общее патриотическое событие. Здесь, конечно, можно было бы говорить очень многое, но мы оставим этот разговор для, так сказать, особых пушкинских сюжетов. Как известно, в 1832 и 1833 году Жуковский находился за границей. Он лечился, он отдыхал, он жил в Швейцарии, он путешествовал по Италии, и только осенью 1833 года он возвращается в Петербург. Возвращается в Петербург, еще не застает Пушкина, Пушкин приедет несколько позднее, но тем не менее конец 1833 года чрезвычайно важен для каждого из них. Прежде всего он важен для Жуковского, потому что именно к этому времени относится завершение его долголетней работы над созданием государственного гимна России. Это стало ясно не сразу. «Боже, царя храни». Начало это еще событие заграничного войн 1815 года. Затем этот текст был расширен и опубликован в 1818 году. Затем на долгие годы он был как бы оставлен, а в 1833 году последовал официальный заказ со стороны Николая I, который заявил следующее. Он пожелал, чтобы в мелодии и в тексте не было фанфарных звучаний, призывов к победе. Ну, это естественно, что он имел в виду здесь «Гром Победы, раздавайся», знаменитый, доселе бывший государственным гимном России гимн на слова Державина, чтобы не было фанфарных звучаний, призывом к победе, а звучала музыка, близкая к молитве. 22 ноября этот гимн с музыкой Алексея Федоровича Львова, директора придворной певческой капеллы, было исполнено в капелле, а 25 декабря, который отмечался обычно как день изгнания
изгнание Наполеона из России, гимн исполнялся уже в залах Зимнего дворца при окроплении боевых знамен русской армии святой водой. Но для Пушкина конец 1933 года был не столь ясным и не столь успешным. В самом конце декабря 1830 года был подписан указ о присвоении Пушкину придворного звания камер-юнкера. Я не буду подробно останавливаться на этом, но вот существует предание, существует свидетельство, что Пушкин находился, узнав об этом, в таком бешенстве, что Жуковскому чуть ли не приходилось отливать его холодной водою. Насколько Пушкин был глубоко оскорблен, он уже к этому времени известный, знаменитый, европейский знаменитый поэт и, несомненно, лучший поэт России, уравнивался с мальчишками, с молодыми людьми, которые были камер-юнкерами. Об этом мы не будем говорить. Далее начинается для Пушкина очень сложный период его, так сказать, придворной жизни, необходимости появляться на придворных балах, на церемониях, на молебнах в церкви придворной Зимнего дворца. Одним словом, многое такое, что, конечно, оскорбляло и унижало поэта, и вынудило его в июне, летом 1834 года подать прошение об отставке. Он запутался в денежных делах. Он был оскорблен тем, что его письма к жене были вскрыты на московской почве, и о них было донесено Николаю Первому. И вот в таком очень сложном состоянии, ничего не сказав своим друзьям, которые в это время находились в Петербурге, 25 июня он подает прошение об отставке Бенкендорфу. И это прошение было подано в день рождения императора и вызвало, конечно, бешеную реакцию со стороны Николая Первого, который посчитал этот поступок поэта совершенно недопустимым, возмутительным. Он увидел в этом проявление неблагодарности, считая, что он облагодетельствовал Пушкина. И его ответ был сух и холоден. Естественно, прошение это будет подписано. С государственной службы Пушкин будет уволен, но ему будет запрещен вход в архивы. И, одним словом, над ним нависает новая угроза опалы. И где-то в начале июля, начиная с 3 числа, лично от императора узнает об этом Жуковский и активнейшим образом включается в помощь Пушкину. И вот благодаря его вмешательству, благодаря той переписке, которую он ведет ежедневно в течение 3 дней с Пушкиным, ему удается остановить прошение Пушкина об отставке и затем добиться его отмены. Но здесь возникает вопрос, вообще было ли это правильно, хорошо ли это было. Да, это безусловно. Условно было правильно. Находясь долгие годы при дворе, Жуковский прекрасно понимал, чем грозит новая опала. То есть спокойной жизни, о которой мечтал Пушкин, Михайловском, семьёю, в обитель дальнюю трудов и чистых нег, этого уже не получится, а он переживет те самые сложные моменты своей жизни, которые он в свое время пережил, оказавшись опальным поэтом при Александре Первом. Отставка была взята обратно, но тяжелые следы остались в душе Пушкина, и поэтому накануне знаменательного события, которое было назначено на 30 августа 1934 года, Пушкин уезжает из Петербурга, поскольку не желает присутствовать на церемонии вместе со своими, как он ядовито пишет, товарищами камер-юнкерами. Жуковский, естественно, остается, он при дворе, он наставник наследника, и он не просто присутствует на этом торжестве, но и оставляет его очень яркое и подробное описание. Это описание так и называется «Воспоминания о торжестве 30 августа 1834 года». «День накануне, — пишет Жуковский, — был утомительно душен». Подробно описывает состояние города, природы, окружающей эту площадь. Наконец запылала гроза, и в этом беспрестанном переходе из мрака в блеск чудесным образом являлись и пропадали здания, кровли и башни, и сверкала громада колонны, Александровской колонны. Для Жуковского это было не просто описание торжества, это была
символическая картина. Даже гроза напоминала ему ту губительную грозу, которая поднялась над Россией в 1812 году. Как известно, колонна была сооружена во знаменование побед России над Наполеоном, и, по иронии судьбы, ее создателем был французский архитектор Монферран. Стоит более подробно остановиться на этом замечательном произведении Жуковского, потому что оно дает полное представление о том, как воспринимал Петербург Жуковского, чем был Петербург для Жуковского, что привлекало его в этом торжестве. Он описывает площадь. В 9 часов утра, он говорит, вся площадь колонны была окружена бесчисленными толпами народа. Весь Зимний дворец от кровли до площади и другие здания, обращенные в амфитеатр, все полукруглое здание, противоположное дворцу, то есть здание главного штаба, все смежные с ним дома, весь бульвар, кровля и высокая башня Адмиралтейства наполнены, унизаны, загромождены были народом и представляли зрелище удивительное. Это зрелище отразилось в серии замечательных гравюр, посвященных этому событию. И их вы можете увидеть во многих музеях нашего города и, конечно, во Всероссийском музее Пушкина на литературной экспозиции. Далее Жуковский описывает военный парад 100-тысячного войска. Он говорит, наступает тишина, и, наконец, она обратилась в тяжкий, мерный, потрясающий душу шаг. Начался молебен и общее коленопреклонение войска, народа, и перед ними государя, который на коленях молится за Россию, за славу минувшую и славу грядущую. При этом поэту, участнику военных событий 1812 года, вспоминалось Бородино, роковая слава Москвы, а затем и всенародный Лейпцигский бой, Париж, Наполеонов гроб, охваченный океаном. И, наконец, сам император Александр, который был вознесен на вершину мировой славы и известности, и который смиренно окончил свои дни и ныне покоится вблизи площади в соборе Петропавловской крепости. Совершенно не случайно описание торжественной церемонии рождает у Жуковского исторические воспоминания. Он вспоминает о смерти Александра в Таганроге и его последний путь через всю Россию к своему последнему петербургскому пристанищу. Так закончил свои дни император, проживший свою жизнь на высоте величия и славы, и как бы окидывая единым взором дворцовую и Сенатскую площадь, Жуковский делает очень интересную вещь. Он сравнивает два знаменитых памятника. Он как бы прочитывает «Медный всадник», который на Сенатской площади, и Александровскую колонну. Но это не просто описание. Для Жуковского это символическое обозначение старой допетровской России. Символически он ее видит в медном всаднике, и Александровскую колонну, которая воплощает для него новую Россию. Кстати сказать, при описании медного всадника Жуковский, конечно, вспоминает пушкинскую поэму, которая в это время еще не была напечатана, но о которой Жуковский, безусловно, хорошо знал. Пушкин читал ее друзьям, и, конечно, в первую очередь Жуковскому. И вот некие текстуальные переклички свидетельствуют о прекрасном знании Жуковским этого творения Пушкина. «Там, на берегу Невы, — пишет он, — поднимается скала, дикая и безобразная, а на той скале великан, столь же почти огромный, как она сама. И этот всадник, вот здесь я вижу прямую перекличку с пушкинской поэмой, и этот всадник, достигнув высоты, осадил могучего коня своего на краю стремнины. И ввиду этой скалы, пишет он далее, воздвигнута ныне другая, несравненно огромнее и уже не дикая, а стройная, величественная, искусством округленная колонна, и ей подножием служат бронзовые трофеи войны и мира, и на высоте ее уже не человек, скоро приходящий, каковым был даже император Петр I, а вечный сияющий ангел. А между 72 монументами
вокруг которых подъемлются здания великолепные, и Нева кипит всемерную торговлю. Тоже какой-то отклик на вступление к Медному всаднику. И вот вокруг всего этого стоит стотысячная армия, где под одними орлами и русский, пишет Жуковский, и поляк, и ливонец, и финн, и татарин, и калмык, и черкес, и боец закавказский. Не напоминает ли нам этот перечень известные строки из пушкинского памятника «И гордый внук славян», и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. Пушкина немножко другой перечень народов, населяющих Россию. И он совершенно по-другому представляет в тексте своем эти народы. Это народы. А у Жуковского это представители этих народов в стотысячной русской армии. И все здесь говорит о мощи России, ее стремительном развитии, о ее вхождении в семью европейских народов и о главной роли русского самодержавия, которая способствует процветанию России. Таков исторический итог этого торжества. Для этого оно было произведено, для этого оно было задумано и соответственным образом описано. Вот что интересно. Статья, безусловно, была показана императору и была им одобрена и представлена к публикации. Вот я хочу сказать, что известно, что Николай I вызвался быть цензором Пушкина. Но в каких-то моментах, особенно касающихся крупных государственных мероприятий, Николай I, безусловно, был и цензором Жуковского. И вот мы сравним два произведения Жуковского, из которых одно было допущено к печати, а другое нет. Статья была не просто прочитана и разрешена к публикации, но она появилась в очень интересном журнале для воспитанников военно-учебных заведений. То есть она должна была поднимать дух будущих русских воинов. И затем вошла в 7-й том 4-го издания сочинений Жуковского, который вышел из печати в 835 году. И тем не менее, несмотря на такой очень торжественный, пафосный тон статьи Жуковского, мы не будем торопиться с выводом о Жуковском как идеологе русского самодержавия. Жуковский, как известно, был монархистом, но он стоял за просвещенную монархию. Об этом нам уже пришлось говорить в связи с его деятельностью как наставника наследника русского престола. Его отношение к русскому самодержавию было очень много противоречий. С одной стороны, он признавал его огромную, колоссальную, как ему казалось, историческую роль самодержавия для России, для ее истории. Но, с другой стороны, очень многое противоречит его представлениям о том, что же такое самодержавие, что же такое русская монархия. Оставался необъясненным главный вопрос, который в сущности мучил поэта всю его жизнь. А как же быть с людьми, которые живут в самодержавном государстве и страдают от произвола властей? Народ по-прежнему в рабстве. Я уже говорила о том, что Жуковский, так же, как и братья Тургенев, был противник крепостного права. По России прокатываются мятежи и бунты. Идет гонение на лучших людей России, Николаевская Россия. И это понимает Жуковский, который наблюдает все это вблизи и как бы изнутри. Это далеко не райские времена страны. Рост оппозиции, он совершенно несомненен. Кружки возникают, какие-то объединения. Как бы подавлены тайные общества, но в Сибири томятся узники, и это возбуждает страну, заставляет людей задуматься, заставляет людей критиковать власть. А идеологом культурной политики самодержавия Николай I назначает Бенкендорфа. Жуковский с ним не ладил, Жуковский не любил его, потому что, с его точки зрения, Бенкендорф был грубым и очень жестким опекуном русской литературы, которой он, безусловно, мешал. И он окружил себя шпионами, доносчиками. В частности, очень близким для него человеком был Фадей Булгарин, с которым отношения совсем разладились к началу 30-х годов. И вот возникает вопрос. Особенно, когда вот мы только что
прочитали, только что вспомнили замечательную статью на открытии Александровской колонны в Петербурге 30 августа 1834 года. Да с кем все-таки вместе и как заодно был поэт-просветитель Жуковский? Был ли он безусловным сторонником самодержавия в том его облике, который придал ему Николай I и его окружение? Или же он занимал, может быть, какую-то особую позицию? И вот ответом на этот вопрос для меня вот лично становится история дуэли и смерти Пушкина, в которой Жуковскому выпала самая трудная, трагическая, драматическая роль главного свидетеля и участника событий дуэли и смерти Пушкина.

Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

0: Маленький концерт.
1: В любом произведении Глинки звучат простота и сердечность. Его музыка без всяких пояснений всегда споет что-то дорогое, задушевное, приободрит и приласкает, заставит задуматься и порадует, расскажет о самом близком. Так писал Борис Асафьев об особых свойствах музыки Михаила Ивановича Глинки. А сам композитор подчеркивал стремление создавать такие музыкальные произведения, которые были бы, по его словам, равнодокладны и знатокам, и народу, то есть понятны, близки самой широкой аудитории. Глинкинские мелодии с их удивительной пластичностью, простотой и естественностью остаются в памяти так же легко, как прекрасные стихотворения, и, раз услышанные, сопровождают нас всю жизнь.

В нашем маленьком концерте прозвучал дуэт Михаила Ивановича Глинки «Вы не придете вновь» в исполнении Андрея Иванова и Георгия Виноградова. Партия фортепиано Георг Арентлихер. По поводу авторства слов этого романса существуют разные предположения. Либо это стихотворение самого Глинки, либо это его же перевод с французского, либо в этом дуэте композитор использовал стихотворение Петра Дубровского. Петр Павлович Дубровский, филолог-славист, профессор польского языка, академик, издатель, литератор, цензор, редактор русско-польского журнала и автор полного словаря польского и русского языков, стал близким приятелем Глинки во время пребывания композитора в Варшаве. Дубровский, как прекрасный знаток отечественной и европейской поэзии, подсказал Глинке многие стихи для будущих романсов. Дубровский был известной личностью в свое время, и племянник Пушкина Лев Николаевич Павлищев утверждает, что дядя Александр Сергеевич именно в его честь дал эту фамилию герою своей повести «Дубровский». Но вернемся к музыке. Как бы ни были прекрасны стихи, романс для Глинки – это прежде всего мелодия, вокальная партия. Известно, что нередко музыка глинкинских романсов рождалась прежде слов. Главенствует всегда голос. Тонко выписанное сопровождение лишь дополняет и дорисовывает, по выражению самого Глинки, музыкальную мысль. Гармоничная во всех своих элементах и подчиненная классическим законам симметрии, мелодия в полном смысле слова воплощает собой идеал русского бельканта. Она льется свободно и плавно, на большом дыхании. Примером такой мелодии является знаменитый романс «Сомнение» на слова Нестора Кукольника. По словам Шостаковича, высоко ценившего творчество Глинки, можно ли говорить о русской вокальной лирике, не поставив в качестве высших образцов такие глинкинские шедевры, как «Я помню чудное мгновение», «Жаворонок», «Сомнение». В нашем маленьком концерте роман «Сомнение» прозвучит в редакции для двух голосов. Жанр дуэта всегда наполнен особой эмоциональностью. Вторящий голос словно подчеркивает самые выразительные мелодические обороты, и удивительная мелодия романса расцветает новой красотой.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали романсы дуэта Михаила Ивановича Глинки «Вы не придете вновь» в исполнении Андрея Иванова и Георгия Виноградова и «Сомнения» в исполнении Марии Шапошниковой и Георгия Виноградова. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

сказаний об Ольге. Ольга, вдова Игоря, была в Киеве с сыном своим, ребенком Святославом, и кормилец его Асмут, и воевода был Свенельд. Сказали же древляне: «Вот убили мы князя русского, возьмем жену его Ольгу за нашего князя Мала, и Святослава, сына ее, возьмем, и сделаем с ним, что захотим». И послали древляне лучших мужей своих, числом 20, в ладье к Ольге, и пристали под Боричевым взвозом в ладье. Ведь тогда вода текла под горой Киевской, и на Подоле не жили люди, но на горе. На горе был терем каменный. И поведали Ольге, что пришли древляне, и призвала их Ольга к себе и сказала им: «Добрые гости пришли». И ответили древляне: «Пришли, княгиня». И сказала им Ольга: «Говорите, чего ради пришли сюда?» Ответили ей древляне: «Послала нас древлянская земля с такими словами: мужа твоего мы убили, ибо муж твой был как волк, расхищал и грабил, а наши князья хорошие, ибо пасут они древлянскую землю. Пойди замуж за князя нашего, за Мала». Было ведь ему имя князю древлянскому Мал. Сказала же им Ольга: «Люба мне речь ваша, мужа моего уже не воскресить, но хочу почтить вас завтра пред людьми своими. Ныне же идите в свою ладью и ложитесь в нее, величаясь. Утром я пошлю за вами, а вы говорите: не едем на конях, ни пеши не пойдем, но понесите нас в ладье».

князя и понесли в ладье. Они же сидели важно, подбоченившись, и в великих нагрудных бляхах, и принесли их во двор к Ольге. Как несли, так и сбросили их вместе с ладьей в яму. И, приникнув к яме, спросила их Ольга: «Хороша ли вам честь?» А они ответили: «Пуще нам Игоревой смерти», и повелела засыпать их живыми, и засыпали их. Вот такие жестокие были языческие законы. Тогда еще Русь не приняла христианство. И послала Ольга к древлянам и сказала им: «Если вправду меня просите, то пришлите лучших мужей с великой честью, чтобы я могла пойти за вашего князя. Иначе не пустят меня киевские люди». Услышав об этом, древляне избрали лучших мужей, управляющих древлянскую землею, и прислали за ней. Когда же древляне пришли, Ольга велела приготовить баню, говоря им так: «Вымывшись, придите ко мне». И разожгли баню, и влезли в нее древляне, и стали мыться, и заперли за ними баню, и повелела Ольга зажечь от ее двери, тут и сгорели все. И послала Ольга к древлянам со словами: «Вот уже иду к вам, приготовьте меды многие у того города, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле его и устрою тризну мужу своему». Они же, услышав, свезли множество медов и заварили их. Ольга же, взяв с собою малую дружину, отправилась налегке, пришла к могиле и плакала по мужу своим, и повелела людям своим насыпать великую могилу, и когда насыпали, повелела совершить тризну. После того сели древляне пить, и повелела Ольга отрокам своим прислуживать им. И сказали древляне Ольге: «Где дружина наша, которую послали за тобой?» Она же ответила: «Идут за мною с дружиною мужа моего». И когда упились древляне, сама отошла прочь и велела дружине своей сечь древлян, и иссекла их 5000. А Ольга возвратилась в Киев.

в лето 6454, 946 год. Ольга с сыном своим Святославом собрала много храбрых воинов и пошла на древлянскую землю. И вышли древляне против нее, и сошлись оба полка для схватки. Бросил копьем Святослав в древлян, и копье пролетело между ушей коня и ударило в ноги коню, ибо был Святослав еще ребенок. И сказал Свенельд, воевода отца его: «Князь уже начал, последуем, дружина, за князем». И победили древлян. Древляне же побежали и затворились в своих городах. Ольга же устремилась с сыном своим к городу Искоростеню, так как жители его убили ее мужа, и стала около

города с сыном своим. А древляне затворились в городе и крепко боролись из города, ибо знали, что сами убили князя и на что себя обрекли. И стояла Ольга все лето и не могла взять города, и замыслила так. Послала к городу со словами: «Да чего хотите досидеться? Ведь все ваши города уже сдались мне и обязались платить дань, и уже возделывают нивы свои и земли свои. А вы, не желая платить дани, хотите умереть с голоду?» Древляне же ответили: «Мы бы рады платить дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа своего». Сказала же им Ольга: «Я мстила уже за обиду своего мужа, когда приходили вы к Киеву в первый раз, и во второй, и в третий раз мстила, когда устроила тризну по своему мужу. Больше уже не хочу мстить, хочу только взять с вас небольшую дань и, замирившись с вами, уйду прочь». Спросили же древляне: «Чего хочешь от нас? Мы рады тебе дать мед и меха». Она же сказала: «Нынче у вас нет ни меду, ни мехов. Вы ведь изнемогли в осаде. И прошу у вас немного. Дайте мне от каждого двора по три голубя да по три воробья. Я ведь не хочу возложить на вас тяжкой дани, как муж мой, оттого и прошу у вас мало». Древляне обрадовались, собрали от двора по три голубя и по три воробья и послали к Ольге с поклоном. Ольга же сказала им: «Вот вы уже и покорились мне и моему дитяти. Идите в город, а я завтра отступлю и пойду в свой город». Древляне же с радостью вошли в город и поведали людям, и обрадовались люди в городе. Ольга же раздала воинам, кому по голубю, кому по воробью, и повелела к каждому голубю и воробью привязать трут. Это такой сухой гриб. Его использовали для того, чтобы высекать огонь. Он очень легко воспламенялся. И завертывали трут в маленькие платки и ниткой привязывали к каждому голубю и воробью. И повелела Ольга своим воинам, когда станет смеркаться, подпалить платки с трутом и пустить голубей и воробьев. Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда, голуби в голубятни, воробьи под стрехи. И так загорелись, где голубятни, где клети, где сараи и сеновалы, и не было двора, где бы не горело. И нельзя было гасить, так как все дворы загорелись сразу. И побежали люди из города, и повелела Ольга своим воинам хватать их. И так взяла город и сожгла его, городских же старейшин забрала в плен, а других людей, кого убила, кого отдала в рабство мужам своим, остальных оставила платить дань и возложила на них тяжкую дань. И пошла Ольга с сыном своим и с дружиною по древлянской земле, устанавливая уставы и уроки, и сохранились места ее стоянок и охот до сих пор. Пошла Ольга к Новгороду и установила по Мсте и Луге погосты
и назначила, кому какие оброки и дани платить. Ловище ее есть по всей земле, и сани ее стоят в Пскове до сего дня. И по Днепру, и по Десне есть места ее для ловли птиц, есть и доселе село ее Ольжичи. И, упорядочив все, возвратилась к сыну своему в Киев и жила с ним в любви.

1463, 955 год. Пошла Ольга в Греки и пришла к Царьграду. Был тогда князь Константин. И пришла к нему Ольга, и увидел князь, что она очень красива лицом и разумна, подивился ее разуму, беседуя с нею, и сказал ей: «Достойна ты царствовать с нами в столице нашей». Она же, уразумев это, ответила царю: «Я язычница. Если хочешь крестить меня, то крести меня сам, иначе не крещусь». И крестил ее царь с патриархом, и поучал ее патриарх. Она же стояла, склонив голову, внимая учению, как губка напояемая. После крещения призвал ее царь и сказал: «Хочу взять тебя в жены себе». Она же ответила: «Как ты хочешь взять меня в жены, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не разрешается этого, ты сам знаешь». И сказал ей царь: «Перехитрила ты меня, Ольга». И дал ей дары многие, и золото, и серебро, и паволоки, и сосуды различные, и отпустил ее, назвав своей дочерью. Пришла Ольга в Киев и учила Святослава, сына своего, принять крещение, но он не внимал этому, говоря: «Как мне одному принять иную веру, а дружина моя станет насмехаться?» И продолжал жить по языческим обычаям. Но если кто собирался креститься, то не запрещал.

0: Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
1: Продолжение слушайте в понедельник в 16:40.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

прозвучала третья часть пятой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

Микаэл Таривердиев. Посвящается 75-летию со дня рождения. Часть вторая.

Обратимся к статье жены композитора Веры Таривердиевой «Мир вещей» Микаэла Таривердиева. В последнем интервью, которое Микаэл Таривердиев дал в Сочи весной 1996 года, отвечая на вопрос «Почему вы не уехали из этой страны?», он, полушутя, полусерьезно ответил: «Я люблю свой диван». Куда бы он ни приезжал, где бы он ни проводил даже несколько часов, он всегда переустраивал пространство вокруг себя, переставлял мебель в гостинице, располагал свои вещи по какой-то внутренней логике. Были предметы, без которых он никогда не отправлялся в путешествие. Например, без фотоаппарата, трубок и подзорной трубы. В общем, он создал свое пространство. Таким пространством, конечно, был и остается его дом. Когда-то это была типовая квартира в районе, который мог бы стать местом действия фильма «Ирония судьбы». Типовая девятиэтажка на типовой московской улице. Но, получив гонорар за фильм «17 мгновений весны», он снес одну из стен, расширил гостиную, придумал при участии дизайнеров студии Горького интерьер, обив золотом шелковые стены, обустроил фотолабораторию. И хотя он часто говорил: «Это не квартира, это декорация Мосфильма», его дом никогда не был декорацией, никогда не был просто интерьером. Как все, что создал Микаэл Таривердиев, он несет на себе отпечаток его внутреннего мира. Главное условие его жизни в любом пространстве – порядок. Когда-то Родион Щедрин написал во вступительной статье к музыковедческой книге о Микаэле Таривердиеве: «Он до чрезвычайности любит порядок». Побывав у него дома, я почувствовала, что так, наверное, мечтал жить всю жизнь, хотя не прожил ни одного дня. При этом удивительное и редкое чувство уюта. А Микаэл Таривердиев прожил так всю свою жизнь. Он не понимал людей, которые могут существовать без порядка, не убирать квартиру каждый день, разбрасывать вещи, у каждой из которых должно быть свое строго отведенное место. Мне, как любительнице заваливать письменный стол бумагами и по возможности ни с чем из них не расставаться, доставалось от него по этому поводу очень часто. Сам он не мог сесть за письменный стол, не приведя его в образцовый порядок. В определенном месте должны находиться карандаши, ластики, чистая нотная бумага и, конечно же, электрическая точилка, предмет его обожания, как все, что движется, сверкает и имеет механическую или электронную начинку. Он окружил себя вещами, ценность которых никогда не определялась денежным выражением. Было важно их соответствие его внутренним представлениям об уюте, комфорте и их согласованность друг с другом. В музыке это называется ансамблем. Иногда очень недорогие вещи, став частью этой согласованности, приобретали значительность и даже производили впечатление на незнатоков, конечно, старых, почти антикварных, как, например, бронзовые пепельницы на длинных ножках, купленные когда-то по случаю и совсем недорого в Таллине, или золотистые плоские пепельницы с надписью «Бухара», которые были привезены из гастрольной поездки и так и прижились на стеклянном журнальном столике, что без них я не представляю даже себе этой комнаты. И еще. Вещи, которые были частью дома, служили ему, а не он им, а он был к ним привязан, иногда как ребенок к игрушкам. Бывало так, что вещи сами появлялись, как будто находили свой дом или свое правильное место. Так появился рояль, замечательный Стенвей. Когда-то он жил у его друзей, отец которых вывез его из Германии сразу после войны. Говорят, до этого он принадлежал Герингу. В типовой квартире рояль занимал слишком много места. Друзья предложили поменяться роялями. Так небольшой кабинетный Вайнбах переместился в типовую гостиную, а Стенвей переехал в его уже не типовую квартиру. Писался он прекрасно, как и физгармония Паркер прошлого века. Это тоже отдельная история. Микаэл Леонович, любивший орган, долго искал подобный инструмент. Поиски не приносили результатов. Но как-то раздался звонок, пожилой голос представился и предложил подарить Микаэлу Леоновичу физгармонию. «Я старый человек, мне некому ее оставлять, а вашу музыку я очень люблю. Заберите инструмент к себе». Так физгармония стала частью интерьера и творческой жизни этого дома. Какие-то вещи, их совсем немного, остались у него от родителей. Например, портрет прапрабабушки,
и прапрадедушки, написанные в Париже в год первой всемирной выставки. Многие годы они валялись на чердаке в Тбилиси и осторожно не предъявлялись. Михаил Леонович, никогда не задумавшийся о такого рода осторожностях, сделал эти два портрета частью интерьера, как и фамильный кинжал и пороховницу XV века, в которой недостает одного самого большого камня. Мама сдала его в Торксин в тяжелые голодные времена. Обустраивая дом, он невольно привнес в него что-то от старых тбилисских парадных комнат. Конечно, комнаты в доме его деда, где он родился, были несоизмеримо больше, но понятие пространства весьма относительно. Мне иногда кажется, что эта квартира обладает удивительными свойствами раздвигать свои стены, расширять пространство. Например, когда звучит музыка, или когда ты погружаешься в свои мысли, или когда общаешься с людьми, которые приходят, те, которые живут сейчас и которые жили когда-то. Портрет мамы, совместный портрет родителей. Старых фотографий на стенах немного, но это часть продуманного, нет, не интерьера, а того самого пространства, которое не определяется метражом когда-то обычной квартиры. Михаил Таривердиев был во всех смыслах свободным художником. У него не то, что не было трудовой книжки, он даже не знал, что они вообще бывают. Но работал он много. 4 оперы, 3 балета, несколько томов органной музыки, более чем 100 романсов, концерты для скрипки, альта, музыка более чем к 130 фильмам и многое другое. Как-то один врач обратил внимание на его руки и отметил: «У вас руки рабочего человека». Михаил Леонович с гордостью ответил: «А я и есть рабочий человек».

Правда, работал он чаще всего дома, если не считать записей на студии или репетиции. Хотя многие встречи, репетиции, вернее, даже уроки, он тоже проводил дома. Здесь он занимался с трио «Меридиан». Здесь он встречался с Борисом Покровским, Марией Лемешевой. Здесь бывали знаменитые режиссеры, поэты, дирижеры, незнаменитые исполнители и совсем никому неизвестные композиторы. Иногда люди появлялись буквально с улицы. Это тоже было частью его жизни, жизни этого дома. В последние годы музыку к кино он тоже записывал здесь, в своей домашней студии. Инструменты, магнитофоны, компьютеры, пульты, все время растущая библиотека, часть из которой были мы вынуждены вынести вместе с полками в общую с соседями прихожую, рукописи. И были причины таких реплик, как «это не дом, это декорация Мосфильма». Мы мечтали о спальне и большой кровати, но еще одной комнаты для этого у нас не было, и кровати тоже. Удовлетворялись диванами. Пить и есть в гостях он не любил. Где бы мы ни бывали, что бы ни подавали на приемах, он стремился домой. И не было вопроса, ужинать или не ужинать. Конечно, ужинать. Людей в доме бывало много, но близких друзей, крошечный, закрытый круг. Если звать гостей, то не больше 8 человек, то есть не больше того количества стульев, которые всегда стоят вокруг парадного обеденного стола. Впрочем, этот стол был и парадным, и обеденным. Микаэл Леонович никогда не садился за стол на кухне. Обед нужно было подавать только в гостиную. В редких случаях за журнальный столик. Но это не поощрялось. Понималось, как наша общая распущенность. В детстве мама требовала, чтобы семья переодевалась к обеду. А когда мы сидели после беготни по Москве, работы, переездов по забитому машинами городу, в чем-то чересчур свободном, Микаэл Леонович восклицал: «Видела бы нас мама!» Микаэл Теревердиев возмущался, когда его в глаза или за глаза называли светским человеком. Наверное, потому что под этим выражением у нас чаще всего подразумевалась богемность. Он не был богемным, нисколько, но он светский человек, в правильном смысле этого выражения. Ведь светский человек — это тот, который не делает чего-то, что может быть неприятным другому. Например, не сморкается публично, не используя платок, или плюет на глазах у других, старается вести себя недостойно, некорректно, необходительно, не есть некрасиво или входить в комнату без предупреждения. В этом смысле он был светским человеком, в том числе и дома. К тому же он полагал, и в этом он был прав, правила поведения были выдуманные не ради самих себя, а ради сохранения своего внутреннего пространства, своего достоинства, своей независимости, которая есть часть уважения к независимости окружающих. В этом смысле они еще и чрезвычайно удобны. Безупречно владея формой в музыке, он владел законами формы и в жизни. И дом был для него не просто адресом, не просто местом прописки или вложения своих средств. Дом придавал, создавал форму его личной, частной жизни, которая, может, и есть главная форма жизни людей. «Я просто живу», — так и заглавил свою автобиографическую книгу композитор. Теперь обратимся к книге самого Микаэла Теревердиева и прочтем некоторые отрывки из книги «Я просто живу». «Синее небо, небо моего детства, небо Тбилиси, жаркое лето, воздух, напоенный запахом южной зелени, и настолько густой, что, кажется, его можно резать ломтями. И мама, мама, которая идет мне навстречу. У меня захватывает дух. Я не вижу ее лица, только сияние, исходящее от него. Всему, что было во мне хорошего, я научился у моей матери, а все плохое — это то, чему я не смог у нее научиться. Кончилось детство. Арестовали отца. Его взяли прямо на работе. Потом был обыск дома, какие-то книги, бумаги разбросаны на полу. Почему-то все книги перелистывали. Несколько месяцев мы с мамой жили по знакомым, прятались. Я помню еще, что деньги у нас исчезли совершенно. Мы сидели на картошке и чае. Не знаю почему, но я переносил это легко. Подрабатывал частными уроками музыки. 1953 год. Первый год моей жизни в Москве. Я уже был студентом, учеником Арама Хачатуряна. Весной, после смерти Сталина, выпустили отца. Мир мне казался огромным, бескрайним. Я был молод, полон сил, наивен, восторжен.
и чрезвычайно глуп. Впереди, мне казалось, меня ждет только радость. Полуголодная, веселая юность. Стипендия 27 рублей. Мы с ребятами подряжались на Рижском вокзале разгружать вагоны. За работу нам, на восьмерых, давали мешок картошки. Мы тащили его в общежитие, и начиналась безбедная жизнь. А как-то к нам пришел человек и предложил купить наши скелеты. После смерти, естественно. Я учился в классе Рама Ильича Хачатуряна. Он сам, недавно подвергшийся уничтожающей критике, пытался в каждом из своих учеников выработать ощущение своего стиля, собственного восприятия мира. В институте образовались все три линии, которые меня потом интересовали. Камерная вокальная музыка, опера и киномузыка. Я уже не жил в общежитии, когда мне позвонила Зара Талуханова и попросила ноты моих вокальных произведений. Я понес ноты ей домой, на улице Неждановой. Я показал ей вокальный цикл, она заинтересовалась и сказала, что будет его петь. Тогда же Зара Александровна заинтересовалась моими циклами на стихи Леонида Мартынова, акварелями, скирли. Так родилась программа концерта.

помню, как я фланировала накануне концерта возле зала Чайковского. Там висела афиша. Она врезалась мне в память. Микаэл Таривердиев, первое отделение. Сергей Прокофьев, второе отделение. От лицезрения напечатанной афиши мне хотелось закричать: «Люди, посмотрите на афишу!» А люди равнодушно проходили мимо. Самое начало 60-х. Ощущение полета, восторга. Тогда же вышел следующий наш фильм с Мишей Каликом «Человек идет за солнцем». Если «Разгром» был достаточно традиционной картиной, то новая работа оказалась действительно новой. Это был первый советский фильм, снятый в достаточно раскованной манере. Успех картины был оглушительный. На другое утро после премьеры мы проснулись знаменитыми. Позже жизнь раскидала моих друзей тех лет. Но даже когда мы ссорились друг с другом, воспоминания о тех годах не давали сегодняшним обидам или неудовольствиям заслонить ощущение общности, которое возникло тогда. Нет, ни слава, ни честолюбие, ни деньги объединили нас. Нас объединяло ощущение, что мы нужны своей изменяющейся стране, что мы нужны нашим сверстникам. Иллюзии молодости никому из нас не давали трезво оценить ситуацию в стране. Это все было единым полетом, пока этот полет не прервался самым грубым образом, отвратительным скандалом в манеже. Мы были очень разными, очень. И судьбы у Растиньяка в 60-х совсем разные. Просто тогда нам все еще казалось, что впереди нас ждет одна только радость.

В юности мне хотелось писать, как и всем. Наверное, все проходят через этот этап. Позже я понял, что все-таки уходить от себя нельзя, да и не уйдешь. И заинтересовался экспериментами по соединению камерной музыки и эстрады. Мне хотелось нащупать новую линию. В этом был еще протест против официальной массовой музыки, так называемых советских песен, с их купленной формой, глупыми, наивными словами, не стихами, а текстами. Я пытался сделать высокую поэзию более доступной. Так стали появляться эти странные циклы. Не песни, но и не романсы. Эстетика третьего направления. Мне всегда в кино было чрезвычайно интересно. Я любила эту атмосферу. В кино я мог ставить разнообразные творческие эксперименты, и это превращалось в своего рода топливо для работы в других жанрах. И, наконец, кино и телефильмы давали выход на несравненно большее количество зрителей. Вообще, я убежден, что если бы Моцарт жил сегодня, то он непременно писал бы музыку к кино. Корабль дураков. Человек бывает счастлив дважды, когда он покупает катер и когда он с ним расстается. Водным спортом я увлекался всегда. Многие годы у нас была возможность выбирать только между двумя командами. Первое. Вы жили в согласии с начальством, любым, музыкальным и немузыкальным. Это удобно для карьеры, имело ряд преимуществ, но было не очень престижно. Вторая позиция – заключалось в том, что вы выступали в роли деятеля, апеллирующего к связям вне страны. Эта позиция, хотя и имела ряд неудобств, связанных с осложнениями во взаимоотношениях с начальством, но почти всегда была престижна. Так случилось, что я не примкнул ни к одной, ни к другой группе. Я оставался вне команд. Это имело ряд двойных неудобств, но зато я всегда был волен в своих поступках. Независимость — то немногое, чем я действительно дорожу. Театральный роман. Как композитор я пришел в театр случайно. Случайно встретил Бориса Александровича Покровского, который, видимо, случайно бросил фразу: «Написали бы вы для нас оперу?» «Уже написал», — ответил я. Это и был «Граф Калиостро». В общем, прописался я в камерном театре основательно. В какой-то мере он вернул меня в атмосферу прежнего современника. Нет, ни компаний, дружб, романов. В камерном всегда ощущалась дистанция между Покровским и труппой. Но я чувствовала себя здесь своим. Мне была дорога атмосфера увлеченности работой, взаимной любви и понимания. Человек, нормальный человек, не может жить в состоянии других, но может жить в состоянии своем, которое ему понятно. Тогда он живет нормально. А я всегда жил так. Я просто живу. И никакая моя музыка не перебьет это мое ощущение. Я не чувствую себя мессией, как чувствует себя из 3500 композиторов все 3500. И главное, не желаю себя чувствовать таковым. Музыка — одна из сторон моей жизни. Есть масса других проблем и дел. Еще есть рассвет, еще есть ночь, еще есть море, еще есть океан, есть водные лыжи, есть многое, что мне интересно. Еще есть моя любовь. И музыка — один из аспектов моей жизни. Но каждый раз он залезает к нам в душу, в сердце. У него особого рода современность.

А вот некоторые высказывания о композиторе Микаэле Тривертееве. Его всегда легко узнать среди других композиторов. В музыке любого жанра он имеет свой неповторимый голос. Иногда он обращает нас якобы в старину, иногда, напротив, кидает нас намного вперед обычной жизни. Это эмоциональный, глубоко прочувствованный мир и человек в мире. Мире, который концентрируется в человеческих чувствах. Кажется, Шопенгауэр сказал, что из всех искусств именно музыка не только объясняет объект, она показывает интим этого объекта. Вот Микаэл Таривердиев – композитор интимный, в самом высоком, самом глубоком для каждого из нас смысле слова. Он композитор современный, но он еще и композитор прошлого, и настоящего, и будущего. То есть он обобщает в своей музыке все эти интонации. Борис Покровский. Микаэл Таривердиев – удивительный композитор и удивительный человек. Он пришел ко мне совсем молодым человеком и сыграл цикл на стихи Беллы Ахмадулиной. Музыка понравилась мне. Я сразу ощутила в нем какую-то особую концентрированную выразительность, представляющую богатейший материал для камерных певцов. Я тут же представила себе, как я это пою. Этот цикл, а также цикл на стихи Мартынова – сначала музыка. Но речь вольна о музыке глаголить. В протяжении многих лет и публика всегда принимала их на ура, их выслушивали буквально раскрыв рот. Все, что сделал Микаэл Таривердиев, будь то камерная вокальная,

может только возвысить его, если это музыка. Музыки, в чистейшем смысле этого слова, Таривердиев и служил. Он был изящный, элегантный человек. Я не говорю о моих стихах, которые навсегда совпали с музыкой, которую он посвятил им. Присущая ему тонкость сопутствовала всей его жизни, но и отчасти моей, потому что мы совпали по времени, совпали по жизни. Я думаю, что между нами были и другие совпадения. Отвращение к развязности, вульгарности, так я полагаю. Его поведение, его человеческое, художественное, музыкальное, мужское поведение было безупречным. Не могу предположить, чтобы он когда-нибудь в этом смысле ошибся, оступился. Это было всегда соотнесено с музыкой. Дисгармония была невозможна. Если бы я умела сочинять музыку, я бы написала какую-то музыкальную фразу. Эта фраза соответствовала бы изяществу его силуэта, изяществу его походки и великодушию его всегда вспомогательной, дарующей руки. Белла Ахмадулина.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю восьмую по Пятидесятнице. Возлюбленные братья и сестры, ныне у нас восьмая неделя, то есть восьмое воскресенье после Пятидесятницы или Троицына дня, с которого идет особый счет недель и особенная служба с актоихом или осмогласником святаго Иоанна Дамаскина. В это воскресенье положено читать Евангелие от Матфея о исцелении Иисусом Христом больных в пустыне Вифсаитской и о насыщении 5000 народа, не считая женщин и детей, 5 хлебами ячменными и 2 рыбами. Бездну чудес, бездну благодеяний людям совершил Господь Иисус Христос в одни земной жизни своей. То Он чудесно исцелял разных больных, горячечных, расслабленных, прокаженных, лунатиков, то глухих, слепых, хромых, скорченных, сухих, то бесноватых освобождал от злых демонов, то питал голодных чудесным умножением хлебов и рыб, то воскрешал мертвых.

0: Кратко сказать, Господь совершил столько благотворных знамений или чудес, что, как говорит святый евангелист Иоанн Богослов, если бы поодиночке рассказывать о них, то всему миру не вместить было бы пишемых книг. Эти чудеса, властным словом совершенные, до очевидности являли в нем Бога всемогущего, всеблагаго и премудрого, Творца твари, явившегося в мир во плоти. И только завистливые злобные книжники и фарисеи, старейшины и первосвященники не хотели по упорству веровать в Него, как во всемогущего Бога Творца, Промыслителя и Спасителя. Мы с вами знаем Его и веруем в Него, потому что и родились от христианских родителей, и отродились в христианской купели крещения и воспитаны в правилах и постановлениях христианской веры. Питаемся и оживотворяемся хлебом небесным, который есть плоть Христа Бога и кровью Его от ребра Его истекшую. Будем благодарны нашему Спасителю за эти неоцененные дары и крепиться в вере, уповании и любви к Нему, и в любви взаимной. Господь Иисус Христос тот же и ныне, который некогда жил и ходил по земле и творил бесчисленные чудеса, только теперь не ходит, видимо, по земле, как тогда, но в славе божественной воссидит на престоле божества, управляя всем миром и наполняя собою все. И теперь Он врачует всякие болезни, всесильную благодатью Своею по молитве веры, особенно в таинстве елеоосвящения, или порядком естественным через врачебные средства, или без них одной целительную силою природы. И ныне Он питает всякую тварь в изобилии, произращая всякие плоды земные. И ныне Он произращает и умножает хлеб на полях и в житницах, хотя по грехам нашим и разным непорядкам и неустройствам нашим в жизни, иногда и теперь в особенности, удерживает щедроты свои и не произращает в достаточном изобилии семена хлебные людям и траву скотам. Исправимся и будем непрестанно помнить и любить своего Творца и Промыслителя, врача душевного и телесного и питателя всякой твари, исполняя заповеди Его. От оскудения хлебных семян стал дорог хлеб, и для многих бедных людей стала теперь крайне трудна жизнь, а во многих местах люди терпят и настоящий голод. Будем стараться носить тяготы друг друга по силе своей и подавать хлеб алчущим. Ибо за оскудение любви в людях из-за умножения жестокосердия и других грехов Господь делает скудость плодов. Будем усердно молить Его о изобилии плодов земных, а сами попечемся о том, чтобы изобиловать всякими делами добрыми, искренней любовью друг к другу, искренним ко всякому человеку доброжелательством, простотою и чистотою нравов, кротостью и смирением, незлобием, снисхождением и терпением друг к другу, воздержанием, искренним благочестием и сердечным участием в богослужении, трудолюбием, прямодушием, честностью и верностью в торговле и во всех словах и делах, как подобает христианам, призванным для правды и истины. Когда жизнь наша будет обиловать и украшаться христианскими добродетелями, тогда и земля будет изобиловать всякими плодами в пищу и наслаждение наше. В противном же случае, если мы не исправимся и грехи наши умножатся, то произведения земли еще больше оскудеют и дороговизна умножится. Так говорил некогда Господь евреям, коих беззакония и неправды Он обличал через пророка Амоса. «За грехи ваши Я дал вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших». но вы не обратились ко мне, говорит Господь, и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Обратите сердце ваше на время, от сего дня и назад. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер хлеба, и оказывалось только 10, говорит Господь через другого пророка. Так и ныне Господь уменьшает плоды полей за грехи наши. В наше время делается то же, только прибавить надо еще, что расхищение чужого добра, корысть да карты завладели сердцем горожан. Но время кончить слово. Чем же заключим его? Теми словами, которые сказал Господь некоторым из иудеев, вкушавшим чудесно умноженные хлебы и рыбы. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Сей, то есть хлеб, сшедший с небес. И вот он, прибавлю здесь, на святом престоле священнодействуется ежедневно. Уготовим же себя к принятию этого небесного животворящего хлеба. И примите, и едите, и пите все от этой чаши, ибо сия есть кровь Нового Завета, за вы и за многие изливаемое во оставление грехов. Аминь.
1: Слово в неделю восьмую по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Господи, всего свободен, честным

Святой Преисподней Марию, со всеми святыми поминувши, сами себе друг друга и весь живого

святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши имени Твоего брати. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святит семя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоши и мы оставляем нас.

славьте Господь от тьмя, не убоюсь от всем людей, Бог без напады и хамя. Воскресни, Господи, спасибо Божьему, я буду родил, если вся другую честь и сует. Чтобы грешники сокрушил, если Господь не спасение на людях твоих, и достояние твое. А Бог, чтобы славьте, славьте от Господь от тьмя, Господи, я разрушаю, и живи, и не живи, и не живи, я пострел твоим взором, а не укрепи меси на мем твою. Есть истерение плоть моя, лица гнева твоего, не сми расхости мое, как лица грех моих. Яко беззаконие моя, предложи голову мою, яко прими чашку, и тебя теша на мне. Во смертеши и сомнишь рану я, ты царь изумие моего. Во страхах и слепок срыха себе сердцетую хожда. Я клятвие мое на полную косяку ругани, и не есть истерение плоти моей. Во злоблен дух и смири все на дела, как и воздыхание сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое, Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, оставь мне сила моя, и свет очи мои, Твой не со мною. Друзья мои, искренние мои, прям мне приближься, и старшие ближние мои, далече мне старша. И нужда пусть ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголу послует меня, и льстивным весь день поучахнуся. А же я буду лучше слышать, и я по ним не отвердая уст моих, и быть я бы человек не слышание моего из тех своих повлечения. Яко на тебя, Господи, повавство услышишь, и Господи, Боже мой, я хлеб, да никогда порадуйся, просимый, и никогда подлежатися нога и моими на мебели речи ваша. Яко азна рано готов, и болезнь моя передо мной есть вин. Яко беззаконие мои, азна свечу, и побегусь о кресте моем. Враги же мои живут духи, пишутся паче меня в ночь, ненавидящими справа. Воздающими славу, спокоя благах, у меня за некое благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже, не отступи от меня, возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже, не отступи от меня, возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже, мы Тебе утреннюю возжидать, душа моя, коль множество Тебе, кровь моя, в земле пусть и проходи безводнее. Так вас всем явись, и Тебе видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя, паче живот, вкуснее моя, как Твои дитя. Так вам благословите в животе моем, и о имени Твоем воздержу руки мои. Яко дух и мать Тебе исполнится душа моя, узнав от радости воспарят и уста моя. Аще поминавте на постели моей на утренней, поучався вся, яко был есть и помощник мой. И в крови крылу Твоя возрадуйся, крепи душа моя, ты кремень, еже предвестница Твоя. И же вску и скажу, душа моя, в ней внутри исподней Тебе, и притаятся руки, оружие, части лица в облозь. Так же возвеселится облозь, и похвалится вся длинный сим, яко заградившись уста глаголющих неправедная. На утренних поучався вся, яко был есть и помощник мой, и в крови крылу Твоя возрадуйся. Прийди, душа моя, по Тебе мне, еже предвестница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, водни во два, и в нощи пред Тобой. Да вниз третя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Применен бы не стоящий в рот, выпьяк человек без помощи мерзко с тобой. Яко я звени, спящий во топе ближе, и помянулся тому. И те от руки Твоя от виновения выше. Положи же меня в рове преисподней, в темноте сени смерть, и на мне утвердись ярость твоя, и вся волна твоя навел еси на мя. Удалил еси, знай моих моих от меня, положи же меня мерзость себе, предан бы ты не скажда. Отче, вознема гости, отнищет и возвал к Тебе, Господи, весь день воздев Тебе руцы мои. Едомертвыми творишь и чудеса, или врачиваясь, вися ты исповедит на Тебе. Еда повесит Твою обровинилась Твою истину Твою в погибели. Еда познала Богу такие чудеса Твоя и правда Твоя земли забвений. И аз к Тебе, Господи, возвав, и утка молитва моя притворит Тя. Скую, Господи, отрежь душу мою, отвращающуюся от этой дни, нищий страх сотрудник от милости моя. Вознесшись, осмирившись, из не могу. На мне придушу гниве Твое страшение Твое возмутишь имя. Абы дождь у меня, яко вода весь день, будет жрашими в кухне. Удаль бы, если от меня друга и слушай, знай моих отростей. Господи, Боже, спасение мои, помоги вас, вахты в ночи, пред Тобой это в день, третья молитва моя. Преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя, Господа, и вся внутренняя моя миспекот, святой Его. Благослови душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя. Избавляющего от искрения живот Твою, венчающего Тебя милости и щедротами. Исполняющего во благих желания Твоя обновиться, яко орля юность Твоя. Творяй милость мне, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути своему Моисею, сыновом Израилевым, хотение своя. Щедр и милостив Господь, долго терпелив и многомилостив. Не до конца прогневается, не же век рождует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим раздал есть нам. Яко по высоте небесной от земли утвердил есть Господь милость Твою на боящихся Его.
Елико стоит под солнцем запад, удалю есть от нас беззаконие наше. Я тоже щедрый отец сыну, щедрый Господь воящих сего. Я как бы познал создание наше, помяну яко перст весь мы. Человек, яко трава дни его, яко цвет сильный, так вот цветет. Яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает его места своего. Милый же Господь от пепеля века на боящих сего. И правда его на свинех сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его творите я. Господь и небеси угодно престол свой, царство его всеми обладает. Благословите Господа все ангели его, сильную крепость, творящую слово его. Услышите глас словес его. Благословите Господа все силы его, слуги его, творящую волю его. Благословите Господа вся дела его на всяком месте, владычество его, благослови душе моя Господа. На всяком месте, владычество его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, души моление мое поясни Твоей, услыши меня в правде Твоей и не въедет в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится при Тобой всяк живы. Яко погнав рак душу мою, смирил я землю живот мой, посадил мне темных, яко мертвые века. И уны во мне дух мой, во мне смитесь и сердце мое. Помянув мне древние, поучився во всех деревьях Твоих творениях, в руку Твою поучался. Воздех Тебе руки моя, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего, к гневе подобрись нисходящим в рот. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко начал Тава. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду я к Тебе, взяв душу мою. Изми меня от враг моим, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдой Твоей избережет печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги мои, и полубишь вся сужающая души моя, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не въедет в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не въедет в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю правду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми.

Yeah.

Глаголица Учителю, вот Иисус, не прикасайся мне, не уползай.

0: мая по Пятидесятнице будет совершено две божественные литургии в 7 и в 10 часов утра. Вечером в 6 часов вечернее богослужение, после которого совершен будет акафист перед нерукотворным образом Спасителя. Далее на неделе богослужения в нашем соборе совершаются каждый день. Литургия в 10 часов утра, вечернее богослужение в 6 часов вечера. Дополнительно ранние литургии по средам и пятницам в 7 часов утра. В понедельник вечером будет совершено всеночное бдение накануне памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. В сам день, во вторник, одна божественная литургия в 10 часов утра. Во вторник вечером после вечернего богослужения акафист святым священномученикам Клименту и Петру. В среду акафист святителю Николаю Чудотворцу, в четверг акафист Божьей Матери перед чудотворной иконой всех скорбящих радости. В пятницу вечером будет совершено всеночное бдение накануне памяти преподобного Серафима Саровского. В сам день, в субботу, одна божественная литургия в 10 часов утра. В субботу вечером всеночное бдение накануне воскресного дня и в сам воскресный день, 9-ю неделю по Пятидесятнице и день памяти святого пророка Божия Илии, две божественные литургии в 7 и в 10 часов утра. Также в нашем соборе каждый день перед вечерним богослужением в 17:30 совершается акафист перед нерукотворным образом Спасителя. С праздником!
1: Милостью и щедротами человеколюбием, единородного Бога Сына, Сын же благословенный Си, со пресвятыми благими животворцами.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, осудися смертное мучительство древом, неправедною смертью осужденути, Господи, от нюдуже князь мы Тебе не одолем, праведно изгнан бы.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, два источника надо крести и сточить спаживоносное от своего прободенного ребра, по имя Ему яко прославися.
0: Святая Богородица, спаси нас, бездну родствия благоутробия Деву, душу мою озари светоносным Твоим сиянием.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, Ты его шеф на древо. Он нас, болезнуешь его и благоудробнее спасе, и терпишь и язву, примирение подану звену, и спасение верны, я ежу Твоему милостиве, си примирихомся родителю.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, и же на кресте страсти претерпевы, и разбойнику рай отверзи, яко благодетели Бог, утверди мой ум, волю Твою.

Востребеташа доли преисподняя гнезь, ад и смерть единого у Троицы. Земля поколепася в раднице же ада, вывидевшися ужасошася. Вся же тварь со пророки, радующийся, поет тебе победную песнь. Избавителю Богу нашему, разрушившему ныне смерть.

0: Господи, святому воскресенье Твоему, своя плечи дав, еже от девы воплощся на раны, рабу пригрешившую биен, бывает владыко не повинне, разрешая моя согрешения.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресенью, не веды века и ради мы, Господи, еже не вывеси во нажаешься, прием чужде, да спасешь и мир и убиешь и прельстит мучителя.
0: Святая Богородица, спаси нас, избранная вся и добрая, явшийся Богу прежде создания, светлости и всепедая, светодитием Твоим, поющая Тебя.

0: по воскресению Твоему, за Твоя рабы продаешься кресте, и полоните ударение терпиши, свободе ходатайственном поющим, Тебе утреннюю, и воспеваю Твое Божество.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, Тебе разрушившего мучителем всю силу крепостью непостижимого Твоего Божества, и мертвое Твоим воскресеньем, воздвигшего песнями славим.
0: Святая Богородица, спаси нас, лестницу узрев Иаков, к высоте утвержденную образу научися не искусом брачная, Тебе Тобою, Бог, Бог человеком, приобретая.

0: Святому воскресению Твоему, воспоминав Тебя заключенные во огне души, и оставшиеся праведных, и о Тебе спасение молятся, еже Христом Христе подал еси преисподним, вишев яко благоутробе.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, на кресте вознесися спасе, волею вражию принял и си державу, на сем пригвоздив греховное блаже в рукописанье.
0: Святая Богородица, спаси нас, законе эти образы и пророческое величение яве пред Божищаку, хотящую родить и благодетеля чистая, сия твари многочастнее и многообразнее, благодействовавшего верно, воспевающих

тому державу смертная ваша может держать и человеки, и Христос вас ныне сокрушая и разоряя силы я. Связуем бывает ад, пророцы согласно радуются, ведь за глаголище спасущим верят, и ныне и верни.

0: древом умерщвляется Адам, болью прислушание задело, послушанием же Христовым паки обновляется ей, и небо ранее распинается сын, Боже препрославленный.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, и же на древе кресте греховные жалобы тупим, и Адамово преступление рукописанием разрушив, копием ребра Твоего, благословенный си Господи, Боже Отец наш.
0: Слава Богу, и святая Богородице, спаси нас, ты испрещену, позлощену, утвердя имущего, возлюби создатель Твой, Дева и Господь, и возносимый.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, пречистый ангел словесный за мир, за клан Твоим, местами я же по закону приносимая, очисти сего кроме прегрешений, яко Бог Христа зовуща, вся дела Господня Господа пойте и превозносите по себе.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, претерпевшего страсти волею и на кресте пригвождено хотением и разрушшего сила дабы. Пойте, священницы, люди, превозносите, вот всякие.
0: Святая Богородица, спаси нас, светом Рождества Твоего, давно лепно вселенную просветила еси, Богородительницу сущевой, ой, Бога истина, Бога на обятие просящих Твоих, просвещающая верния, присозовущая, вся дела Господня, Господа пойте.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, и же Божеству страсть прилагающий, за восхитися все чужие мудрени, Господа во славу плоти распята, не распята же естество божественны, якого Твою естеству единого величает.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, свет от света, Отче, сияние славы безлетного сиявы, яко же во тьме человеческому житию Христос воссия, и гонящую прогнать, Его же непрестанно верни.

и Христа, не знающий, яко вертоградаря вопрошаше, Господи, где положил еси тело Иисуса моего? Званием же того, познавши быти, самого Спаса слыша, не прикасайся мне, ко Отцу отхожу, псы, братья и лакеи.

Митрополит

0: остаться не может, да только жизни своим во множестве нечестий применял, я прощу тебя, Господи, и да выселяться все плачу на тебя. Вовек возрадуйся и вселишься в них, и похвалятся тебе любящие имя Твое. Я буду слышу праведника, Господи, как уже благоволение венчал и нас. Господи, прибежище вывести нам в род и род, прежде даже гором не выйти, создать из них вселение, век и навек отнеси. Нет против человека восмения, век отнеси, обратитесь к сынове человечески. Я, как и вначале, отвечу на Тебя, Господи, как они вчерашние, и жизнь мои нет, и стражу, начинаю уничижение, когда и добуду. Утро я, как кровати мои, нет, утро просветит, и вредит на вечный пакет. О, жестеет, и писк нет. Я, как еще только на небо, ты мне ярость, и звук не кунца. Положи ты себе законе наше пред тобой вечность, просвещение лица твоего. Я, как все дни наши, судей же гнев, ты мне счет лопо. Лето наше, я, как учили, нам получалося. И лет наших уже 70 лет, а же же сила 80 лет и может трудной болезни. Я помню и некроты страны нам кажется. О, весь державу гнева твоего, я страха твоего ярость вычисти. Не снизь твою так, скажи мне, главное сердце в мудрости. Обратися, Господи, да боли молен будет на рабы твоя. Исполни помся за умный милости твоя, Господи. И возрадовавшись, возвеселимся. Во вся дни наши возвеселимся, за дни не же смирил мысли. Летом не же великом зла и близко на рабу твоя. И наставь, и на дела твоя наставь сними. И будет свидетель Господа Бога нашего на нас. И дела руку нашу исправи. И дело руку нашу исправи. Милость и Господи тебе, Господи. Твою и родную, и не порочную, и так видишь и ко мне. И когда ты в лове сердце твоего, Господи, дому моего, не прилагав ни на чину моима, во утре избивайся грешной земли, во еже ты приведет рада Господи, все делающие беззаконие, не предвепни сердце церкви, уклоняющего из нелукавого не позна, а приветающего на истине своего сего изгоня, горды мокрым и не сыты сердце, сильнее едя, очень мои наверное, ты его заждать, если он выходя, как ты не порочно, Сими служаше, не живяше посреди дома и по дворе гордыню, глаголы неправильно не справляше, и начинай нового утра избивался грешной земли. Не же потребят рада Господня, за делающие беззаконие, слава Своей Сыну и Святому Духу, и мне Христу и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Своей Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков, аминь! Разрушивай себе сон, эксперт, ответственность, разбойник, враг, мироносец, печаль, приложи веси, и апостол, проповедуй, повели Руси, Я воскрес, Христе Боже, дарный мир, мир и милость, мне присно и во веки веков, аминь. Что тебе наречимо благодатное небо, якобы сияло Иисуса правды, рай, якобы родилась в тени небо, якобы была сина бредна, чистая матери, как и милость, и сина святых моего видев сына, где Бога молись, спасись, душам нашим, Стопы мои направи, послови сих моего, и дай мне обладать неизвязанным незаконием. Избави меня от любви человеческия, и сохрани заповеди моими светлые простыми раба твоего, и научи мне оправдание твои, да исполнится уста моя, творение твоему Господи. И я, когда свою славу твою, извините, полепие твое, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Смертный, помилуй нас. Слава Своей Сыну и Святому Духу, имени Пресвятого веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти великий наш, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посвяти, святый, немощный наш, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Своей Сыну и Святому Духу, имени Пресвятого веки веков, аминь. Отче наш, же и на небесе, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на на земле, хлеб наш насущный дашь нам здесь, и остави нам долги наши, яко мы и мы осудим должников нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от злого.
1: Освящая, освящая всякого человека, грядущего в мир, да знамится на нас, светлица Твоего, да в небе узрим свет неприступный, исправи стопы наши к деланию заповеди Твоих, молитвами Пречистая Твоя Матери и всех Твоих святых.

Всехвальных апостол, святых и праведных, Божьих, святых и Майянных, и всех святых, помилуй и спаси нас всех благ, и человека

Дорогие братья и сестры, закончилась прямая трансляция богослужения из Спасо-Преображенского собора.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.
3: Одержавен, но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.

в исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала канцона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 124-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из первой главы.
1: Братья, умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа быть в согласии друг с другом, чтобы не было у вас разделений, но чтобы вы исправились и вернулись к единству духа и помыслов. Ведь от домашних Хлои я узнал о неких спорах между вами, братья мои. Я имею в виду, что каждый из вас говорит свое. Я — Павлов, я — Аполлосов, я — Кифин, я — Христов. Как? Неужели Христос разделился? Неужели за вас был распят Павел? Или вы крестились во имя Павла? Благодарю Бога, что я, кроме Криспа и Гаия, никого из вас не крестил, так что никто из вас не может сказать, что я крестил вас во имя самого себя. Впрочем, я крестил еще семейство Стефана, но не помню, чтобы еще кого-то крестил. Ибо не крестить послал меня Христос, но возвещать Евангелие, не в премудрости слова, чтобы не лишить смысла крест Христов. Ибо слово о кресте для погибающих безумие, но для нас, спасаемых, сила Божия. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи с 10 по 18. Апостол Павел начинает основную часть своего послания к Коринфянам настоятельным призывом. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Греческое слово, которое переведено как «умолять», очень весомо. В нем звучит «увещевать», «призывать», «просить», «приглашать», «ободрять», «утешать», «уговаривать», даже «проповедовать». Апостол не желает приказывать. Он обращается к разуму и чувству коринфян. Он называет их братьями. «Умоляю». Это очень сильно сказано, ибо речь идет о большой опасности для церкви, о ее расколе. Нет, до настоящего раскола дело еще не дошло. Мы знаем, что расколы в церкви еще впереди, и какие расколы. Но уже тогда, когда церковь делала первые шаги в своей истории, в среде христиан явственно наметились разделения. Эти разделения были результатом искаженного понимания Евангелия, то есть благой вести о спасении, которое принесла людям крестная жертва Иисуса Христа. Без обиняков апостол Павел приступает к сути дела. Он настоятельно призывает церковь к единству, и ссылается он при этом на имя Иисуса Христа, что придает его увещанию большой вес. Цель увещания — возвращение к прежнему единодушию и согласию христиан. Единство в церкви для апостола вовсе не означает единообразие и обязательной униформы в мыслях и действиях. Такому единообразию противоречило бы уже само понятие церкви как тело Христова. Апостол в этом же послании разъясняет коринфянам, что их многообразие и непохожесть друг на друга — неоценимое богатство, дар благодати Духа Святого. Многообразие не отрицает единство, но, напротив, делает это единство живым телом, состоящим из многих членов. Единство подвергается опасности тогда, когда ослабляется то главное, что объединяет многообразные члены в единое тело Церкви Христовой. Такое скрепляющее начало — любовь. Вот когда отсутствует любовь во Христе, тогда и начинаются разделения. И именно это и происходило в Коринфе. Апостол Павел называет некоторые тревожащие факты, о которых он узнал от неких людей в коринфской христианке Хлои, предположительно ее рабов, прибывших в город Эфес, где в то время находился апостол. Он узнал, что в церкви образовалось несколько групп, каждая из которых претендовала на то, что именно она исповедует истинное христианство. Приверженцы различных групп в церкви ссылались на свои собственные авторитеты. Одни на Павла, другие на Аполлоса, третьи на Кифу, то есть Петра. Но при этом все, конечно, считали себя христианами, ссылаясь на Христа, которого проповедовали их авторитеты. Апостол никак не характеризует все образовавшиеся группы с их культами той или иной личности. Да это его и не интересует. Он не собирается спорить с той или иной партией в церкви, но подвергает критике само существование таких партий. Следует ряд полных иронии риторических вопросов. Неужели Христос разделился? Неужели за вас был распят Павел? Или вы крестились во имя Павла? С облегчением апостол пишет, что лично он крестил всего лишь нескольких человек в Коринфе, так что никто не может утверждать, будто бы крещен во имя Павла. Ведь речь идет не о вере в Павла или Петра, а о вере во Христа, распятого и воскресшего. В Коринфе опасно сместился центр тяжести, человеческие посредники в вере слишком переоценивались, а само дело веры отодвинулось на задний план. Нас может несколько удивить предположение, будто коринфяне могли подумать, что они как-то принадлежат тому человеку, который произвел над ними таинство крещения. Ведь мы знаем только наше крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. В ранней церкви бытовало и крещение во имя Христа, или, опуская слово «имя», еще проще — крещение во Христа. В нашей литургии осталось воспоминание о таком крещении в песнопении «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Послание к Галатам, глава 3, стих 27. Но что могло означать крещение во имя Павла, или Петра, или Аполлоса? Для античного человека здесь было все ясно. Дело в том, что аналогичный обряд крещения, то есть погружение или омовение, совершался ежедневно во множестве домов Римской империи. Когда покупали раба и вводили его в дом нового господина, то над ним совершался обряд крещения во имя нового господина. Это омовение, которое иногда совершал и сам покупатель, символизировало забвение прежней жизни раба и его переход в абсолютное владение покупателя. Кстати, при этом раб получал от нового хозяина новое имя. Все старое должно было быть вычеркнуто из памяти. Прежнее имя, прежний господин, прежняя жизнь. Вот так и в христианстве. Быть крещенным во имя Христа означает, что христианин отдает себя Христу, полностью принадлежит Ему. Не во имя Павла крестились коринфяне, а во имя Христа. И они не должны это забывать. Они не Павловы и не Аполлосовы, но Христовы. И никто не может служить двум господам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Не может и не должен. Павел вовсе не желает принизить значение крещения. Оно знаменует начало христианской жизни, и поэтому чрезвычайно важно. Он указывает на второстепенное значение личности того, кто совершает таинство. Сам Павел послан Христом не крестить, а благовествовать, и видит в проповеди Евангелия свою важнейшую задачу. Что касается крещения, то он, как правило, предоставлял совершать его своим помощникам. Благовестие апостола Павла — слово о кресте Христовом, весть о божественной искупительной жертве Иисуса Христа за грехи человеческие. И эта полная трагического содержания весть ставит под сомнение всю самозванную и самодовольную человеческую мудрость. Апостол настаивает, спасение людям принесла не их мудрость, но непризнанная и распятая именно кресте премудрость Божия. Разделение же в Коринфе вызывает у апостола Павла опасение, что слову о кресте грозила подмена словом человеческой премудрости, того якобы особого, элитарного, доступного лишь избранным возвышенного знания, овладение которым ведет к спасению. Не к спасению, которое совершает Бог, а к своего рода самоспасению. Павел видит в этом искажении благой вести угрозу единству Церкви и своей проповеди. Кроме того, апостол знал, как высоко эллинский римский мир ценил премудрость слова, в смысле искусства речи и убеждения. Но он не желает и не имеет права излагать людям историю распятия Христа, прибегая к словесному искусству. Не стиль речи, но ее содержание. И не проповедник, но сама проповедь. Вот что должно привлекать внимание слушающих. Форма и содержание слова благовестия должны простотой и недвусмысленностью соответствовать друг другу. Иначе весть о кресте может быть искажена уже самим способом изложения. Премудрость слова может, как буквально пишет апостол, опустошить, свести на нет крест Христов, то есть лишить слова о кресте его смысла, сделать содержанием проповеди красоту речи проповедника, а не спасительный крест. Однако слово о распятом на кресте Сыне Божьем для погибающих, будь то ищущие человеческой мудрости культурные эллины, будь то требующие знамени набожные иудеи, казалось сущим безумием. Для спасаемых же, то есть для верующих, оно есть слово божественной мудрости и потому спасительная сила Божия. Как писал святитель Феофан Затворник, «Бог умер на кресте и спас нас. Веруйте и спасетесь».
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю 8 по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 58-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 14 главы.
3: «В то время увидел Иисус множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: „Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи“. Но Иисус сказал им: „Не нужно им идти, вы дайте им есть“. Они же говорят Ему: „У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: „Принесите их мне сюда“. И, велев народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, и благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ».
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, возвестило нам о еще одном чудотворении Господа нашего Иисуса Христа. О чудотворении, которое очень легко понять с точки зрения нашего немощного человеческого естества. И вместе с тем, о чудотворении, которое очень трудно воспринять, если обратить к нему наш духовный взор сейчас. 5000 человек были насыщены Спасителем 5 хлебами и 2 рыбами. Это действительно поразительное чудо. Оно вполне понятно, если будем смотреть на него, как, наверное, смотрели на него многие современники. Ведь что может быть важнее для человека, тем более для человека, жившего в такой бедной, можно сказать, нищей стране, какой была Палестина в те времена, чем хлеб земной, хлеб физический. И вот Господь наш Иисус Христос дает этот хлеб в изобилии этим несчастным, годами голодавшим людям. Но вместе с тем, как совместить это чудо с другим евангельским рассказом, с рассказом об искушении в пустыне Христа дьяволом, когда дьявол, искушая Спасителя, предлагал ему превратить камни в хлебы и говорил о том, что люди тогда последуют за ним. Но Спаситель отверг это искушение дьявола, сказав, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом Божьим. И вот в сегодняшнем евангельском чтении Христос как будто совершает то самое чудо, которым искушал его дьявол. Как совместить два эти евангельские повествования? А между тем совместить их Вполне возможно, если мы внимательно вдумаемся в само существо евангельской проповеди Христа. Если мы вдумаемся в смысл всего его служения. Кого насыщал 5 хлебами Спаситель тогда на берегу озера? Он насыщал хлебом тех, кто пришел к нему не для того, чтобы получить от него земной хлеб. Он насыщал им тех, кто пришел для того, чтобы услышать от него благую весть о Царстве Божьем. Он насыщал этими 5 хлебами тех, кто уже отверг в сердце своем многие земные радости, многое земное довольство во имя Царства Небесного. Они пришли, чтобы взыскать Царство Небесного, и получили совершенно неожиданно для себя насыщение этими чудесными земными хлебами. Но дьявол, искушая Спасителя, имел в виду другое. Ведь дьявол очень хорошо знает природу падшего человека. Он знает, что во все времена большая часть людей, которые идут поклониться Богу, идут поклониться Ему не для того, чтобы пойти во след Богу. Не для того, чтобы стяжать Царство Небесное, а для того, чтобы укрепиться, устроиться в Царстве Земном. И во все времена, увы, было так. Люди просили Бога прежде всего о земных благах, о хлебе насущном, о здоровье, о благополучии, об успехе. Это было, есть и будет, пока жив этот мир, отпадший от Бога. И дьявол, искушая Спасителя, предлагал ему сделать именно то, что ожидало от него большинство людей, а именно удовлетворить их материальные потребности в изобилии, в избытке, чудесным образом, тем самым привязав людей к себе. И это искушение Христос отверг. Мы часто размышляем над вопросом о том, а почему в прежние времена, в древности, людей верующих было гораздо больше, чем сейчас? Почему тогда храмы были наполнены людьми, а сейчас верных Христу становится все меньше и меньше? При этом мы забываем о том, что как тогда, так и сейчас большая часть людей была увлечена мыслью о том, чтобы стяжать себе материальные блага, материальное благополучие. В древние времена материальное благополучие было еще труднее достижимо, чем сейчас. Постоянные войны, от которых не было спасения, эпидемии различных заразных болезней, которые опустошали целые города и области, регулярно повторявшиеся неурожаи, вызывавшие голод. Все это делало человека совершенно беззащитным от испытаний этого мира, от испытаний материальными стихиями этого мира. И человек, ощущая свою беззащитность, прибегал к Богу. Он просил Бога о том, чтобы Бог насытил его, согрел его, сделал его жизнь спокойной и благополучной. Об этом просили языческих идолов, об этом просили и Христа, не думая о том, что служение единому и истинному Богу, которого возвестил миру Спаситель, требует прежде всего отвержения себя от этого мира, а не укоренения себя в этом мире. И вот прошли века. И человек научился бороться со многими болезнями, с голодом. Человек научился создавать такие условия внешней жизни, при которых можно чувствовать себя спокойно и комфортно. И выяснилось, что многим людям, которые живут в таких условиях, Бог уже стал не нужен. Они получили уже здесь все, что нужно для благополучной жизни, но получили это не от Бога. Их это не трогает. Их это не беспокоит. Они пребывают в убеждении, что раз они своими силами, хотя, может быть, и не без дьявольских научений, научились комфортно и благополучно жить в этом мире, не нужно ни каяться, ни поститься, ни молиться, ни просить постоянно в сердце своем Бога обратить на себя его взор. Жить стало спокойно и уютно, и Богу не осталось места в сердцах очень многих людей. Мы сейчас с вами живем не очень богато, хотя гораздо более спокойно и комфортно, чем жили наши предки много веков назад. Наверное, если все будет развиваться в нашей жизни так, как развивается, может быть, через 50 лет наши с вами дети и внуки будут жить так же комфортно и благополучно с материальной точки зрения, как живут люди на Западе. Но точно так же, как и на Западе, храмы наши будут тогда пустеть все больше и больше. И, повторяю, большинству людей нужно от Бога прежде всего спокойствие и благополучие в этом мире, земном мире. Они от Царства Небесного хотят получить именно Царство Земное. Но не таковы были те 5000, которые пришли ко Христу. Они хотели Царства Небесного, и чудесным образом далось им то немногое в материальном плане, но очень значимое в духовном отношении, чудесное насыщение 5 хлебами, которое, конечно же, предопределило на многие годы их дальнейшую духовную жизнь. И нам с вами, дорогие братья и сестры, ведь очень трудно противостоять соблазнам этого мира. Мы видим, что не только вокруг нас, но и в наших семьях люди думают о том, как спокойней, комфортней, благополучнее устроиться в этом мире. И только об этом просят Бога. Но кто, как не мы, христиане, должны напомнить им о том, что от Бога нужно просить, и можно просить только одного – креста, который Он каждому из нас возложит на плечи, и который Он каждому из нас поможет нести, если мы будем верны Ему. Бог ни себе, ни нам не обещал легкой и комфортной жизни. Да, Он исцелял больных, очищал прокаженных, насыщал голодных, но делал это не для того, чтобы привязать людей к этому миру, а потому, что Он просто любил их. И любил их прежде всего за то, что они верили не в этот мир, а в мир иной. Не в царство земное, но в царство небесное. Пусть же сегодняшнее евангельское чтение вновь заставит нас задуматься над вопросом, а мы-то с вами о чем просим Бога? Что мы-то с вами хотим получить от Бога? Действительно ли стяжать царство небесное или же просто благополучно устроиться в этом мире? И задав себе этот вопрос, мы наверняка обнаружим, что далеко не всегда мы готовы с доверием безоглядно идти вслед за Богом по Его крестному пути. Но очень часто хотим от Бога того, что должны нам давать система социального обеспечения, система здравоохранения, бухгалтерия тех или иных учреждений и предприятий, на которых мы работаем, царство от мира сего, хлеба земного. Но мы христиане и должны помнить, что не хлеба едино будет жив человек. И когда будет у всего человечества этого хлеба в избытке, тогда, наверное, и случится то, что мы все называем вторым и страшным пришествием Христа. Когда придет Он к этим сытым и благополучным людям и скажет, что они забыли о Нем. Я дал вам великие таланты по преображению этого мира, но вы превратили этот мир просто в комфортное, бездуховное царство сытости. Поэтому вы не мои. Вы были со мной, но вы были против меня. Вы поддались тому искушению, которое я после 40-дневного поста отверг в пустыне. Вы пошли за тем, кто может превращать камни в хлеб. Давайте, дорогие братья и сестры, помнить, может быть, один из самых главных заветов христианской веры. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Георгия Митрофанова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 26 июля, 13 июля по старому стилю празднуется собор Архангела Гавриила. Также сегодня совершается память святителя Иулиана, епископа Киномонийского, жившего в I веке. Церковное предание говорит, что он назывался ранее Симоном и был прокаженным. О нем пишет евангелист Марк, что в его доме Христос был помазан драгоценным миром перед тем, как Иуда предал его. В крещении Симон получил имя Иулиан. Апостол Петр поставил его во епископа Киномонийского и послал проповедовать Евангелие в Галлию. Проповедь святого Иулиана сопровождалась великими чудесами. Святитель Иулиан молитву исцелял разные болезни. Постепенно к нему стали стекаться многочисленные толпы людей, просивших помощи. Исцеляя телесные недуги, святой Иулиан исцелял и души, просвещая приходящих к нему светом Христовой веры. Скончался святитель глубоким старцем в конце I века. До конца дней своих благовествовал он о Христе и совершенно истребил идолопоклонство в Киномонийской области Италии. Сегодня прославляются два мученика III века, святые Серапион и Маркиан. В этот день мы чтим память преподобного Стефана Саваита, жившего в VIII веке. Он был племянником преподобного Иоанна Дамаскина. В 10-летнем возрасте поступил в лавру святого Саввы и всю жизнь провел в этой обители, иногда уходя в пустыню для уединенных подвигов. В продолжение церковного календаря послушайте рассказ о сегодняшнем празднике – соборе Архангела Гавриила. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.

Архангел Гавриил входит в сон высших ангелов, бессмертных, бесплотных духов, служителей Божиих, сотворенных Богом раньше человека. Ангелы были сотворены Богом свободными существами. Часть ангелов воспользовалась даром свободы, чтобы отпасть от Бога, падшие ангелы называются демоны. Прочие хранили верность Творцу и остались ангелами света. Церковь Христова особенно выделяет и чтит двух высших ангелов – архангела Михаила и архангела Гавриила, ввиду их особого участия в судьбах человечества. Святой архистратик Гавриил – служитель божественного всемогущества. Он возвещал ветхозаветному человечеству о будущем воплощении Сына Божия, вдохновлял пророка Моисея при написании книги Бытия. Пророку Даниилу возвещал о грядущих судьбах еврейского народа, являлся праведной Анне с вестью рождения от нее, преблагословенной Девы Марии. Святой архистратик Гавриил неотступно пребывал со святой отроковицей Марией в Иерусалимском храме и впоследствии охранял ее во все время земной жизни. Он явился священнику Захарии, предсказав рождение предтечи Господня Иоанна Крестителя. Господь посылал его к святому Иосифу Обручнику. Он являлся ему во сне, чтобы открыть ему тайну воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, предупредил о замыслах Ирода и повелел бежать в Египет с младенцем и Богородицей. Когда Господь перед своими страданиями молился в Гефсиманском саду до кровавого пота, на укрепление его, по церковному преданию, был послан с небес архангел Гавриил, имя которого означает «крепость Божия». Жены мироносицы услышали от архистратига радостную весть о воскресении Христовом. Архангел Гавриил предстал также и Марии, Матери Божией, когда она молилась на Елеонской горе и возвестил: «Сын твой и Бог наш ждет тебя со всеми архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных, чтобы взять тебя, Матерь свою, в горнее царство, где ты будешь жить и царствовать с ним вечно». В знамение торжества благодатной над телесной смертью архангел Гавриил вручил ей райскую ветвь от финикового древа. Православной иконографии святой архангел Гавриил обычно запечатлен в образе ангела-благовестника с оливковой ветвью в руках, символом примирения Бога и творения. Этот образ помещают в храме над царскими вратами. Святая Церковь, вспоминая многократные явления архангела Гавриила в истории Ветхого и Нового Завета, возносит горячие молитвы к этому неусыпному ходатаю, заступнику и благодетелю рода человеческого.

0: в завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Стефана Саваита. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Стефан родился в 725 году. Его отец был младшим братом преподобного Иоанна Дамаскина. В 10-летнем возрасте святой Стефан впервые приехал в Иерусалим, где в то время проповедовал преподобный Иоанн, живший в обители преподобного Саввы Священного, близ Иерусалима. Святой Иоанн взял племянника к себе и с того времени стал его воспитателем, учителем и духовным наставником. Преподобный Иоанн обучил святого Стефана различным наукам, начиная с грамматики и кончая богословием. Будучи одним из образованнейших людей своего времени, он передал свои знания и богатый духовный опыт талантливому воспитаннику, который стал его послушником. Главное, преподобный Иоанн научил святого Стефана внутренней духовной жизни и стал для него образцом подвижничества. Сын послушания преподобный Иоанн прежде всего научил этой добродетели святого Стефана. Так телесные родственные узы со временем скрепились еще более крепкими узами духовного родства. Достигнув зрелого возраста, святой Стефан вместе с преподобным Иоанном Дамаскиным вел письменную полемику с еретиками, желая обратить заблудших к святой церкви. Святой Стефан изучил историю обители преподобного Саввы, которому во всем старался подражать. Очевидно, поэтому он был назван Саввоидом. Преподобный Стефан подвязался и в общежитии, и в отшельнической келье. Господь наделил своего угодника дарами прозорливости и чудотворений. Своими молитвами он изгонял бесов, исцелял болезни. Преподобный предвидел день своей кончины, которая последовала в апреле 794 года.

0: прозвучало византийское песнопение святого Иоанна Кукузела, палеолейный стих на праздник святых архангелов из 134-го псалма «Благословите Господа» в исполнении греко-византийского хора под управлением Ликургоса Ангелополоса.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Преображенском соборе бывшего Никитского монастыря в подмосковном городе Кашира 22 июля 2018 года.
2: В сегодняшнем апостольском чтении, в первом послании апостола Павла к Коринфянам, мы находим замечательные слова апостола: «Умоляю вас Господом нашим Иисусом Христом, сохраняйте единство в духе, единство в мыслях ваших». Эти замечательные слова были сказаны не случайно апостолом, потому что Коринф, процветающий античный город, существовавший на перекрестке очень важных дорог, был центром притяжения очень разных людей – с разными убеждениями, с разной культурой, с разным целеполаганием. Это был трудный город с точки зрения сохранения какого-либо общественного единства. И когда в Коринфе возникла первая христианская община, то веяние окружающей среды было настолько сильным, что и внутри христианской общины возникли разделения. Вообще, что такое единство? Ведь Господь создал каждого человека неповторимым. Абсолютно одинаковых людей нет, даже близнецы и то отличаются друг от друга. Господь создал наше многообразие как величайшую ценность. Даже трудно представить, что было бы, если бы мы все были одинаковыми. Наверное, никакого бы развития вообще не существовало. И это была бы очень тяжелая жизнь. И она бы никогда не способна была бы предоставить человеку возможности для всестороннего развития и построения многоразличных человеческих обществ. Но вместе с этим разнообразием, конечно, в мир приходит и разделение. И мы знаем, как разделение часто наносит глубочайший урон человеку. Но самое, наверное, ужасное разделение – это разделение в семье, когда разводятся родители, когда дети остаются сиротами при живых родителях. Очень тяжелым является разделение между родителями и детьми, как будто бы два поколения принадлежат к разным мирам. Особенно сейчас, в наше время, когда массовая молодежная культура не является культурой их родителей. И вот на эти возрастные различия накладываются еще эти новые культурные различия. И очень часто в семьях, которые должны были бы жить в единстве духа и в единстве мыслей, нет никакого единства, а только возрастающего.

0: случае отчуждения. Мы знаем, как иногда разделения проникают и в общественные организации, союзы, которые призваны как бы объединять людей для достижения общих целей. Но и там существуют разделения, часто очень болезненные, опасные, погубляющие весь положительный смысл таких объединений. Другими словами, человеческое многообразие несет в себе потенциал развития и одновременно потенциал разрушения. И, наверное, это очень хорошо понял апостол Павел, который там, в Коринфе, где эти разделения были особенно зримы и ощутимы, он там и сказал эти пронзительные слова о том, что необходимо иметь единство в духе и в мысли. Должен быть единый дух. А что ж такое единый дух? Дух, если вы откроете словарь Даля, это то, что не имеет тела. Это бестелесная субстанция. Это нематериальная субстанция. Это не молекулы, не атомы и не элементарные частицы. Это нечто, что не имеет материального носителя. И вот этот самый дух человеческий является отображением божественного существа. Каждый человек создан по образу и подобию Божию. И первое, что по образу Божию создано, это духовное начало человека. И очень важно, чтобы это духовное начало человека не разрушалось. Потому и нужно единство Духа. А поскольку Дух от Бога, и нету никакой другой причины появления Духа, то не может быть ни жизни Духа, ни единства Духа, если нету обращения людей к Богу. Именно Бог объединяет человеческие души. Но еще очень важно, чтобы человеческое общение, разные взгляды и убеждения, разные философии, как теоретические, так и жизненные, не разрушали человеческого общения. И вот здесь апостол Павел и говорит, что нужно соблюдать единство духа и единство мыслей. Если в основе первого лежит наша связь с Богом, ибо Бог есть существенное, онтологическое начало существования человеческого духа, человеческой души, то вот в отношении мыслей куда сложнее. Потому что мысли могут быть совершенно разные, противоречивые, вступающие друг с другом в конфликты. Как примирить людей, имеющих различные мысли? Эта задача всегда стояла и перед философами, перед правителями, перед всеми теми, кто управлял человеческими массами. И использовались разные способы. Некоторые предлагали определенные учения философские, следуя которым люди должны были бы объединиться друг с другом. А власть строго наблюдала, чтобы так и было. Мы же знаем, как в недавнем нашем прошлом мы все должны были бы быть объединены вокруг одних материалистических, философских взглядов на мир, на человека, на общество. И совершенно очевидно, что множество людей этих взглядов не разделяло. И тогда силой власти, силой убеждения пытались сохранить народную общность вокруг идеологии. Ничего не получилось. И это лишний раз свидетельствует о силе слов апостола Павла, что единство мыслей связано с единством духа. А единство духа только там, где людей объединяет вера. Вот это та платформа, на которой и может формироваться единство мыслей. И в доказательство тому исторический опыт церкви. 2000 лет, какие только общественные формации не сменились, какая только власть не существовала, какие только этносы не брали верх, а потом уходили в небытие, чего только не происходило на культурной арене. Даже перечислить всего невозможно, и все это не работало на единство. А церковь сохранила свое единство. И сегодня, принадлежа к единой святой соборной апостольской церкви, мы благодарим Бога за то, что, совершая святую Евхаристию, мы сохраняем единство поверх всех существующих разделений. Для того, чтобы мысль была единой, должен быть единым дух. И вот эту заповедь апостолов должны усвоить все. И руководители страны, и люди, которые считают себя лидерами общественного мнения, которые пытаются учить народ, как ему нужно жить. Если эту основополагающую заповедь не усвоить и на этой заповеди не построить человеческую общность, то успеха в объединении людей не будет. И сегодня мы все должны молиться о том, чтобы в первую очередь возродилась сила духа нашего народа, чтобы вера православная стала той связующей силой, которая сильнее всяких идеологий и всякой дисциплины и всяких законов. Потому что верующий человек исполняет свой долг пред Богом, а в этом долге прописано сохранять единство Духа в союзе мира.
1: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Преображенском соборе бывшего Никитского монастыря подмосковного города Кашира 22 июля 2018 года.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня у нас прозвучит вторая часть беседы с протоиереем Константином Костроминым, проректором по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии и с недавнего времени председателем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии. Здравствуйте, отец Константин.
1: Здравствуйте.
0: В прошлой беседе вы рассказали о составе комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии, о регламенте ее работы и говорили о том, что она работает не в безвоздушном пространстве, не сама по себе, а это комиссия, которая работает с инициативами приходов прежде всего, но вообще это, наверное, могут быть инициативы кого угодно. Кто угодно может обращаться в комиссию по канонизации и предоставлять материалы для ее работы. Говорили о том, что вы сделали сайт комиссии по канонизации, где будете аккумулировать информацию, касающуюся нашей епархии, по данной теме. И говорили о том, что такие проекты надо развивать. Это, конечно, требует какой-то поддержки, материальной поддержки. Вот в том числе я говорила, что если у кого-то есть идеи, на что бы такое пожертвовать, то пожертвовать на святых – это, наверное, одно из самых высоких призваний в христианской жизни. И говорили о том, что появляются карты с обозначением мест памяти – новомучеников и вообще святых. Ну вот меня больше всего интересует, конечно, проект с обозначением мест памяти новомучеников. Не всегда это места, которые уже оформлены как места памяти. Часто эти места еще предстоит таким образом оформить. Но, по крайней мере, это совершенно точно те конкретные места на нашей земле, которые связаны с подвигом святости. И, в частности, в разговоре о таких проектах создания карт с местами, связанными с житийными событиями. Говорили о том, что есть в процессе прославления святых и почитания святых, и вот тоже вопрос, к подготовке это к канонизации относится или уже к последующему почитанию после канонизации. Вопрос о поиске мест захоронений, мест расстрелов, мест мученической кончины, мест сокрытия останков, и в случае святых это поиск мест нахождения святых мощей. То есть мы буквально говорим о какой-то задаче, работе по обретению мощей. Ведется ли такая работа, и стоит ли такая задача, или она только стоит чисто умозрительно, и почти ничего не делается для, собственно, продвижения по этому пути. У большинства, наверное, новомучеников есть эта проблема. Не только нет мощей, но мы даже не знаем, где они могли бы быть. Не знаем, но вопрос, а пытаемся ли узнать? Вот напомню опять же, что мы не знаем, например, по отношению к митрополиту Петроградскому Вениамину, никогда он расстрелян, нигде он расстрелян, и не можем себе представить, где его мощи. Его и еще трех человек, тоже прославленных в лике святых, с ним находящихся. Вот такая проблема, которую Анатолий Яковлевич Разумов, руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, формулирует коротким, емким вопросом и призывом. Где могилы? То есть это лозунг работы памяти, когда он говорит, что назвать имя жертвы государственного террора – это недостаточно. Рассказать его биографию, родился, учился, как встретил 17-й год, что с ним было после 17-го года, и привести даже, что тоже бывает чрезвычайно редко, почти никогда, материалы дела опубликовать полностью без изъятий секретных. Да такого, в общем-то, нет у нас. Ну вот, допустим, если бы это вот все было сделано, и все равно этого было бы недостаточно. Мы хотим знать, где они, где могилы. Вот что вы думаете по поводу таких вопросов? И, наверное, все-таки где-то, может быть, в таких вот, которые мы держим в уме, задач церкви, задач не только церкви, вообще людей в стране после событий, которые относятся к периоду репрессий, поиск этих мест захоронений и работа по отданию памяти, по оформлению их в христианском смысле, в русско-христианской традиции, то есть не топтание могил своих предков, а, наверное, как-то иначе. Что можно сказать по поводу таких вопросов? Который, еще раз напомню, из хода разговора прошлой части нашей беседы переходит во вторую часть.
1: Я скажу так, у меня, к сожалению, оптимизма по этому поводу не очень много. Опять-таки, реагируя на то, что происходит сейчас. Мы с Анатолием Яковлевичем и с Юлией Валентиной Балакшиной занимались последние полгода. Ну, в большей степени, конечно, они. Я скорее как такая группа поддержки в лице вот, комиссии по канонизации. Занимались вопросом, попыткой установить поклонный крест на месте захоронения, на сегодняшний день захоронения тех расстрелянных в 18-м или в 19-м или в 20-м году в Петропавловской крепости, которых нашли в 2010-х годах. Они захоронены сейчас на кладбище жертв 9 января. И там стоит небольшой, маленький такой памятничек, скромный, но хотят поставить большой поклонный крест. И городские чиновники на сегодняшний день фактически стопорят это всеми силами. То есть это просто нельзя. И если раньше как-то на это смотрели, что, мол, ну, в конце концов, ладно, это памятник, который, по крайней мере, не находится на балансе города, ну и тогда, как бы, пожалуйста, то сегодня куча вопросов. А почему крест? А вот если там будут какие-нибудь иудеи, они ведь, наверное, будут против, вот вы согласуете с ними, вот вы с мусульманами согласуете. А почему у вас такой он? А почему он у вас металлический? А почему он у вас такой высоты? А почему вы хотите его ставить именно здесь? А давайте мы его поставим в 30 метрах в стороне. То есть там куча препятствий в создании комиссий всяких, которые, в общем, конечно, не помогают. И это вот вам пример работы с останками. Там, может быть, не новомученики, но жертвы репрессий, в том числе христиане, потому что некоторые из них были с нательными крестиками, поэтому это понятно, что это православные христиане. И это, конечно, большая проблема. Думаю, что если, скажем, мощи священномученика Михаила Союзова были обретены, так это большое счастье. И дальше тут вопрос в том только, будут ли какие-то инициативы по прославлению тех, кто пострадал в первые годы советской власти. Если речь идет о пострадавших в 1937 году где-нибудь, то на этих полигонах, официальных или неофициальных, тут и Екатеринбургом нашли совсем недавно такое массовое захоронение тысяч на 15 или на 20 человек. Да, опознать или что-то сделать невозможно. Оно не только не фигурирует в документах в официальных, там, в принципе, ничего этого не сделать.
0: Ну, знаете, во-первых, всякое бывает.
1: Ну, чудо.
0: Во-вторых, само место, где...
1: Место.
0: Да.
1: Вот
0: как,
1: место.
0: Как, например, Бутовский полигон или Левашовск. Мы же про Левашовское не знаем никого, ни одного имени. Ну, правда, несколько имен мы знаем, как он сказал.
1: Ну, догадываемся, по крайней мере.
0: Вот именно по документам знаем, да. Это все-таки несколько имен, но они совершенно не святые, 100% это вот аппаратчики советские. Но место, это же чрезвычайно важно. Возьмем самую нашу главную фигуру, это наш святой номер один нашего города, наш епископ-мученик. То есть для любой церкви, епархия – это церковь, для любой церкви главный покровитель, главный предстоятель всех нас перед престолом Божиим – наш епископ-мученик. Ну, у нас несколько, да, но вообще-то вот человек, который прямо вот с этой кафедры повезен на расстрел, это епископ Вениамин, хотя у нас, можно сказать, все-таки несколько наших.
1: Несколько, но просто он самый почитаемый и совершенно справедливый.
0: Мы не знаем, где. Мы даже даты его расстрела не знаем. Как говорят, пока мы не узнаем все, нельзя никого прославлять. Мы здесь вообще не знаем, как его расстреливали. Где его расстреливали, мы не знаем.
1: Ну, наше счастье, что большая часть святых прославлялись в 2000 году, когда все это делалось очень быстро, и такого разглядывания фигур под микроскопом, как это происходит сейчас, все-таки не было. Поэтому, слава богу, сделали и сделали. Можем вспомнить, у нас есть в святцах там мученики какие-нибудь, в Никомедии пострадавшие, 20 тысяч. Конечно, у них имен нет, но, по крайней мере, их прославили, не разбираясь в том, на сколько процентов тот или иной достоин или недостоин канонизации, как он там себя повел, закричал ли он что-нибудь или нет. Все погибли во имя Христова, так и здесь тоже. Слава Богу, что это было сделано. То, что комиссия по канонизации работает сейчас с более жесткими критериями, ну, это вопрос такой очень сложный. Необходимы ли действительно такие жесткие критерии, которые предъявляются сегодня?
0: Вот об этих критериях хочу вас спросить. Это очень дискуссионная тема, и многие люди, которые активно работают в этой сфере именно церковного изучения новомучеников, высказывались многие довольно обширно по этой теме, и это все были как бы личные взгляды людей. Но также и церковная практика, которая вот такая рекомендованная. Может быть, вы расскажете все-таки немножко об этом, потому что у людей возникают разные темы, начиная от того, как люди на приходах готовят. Вот, например, к нам тоже приходил неоднократно приход, я бы так сказала, Парголовского храма со своим настоятелем, святым мучеником. У них там не один, но вот они одного прославляют. И все как бы что-то не хватает. И я вот читаю, там они приносили материалы, я вот открываю и читаю, вот как они хотят его прославить. И там, допустим, в одном из вариантов жития к прославлению подготовленного, ну, то есть это как бы предварительная работа, понимаем, что это еще совершенно не окончательно, не принятая там церковью официально, даже не дошедшая до синодальной комиссии еще, но вот они вот пытаются как-то объяснить то, что, допустим, они не поняли в житии. Допустим, они пишут такую фразу там в одном из вариантов публикации, когда там и брошюры, и книги всякие, вот в одной какой-то брошюре было написано, что «И он не уехал за границу, как другие». Ну, уважаемые братья и сестры, ну как можно такое писать? Как это вообще возможно?
1: И сам не снял, как некоторые другие.
0: Ну, может быть, если бы у него была возможность, так уехал бы. Сколько уехало святых людей? Уходили.
1: Тоже.
0: Или уходила их паства и уносила о них память и так далее. Это совершенно не вопрос. С чего вы, во-первых, взяли? То есть никаким документом нигде не подтверждено, что он принимал такое решение. Осуждаю всех, кто уехал, а я вот... У него не было такой возможности. Это, знаете, на примере, скажем, государя Николая II. Мы знаем, причем на документах, что они хотели уехать, и теперь, когда в каких-то церковных публикациях церковные авторы про них пишут, что они святые, потому что они не уехали, ну, вы знаете,
1: да.
0: Вот хочется сказать жестко, вы просто врете.
1: Ну,
0: так нельзя. И вот в этом смысле работа, в том числе комиссии по канонизации, ну и работа каждого, кто почитает святого, духовная наша работа, это как свои представления о прекрасном соизмерять с тем, кто реально святой. Это большая дистанция, нам тяжело. А с другой стороны, работа комиссии по канонизации, вы неоднократно сказали в начале нашей беседы, это осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Как эту осторожность соотнести с дерзновением святости? И о древних святых нас церковь учит. Святость всегда дерзновение.
1: Вы знаете, я думаю, что тут самый важный момент – это все-таки это самый элемент памяти. То есть, если, допустим, на приходе кто-то из клириков жил, пострадал и не прославлен, это же не повод его забывать, правильно ведь? И наоборот, может быть, даже повод молиться о нем более интенсивно, соборно. В конце концов, он тоже достоин большой памяти. А кто-то вообще не дожил, да, просто был клириком в спокойные дореволюционные годы. Это что, тоже повод для забвения разве? Конечно, нет. И по большому счету комиссия по канонизации, наверное, могла бы, если когда-то у нее по каким-то причинам вообще встанет работа, по крайней мере, исходя из нынешних критериев, готовить какие-то материалы по новомученикам, то она, наверное, должна превратиться в комиссию по сохранению памяти вообще людей церкви. Много священников, служивших и очень ревностно трудившихся во славу Божию в каких-нибудь там 1880-х годах. Я вот сейчас специально увожу тему от разговора о новомучениках, потому что о них последние 30 лет говорят все-таки очень много. На самом деле, я совершенно не согласен с тем, что у нас тема с новомучениками как-то там под спудом, что мы недостаточно делаем для их прославления. Это очень большой, кропотливый процесс, который, во-первых, все-таки работает, уж простите, по принципу «количество переходит в качество». Хотим мы это или не хотим, он здесь срабатывает, этот момент. Человек, который много насмотрел дел, он преисполнен этого опыта и этого знания. Например, или там количество житий, которые издаются в епархии, которые там можно где-то найти. Все-таки мы, я думаю, что эта работа, важно, чтобы этот велосипед продолжали крутить, эти колеса. Плохо будет не тогда, когда мы будем мало знать, в смысле будем мало выпускать, а в тот момент, когда велосипед остановится, когда не будет появляться ничего о них. Важно, чтобы эта работа продолжалась постоянно. Угу. Только тогда эта память будет актуальна для нас. Но я бы, честно говоря, обратил бы внимание, если уж на то пошло. У нас ведь 1917-37 годы, вот это 20 лет, эти 20 лет, это 20 лет разрыва исторической памяти. И эти 20 лет разрыва исторической памяти не только больно ударили по живым людям, которые страдали, которые испытывали лишения, которые погибли в эти годы, Но это и разрыв памяти о тех, кто достоин этой самой большой, долгой, благодарной памяти из тех, кто умер до 1917 года. Ведь какие-то священники, которые всю жизнь свою положили на служение церкви и умерли, ну, я так сейчас абстрактно, там, в 1908 году, я, понимаете, на кого намекаю, но этот священник прославлен, лики святых, он очень почитаем в стране.
0: А как поздно он прославлен?
1: Ну, хоть поздно, но прославлен. А какой-нибудь там основатель, например, общества по распространению духовно-нравственного просвещения в духе православной церкви, а он что, недостоин этой памяти? Это же ведь дело, которое просто подняло просвещение в стране на совершенно другой уровень. Нам сегодня он не снился даже близко к тому, что делало это общество тогда. И мы не договариваем, а что было бы в 1917 году с церковью, если бы этого общества 30, там, 40 лет не существовало до него? Мы бы, я думаю, что до 1937 года ни одного священника бы не нашли по стране. И никакого там Александра Невского братства бы не появилось в Александра Невской лавре в декабре 1917 года, если бы не общество распространения, просвещения в духе православной церкви. Поэтому мне кажется, что сейчас можно и нужно говорить и искать, возвращать в нашу память этих людей тоже. Среди них тоже достойные почитания есть. Эту память надо возрождать. Наверное, неправильно будет сказать, что канонизировать надо для галочки. Правильно?
0: Это,
1: Ужасно.
0: конечно, да.
1: Не надо в себе возгревать на пустом месте представление о святости, там, где его нет, или где ты хочешь его создать просто из ничего. Неправильно. Но если все-таки память о достойных просто возрождать как память, то рано или поздно кто-то из них кольнет в сердце. И, может быть, постепенно Господь через это вот, через то, что он кольнет в сердце, через это кого-то из них в памяти нашей и прославит. И если мы обратим наше внимание на этих людей, то у комиссии по канонизации будет работа, и больше того, эти материалы не закрыты.
0: Мне кажется, вы очень много сейчас важнейших и правильных таких вот точек обозначили и очень правильно про них сказали. Надо будет еще возвращаться к вашим словам, еще раз их обдумывать. Одно из этих замечаний ваших очень точных, это что, слава Богу, что к 2000 году подходили в какой-то некоторой такой ажиотации, что нам нужен собор новомучеников, и не очень разбирались и по-настоящему напрославляли людей практически без описания их биографий. У некоторых даже фамилии не знали. Такие случаи были. И потом годы, годы, иногда 20 лет проходило, и вдруг появлялась работа какого-нибудь молодого священника, которому тогда, в 2000 году, было так мало лет, был ребенком. А вот сейчас, по прошествии 20 лет после того собора, который прославил его святого, он занялся и написал такой текст. Вот я встречала несколько таких текстов. И ты видишь, что это не просто святой, который тогда-то был просто там имя, фамилия, убит при каких-то обстоятельствах не очень ясных. А это такая мощная жизнь. Как? Ну или, например, такой громкий пример, как прославление царской семьи. Ну, мы знаем, что большинство наших святых прославлены зарубежной церковью, с которой мы воссоединились потом, тоже через несколько десятилетий после того, как они этим занялись. Они ждали, ждали, ждали, ждали, потом взяли и прославили. Я несколько раз сталкивалась, что удивительным образом они без всяких документов, без всяких дел, каким-то, я не знаю как, но,
1: Но
0: видимо,
1: справки они наводили, насколько могли.
0: они прославили же царскую семью вместе с теми, кто был с ними. И вот, например, Алексей Егорович Труп. Прошло много лет после и нашего прославления царской семьи. Ну, казалось бы, мы почитаем и тех, кто с ними пострадал, несмотря на то, что они у нас не святые, мы соединились с зарубежной церковью, там они прославлены. У нас как-то это вот на середине. Но все-таки мы уже почитаем этих людей, мне кажется, да. Много-много лет прошло. И вдруг историки, которые занимались этим вопросом, я это на конференции слышала в 2017 году, подумали, а что это мы никогда не запрашивали метрики Алексея Егоровича Трупа? Или, например, вот другая история, которую рассказывала секретарь комиссии по канонизации Лидия Ивановна Соколова. Прославили священномученицу Августу Защук, и многие годы вообще не знали, где она родилась, какая у нее девичья фамилия. Ну, Защук она была в замужестве, потом она разводилась, развелась. Кто она такая? Вообще ничего не знали. По прошествии многих лет, и то она не хотела этим заниматься, и ей говорили, ну, слушайте, ну, сходите хоть в архив, поищите, кто она такая. Она уже была святая. И таких случаев много.
1: А дальнейшая работа это как раз будет лучшая дань памяти им.
0: Не могу не задать вопрос, который очень часто задают, что почему один святой, а другой нет. Громкая история, мне кажется, с отцом Павлом Флоренским. Это человек, который всемирно известен. Его почитают во всех христианских конфессиях, люди почитают его во всех странах. Он действительно известен. Мученическая кончина. И известно, что, конечно, было стремление, что он мученик, ну а как? Но, тем не менее, его не взяли в собор. А как вот объяснить, почему?
1: Обстоятельств непосредственно с отцом Павлом Флоринским и обсуждением его фигуры на синодальной комиссии я, конечно, не знаю. И никогда этим даже не интересовался непосредственно, вот, что послужило отказу в его прославлении. Но у меня есть по этому поводу несколько соображений. Первое соображение такое. Ну, допустим, кого-то не прославили в 2000 году или там, в 2020, там, я условно, да, неважно в каком. Но ведь это же не уберегает от канонизации, скажем, я сейчас специально улыбнусь и скажу, в 3000 году. Ну, в конце концов, вот в 1989 году для меня совершенно непостижимая вещь, почему-то прославили князя Дмитрия Донского.
0: Здесь во мне говорят, понадобился.
1: Вот да, вот в моем сознании историка вся эта история вызывает даже не недоумение, а взрыв каких-то трудноконтролируемых эмоций. Это вот не могу этого понять. Или, скажем, Андрей Рублев. Потому что с Андреем Рублевым ситуация ведь очень интересная. Андрей Рублев на протяжении столетий воспринимался как эталон иконописца. Но почему-то ведь не в 15 веке. Ни в XVI веке, ни в XVII веке не возникла идея его прославления, хотя он был широко известен. Стоглавый собор его поставил всем пример. Почему не прославить? Ведь канонизационные соборы митрополита Макария прославили несколько десятков святых, и тем не менее Андрея Рублева они туда не включили. Значит, у них были какие-то соображения, что он достоин уважения, но не достоин почитания. И вот это позднее прославление его тоже, собственно, ответ людям, которые говорят, а почему наш святой не прославлен? Ну, не прославлен сейчас, прославит, может быть, там через 100 лет, через 200, через 300, когда память преобразуется или оскудеет.
0: Или такое вы тоже бросите его почитать, или не бросите.
1: Тоже, да. Или, например, разовьется именно почитание полноценное. Это первое соображение. Второе соображение заключается в том, что я уже обозначил. Это в том, что разные люди достойны разной памяти. И это не значит, что одна память хуже другой, что именно прославление в лике святых чем-то принципиально качественно лучше, чем глубочайшее почитание и уважение там, научных заслуг или там, еще каких-то. Я не знаю, имею ли я право высказывать свое несогласие, но в какой-то степени моего человеческого права никто все-таки меня не лишал, а решение пока не принято, в отношении Александра Васильевича Суворова. Генералиссимус у всех российских и многих иностранных орденов кавалеру, человеку, который не проиграл ни одного сражения, но едва ли что-то канонизации добавит к тому, что он уже имеет в нашей памяти. А с другой стороны, всегда возникнет куча вопросов к тому, что прославят человека, который, там, не знаю, проливал кровь и писал своеобразные, прямо скажем, письма или там «Наука побеждать». То есть возникает много вопросов по поводу того, с каким наследием того или иного святого мы будем иметь дело. Я так для себя когда-то ответил, ну, это было давно уже, когда я вообще Флоренским впервые заинтересовался. Это где-то были годы, так, 2000-й, 2001-й, 2002-й. Это не было связано с собором новомучеников никоим образом, это просто было мое личное знакомство с ее работами разными. Слишком большая сложность и слишком неоднозначные взгляды отца Павла заставляют, с одной стороны, уважать в нем мыслителя, а с другой стороны, заставляют сдержанно относиться к его церковному статусу. Я бы так вот это обозначил. Даже не только в связи с комиссией по канонизации и с прославлением, а даже, например, с восприятием его как профессора Московской духовной академии. Его «Столпы и утверждения истины», диссертация знаменитая, встретила ведь категорическое неприятие профессора Московской духовной академии. Это же был скандал, его защита. И скандал, потом разбиравшийся в Синоде, естественно, потому что все такие защиты докторские утверждал Синод. Это пример. Я не могу сказать, что мне близки как-то вот совсем вот мои темы, которые там подняты, но мне близки другие. Например, его статья, посвященная отношению к старообрядцам. Просто начало 20 века, 1908, 10, 12 годы, в Московской духовной академии, где он трудился, это был пик споров в отношении старообрядцев. Церковь явно стала пересматривать к ним отношения. Появляется большая работа к нашей полемике о старообрядчестве Евгения Евстигнеевича Голубинского, одной из таких ключевых для этой эпохи. Появляется одна за другой монографии Николая Федоровича Каптерева о старообрядчестве, тоже пересматривающие. И вдруг Флоренский вылезает с этой темой, она явно для него побочная. Зачем он решил высказываться, я не очень понял. только для того, чтобы сказать, что старообрядцы плохие, мерзавцы, дураки и так далее. Но вот, честно говоря, он так попортил свое собственное реноме этой работой, что вот после нее у меня лично, именно после чтения этой работы, в том числе к Флоренскому, очень сдержанное отношение.
0: Вспоминаю Достоевского. У него есть такие высказывания, которые абсолютно
1: да.
0: неприемлемы для любого цивилизованного культурного человека.
1: Да, но он не прославлен как святых, но он очень почитаем как великий писатель. И этого достаточно.
0: И он прославлен как
1: да?
0: великий писатель.
1: Флоренский прославлен как великий мыслитель. И это от него не отнимешь.
0: Да, но понимаете, в чем дело? Получается, что мы дерзаем отнимать венец мученичества, потому что вот такие какие-то...
1: Мы не дерзаем его просто сейчас пока давать. А наши потомки разберутся и дадут, если захотят. Я привел аналогию с Андреем Рублем и с Дмитрием Донским, и таких примеров много.
0: Возвращаясь к работе такой вот ежедневной, каждодневной, которую, наверное, в уме-то все-таки ведут все люди, причастные к этому процессу подготовки к канонизациям, решай, кто святой, кто не святой. А, по-моему, говорят о новомучениках мало, ну, то есть говорят часто, но мало. Это разное. То есть очень часто упоминают, говорят какие-то шаблонные фразы, что-то вроде того, что как много у нас новомучеников, какие мы святые, или как мало у нас почитают новомучеников, посмотрите. А дальше как бы не говорят ничего. Это можно просто увидеть, смотря как упоминают новомучеников в связи с Днями памяти.
1: У нас на приходе, я не знаю, приходы разные, конечно, все, и это решает настоятелем в значительной степени. Мы возвели память священномученика Платона Ревельского фактически в ранг престольного праздника для нашего прихода. Mm-hmm. По масштабу это аналог. Благо, что между ними неделя разницы почти что там. А память второго нашего новомученика, священномученика Карпельба, мы просто решили, что мы каждый год, примерно в этот день, ну, этот день, когда будний день приходится неудобно, мы обычно в воскресный день, просто всем приходом едем в Левашово и служим там молебен ему.
0: Вот.
1: Поставили там памятник ему индивидуальный.
0: Тогда у меня такое предложение. Одно из сейчас пришло из вашего примера. Мы смотрим на свой приход, в который ходим чаще всего, задаем себе такой вопрос. А в нашем приходе какие есть традиции в связи с нашими новомучениками?
1: Да.
0: Если у нас есть наша приходская традиция какая-то, значит, мы почитаем. Если нет ничего, тогда поставьте себе этот вопрос.
1: Да.
0: Более
1: и книжка об этом новомученике должна быть на приходе. Уж вопрос другой. Нашелся ли историк, который разработал этот вопрос детально? Это вопрос второй, и желательно бы его тоже поставить. Но даже если он не нашелся, ну пускай это будет брошюрка, но чтобы она обязательно была.
0: Еще одна тема, которая очень важная, прозвучала тоже в ваших размышлениях о работе комиссии по канонизации и о почитании святых вообще, это то, что мы вспоминаем святых, и святые к нам стучатся. Вот сама канонизация – это уже такой ход с нашей стороны, а потом святые начинают к нам стучаться. Вот это происходит, это мы видим, но и любой интерес к святости – это уже наш первый шаг, и затем святые к нам стучатся. То есть вопрос-то какой? Как узнать, святой или нет? Ведь, ну, собрались члены комиссии по канонизации. Насколько это вообще серьезное, ответственное в жизни решение проголосовать за или против?
1: Да никак это не решить. Это решаем-то не мы. Конечно, человек, человеки, какие-то группы, сообщества, назначенные комиссии, принимают какие-то решения. Во мне тоже, к сожалению, со временем сформировали, жизнь сформировала, ну, подход чиновника к некоторым вопросам. К сожалению или к счастью, вопрос, не знаю, как на него правильно ответить. Когда от моего решения зависит что-то, и мне важно не оступиться, потому что потом за это решение меня же будут клевать. И мне иногда проще что-то приостановить или там что-то не сказать, не дать, не сделать, там, не разрешить, если у меня возникают сомнения. Это то, за что чиновников часто, кстати сказать, и упрекают. За вот неинициативность или за ступор. Его сознание, если он вообще осознает, что он делает, часто упирается именно в этот элемент ответственности. Но я-то как раз хотел сейчас сказать-то не о чиновничьем подходе, который, конечно, в нашей жизни играет роль, большую ли, маленькую ли, но играет, а про другое, про то, что, вообще-то говоря, мы вот этим термином канонизация создали ситуацию, когда мы решаем. Да. Мы берем и мы канонизируем. Это для нас канон. А церковь большую часть своего времени провела с понятием прославления. То есть тогда, когда Бог прославляет своих святых в нас и в нашей памяти, а мы только орудие в данном случае этого Божьего промысла. В таком случае не мы решаем, а Он решает. И Он решает, когда нам подумать о нем, как нам подумать о нем. В конце концов, как думать, это уж мы сами, наверное, как-то решаем. Но именно Бог знакомит людей друг с другом, знакомит нас со святыми. Бог в какой-то момент создает ситуацию благотворную, благорасполагающую для мысли о святых, и вот для прославления 2000 год. Бог же создал такую ситуацию, что у церкви было время собирать материал. Дал момент и год, когда это было уместно и красиво сделать. Дал силы и решимость сделать это скопом, как мы говорили. А теперь нам вот жить с этим, да, как-то там, вот изымать из календаря или там не изымать, или память развивать. Поэтому мне кажется, что любой сотрудник ли комиссии по канонизации, любой ли священник на приходе, любой ли православный христианин, ходящий в храм, все мы одинаково, мы предстоим перед Богом. И, ну, как мы там, в силу нашей грешности что-то там пытаемся для него сделать. Святые тоже это делали, и, соответственно, мы как-то к ним относимся. Бог в нас их как-то прославляет, и наша задача просто на это откликнуться. И если Богу вдруг нашей деятельности будет неудобно, ну, Господь иногда бывает, что, как сказать, гасит память о ком-то своими силами. Такое тоже бывает.
0: Главное не перепутать, где Божие действия, где мое.
1: Ну да, но мы-то за свое личное можем как-то ручаться. А вот когда речь идет об эпохальных событиях, и когда вдруг вся страна и весь мир вдруг неожиданно в течение там 3 десятилетий про кого-то забывает, и не по решению кого-то, а просто. Вот сменилась эпоха и забыли. Неактуально стало. Это, наверное, было показатель того, что прославили кого-то, знаете, какой-то святой однодневка. Нехорошо, наверное, так говорить. Но вот бывает и такое. А вот есть святые, которых как начинают почитать, так и почитают дальше только больше и больше и больше и больше.
0: А есть, конечно, и минусы, мне кажется, вот нашего отношения к этому всему. То, о чем неоднократно говорили многие священники, что прославили в 2000 году и успокоились. Успокоились – это означает, перестали что-либо делать. А когда ничего не делаешь, то Бог не обращается к тебе. Ну, не делаешь и не делаешь. Что называется, живи дальше.
1: Да. Мне кажется, тут успокаиваться с одной стороны нельзя, с другой стороны тут, знаете, момент такой. Трудно требовать от каждого священника на каждом приходе, чтобы он, например, провел бы качественную научную работу по изысканию сведений о своем новомученике. Ну, просто у каждого свои таланты. Кто-то может этим заниматься, а кто-то, не знаю, проповедник яркий или еще что-нибудь. Пускай занимается тем, что может. Важно в целом церковному сознанию, а это в том числе и задача комиссии по канонизации, в том, чтобы это не ушло из нашего поля жизни, чтобы рано или поздно такой историк или уж не знаю кто добрался бы до этого святого, пускай не сейчас, пускай через 20 лет, пускай через 40 лет, но чтобы он обязательно добрался до него. Есть святые, как вы правильно сказали, которых прославили в 2000 году, а биографии их появились через 25 лет.
0: Да.
1: Но пускай 25 лет спустя, но добрался-таки историк до него.
0: Да.
1: И слава Богу. И для тех, до кого пока еще не добрался, дай Бог доберется тоже. Главное, чтобы эти историки появлялись. Для этого Духовная Академия существует.
0: Да, это всегда такие вот единицы, но все-таки.
1: Они появляются.
0: А как вы думаете, как у нас с богословием святости, с агиологией обстоит дело, с богословием мученичества? Я столкнулась с тем, что священники с большим скрипом отвечают на вопрос. В том числе это вопросы в прямой эфир радио «Град Петров», пасторский час. Почему вот этот человек святой, как это вообще объяснить, как канонизировали, с большим скрипом? Особенно про новомучеников, это труднейший вопрос. Иногда, знаете, бывает, там у нас эфир «Пасторский час» каждый будний день, вот кто-то позвонит с вопросом в понедельник, ну как-то священник неудачно, во вторник тоже как-то другой священник, в среду следующий священник, в четверг следующий священник, в пятницу следующий, в понедельник еще следующий священник. И вот так вот чуть ли не там не 10-15 человек, и как-то никто особенно не в теме, что называется. А вот, может быть, в Духовной Академии не преподаются таких вопросов?
1: Ну, может быть, недостаточно преподается, не исключаю. Предмета о геологии у нас нет, и подбираться к нему будет не очень просто. Вы знаете, я тут с вами соглашусь по поводу того, что с этим трудно. Вообще, с представлением о святости в церкви вообще не очень легко и не очень понятно, прямо скажем. Это тайна. И иногда все-таки, может быть, и хорошо, что тайна. Пускай тайна иногда останется тайной. Иногда. Но когда возникает какой-то очень острый вопрос, то тут, конечно, надо думать. И только мысль спасает. Сегодня литературы о святости мало. Умной литературы о святости почти нет. Если не сказать, что ее, ну да, ее почти нет.
0: Зато очень много глупой.
1: Ну, глупой много. Но все-таки в памяти у нас остается всякая умная литература, в том числе. Я обращу внимание на то, что писалось в Свято-Тихоновском университете по новомученикам в 2010-х годах, например. Ну, 2000-х, 2010-х. Там хватает умной литературы. Я обращу внимание на то, что говорил и писал в свое время, сейчас, конечно, он это уже давно не делает, отец Георгий Митрофанов, о памяти исторической вообще и, в частности, о новомучениках и том, как мы к ним относимся. Я с отцом Георгием взаимосоотношусь сейчас скорее как коллега с коллегой, и в том числе как начальник и подчиненный, в смысле, что я его начальник как проректор, но я его подчиненный как профессор на кафедре. И вот эти взаимоотношения, они, конечно, не способствуют какому-то глубокому обмену мыслями. Тем не менее, я, во-первых, отдаю себе отчет, все-таки мы общаемся, в том, что основное он сказал, и даже если я с чем-то не согласен, и, наверное, любой человек, читая что-то размышлительное, не совсем согласится, это позыв помыслить самому. Это та точка, от которой легко отталкиваться. Мысли отца Георгия – это как раз тот стимул, от которого отталкиваться очень хорошо. И поэтому хотя бы как стимул подумать – это замечательно. Кроме того, все-таки, если кто-то долго мучается, что-нибудь получится. Если очень хорошо поискать, и сейчас появляются очень хорошие умные статьи о святости, бывает. Об этом просто надо думать.
0: И у нас есть материал, над которым нужно думать уже. Конечно, можно и указывать на то, чего у нас нет. Это тоже мы будем делать. Но и над тем, что у нас есть, надо размышлять. И мне кажется, это еще одна ценная мысль, которую от вас услышали. Спасибо большое, отец Константин, за эту беседу. Сегодня мы беседовали с председателем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии, проректором по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Константином Констроминым. Отец Константин недавно возглавил комиссию по канонизации. И я надеюсь, что будем регулярно рассказывать. И с вашей помощью, может быть, кто-то еще придет вот о том, что касается наших святых и работе комиссии по канонизации, в том числе. Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «Соль минор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Продолжаем вечерний канал, и в заключительной части нашей передачи будем общаться с протоиереем Александром Степановым. Здравствуйте, отец Александр.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Символ веры. Отец Александр, что такое символ веры? Ведь несколько же существует символов веры. Это не только тот текст, который мы в храме все вместе поем.
1: Да, конечно. Значит, символы веры стали появляться в первые века христианства, когда в церковь принимали неофитов. Прежде чем принять таинство крещения, они должны были внятно исповедовать свою веру. Люди приходили из язычества, у них были свои представления о прекрасном, о Боге прежде всего. И вот тут очень важно христианам было убедиться, что эти люди адекватно понимают, что такое христианство, какому Богу мы молимся, как мы исповедуем этого, то есть Бога, да? От этого зависит и наша жизнь, наше поведение в жизни. А ведь христианство – это прежде всего наши поступки. Это не отвлеченные какие-то совсем истины, но наши поступки. Они будут зависеть от того, кто Бог, которому мы поклоняемся. Кто Бог, которому мы призваны, ну, как бы подражать, да, как бы явиться его каким-то отображением в этом мире. Вот, поэтому, поскольку проповедь христианская распространялась уже вот в эти первые века в неиудейской среде, ну, поначалу в иудейской, потом это стало выходить все больше и больше за пределы традиционного иудаизма, если там апостолы в основном, конечно, проповедовали в синагогах, то уже ученики апостольские, они уже обращались к самым широким аудиториям, языческим уже. И вот в этой языческой среде было очень важно тоже как-то структурированно объяснять веру, интерпретировать свою веру. Поэтому вот в иудейской среде мы не находим никаких символов веры. Вот. Ну, например, вот из ранних образцов проповедь апостола Петра после Пятидесятницы. Проповедь, ну, можно назвать это проповедью, такая апологетическая речь апостола первомученика Стефана. Да. Там никаких символов веры нет. О чем они говорят? Они говорят о вере наших отцов. Мы верим так же, как верили наши отцы. О, мы верим в Авраама, мы верим в Моисея, который извел народ из рабства и так далее. То есть они начинают пересказывать историю еврейского народа и действия Бога в этом народе. И вот это, собственно, и было в каком-то смысле символом веры для самих иудеев. Для людей эллинистической культуры, там уже другой подход, более такой как бы системный. Не историю рассказывай, расскажи по пунктам. Кто такой Бог? Вот. Как мы соотносим себя с этим Богом? Как мы входим в общение с этим Богом, например, через таинство крещения, да? Вот. Ну и так далее. То есть на что мы надеемся, на что мы уповаем в результате вступления в церковь, да, к чему церковь нас призывает, на что мы надеемся в конце. Вот как-то так вот структурно надо это было уже для, ну, условно говоря, греков, там, не знаю, римлян, людей эллинистической культуры, да, вот, изложить то, во что мы веруем. И вот тогда, в общем, и стали составлять эти символы веры. Каждая церковь, то есть каждая христианская община могла это сделать самостоятельно и делала это самостоятельно. И до 325 года, до Первого Вселенского Собора, таких символов сложилось очень много. Они были очень разные, были очень краткие, лапидарные, были очень развернутые. Вот. Ну вот наша церковь использует два варианта символа веры. Тот, который мы знаем, ну более или менее церковные люди знают все, и наизусть, конечно, знают. Он входит там в молитвенные правила. Вот он воспевается обычно у нас в нашей русской сегодняшней традиции всем народам на божественной литургии. Вот, так что это нам хорошо известный текст. А второй текст, например, он тоже используется в нашей церкви при, правда, редко, при рукоположении епископа. Вот, вот там он говорит символ веры, но он гораздо-гораздо более развернутый. Там много каких-то подробностей, ну, я бы сказал, частностей, да, но тем не менее очень важно. Почему так? Потому что епископ это, так сказать, надзирающий за церковью. И одна из его главных функций – это как раз следить, чтобы вера в его церкви, да, то есть в его епархии, вот, она исповедовалась так, как она исповедовалась апостолами изначально. Чтобы не было каких-то новых фантазий, введенных какими-то людьми и так
0: ведь
1: далее.
0: Символ
1: чтобы...
0: веры же не застраховывает от фантазий.
1: Нет, фантазии могут быть, но есть с чем сравнить эти фантазии. Если эти фантазии выходят за пределы того, что в символе веры сформулировано, да, а там довольно подробно все сформулировано, если в нашем таком привычном символе веры Никео-Цареградском так все достаточно коротко обозначено. Вот, абсолютно точно, но коротко, то вот тот символ веры, он более расширенный. Вот, именно для того, чтобы епископ точнее понимал, что требовать от своих посомых. Вот. Так что таких символов веры, значит, повторяю, было довольно много, но вот в 325 году, когда состоялся Первый Вселенский собор, значит, произошла некоторая такая унификация. И поскольку уже как раз были неправые исповедания, мы знаем, что Первый Вселенский собор был в основном связан, там было много вопросов. Не единственный вопрос, конечно, о символе веры и о троичности Бога. Собственно, главный вопрос богословский был, кто такой Иисус Христос. Понятно, что Мессия для христиан было понятно. А вот дальше уже вопрос. А, ну, Мессия, Мессия это кто? Это такой человек, наделенный какими-то особыми Богом способностями, вот, и воскрешенный Отцом. Или, как вот церковь утверждала, все-таки, в конечном счете,

0: вот, которые тоже этим исповеданием отстранялись церковью. Вот, но все-таки символ веры не до конца был сформулирован, то есть он был сформулирован, как на тот момент казалось, до конца,
1: году.
0: В 325 году.
1: Я как раз хотел у вас уточнить, есть, получается, принятый в 325 году никейский символ веры,
0: да,
1: и есть отдельно
0: верно.
1: Никео-цареградский,
0: да, так вот,
1: который был принят
0: да,
1: после.
0: Совершенно
1: или...
0: верно.
1: Это разные символы веры.
0: В Константинополе.
1: Веры,
0: да? Нет, это не то, что это просто некое дополнение следующим собором, того текста, который был принят на Первом соборе. Вот, в 381 году состоялся Второй собор, значит, первый был в Никее, а второй был в Цареграде, то есть в Константинополе непосредственно. Никея – это тоже совсем недалеко от Константинополя, на противоположном берегу, ну, собственно, примерно какой-нибудь Петродворец у нас, скажем так. Вот, там был действительно императорский дворец в Никее, и там проходил Первый собор. А второй был непосредственно в Константинополе. Так вот, на момент Первого Вселенского Собора было достаточно утвердить единосущность Сына по отношению к Отцу, Богу Отцу. То есть, что Он тоже Бог. Бога истина от Бога истина. Да, говорим. Вот. А дальше еще был вопрос, возник вопрос о Святом Духе. А какой, так сказать, ранг почитания Святого Духа? Вот. Ну и вообще формулировка троичности божества, вот она была утверждена на Втором Вселенском соборе, Константинопольском. И формулировки, которые церковь приняла, это были формулировки как раз отцов каппадокийцев. Василия Великого, Григория Богослова и Григория Ниссского, младшего брата Василия Великого. Так вот, значит, на Втором Вселенском соборе было принято некоторое дополнение, вот начиная, значит, и в Духа Святого. Вот на этом была точка этого никейского символа веры. А после этой точки пошло «животворящего, иже от Отца исходящего, иже со Отцом и Сыном с поклоняемо», то есть поклоняемо наравне с Отцом и Сыном, им же глаголыши пророки. Да? Значит, вот тот самый Дух, чтобы связать Духа, которого мы исповедуем, как тоже Бога, с тем духом, которым говорили пророки, что это именно тот самый дух. Но, кстати говоря, есть интересная особенность вот этого дополнения о Духе Святом, а именно она заключается в том, что он все-таки не назван Богом. Вот мы о Сыне говорим «Бога истина, от Бога истина», а здесь мы только говорим, что мы поклоняемся так же, как Отцу и Сыну. Вот. Это такой след ожесточенной полемики, которая была в то время, и она на Втором соборе как раз проявилась, были так называемые пневматомахи, то есть, по-русски говоря, духоборы. Духоборы было движение, которое, то есть было движение в церкви, которое не признавало Дух Святой третьим лицом Пресвятой Троицы, то есть не считало его равным Отцу и Сыну. По божественности своей. И поэтому собор, не желая раскола, а желая как-то сгладить вот эти вещи, вот не включило такого слова, что Духа, Бога, тоже Бога, истинно. Вот, от Бога истинно, от Отца исходящего. Вот. Значит, и действительно это оказалось, ну, вот такой правильной тактикой. То есть в церкви далеко не всегда действует закон утверждения каких-то истин духовных, так сказать, через колено всех, кого попало. Вот. В церковь ищет, так вот в древности, по крайней мере, было, каких-то путей, на которых можно достичь компромисса. Если все-таки вот такая формулировка устраивала этих пневматомахов. Хорошо, давайте вот на этом остановимся. То есть это результат, в общем, такого богословского компромисса. Мы знаем в дальнейшем, что, в общем, этот компромисс был абсолютно

0: оправдан, потому что это движение довольно быстро угасло. И хотя в символе веры мы продолжаем говорить так, но, понятно, все исповедуют Духа Святого, третьим лицом Пресвятой Троицы, равного совершенно Отцу и Сыну. Вот, это такой, ну, я бы сказал, хороший урок для будущего времени всего, который, к сожалению, не всегда церковью использовался. Были и другие ереси, которые, возможно, тоже можно было уврачевывать каким-то вот таким более компромиссным путем, но вот иногда шли путем очень жесткого отсечения всякого неправого мнения. То есть мнение действительно было неправым, но вопрос в том, а нельзя ли было, ну, как-нибудь компромиссно попытаться это решить, а потом само по себе оно угасает. Ересь все-таки неправое суждение тем же Духом Святым, оно как-то в церкви постепенно угашается.
1: Отец Александр, в 381 году на Втором Вселенском соборе был принят уже вот этот текст Никео-Цареградский, символ веры, и с тех пор этот текст не менялся.
0: Да, в Восточной Церкви действительно он вот как был принят в 381 году, так слово в слово он сохраняется и по сей день в Церкви.
1: В Восточной Церкви?
0: В Восточной Церкви,
1: с чем,
0: да,
1: связано, что не в Восточной Церкви?
0: Да, но это довольно длинная история. Связана она с, как ни странно, с арианской ересью. Вот. Дело в том, что арианство, вот, как я сказал, ереси все-таки постепенно умирали в церкви. А вот те, которые отделялись от церкви совсем, ну, те продолжали существовать какими-то такими осколками, иногда очень существенными, численно и так далее. Так вот, дело в том, что символ веры был, конечно, этот и Западом, и Востоком принят изначально в равной степени, и долгое время, собственно, исповедовался точно так же, что Римской церковью, что Константинопольской, что там Александрийской и так далее, да? Всеми пятью вот этими пентархи-патриархатами, чуть позднее уже сложившимися. Вот.
1: Да, у нас звонок.
0: Хорошо,
1: тогда прервемся,
0: может, да,
1: немножко. И здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, это Александр из Санкт-Петербурга.
0: Да.
2: Скажите, пожалуйста, почему в молитве ко Пресвятой Троице мы говорим «Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради»? Что, собственно, имеется в виду под словами «имени Твоего ради»? И обращение это только к Пресвятому Духу Господу или ко Пресвятой Троице? Спасибо.
0: «Приди и вселися в ныне, очистенные от всякие скверны, спаси, блажи душа». Это молитва ко Святому Духу, там этих нет слов. Я думаю, да, это обращение к Троице, но в Троице мы в общем и целом всегда обращаемся прежде всего к Отцу, потому что, ну, это уже мы будем говорить там, может быть, дальше о, так сказать, структуре нашего исповедания Троицы. Так вот, она такова, что там есть такое понятие, как монархия Отца. Отец есть причина бытия Сына и причина бытия Духа. Но Сын рождается, а Дух исходит. То есть мы не знаем, в чем, собственно, не можем сказать, тайна внутрибожественной жизни, разница в этом, но тем не менее, вот сам Христос произносит именно так. И это обозначает, ну, некоторую разницу во взаимоотношениях между Отцом и Сыном и Отцом и Духом. Они по-разному как-то связаны с Отцом. И поскольку причиной бытия Сына и Духа является Отец, то Он тем самым выделен и строится, да, в своем божественном достоинстве они все трое равны. Но вот причинная связь, да, она все-таки существует, и она выделяет отца, которую вот святые отцы называли монархией отца. Вот. Поэтому, когда мы молимся Троице, мы все-таки обращаемся прежде всего к отцу. «Имени твоего ради», я думаю, что здесь, может быть, подчеркивается милосердие, милость, да, которая является одним из имен Божьих. Вот, то есть ради твоей милости, ради того, что ты милостив, человеколюбив и так далее, это все некоторые свойства. Там есть такое сочинение неизвестное Дионисия Ареопагита о божественных именах. То есть мы знаем множество имен Бога. Можем там его всеведение, там, ну, всемогущество, может быть, это не совсем точное библейское слово, но в богословии, конечно, используемое широко. Всемогущество, всеведение, милость, благость и так далее, да. Вот, вот эти имена Божии, когда мы говорим «простить грехи наши имени Твоего ради», то здесь, скорее всего, подразумевается именно вот имя Бога как всеблагого, милостивого и человеколюбивого. Поэтому мы употребляем вот такой оборот.
1: Еще один звонок. Здравствуйте.
3: Да. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Хочу спросить вот такой момент.
0: Да.
3: Помню где, но явно слышал, что когда Господь наш говорил: «Если вы обижаете меня, это ничего, но Духа Святого непростительно». Вот как это тогда понимать?
0: Угу, спасибо. Ну, это надо понимать в контексте вот этого евангельского места, да, где, собственно, Христа, фарисеи обвиняли в том, что он совершает свои чудеса силой духа бесовского, да, там, Вельзевула. Вот. Что имеется в виду? Имеется в виду, что хорошо, по-человечески вы можете все что угодно обо мне говорить, обо мне самом, но вы должны познавать меня в моих действиях. Если мои действия соответствуют тому, что хотел бы Бог видеть, так сказать, в человеческом обществе, вот, то вы уже хулите не просто меня как человека, а вы хулите сами действия Божии, которые в этом мире, ну, производятся, скажем, Духом Святым. Таким образом, если вы хулите меня в моих действиях, я исцелил кого-то, да, я возвратил человеку первозданный его образ, который был Богом дан при творении человеку, да, чтобы Бог не сотворил ни болезни, ни смерти и так далее, да. Или я воскресил там Лазаря. Вот, можете сказать, что это бесовской силой. Да, но если действие мое соответствует тому, что хотел бы Бог, и с этим вряд ли вы будете спорить, да, то, значит, вы хулите Духа Святого, действующего через меня и совершающего эти дела. И вот такая хула, она не простится. То есть человека вы можете как угодно там поносить и ругать, но его действия, если вы поносите, если эти действия благодатные и благи с точки зрения Бога, с точки зрения Священного Писания, которое вы прекрасно знаете, да, вот, то вы поносите уже самого Бога, то есть Дух Святой.
1: Не совсем понял пример, да, с Лазарем. Если некий человек говорит, что Господь,
0: ну, как
1: зря...
0: одно из чудес, да, которое он творит, исцеление, в данном случае воскрешение было. Вот. Ну, если бы говорили, кто-то сказал, что он воскресил, но там не по этому поводу его обвиняли, да, а по поводу там других его исцелений в основном, да, вот, говорили, что он вот эти чудеса исцелений совершает силы, вот. Ну, то же самое кто-то мог бы сказать, что он Лазаря воскресил силою бесовскую. Ну, хорошо, но...
1: То есть сказать так можно? Нет, ну не в смысле можно, а то есть это не будет хула за дух, на Духа Святого.
0: Конечно, нет, нельзя, потому что это действие, которое было бы благом для Бога.
1: Я просто не очень понимаю разницу между действием и результатом в данном случае.
0: Нет, результат, я провожу разницу между человеком, совершающим то или иное действие, и самим его действием. То есть, если вы просто говорите про человека, что он там плохой...
1: Да, но это в нашей важно, жизни, что... а вот как... про...
0: Про Христа. Да. Вот они просто говорят про Христа, что он плохой. Да, что он... Но они его хулили именно за те действия, которые он совершал. То есть, исцеление. Да? Исцеление, воскрешение, неважно. Вот эти действия, они благо с точки зрения Бога.
1: Да.
0: Правда?
1: Да.
0: Значит, если он совершает эти действия, и они кем-то объявляются действиями сатаны, это хула на Бога.
1: Вот теперь понял. Вот, спасибо.
0: Понятно, да? То есть можете ругать меня, но не ругать то, что я делаю. Если вы ругаете то, что я делаю, вы хулите Бога. Вот так можно это сказать.
1: Так, отец Александр, будем...
0: То есть есть такая, если возвращаться уже к такому богословию, перспектива, так сказать, сущностная и перспектива личностная. Вот личность проявляется в действиях, а личность Христа, она как раз божественна. Но это уж богословское рассуждение некоторое, да, если мы переведем это на язык богословия. Так вот, сущность его человеческая, в принципе, может хулиться. Ну, то есть это, конечно, тоже будет очень нехорошо, правда, потому что он не сотворил греха, он живет благочестивой жизнью, он любит всех и так далее. Да? Вот. Но, во всяком случае, сущность человеческую, ну, это не является похулить, не является, так сказать, смертным грехом. А вот действие, за которые отвечает вот эта, так сказать, личностная перспектива, как человек разворачивает свою жизнь, как он эту сущность являет, да, мы ее проявляем в своих действиях, словах, делах, да. Вот, так вот, личность здесь похулить это гораздо страшнее и хуже, чем похулить, так сказать, сущность, которая, конечно, человеческая, вполне во Христе явлена. То есть ругать человека можно, вот, плохо, если мы ругаем его не за дело, но в конечном счете это не смертельный грех. Вот если мы видим дела, которые делает человек, и эти дела, очевидно, божественны, да, ну, благословлены Богом, из Священного Писания мы это должны знать, евреи это знали, то вот тогда мы хулим уже самого Бога и Духа Святого.
1: Отец Александр, как вообще, кто первый придумал?
0: Да, кто придумал? Так вот, я говорил о том, что долгое время исповедование церкви было совершенно одинаковым, и вся церковь понимала, что какие-либо изменения, дополнения в символ веры, скорее дополнения, изменения, это уж совсем было бы странно. Обычно в церкви ничего не изменяют, а только дополняют. Вот, вот это дополнение, оно было бы невозможно без Вселенского собора. То есть, ну, более или менее полнота епископов по всему христианскому миру должна была собраться, чтобы внести какие-то изменения, дополнения. Но надо сказать, что арианская ересь, она умирала медленно. И дольше всего она сохранялась в среде готов. Германское племя, вот, которое приняло христианство в тот момент, когда в церкви как раз арианство очень было популярно, скажем так, широко распространено. И императоры тоже в эту ересь, так сказать, уклонились и ее поддерживали. И можно сказать, что да, ну, большинство, не большинство, здесь трудно нам сегодня сказать, в какие-то моменты, может быть, даже и большинство христиан исповедовало арианство. Это в IV веке все происходило. Но все-таки оно довольно быстро было изжито и энергично вот, замечательными епископами. Афанасий Великий, тот же Василий, Григорий, вот и так далее. Вот их Авросий Медиоланский на Западе, Осия Кордовский, вот такие вот очень крупные богословы, авторитетные епископы того времени, они боролись с этой ересью. И, в общем, ее победили. А вот ариане, то есть готы приняли христианство благодаря своему первому епископу Ульфилла, такой был епископ, который перевел на германский язык Священное Писание и, так сказать, какое-то богослужение, ну, такой своего рода Кирилл Мефодий для германцев, для готов. Вот, он был убежденным арианином, но так получилось, что он сам пришел в церковь в этот период. Вот, и для готов арианство было как бы, ну, формой национального исповедания. Это как была национальная религия христианства, но в версии вот такой. Значит, готы, как известно, исторически разделились на восточных и западных. Да, значит, там эти вестготы, которые ушли совсем на запад уже до предела Европы, то есть в Испанию, там они оказались. И остготы, которые были здесь рассеяны по территории более или менее Римской империи, ну вот ее итальянской, там части Византии они были. Здесь довольно быстро они ассимилировались и приняли все-таки православное исповедание. А вот в Испании, вот там арианство держалось довольно долго. Там были, конечно же, и православные, и епископы, и священнослужители. Там эта борьба затянулась до 8-го примерно века. И аргумент в полемике, шла полемика очень такая интенсивная, да, что вообще само по себе нормально для церкви. Ариане утверждали, что Христос это не Бог, да, что Христос это творение, ну, высшее творение и так далее. Теперь они говорили, раз Христос говорит, что Дух Святой исходит от Отца, значит, от Сына Он не исходит. А раз Он не исходит от Сына, то Сын уже ниже Отца. То есть они вот эту связь причины бытия Сына и Духа использовали как аргумент против божественности, равно божественности Сына. Да? Поэтому епископы православные, которые с ними полемизировали, они стали применять вот такую формулу, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. Вот. Это, конечно, было неверно, но...
1: А применять в каком качестве? То есть это в...
0: Ну, в этой полемике они стали говорить, что Дух исходит от Отца и Сына.
1: То есть это почему? Уже было внесено вот в этот редактированный это символ веры?
0: Это не было полемизируемо как спор с символом веры. Угу. Это была полемика, это была, просто да, с арианами, да? Вот. И они стали говорить, что исходит... Почему они, ну, какое-то основание имели, так сказать? Потому что Христос говорит, пошлю вам Духа Святого от Отца Исходящего. Такие слова в Евангелии в точности. То есть, как бы, нам Дух посылается от Отца, но через Сына. Ну, вот они немножко здесь, так сказать, снивелировали эту разницу, что исходит он по своей онтологии, так сказать, от Отца, а только нам лишь посылается от Сына. Ну, в общем, они вот это сгладили и говорили, что нет, Сын равен Отцу, и Дух нам дается от Отца и Сына. То есть вот это «и Сына» они стали в своей полемике добавлять против ариан. Поскольку все понимали, православные во всем мире, что там идет вот эта последняя, так сказать, борьба с арианством, на это более-менее закрывали глаза. Поэтому там для VIII века это было более или менее, так сказать, приемлемо. Ну, как локальное явление, где вот есть очевидное зло арианства, значит, вот в порядке борьбы с арианством, ну, пускай они говорят так. И, в общем, из этого никто не делал проблемы, ни римские папы, ни восточные патриархи, понимая, с чем это связано.
1: В какой-то момент все-таки произошла радикализация.
0: Да, совершенно верно. А вот дальше уже был момент, ну, я бы сказал, просто политический. Значит, в VIII веке, в конце VIII века, римский папа, не имея какой-то опоры, так сказать, ну, физической перед лицом ну, варваров, которые продолжали, в данное время это были лангобарды, значит, на севере Италии, и они очень сильно давили на папу, А византийский император, на которого папы опирались до этого времени, он уже был достаточно слаб, да? То есть последняя попытка была при императоре Юстиниане, когда, так сказать, там вот Велизарий его полководец, еще там один, отвоевали практически всю Италию. Но на этом империя на данном этапе надорвалась просто на несколько столетий. Там были бесконечные войны с Персией, с Востока, им надо было основные силы тратить там. Поэтому поддержка вот такая вот просто государственную, чтобы Рим не разрушили, все храмы там не смели, и папу вместе с ними, и христианство не было уничтожено, надо было опереться на какую-то силу. И вот такой силой стал, в конечном счете, франкский вождь, король, вот Карл, который потом стал Карлом Великим, и которого папу за его, так сказать, вот эти большие достижения и заслуги возвел в императоры Западной Римской империи. Да? Так вот, опираясь на франков, значит, папа все-таки выстоял. Да? Карл Великий разгромил, значит, лангобардов, вот, и дал поддержку папе. Но дальше епископы западные, значит, были попытки женить Карла на принцессе византийской. Византия на это не пошла, немножко, так сказать, его отодвинули. Карл обиделся, епископы его, в общем, стали склонять к тому, что надо было бы как-то и вообще самостоятельно здесь устроить жизнь. Все эти восточные, они какие-то не такие, давайте мы как-то сами. И вот здесь на вооружение, то есть они пошли, в общем, по пути раскола. Что Восточная Церковь нас презирает.
1: Причем более или менее осознанно.
0: Более или менее осознанно, да. Причиной была некоторая, все-таки, я бы сказал, заносчивость восточных, которые считали себя культурными, а эти, конечно, считали варварами. Там франские какие-нибудь, Реймса, Кёльна, там вот всех этих немецких городов. Это такие варварские. Ну вот и всегда, когда есть какая-то, ну, гордыня, с одной стороны возникает противодействие, с другой. Поэтому сказать, что это было совсем уж не спровоцировано, вот, до некоторой степени вот таким было спровоцировано. Ну, в сегодняшней, может быть, политической жизни мировой какие-то примеры этому видим. Когда одна сторона с некоторым презрением и свысока смотрит на другую, это вызывает плохую реакцию. Ну вот, и они стали добиваться того, чтобы, например, то есть, ну вот у нас будет теперь символ веры, вот такой с Филиоквой. Они взяли за основу вот тот, который звучал там в Испании как локальное явление, понятно, с чем связанное. Вот в результате папа был против, тот, я уж не помню сейчас, какой там папа был по имени в этот момент, вот, он был против и был низложен. Вот, потому что он понимал, что нельзя этого делать, будет раскол. Но вот такая сила была этих северных епископов, которые, значит, поставили нового папу, который там тоже сопротивлялся. Ну, в общем, в конечном счете удалось продавить это, так сказать, вот в западном мире такой символ веры. Ну, а дальше уже все пошло-поехало. Восток не хотел, естественно, этого ничего принимать, это было, наверное, правильно. Вот, но параллельно с этим возникли претензии папы вообще на первенство. Вот. Они тоже как, какие-то робкие поползновения раньше, может быть, были, но вот здесь уже, ну, началась такая политическая чистая история. И новый символ веры западный с Филиоквы, то есть и сына, да, Филиоквы, сына также. Вот. Он вошел в жизнь Западной Церкви и стал некоторым принципиальным камнем преткновения.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов, главный редактор радио «Град Петров», принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.
4: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в субботу в 21 час 40 минут.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря: Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
5: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
6: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
7: Включаю радио «Град Петров».

Концерт для хора «Измайловский» во «Пророцах возвестил» композитора Игоря Ручкина прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.

1982 году одни из первых передач недавно тогда создавшегося «Голоса православия» были посвящены откровенным рассказам странника. Передачи эти были тогда записаны нашим первым диктором, теперь уже покойным, Сергеем Николаевичем Лопухиным. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию снова услышать этот отголосок скромной, настоящей христианской духовной жизни.

Откровенные рассказы странника духовному своему отцу были написаны во второй половине прошлого столетия неизвестным автором. Книга распространялась по всей России как в печатном, так и в рукописном виде. Успех книги объясняется в первую очередь ее внутренним содержанием. В рассказах странника описывается жизнь одного из многочисленных странников-богомольцев, исходивших в прошлом столетии всю землю русскую в поисках духовного спасения. От Троицы Сергиевской лавры они шли в Саров, в Валаам, в Оптину пустынь, к Киевским угодникам, бывали и в Иркутске у святителя Иннокентия, доходили до Афона и до Святой Земли. Оставив свой дом, они находили его в иноческих обителях. Сладости семейного уюта они предпочитали назидательную беседу старцев и схимников. Крепкому укладу векового быта они противопоставляли ритм монастырского богослужебного года с его праздниками и церковными воспоминаниями. По своему облику они были близки первохристианам, о которых говорилось, что, будучи во плоти, они не по плотскому жили, по земле скитались, но на небе жительствовали. Лишенные всех земных благ, эти во Христе странники обладали великим сокровищем, недоступным большинству из нас. Это сокровище – молитва. Это то духовное богатство, которое было унаследовано ими от подвижников Египта, Синая и Афона, и корни которого уходят в седую древность христианства. Это то богатство, которое близко мистикам всех религий, то внутреннее самоуглубление – который показывает подвижнику примирный смысл и художественный замысел божественного блага создания Вселенной. Апостольские слова «непрестанно молитесь» полюбились христианским мистикам древности и, воплощенные в их внутреннем делании, выработались в особую науку о постоянном трезвении ума. Уже Климент Александрийский, философ и богослов, один из первых христианских мистиков, знает основные принципы этого делания. Он стремится молиться этой внутренней молитвой, которой не нужны ни особое время, ни место, ни книги, ни молитвенные символы. Ему не нужны ни слова, ни звуки. Безмолвная молитва его уст, шепот его губ – это крик его сердца. Он молится весь день и всю жизнь. Цель его молитвы – не исполнение прошений, а чистое созерцание Бога. Об этой же молитве знают и учат святые Макарий Египетский и Антоний Великий, Иоанн Лествичник и Максим Исповедник, Исаак Сирин и Симеон Новый Богослов, Ареопагитики и Григорий Палама. Наиболее полное и яркое выражение свое оно получило в слове святого Симеона Нового Богослова о трех образах молитвы, раскрывающем нам всю ценность и содержание этой внутренней молитвы. Молитвы, состоящие в непрестанном повторении имени Божия, услаждении им и созерцании в нем несозданных энергий Божиих. От Паламы и Синаита этот опыт передался и сохранился на Афоне от афонских старцев через Паисия Величковского, был воспринят и нашими оптинскими и валаамскими старцами. Опираясь на весь святоотеческий опыт аскетики, подвижники и творцы умственной молитвы были в то же время и носителями истинного духовного просвещения. За грубой корой вещества они видели божественную реальность отраженными символами, которые являются вещи этого мира. Это наполняло их любовью к нашему миру, к природе. В простом и безыскусственном рассказе странника можно прочитать настоящий гимн любви к нашему миру и к человеку. Он познает сам и учит нас тому, что весь видимый нами мир представляет собой необъятное органическое целое, связанное союзом любви.

Прослушайте, что рассказывает неведомый нам странник своему духовному отцу. «Я, по милости Божией, человек-христианин, по делам великий грешник, по званию бесприютный странник, с самого низкого сословия, скитающийся с места на место. Имение мое следующее. За плечами сумка сухарей, за пазухой священная Библия, вот и все. В 24-ю неделю после Троицыного дня пришел я в церковь к обедне помолиться. Читали апостол из послания к Солунинам, зачало 273-е, в котором сказано «Непрестанно молитесь». Сие изречение особенно вперилось в ум мой, и начал я думать, как же можно беспрестанно молиться, когда необходимо нужно каждому человеку и в других делах упражняться для поддерживания своей жизни. Справился я в Библии, и там увидел собственными глазами то же, что слышал, а именно, что надо непрестанно молиться. Молиться на всякое время духом, воздевать молитвенные руки на всяком месте. Думал, думал, не знал, как решить. Что мне делать, подумал я, где сыскать, кто бы растолковал мне? Пойду ходить по церквам, где славятся хорошие проповедники, авось там услышу себе вразумление. И пошел. Много слышал очень хороших проповедей о молитве. Но все они были наставления о молитве вообще. Что есть молитва, как необходимо молиться, какие плоды молитвы. А о том, как преуспеть в молитве, никто не говорил. Была проповедь о молитве духом и о непрестанной молитве. Но как дойти до такой молитвы, не было указано. Так слушание проповедей и не привело меня к желаемому. Поэтому, наслушавшись их и не получив понятия, как непрестанно молиться, я уже не стал слушать публичных проповеданий, а решился при помощи Божьей искать опытного и сведущего собеседника, который бы растолковал мне о непрестанной молитве по неотступному влечению моему к всему познанию. Долго странствовал я по разным местам, все читал Библию, да расспрашивал, нет ли где-нибудь духовного наставника или благоговейного опытного водителя. Говорили мне, что в одном селе живет уже давно господин и спасается, имеет в доме своем церковь, никуда не выезжает и все Богу молится, да беспрестанно читает душеспасительные книги. Услышавши это, я уже не шел, а бежал в сказанное село, достиг и добрался до помещика. «Какую имеешь для меня нужду?» – спросил он меня. «Я говорю, я слышал, что вы человек богомольный и разумный, поэтому прошу вас ради Бога растолковать мне, что значит сказанное у апостола «непрестанно молитесь» и каким образом можно непрестанно молиться. Желательно мне сие узнать, а понять никак не могу». Барин помолчал, пристально посмотрел на меня и говорит: «Непрестанная внутренняя молитва есть беспрерывное стремление духа человеческого к Богу. А чтобы успеть в всем сладостном упражнении, следует чаще просить Господа, чтобы научил он непрестанно молиться. Молись больше и усерднее. Молитва сама собою откроет тебе, каким образом может быть непрестанную. Для сего потребно свое время». Сказавши это, он велел накормить меня, дал денег на дорогу и отпустил.

Опять я пошел, думал, думал, читал, читал, размышлял, размышлял о том, что сказал мне барин, и не мог таки понять, а хотел очень уразуметь, так хотел, что и ночи не спались. Прошел верст 200, и вот вхожу в большой губернский город. Увидел там монастырь. Остановившись на постоялом дворе, услышал, что в этом монастыре настоятель добрейший, богомольный и странно приимный. Пошел к нему. Он принял меня радушно, посадил и начал угощать. «Отче святый», — сказал я, — «угощение мне не нужно, а я желаю, чтобы вы дали мне духовное наставление. Как спастись?» «Ну, как спастись? Живи по заповедям, да молись Богу, вот и будешь спасен». «Я слышу, что надо непрестанно молиться, но не знаю, как непрестанно молиться, и не могу даже понять, что значит непрестанная молитва. Прошу вас, отец мой, растолковать мне это». «Не знаю, любезный брат, как еще растолковать тебе». «Постой, есть у меня книга, там растолковано». И он вынес «Духовное обучение внутреннего человека святителя Димитрия». «Вот читай», — говорит, — «на этой странице». Я начал читать следующее. «Оные апостольские словеса, непрестанно молитесь, должно разуметь о творимой умом молитве. Умбо может всегда вперен быть в Бога и непрестанно ему молиться». «Растолкуйте мне, каким образом ум всегда может быть вперен в Бога, не отвлекаться и непрестанно молиться?» Говорит настоятель, «это весьма мудрено. Разве кому сам Бог так даст?» И не растолковал мне ничего. Переночевавшего у него и наутро, поблагодарив за ласковое странноприятие, я двинулся далее в путь и сам не зная куда. Горевал о своем непонятии, да для отрады читал Святую Библию. Шел так дней 5 по большой дороге. Наконец, под вечер, нагнал меня какой-то старичок, по виду как будто бы из духовных. На вопрос мой он сказал, что он схимонах из пустыни, который в верстах в 10 в сторону от большой дороги, и звал меня зайти с ним в их пустыню. У нас, говорит, странников принимают, успокаивают и кормят вместе с богомольцами на гостинице. Мне что-то не захотелось заходить, я отвечал на приглашение вот так: «Покой мой зависит не от квартиры, а от духовного наставления. За пищей же я не гонюсь, у меня много сухарей в сумке». «Какого же рода ты ищешь наставлений, в чем недоумеваешь?» «Зайди, зайди, любезный брат, к нам. У нас есть опытные старцы, могущие дать духовное окормление и наставить на путь истинный при свете Слова Божия и рассуждения святых отцов».

Вот видите, батюшка, около года тому назад, как я, бывший у обедни, услышал в апостоле таковую заповедь: непрестанно молитесь. Не умея этого понять, я начал читать Библию. И там также во многих местах нашел повеление Божие, что надо непрестанно молиться всегда, на всякое время, на всяком месте, не токмо при всех занятиях, не токмо в бодрствовании, но даже и во сне. «Аз сплю, а сердце мое бдит». Это очень удивило меня, и я не мог понять, как можно сие исполнить и какие к тому способы. Сильное желание, любопытство возбудилось во мне, и день и ночь из ума моего сие не выходило. А посему я стал ходить по церквам, слушать проповеди о молитве, но сколько их ни выслушал, ни в одной из них не получил наставления, как непрестанно молиться. Все только говорено было о приготовлении к молитве или плодах ее и подобное, не научая, как непрестанно молиться и что значит таковая молитва. Я часто читал Библию, ею проверял слышанное, но при всем не находил желаемого познания. И так я до сих пор остался в недоумении и беспокойстве. Старец перекрестился и начал говорить: «Благодари Бога, возлюбленный брат мой, за сие открытие им в тебе непреодолимого влечения к познанию непрестанной внутренней молитвы. Познай всем звание Божие и успокойся, уверившись, что до сего времени совершилось над тобой испытание согласия твоей воли на глаз Божий, и даваемо было разуметь, что не мудростью мира сего и не любознательностью внешней достигает небесного света непрестанной внутренней молитвы, но, напротив, нищетой духа и деятельным опытом обретается оное в простоте сердца. А посему нисколько не удивительно, что ты не мог слышать о существенном деле молитвы и познать науку, как достичь непрестанного действия оной. А что такое молитва и как научиться молиться? На сии, хотя и первейшие, и самонужнейшие вопросы, весьма редко у проповедников всего времени можно найти обстоятельные объяснения. Поелику они труднее для понятия всех вышеисчисленных их рассуждений и требует таинственного ведения, а не одной только школьной научности».

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Многие о деле молитвы рассуждают совсем превращенно, думая, что приуготовительные средства и подвиги производят молитву.

молю прежде всех, творите молитву. Много дел благих, которые требуются от христианина, но дело молитвы должно быть прежде всего и прежде всех дел, потому что без нее не может совершиться никакое другое дело благое. Нельзя без молитвы найти путь к Господу, уразуметь истину, просветиться в сердце светом Христовым и спасительно соединиться без предварительной частой молитвы. Я говорю «частой», ибо и совершенство, и правильность молитвы вне нашей возможности, как говорит и святой апостол Павел. Следовательно, токмо частость, всегдашность, оставлена на долю нашей возможности как средство к достижению молитвенной чистоты, которая есть матерь всякого духовного блага. «Стяжи матерь, и произведет тебе чад», говорит святой Исаак Сирин. «Научись приобрести первую молитву, и удобно исполнишь все добродетели». А об этом-то и неясно знают, и немного говорят малознакомые с практикой и с таинственными учениями святых отцов. Беседуя таким образом, мы нечувствительно подошли почти к самой пустыне. Чтобы не упустить мне сего мудрого старца, а скорее получить разрешение моего желания, я поспешил сказать ему: «Сделайте милость, честнейший батюшка, объясните мне, что значит непрестанная внутренняя молитва и как научиться оной. Я вижу, что вы подробно и опытно это знаете». Старец принял все мое прошение с любовью и позвал меня к себе. «Зайди теперь ко мне», — сказал он, — «я дам тебе книгу святых отцов, из которой ты ясно и подробно можешь разуметь и научиться молитве при помощи Божией». Мы вошли в его келью, и старец начал говорить следующее. «Непрестанная внутренняя Иисусова молитва есть беспрерывное, никогда не пристающее призывание Божественного имени Иисуса Христа устами, умом и сердцем при воображении всегдашнего его присутствия и прошении его помилования при всех занятиях на всяком месте, во всяком времени, даже и во сне». Она выражается в таковых словах: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». И если кто навыкнет сему призыванию, то будет ощущать великое утешение и потребность творить всегда сию молитву так, что уже без молитвы и быть не может, и она уже сама собой будет в нем изливаться.

Понятно ли теперь тебе, что есть непрестанная молитва? Очень понятно, отец мой. Бога ради, научите меня, как ее достигнуть, воскликнул я с радостью. Как научиться молитве, о сём прочтём вот в этой книге. Сия книга называется «Добротолюбие». Она содержит в себе полную и подробную науку о непрестанной внутренней молитве, изложенную 25 святыми отцами, и так высока и полезна, что почитается главным и первейшим наставником созерцательной духовной жизни. «Неужели она выше святей Библии?» – спросил я. Нет, она не выше и не святей Библии, но содержит в себе светлое объяснение того, что таинственно содержится в Библии и не удоборазумно по высоте своей для нашего недальновидного ума. Вот тебе пример. Солнце есть величайшее, блистательнейшее и превосходнейшее светило, но ты не можешь созерцать и рассматривать его простым, неогражденным глазом. Потребно известное искусственное стекло, хотя оно в миллионы раз меньше и тусклее солнца, через которое мог бы ты рассматривать его великолепного царя светил, восхищаться и принимать пламенные лучи его. Так и Священное Писание есть блистательное солнце, а эта книга – добротолюбие, то потребное стекло. Теперь слушай. Я буду читать, каким образом научиться непрестанной внутренней молитве. Старец раскрыл книгу, отыскал наставление святого Симеона, нового богослова, и начал читать. «Сядь безмолвно и уединенно, преклони голову, закрой глаза, потише дыши, воображением смотри внутрь».

внутрь сердца, своди ум, то есть мысль, из головы в сердце. При дыхании говори: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», тихо устами или одним умом. Старайся отгонять помыслы, имей спокойное терпение и чаще повторяй сие занятие. Потом старец все сие мне растолковал, показал сему пример, и мы еще прочли из «Добротолюбия» святого Григория Синаита и Игнатия. Все простенное в «Добротолюбии» старец мне растолковал и своим еще словом. Я с восхищением внимательно слушал все, поглощал памятью и старался как можно подробнее все помнить. Так мы просидели всю ночь и, не спавши, пошли к заутрене. Отпуская меня, старец благословил и сказал, чтобы я, учась молитвы, ходил к нему с простосердечным исповедованием и откровением, ибо без проверки наставника самочинно заниматься внутренним деланием неудобно и малоуспешно. Стоя в церкви, я чувствовал в себе пламенное усердие, чтобы как можно прилежнее изучить внутреннюю непрестанную молитву и просил о том Бога, чтобы Он помог мне. Потом думал, как же я буду ходить к старцу на совет или на дух с откровением, ведь на гостинице больше 3 дней жить не дадут, около пустыни квартир нет. Наконец я услышал, что версты за 4 есть деревня. Пришел туда искать себе место, и, по счастью моему, Бог показал мне удобство. Я нанялся там на все лето у мужика стеречь огород с тем, чтобы жить мне в шалаше на всем огороде одному. Слава Богу, нашел спокойное место. И так стал жить и учиться по показанному мне способу внутренней молитвы да похаживать к старцу. С неделю я пристально занимался в уединении моем на огороде изучением непрестанной молитвы, точно так, как растолковал мне старец. Вначале как будто дело и пошло, но потом почувствовал большую тягость, лень, скуку, одолевающий сон и разные помыслы тучью надвигались на меня. Со скорби я пошел к старцу и рассказал ему мое положение. Он, ласково встретивший меня, начал говорить: «Это, возлюбленный брат, война против тебя темного мира, которому ничто в нас так не страшно, как сердечная молитва. И поэтому он всячески старается, чтобы помешать тебе и отвратить от изучения молитвы. Впрочем, и враг действует не иначе, как по воле Божией и попущению, сколько это для нас нужно. Видно, еще потребно тебе испытание к смирению, а потому еще и рано с неумеренным рвением касаться высшего сердечного входа, дабы не впасть в духовное корыстолюбие».

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу. В следующей передаче вы услышите продолжение этого повествования. Говорит голос православия. Голос православия есть частное добровольное объединение людей, поставивших своей целью распространение церковного просвещения в России. В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего, ащебо и пойду посреди сени смертная, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, иже не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и вниди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь. Что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя причистому Твоему телу и крови. Ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имей ей велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступите с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя. Посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дать ми оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, Себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди, Я же из ведей из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет мне тело Твое святое, благоутробне, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянны Твоего пречистого тела и божественной крови, недостойны есмь Христе причащения, Его же мя сподоби. Пресвятая Богородице, спаси нас. Земле благая, благословенная Богоневесто, глаз прозявшая неоранный и спасительный миру, сподоби мя сей ядуща спастися. На камени мя веры утвердив, расширил еси уста моя на враги моя, возвеселивося дух мой внегда пети. Несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас. Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мирови новый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасла еси всего мя человека, тем зовути слава силе Твоей, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, за клан быти яко овча, грех ради человеческих, тем же молютя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего святи, и сподоби, Владыко, якода причащуся тайные Твоя, божественные вечери, окаянный. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего и непорочно, якода прием умного бисера, освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекал еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси. Себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, якода освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от Тли, Боже, мя возведи, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, из подобия неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас, Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, хлеб Христе взять и не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к приспеянию же и умножению добродетели божественнейшая, ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе сподоби, благословен еси, Господи Боже, Отец наших. Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне, раб Твой чистый и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшаго, и пламень в росу приложшаго Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника быти, и мне сподоби отчаянного, Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуде спасе и аз, яко же рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собратья расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревли бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу своему, присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю много милостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Яко же огонь, да будет мне и яко свет тело Твое и кровь спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего просвещая, поклонятися Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословоросшую, сущую Богородицу Тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: В исполнении хора «Православное Отечество» прозвучало песнопение «Утренне. Великое словословие» композитора Павла Чеснокова.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори и без мечтания и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, и же мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тяба, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная,

От имени грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего,
и настави нас на стезю

заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный дай.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 0 часов 5 минут для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук. «А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день». Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18.00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
1: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра. Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19 часов 5 минут в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Иевлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11 часов.
2: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
1: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16.10. Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» Это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

подозрение в обмане — лишь оправдание жестокосердия. Апостол Павел говорит, святой Златоуст, желая, чтобы мы постоянно были милостивы, говорит: «Облекитесь, как избранные Божии святые, в утробы щедрот, благость, смиренно мудрее». Не сказал просто «будьте милосерды», но «облекитесь», давая тем знать, что милосердие, подобно одежде, всегда должно быть при нас. Не сказал также просто «облекитесь в милосердие», но «во утробы щедрот», дабы мы подражали естественному сердолюбию. Но мы поступаем наоборот. Если подойдет кто просить у нас самые малые монеты, укоряем его, поносим, называем обманщиком. И ты не содрогаешься и не стыдишься за кусок хлеба называть обманщиком. Если он и притворяется, тебе должно пожалеть о нем, что, будучи угнетаем голодом, принужден принимать на себя такую личину. Это обвиняет нас в жестокости. Они знают, что у нас трудно что-нибудь выпросить. Потому и должны выдумывать бесчисленные хитрости, чтобы обмануть наше бесчеловечие и смягчить жестокость. Если не хочешь ничего дать, то, по крайней мере, не поноси человека. Но говори, что и он имеет средства и притворяется. Это служит к осуждению тебя, а не его. Он знает, что имеет дело с людьми жестокосердыми, скорее со зверями, нежели с людьми, что сколько бы он ни произносил жалобных воплей, никого не тронет, потому и принужден принимать на себя вид еще более жалкий, дабы преклонить твою душу. Когда мы увидим, что какой-нибудь подходит к нам в опрятной одежде, то говорим: «Он обманщик, он подходит в таком виде, дабы показать, что он из благородных». А когда увидим кого-нибудь в противной одежде, то укоряем и его. Что же им делать? О, жестокость! О, бесчеловечие! Для чего, говоришь ты, они обнажают изувеченные члены? Для тебя. Если бы мы были сострадательны, то им не нужно было бы прибегать к таким средствам. Если бы они могли трогать с первого взгляда, то не ухищрялись бы таким образом. Какой несчастный захотел бы так вопить, принимать на себя отвратительный вид, вместе с обнаженной женой рыдать пред всеми, вместе с детьми посыпать себя пеплом? Что может быть хуже такой крайности? Но из-за этого мы не только не оказываем им сострадания, но еще и осуждаем их. Не видишь ли ты у вечных старцев? Но, о злословие, этот, говорите вы, дает в дом постольку-то червонцев, и тот постольку-то, и между тем просит милостыни. Вы рассказываете басни и сказки малых детей, которые они часто слышат от своих нянек. Я не думаю, не верю, не может быть. Такой-то дает деньги в рост, а сам при своем достатке просит милостыни. Для чего же, скажите мне? Что может быть постыднее прошения милостыни? Лучше умереть, нежели просить милостыни. Но до каких же пор мы будем жестокосердыми? Как, неужели все они дают деньги в рост? Неужели все обманщики? Неужели нет ни одного действительно нищего? Есть, говоришь ты, и много. Почему же ты не оказываешь помощи им, если ты точно знаешь жизнь их? Нет, это предлог и отговорка. Просящему у тебя дай, и от хотящего у тебя занять не отвращайся. Будет рука твоя простертую на отдание, а не сжатою. Мы не поставлены быть судьями жизни других, иначе мы никому не подадим милостыни. Когда ты молишься Богу, то не говоришь ли: «Не помяни грехов моих», так и о нищем? Хотя бы он был великий грешник, думай то же самое, и не поминай грехов его. Ныне время человеколюбия, а не строгости суда, милости, а не осуждения. Он хочет есть,
Если желаешь, дай ему. Если же не желаешь, откажи, не исследуя, почему он беден и несчастен. Для чего ты и сам не подаешь ему, и желающих подать отклоняешь? Ибо когда кто-нибудь слышит от тебя, что этот нищий обманщик, лицемер, ростовщик, то не подаст ни ему, ни другим, подумав, что они все таковы. Известно, как легко мы верим худому, и как нелегко хорошему. Мы должны быть не просто милосерды, но как Отец наш Небесный. Он питает и блудников, и прелюбодеев, и обманщиков, и вообще всякого рода злодеев. В настоящем мире необходимо быть и такого рода многим. Он же всех питает, всех одевает. И никто никогда не умирал с голоду, разве только по собственной воле. Так и мы должны быть милосердны. Если кто находится в нужде и просит у тебя, помоги ему. Но мы ныне дошли до такого безумия, что поступаем так не только с нищими, ходящими по переулкам, но и с монашествующими. Он, говорит, обманщик. Не внушал ли я вам и прежде, что если мы будем подавать всем без разбора, то постоянно будем оказывать милосердие? А если станем исследовать, то никогда не окажем милосердия. Что говоришь ты? Неужели он притворяется для того, чтобы получить хлеба? Если бы он просил талантов золота или серебра, или драгоценных одежд, или рабов, или чего-нибудь подобного, то справедливо можно было бы назвать его обманщиком. Но если он не просит ничего такого, а только пищи и одежды, вещей самых умеренных, то скажи мне, свойственно ли это обманщику? Оставим эту неуместную сатанинскую пагубную разборчивость. Когда кто-нибудь просит пищи, то не исследуй. Здесь ты не столько даешь, сколько сам принимаешь. Если бы вдова захотела много любопытствовать, то пришла бы в недоумение и не поверила бы Илие. И Авраам, если бы захотел много любопытствовать, то не принял бы ангелов, ибо нет опыта, чтобы слишком разборчивый принял когда-либо святого. Но таковой всего чаще попадает на обманщиков. Как это? Я скажу. Благочестивый не хочет казаться благочестивым и не принимает на себя такого вида, хотя бы он мог подвергнуться презрению. А обманщик, у которого обман составляет ремесло, представляется весьма благочестивым, так что его трудно распознать. От этого бывает, что тот, кто делает добро людям, по-видимому, неблагочестивым, попадает на благочестивых. А кто ищет почитаемых благочестивыми, часто попадает на неблагочестивых. Посему умоляю вас, будем делать все в простоте. Положим, что перед тобой я обманщик, но тебе не велено испытывать этого. Разве за жизнь принимающих от тебя Бог дает тебе награду? Нет, за твое расположение, за твое милосердие, за великое человеколюбие, за доброту. Если будет она, то и ты получишь все блага. Если же ты не хочешь подать, по крайней мере не оскорбляй. Если не хочешь спасти от потопления, по крайней мере, не ввергай в пропасть. Подумай, как будешь ты умолять Бога о помощи, когда отвергнешь пришедшего к тебе нищего? Какой, сказано, мерой мерите, возмерится вам? Подумай, с каким сокрушением он отходит. Голова его склонилась долу, он плачет. При нищете он получил еще новую рану от презрительного с ним обращения. Если просить милостыню вы считаете крайним несчастьем, то подумай, какую бурю испытывает тот, кто просит, но не получает и еще отходит поруганным. Доколе мы будем уподобляться диким зверям и забывать самую природу из любостяжания? Помысли о том дне, когда мы предстанем на суд Христов, когда будем просить о помиловании себя. И Христос, поставив нищих пред лицо всех, скажет нам: «Из-за одного хлеба и одного овола вы возбудили такую бурю в этих душах». Что мы скажем тогда?
какое принесем оправдание, а что Он поставит их пред лицо всех, это ты можешь узнать из Его слов. Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. Не они уже будут обращаться к нам с речью, а Бог будет обличать нас за них. Когда и богач увидел Лазаря, Лазарь ничего не сказал ему, но говорил за него Авраам. Так будет и с нищими, которых мы теперь презираем. Мы увидим их не в жалком виде, не с простертыми руками, но в состоянии покоя, а между тем сами явимся в их виде. И, о, если бы мы явились только в их виде, а не подвергшись гораздо тягчайшему наказанию. Ведь богач не от крупиц только желал там насытиться, а томился в пламени, жестоко мучаясь, и слышал: «Ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое».

не должно отказывать в милостыне за праздность. Мы отвращаемся, говорит святой Златоуст, не только от злых или дурных людей, но когда подойдет к нам человек здоровый, подвергшийся бедности или по скромности, или по честности, или, может быть, и по лености, допущу и это, то мы, осыпав его злословиями, отпускаем его с пустыми руками, упрекая его здоровьем, указывая на леность, требуя от него отчета в делах его. Разве велели тебе, человек, только укорять и обвинять нуждающихся? Бог повелел миловать и помогать им в бедности, а не требовать от них отчета и оскорблять их. Ты укоряешь бедного в праздности и нисколько не помышляешь, что сам живешь в праздности, и Бог подает тебе свои блага. Не говори мне, что ты делаешь, но покажи мне то, чем занимаешься ты дельным и полезным. Если скажешь мне, что ты занимаешься торговлею, заботишься о сбережении своего имения, то я скажу тебе, что дельные занятия не это, а милостыня, молитва, защищение обиженных и другие добродетели, которыми мы совершенно пренебрегаем. И однако Бог никогда нам не говорил: «Ты живешь в праздности, и я не буду освещать тебя солнцем. Ты занимаешься необходимым, и я погашу луну, заключу недра земли, иссушу озера, остановлю источники, реки, отыму воздух, не дам дождей вовремя». Напротив, Бог все сие доставляет нам в изобилии, всем этим позволяет пользоваться, не только живущим в праздности, но и делающим зло. Итак, если увидишь бедного и скажешь: «Мне досадно, что этот молодой и здоровый человек ничего не делает, хочет прокормиться, живя в праздности, а может быть, он беглый преступник», то все это скажи самому себе. Или лучше ему позволь сказать тебе со всею смелостью, что он и может сказать тебе с большим правом: «И мне досадно, что ты, будучи здоров, живешь в праздности и ничего не делаешь, что повелел тебе Бог, но проводишь жизнь свою в пороках, в пьянстве, в распутстве, в воровстве, в хищничестве и в разорении чужих домов. Ты укоряешь меня за праздность, а я укоряю тебя за худые дела. Когда ты злоумышляешь, клянешься, лжешь, похищаешь и делаешь тысячу подобных дел, я не защищаю праздности. Напротив, очень желаю, чтобы все занимались делами, ибо праздность научила всем порокам. А только увещеваю вас не быть немилосердными и жестокими». Так Павел, когда после многих жалоб на праздность сказал: «Если кто не хочет трудиться, пусть и не ест», не остановился на сих словах, но присовокупил: «Вы же не унывайте, делая доброе». Но здесь, по-видимому, есть противоречие. Если ты не позволяешь праздным даже и есть, то как же повелеваешь нам подавать им? «Я не противоречу себе», — говорит апостол. «Хотя я и повелел удаляться от живущих праздно и не сообщаться с ними, но я же опять сказал: не считайте их врагами, но вразумляйте. Следовательно, нет противоречия в моих наставлениях, но они совершенно согласны между собою. Будь только готов оказывать милосердие. Тогда бедный тотчас оставит праздность, и ты перестанешь быть жестоким. Отделяйтесь, — говорит апостол, — от них и обличайте их, однако же не презирайте умирающих от голода». Итак, что же скажет кто-нибудь? Если он от нас будет получать все в изобилии, то останется праздным. Против этого, говорит, я указал вам легкое ворчевство, именно: отделяйтесь от такого человека, то есть не придавайте ему дерзновения, показывайте вид, что вы гневаетесь на него. Между тем, это немаловажно, ибо так мы должны наказывать брата, если действительно желаем того, чтобы он исправился. Мы должны знать, каким образом можем наказывать. Ибо скажи мне, если бы ты имел брата по плоти, то неужели бы ты оставил его без помощи тогда, когда он умирал бы с голоду? Я не думаю, но, вероятно, ты позаботился бы об исправлении его. Апостол говорит: не считайте его за врага, а вразумляйте как брата.
Но какую обиду наносят ему тогда, когда подают ему милостыню с упреком и отворачиваясь от него, как сильно могут уязвить этим его душу? Ибо если те, которые только не так охотно подают милостыню или подают ее с ропотом, приводят в ярость получающих ее, не говори мне о бесстыдных просителях, но вообще о верующих, то какое чувство пробуждают в них тогда, когда решаются упрекать их, подавая им милостыню? Какое они должны за это понести наказание? Но мы не так рассуждаем. Напротив, так сильно оскорбляем просящих и с таким отвращением смотрим на них, как будто они причинили нам величайшую обиду. Ты ничего не даешь ему, отчего ж досадуешь? «Вразумляйте их, как братьев», — сказал апостол, «а не оскорбляйте, как врагов. Кто вразумляет своего брата, тот делает это не всенародно, не выставляет его торжественно на позор, но втайне, с большой осторожностью, скорбя и сокрушаясь, со слезами, с плачем. Будем поэтому давать милостыню с братским усердием, будем вразумлять с братскую любовью, не о том скорбя, что даем милостыню, но скорбя о том, что он приступил заповедь. Ибо какая будет тебе из этого польза, если ты, дав ему милостыню, нанесешь просящему оскорбление, то лишишься удовольствия, доставляемого щедростью. А если ты не дашь ему ничего и оскорбишь его, то какое великое зло причинишь всему жалкому и злосчастному человеку. Он пришел к тебе, надеясь получить от тебя милостыню, и ушел, получив от тебя смертельную рану. И еще больше слез прольет он после этого, так как бедность заставляет его просить милостыню. Между тем ему наносят оскорбление за то, что он просит. То смотри, какое наказание постигнет оскорбляющих его. Притесняющий убогого, сказано, раздражает Творца его. Ибо скажи мне, Бог попустил, чтобы тот нищенствовал ради тебя, дабы ты мог уврачевать себя, и ты оскорбляешь того, кто переносит ради тебя нищету. Какая жестокость, какая неблагодарность! Вразумляйте, говорит апостол, как брата. И после подаяния он заповедует нам вразумлять его. Если же мы, ничего не дав ему, станем наносить ему обиды, то что после этого скажем в наше оправдание? Кто обвиняет, говорит преподобный Исаак Сирин, брата своего в пороке его, тот обвинителя себе обретает в Боге. Кто исправляет брата своего в клете своей, тот исцеляет собственный свой порок. А кто обвиняет кого-либо пред собранием, тот увеличивает болезненность собственных своих язв. Кто втайне врачует брата своего, тот явно и делает силу любви своей. А кто стыдит его пред глазами друзей его, тот показывает в себе силу зависти. Друг, обличающий тайно, мудрый врач, а врачующий пред глазами многих в действительности есть ругатель. Кто делает вразумление с целью сделать здоровым, тот вразумляет с любовью, а кто домогается мщения, в том нет любви. Бог вразумляет с любовью, а не отмщает. Напротив того, имеет в виду исцелить образ его и не хранить гнева до времени. Не укоряй скорбящих сердцем, чтобы тебя не поразил жезл их, и взыщешь утешителей, и не найдешь. Не уничтожай у вечных, потому что в ад пойдешь с равночестными. Возлюби нищих, чтоб через них и тебе улучить милость. Люби грешников, но ненавидь дела их, и не пренебрегай грешными за недостатки их, чтобы самому не быть искушенным в том же, в чем искусились они. Помни, что и ты причастен земного естества, и делай добро всем. Если желаешь врачевать немощных, то знай, что больные более нужды имеют в попечении о них, нежели в выговорах.

Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу по страницам книги «Елей премудрых дев». Читал Георгий Корольчук. Продолжение следует.

27 июля исполняется 185 лет со дня смерти поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Цикл бесед ведет игумен Нестор Кумыш.

Продолжаем беседы о лирике Лермонтова. Беседа вторая. В 1830 году, в 16-летнем возрасте, Лермонтов приходит к убеждению, что его лира должна служить вечной правде. Он считает, что только ради этого служения он и получил от Бога дар поэтического творчества. Свою позицию он выразил в стихотворении «Мой дом», которое заканчивается такими строками. «Есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно. Пространство без границ в течение века объемлет в краткий миг оно. И всемогущим мой прекрасный дом для чувства этого построен, и осужден страдать я долго в нем, и в нем лишь буду я спокоен». Лермонтов говорит, что чувство правды является неотъемлемым свойством человеческой природы. Оно заложено в него самим Богом. «И всемогущим мой прекрасный дом для чувства этого построен». Этим утверждением стихотворение «Мой дом» перекликается со стихотворением «Ангел». В «Ангеле» душа человеческая не может забыть своего божественного происхождения. Посреди жизни она испытывает томление желанием чудным. В произведении «Мой дом» эта высшая предназначенность человеческой личности проявляет себя в другом, в том врожденном инстинкте правды, который она носит в себе. Бескомпромиссное следование правде расценивается поэтом как высшее послушание Богу. Неуклонное следование этому началу делает личность сопричастницей вечности, является непременным залогом участия человека в будущей жизни. Ведь поэт считает чувство правды не просто этической нормой человеческого поведения. Он именует его «святым зерном вечности», то есть относит его к категориям духовного порядка. Имеется и другой смысловой оттенок в понятии правды, употребленном поэтом в стихотворении «Мой дом». Следование правде не только душе открывает перспективу вечности, но и уму человека сообщает новое качество. Поэт утверждает, что подчинение чувству правды открывает перед человеком горизонты познания. Пространство без границ, течение века объемлет в краткий миг оно. Лермонтов ставит познание в зависимость не только от интеллектуальных способностей человека. Оно может быть совершенным только тогда, когда человек в своем поиске следует чувству правды, заложенному в него свыше. Вместе с тем поэт понимает и то, что служение этому чувству правды повлечет за собой неизбежные и нескончаемые страдания. «И осужден страдать я долго в нем». Лермонтов отдает себе отчет в том, что постоянное стремление к правде есть удел редких душ. Правда не может не обрекать того, кто ее глубоко чувствует и кто умеет беспристрастно ее высказывать, на неизбежный конфликт с носителями лжи. Все это предчувствует чуткая душа поэта. Лирический герой стихотворения «Мой дом» понимает трудность своего предстоящего пути и предвидит, что на нем он будет обречен на скорби. Но в то же время поэт осознает и то, что только в таком, пусть страдальческом, служении истине он сможет обрести свой высший покой. И он с решимостью, самоотречением, мужеством и даже какой-то радостью приемлет выпавший ему жизненный жребий. В стихотворении нет ни тягостных раздумий, ни мрачных предощущений. Оно пронизано светлым чувством вдохновенной уверенности, происходящим в поэте от того, что он предугадал свою предназначенность и обрел в ее принятии свой высший покой. Забегая несколько вперед, скажем, что поэт остался верен интуитивно угаданному жизненному направлению. Последним его поэтическим произведением было стихотворение «Пророк», в котором Лермонтов, подводя итог всей своей творческой деятельности, делает справедливый вывод. Поэт говорит о том, что хотя его пророческое служение и не достигло своей цели, он не изменил правде и, несмотря на свое непризнание, не стал подстраиваться под вкусы и запросы окружавшей его действительности.
С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу. Из городов бежал я нищий. И вот в пустыне я живу, как птицы, даром Божьей пищи. В этом предсмертном стихотворении Лермонтов повторяет свои излюбленные идеи. «Истинный поэт, — говорит он, — есть не тот, кто наделен счастливой способностью слагать красивые рифмы и услаждать слушателей сладким звуком своей лиры, но тот, кто обладает всеведением пророка, кто готов провозглашать людям правды, чистые учения». Как и в раннем стихотворении «Мой дом», здесь вновь употреблен важнейший термин «правда», имевший для творческого самоопределения Лермонтова основополагающее значение. И вновь это понятие связано у него не только с принципами социального обличения или критикой устройства общества, искаженного грехом и всегда отличающегося несовершенством. Слово «правда» соотносится у Лермонтова с высшим началом бытия, ставящим перед художником задачу творческого предстояния перед вечной, неприходящей истиной. Далее поэт говорит о самом важном. «Завет предвечного храня, мне тварь покорна там земная, и звезды слушают меня, лучами радостно играя. Когда же через шумный город я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкой самолюбивой: смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами. Глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите ж, дети, на него, как он угрюм и худ, и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его». Благополучному существованию, ради которого достаточно было пойти на незначительный компромисс со своей поэтической совестью, Лермонтов предпочел нелегкий крест отверженности, изоляции и одиночества. Соображения земной выгоды, душевного комфорта не в силах были склонить его к измене, заложенному в нем свыше чувству правды. Те, кого поэт называет своими ближними, не восприняли его речь, остались глухими к его слову, с презрением и улыбкой самолюбивой отвергли его и изгнали его из своего общества. Но агрессия толпы не смогла изменить что-либо в отношении поэта к своему предназначению. Поэт остался верен самому себе, верен завету предвечного, то есть самого Бога, которого он даже и не мыслит упрекать за неспосланный ему жизненный жребий, сколь бы тягостен он ни оказался. Лермонтов выбирает скитальчество и одиночество, едкие насмешки и отверженность, но сохраняет свою неизменность чувству правды, продолжая, как и в далекой юности, считать это чувство святым зерном вечности. В своем изгнании относительное утешение он обретает лишь в таинственном единении с мирозданием. «Мне тварь покорна там земная, и звезды слушают меня, лучами радостно играя». Это согласие с миром Божьей природы вместе с извещением совести исполняет его уверенностью в правильности избранного им пути. В соблюдении верности поэтическому долгу и заключается главный смысловой акцент предсмертного стихотворения «Пророк». Некоторые исследователи усматривали в вынужденном бегстве лермонтовского пророка отказ от своего служения. Другие обвиняли его в том, что он в конечном итоге не справился с возложенной на него миссией. Но разве пророк властен в той реакции, которой общество сопровождает его пророческую речь? И разве в условиях отверженности, соблюдения художником верности истине не является серьезной проверкой, чем-то вроде последнего жизненного испытания? Были и те, кто упрекал лермонтовского пророка в одностороннем взгляде на людей, в очах которых он читал только страницы злобы
и порока. Но ведь ему было ведомо и нечто другое, раз своей искренней лирой он провозглашал любви и правды чистые учения. Чтобы провозглашать такие учения, надо быть одушевленным любовью и правдой. Надо руководствоваться этими началами в своей жизни. А с другой стороны, пророк видит людей совсем не так, как бы ему самому этого хотелось, а по промыслительному действию свыше. Не признается ли лермонтовский пророк в том, что способность проницать людей открыл в нем вечный судья? Можно ли в таком случае обвинять его в том, что человеческие недостатки видятся им в сгущенном, сконцентрированном виде? Не устанавливается ли такой угол зрения в пророке по особому Божьему определению? И не является ли такое видение пророком человеческой души своеобразным методом божественного врачевания недугов общества? Не лишнее будет здесь вспомнить историю пророка Илии, из уст которого исходила не только грозная обличительная речь, но и неотступные просьбы к Богу о суровом наказании Израиля. Что утешительного мог он видеть в душах своих современников? «Господи, сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут», — жаловался пророк Богу. «Я оставил между израильтянами 7000 мужей, чьи колени не преклонялись перед Ваалом», — ответил ему Господь. «Почему же Бог скрыл от своего верного слуги эти драгоценные и столь утешительные для него 7000? Потому что по тайному замыслу Бога не все должно быть ведомо даже и пророку. Пророческое служение — это тот сакральный крест, который во всей истории человечества возлагался Богом на плечи очень немногих людей. Идейное содержание стихотворения «Пророк» побеждает в том, что его автор не так уж далек был от тяжкого жребия тех немногочисленных служителей предвечной правды, жизнь которых преисполнена невидимых миру скорбей и мучений.

на волнах радио «Град Петров» цикл бесед лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Беседы ведет игумен Нестор Кумыш.

В другом произведении позднего периода, в стихотворении «Журналист, читатель и писатель», Лермонтов разворачивает ту же тему, которая в сжатом и скрытом виде присутствует в «Пророке». Здесь лирический герой, поэт, мучается тем, что высшие минуты вдохновения остаются лишь минутами его индивидуального существования. Бывает время, когда забот спадает бремя. Дни вдохновенного труда, когда и ум, и сердце полны, и рифмы, дружные, как волны, журча одна во след другой, несутся вольной чередой, восходит чудное светило в душе, проснувшееся едва, на мысли, дышащие силой, как жемчуг, нижутся слова, тогда с отвагою свободной поэт на будущность глядит, и мир мечтою благородной пред ним очищен и обмыт. Но вдохновенного слова поэта не приемлет мир, он не откликается на его высокую проповедь и остается глух к его призывам благородного существования. Он вполне удовлетворяется самим собой, своим приземленным существованием, своей любовью к суете. Но эти странные творения читает дома он один, и ими после беззазрения он затопляет свой камин. Ужель ребяческие чувства, воздушный безотчетный бред, достойны строгого искусства? Их осмеет, забудет свет. Здравомыслящий, прагматичный ум, руководствующийся в своем существовании соображениями земной выгоды, называет эти песни ребяческими. А состояние пробудившейся души поэта, освещенного светилом чудным, то есть чувством чистой, бескорыстной любви, воздушным и безотчетным бредом. Такова реакция окружающего поэта мир на песни его лиры, рождающиеся в нем по действию свыше. Строки поэтических песен не находят в читающей публике своего адресата, не вызывают в людских душах должного отклика. Их осмеет, забудет свет. Они не созидают человеческой общности, и поэт вынужденно остается в условиях духовной изоляции. Толпа, однако, отвергает не только странные творения поэта, возникающие в нем в те драгоценные минуты, когда мир, мечтой благородной, пред ним очищен и обмыт. Она не приемлет и другой, необходимой стороны его пророческой деятельности. Мир остается глух и невосприимчив к слову поэта, когда он решается говорить о недостатках своей души. Он избегает и той тяжелой, неприкрытой правды о человеке, которая необходима ему для самоисправления. Бывают тягостные ночи, без сна, горят и плачут очи, на сердце жадная тоска. Дрожа, холодная рука подушку жаркую объемлет, невольный страх волосы подъемлет, болезненный безумный крик из груди рвется, и язык лепечет громко без сознания давно забытые названия. Давно забытые черты в сиянии прежней красоты рисует память своевольно. В очах любовь, в устах обман, и веришь снова им невольно, и как-то весело и больно тревожить язвы старых ран. Тогда пишу, диктует совесть, пером сердитый водит ум. То соблазнительная повесть сокрытых дел и тайных дум, картины хладные разврата, предания глупых юных дней, давно без пользы и возврата, погибших в омуте страстей, средь битв незримых, но упорных, среди обманщиц и невежд, среди сомнений, ложно-черных и ложно-радужных надежд. Чтобы вызвать в читателя движение совести, поэт, не щадя самого себя, отдает на суд читателю неприглядные стороны своей жизни и своей души. Ведь он, как и все, подвержен человеческим слабостям и порокам, этим, как выражался Пушкин, неизбежным спутником человечества. В иные минуты они вызывают в нем душевное терзание, и тогда высокое чувство правды побуждает его писать свою исповедь. Эта откровенность дается ему нелегко.
Она вызывает в его душе жжение совести и муки раскаяния, сопровождающиеся тягостными бессонными ночами. Писатель решается мужественно и во всеуслышание говорить о пороках человеческой души, о ее низменных страстях. Для этого он пишет правдивую повесть собственных сокрытых дел и тайных дум. Но и тут со стороны читателя он встречает только глухое непонимание, переходящее в злость, ненависть и брань. «К чему толпы неблагодарной мне злость и ненависть навлечь, чтоб бранью назвали коварной мою пророческую речь?» Подделываться под вкус и запросы толпы поэт

опасность. Гибель Пушкина стала потрясением для Лермонтова. Он отозвался на это событие страстным произведением, в котором дал волю своему чувству. В нем Лермонтов прежде всего указывает на истинные причины гибели первого поэта России. Смерть Пушкина — не случайность, не следствие его неуживчивого характера, не результат разыгравшихся человеческих страстей, приобретших фатальный характер и завершившихся неизбежной трагедией. Нет, гений пал жертвой искусно подготовленной, хитросплетенной интриги, направленной против него умелой рукой. К этой завуалированной и коварной силе, обусловившей гибель поэта, Лермонтов и адресует свою безбоязненную обличительную речь. «Не выль сперва так злобно гнали, его свободный смелый дар, и для потехи раздували чуть затаившийся пожар». Лермонтов выражает свое глубокое, саркастическое неверие потоку лицемерных сожалений, раздававшихся со стороны великосветских салонов после гибели Пушкина. «Что ж, веселитесь», — прямо говорит он влиятельным представителям петербургского бомонда, которые в те дни маской скорби лживо прикрывали свое низкое злорадство. Он также сетует на излишнюю доверчивость, неугасаемую доброжелательность и неистощимое благородство души поэта, которыми пользовались его искусные враги. Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным? Он с юных дней, постигнувший людей. Атмосфера всеобщих похвал и царской доброжелательности, окружавшая жизнь Пушкина в последние годы его жизни, была лишь прикрытием продуманной политики. С ее помощью двор стремился подчинить гения своим интересам и целям. Поэты вроде бы осыпали знаками царской милости и расположенности, а на самом деле держали на короткой привязи при дворе. Этой тактикой создавались невыносимые для Пушкина условия жизни. Он не в состоянии был ни продолжать дальнейшее существование в удушливых тисках петербургской жизни, ни развязаться со светом, который сковывал его творческий гений. Вот об этой подлинной трагедии Пушкина и говорил Лермонтов, когда писал в своем стихотворении. И прежний, сняв венок, а не венец терновый, увитый лаврами, надели на него. Но иглы тайные сурово язвили славное чело. А в последних строках стихотворения Лермонтов говорит и о том, что смерть гения была вызвана еще одной причиной. Гонители поэта находились под надежной защитой существующей власти. Они были уверены в своей абсолютной безнаказанности. «Таитесь вы под сенью закона», — утверждает Лермонтов, указывая этой строчкой на главного виновника гибели гения. И хоть в стихотворении ни один персонаж не назван по имени, скрытый подтекст его был очевиден и хорошо был понят всеми участниками трагедии. Об этом можно судить по той реакции императора, которая последовала на произведение Лермонтова. Николай I поспешил оградить себя от беспощадной правды лермонтовского стихотворения. Он намерен был объявить это произведение следствием авторского умопомешательства. «Приятные стихи, нечего сказать. Я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого молодого человека и удостовериться, не помешан ли он». Такую резолюцию наложил император на донесение графа Бенкендорфа по поводу стихотворение «Смерть поэта». А всего через полтора месяца после написания произведения Лермонтов по повелению царя покидает Петербург и отправляется в первую ссылку на Кавказ, в действующий Нижегородский драгунский полк. Тогда он был известен российскому обществу как обычный гусарский офицер, как автор всего лишь одного стихотворения. Слишком уж суровым, несоответствующим проступку оказалось решение царя, отправившим поручика

0: Лермонтова умирать под чеченские пули за одно стихотворение. Этим приговором он только лишний раз подтвердил необыкновенную проницательность и безбоязненную правдивость поэта, откликнувшегося на смерть Пушкина поэтическим шедевром. Сила гневного, почти пророческого обличения, обращенного к убийцам Пушкина и выраженного в стихотворении «Смерть поэта», объясняется той особой ролью, которую Лермонтов отводил истинному художнику. В понимании Лермонтова поэт — это не просто певец красоты, свободы, служитель чистой гармонии, извлекающий из своей лиры звуки чудных песен. Поэт — это страстный проповедник и неподкупный глашатай правды, защитник человеческого достоинства, своим творчеством влекущий личность к любви, к истине, к полноценному существованию. Служение поэта в сознании Лермонтова настолько важно и высоко, что соотносимо с жертвенным служением пророка. Поэтому в конце стихотворения «Смерть поэта» лермонтовское обличение, направленное в адрес тех, кто оказался повинным в гибели Пушкина, приобретает библейский размах и глубину. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд. Он ждет. Он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию. Оно вам не поможет вновь. И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Так решительно и безбоязненно мог высказываться только человек, наделенный от Бога особой властью. Лермонтов, несомненно, чувствовал за собой право говорить обществу горькие истины. Он понимал необходимость своего обличительного слова. Чем бы ни обернулся для поэта этот поступок, в момент написания стихотворения он не мог думать о последствиях. Он повиновался чувству поэтического долга, уверенной в недопустимости и даже преступности своего молчания. Характерно, что в своем стихотворении Лермонтов нигде не называет по имени не только врагов Пушкина, но и не употребляет имени самого поэта. Оно и озаглавлено-то было как-то безлично — «Смерть поэта». Конкретные имена и узнаваемые реалии времени отсутствуют в стихотворении. Это происходило не только в силу цензурных условий. Создавая поэтическое произведение, Лермонтов и не рассчитывал на то, что оно будет опубликовано при жизни. В своем стихотворении он не только с поразительной точностью вскрыл истинные причины гибели первого поэта России. Лермонтов создал в нем собирательный образ художника и его участи на Руси. Проповедь истины, за которой следует явное или тайное гонение, завершаемое насильственной кончиной, такова неизбежная траектория его жизни. Всматриваясь в трагическую гибель Пушкина, Лермонтов достиг сокровенного видения, о котором говорил в стихотворении «Мой дом». Перед его духовным взором открывалось то пространство без границ, то обобщенное, внеисторическое понимание судьбы гения, которое даруется художнику, когда он руководствуется в своем творчестве высоким чувством правды.
1: Прозвучала очередная передача из цикла «Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова». Передачу для вас подготовил и провел игумен Нестор Кумыш.

0: Продолжение слушайте завтра в 00:30.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Улица города. Почему так названа? Рассказывает краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.
1: Улица Масальского. Улица, названная в честь героя Советского Союза Владимира Григорьевича Масальского, появилась в Красном Селе в декабре 1975 года. Она проходит от Нагорной улицы до улицы Лермонтова. Уроженец Белоруссии Масальский свой главный подвиг, за который был удостоен звания Героя Советского Союза, совершил во время операции по полному освобождению Ленинграда от блокады. Но проявил себя героем он задолго до этого. Во время Советско-финляндской войны на полуострове Ханка он был ранен в грудь, а когда бой закончился, сержант Масальский отправился на перевязку, неся на спине раненого в голову командира. В 1942-м Масальский окончил курсы младших лейтенантов. В январе 1943-го командир роты автоматчиков 270-го полка 136-й стрелковой дивизии 67-й армии Ленинградского фронта отличился в операции «Искра» по прорыву блокады. Его рота в составе ударно-штурмовой группы преодолела по льду Неву, участвовала в штурме нескольких населенных пунктов, занятых врагом, и одной из первых соединилась с подразделениями войск Волховского фронта. В этом бою Масальский был снова ранен, но не покинул поле боя. Это было в районе МГИ. Наконец, 17 января 1944-го бойцы батальона капитана Масальского в составе дивизии, преобразованной в 63-ю гвардейскую под командованием полковника Афанасия Федоровича Щеглова, были выдвинуты на самый трудный участок у знаменитой Вороньей горы, опоясанный вражескими траншеями, дзотами, превращенными фашистами в неприступную крепость. Преодолев отчаянное сопротивление противника, они первыми захватили вершину Вороньей горы. В этом бою Масальский был трижды ранен – в челюсть, в левую ногу и в грудь, и сам не сумел добраться до вершины. Узнав о том, что его автоматчики, которых он называл «орлами», взяли высоту, он произнес ставшую знаменитой фразу: «Я и не сомневался, что мои орлы будут там». 13 февраля 1944 года Владимиру Масальскому было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Владимир Григорьевич продолжал службу в армии. С 1954-го находился в запасе. Жил в Ленинграде. Умер в 1965 году. Герой Советского Союза Владимир Григорьевич Масальский похоронен на братском кладбище поселка Осиновая Роща. Улица Смаглия. Эта улица находится в поселке Можайском, входящем в городскую черту, в Красносельский район Петербурга. Сейчас поселку Можайскому возвращено название Дудергов, но мы говорим об улице Смаглия. В ее названии увековечено имя героя обороны Ленинграда Алексея Васильевича Смагли. Примечательно, что имя защитника Отечества появилось после войны благодаря жителям окрестных деревень и поселков, помнивших подвиг моряков, совершенный 10 сентября 1941 года. У Дудерговских высот летом 1941-го была создана одна из линий обороны города. Здесь, в числе других орудий, находились пушки артиллерийской морской батареи специального назначения А, которой командовал старший лейтенант Дмитрий Иванов. Батарея А состояла из 9 130-мм орудий, которые были сняты с крейсера «Аврора». Сам крейсер находился в Раненбауме и тоже принимал участие в защите Ленинграда от фашистов. Первым орудием командовал лейтенант Смаглий, уроженец маленького села, расположенного под Черкасами. В Ленинград он попал по распределению в мае 1941 года по окончании Черноморского артиллерийского училища. Ему, совсем неопытному лейтенанту, выпало вместе с другими краснофлотцами первыми принять удар врага у Вороньей горы. Несколько раз «Авроровское» орудие под командованием Смаглия заставляло поворачивать вспять вражеские танки. Однако силы были неравными. Советских моряков атаковали из земли и с воздуха. Когда все боеприпасы были израсходованы, моряки вступили в рукопашную. Я только раз видал рукопашный, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Эти пронзительные строки напишет в 1943-м Юлия Друнина. О том бое сохранились воспоминания оставшихся в живых жителей окрестных деревень. Разница только в одном – как погибли моряки. Некоторые утверждали, что раненых и обессилевших бойцов привязали к орудию, облили бензином и сожгли. Другие рассказывали, что на следующий день, то есть 11 сентября 1941 года, убитых моряков-артиллеристов первого орудия захоронили неподалеку от места боя, и никто их не сжигал. Вторая версия гибели, естественно, для военного лихолетия, но более прозаична для того, чтобы на ее основе создавать красивую легенду о героической смерти с пением интернационала или предсмертным возданием хвалы партии вождю. Поэтому долгие годы говорилось о сожжении советских моряков фашистами. Но даже если считать истинной вторую версию гибели защитников Ленинграда, она отнюдь не умаляет героизма моряков-артиллеристов, не сдавшихся врагу, а стоявших насмерть за свою родину. Несмотря на то, что ни смогли, ни другие моряки батареи А не были удостоены высоких государственных наград, жители деревень и сел, расположенных вблизи Дудругофа, считали их героями. И когда появился проезд, отходящий от проспекта 25 октября на запад, ему было присвоено имя командира первого орудия батареи А Алексея Смаглия. В 1984 году на месте, где стояло орудие «Савроры», где погиб боевой артиллерийский расчет под командованием лейтенанта Смаглия, установлен памятник авроровцам, морякам, артиллеристам. Улица Адмирала Трибуца. Эта улица появилась в Петербурге в 2008 году, хотя название ей было дано 30 годами ранее, 16 октября 1978 года. Улица проходит от Финского залива до Петерговского шоссе в створе улицы пограничника Горькавого. Владимир Филиппович Трибуц – уроженец Петербурга. В 1918 году он добровольцем вступил в ряды военно-морского флота. Практически вся его жизнь связана с Балтийским флотом. В 1939 он назначен командующим Балтфлотом. Главной военной заслугой адмирала Трибуца стала проведенная под его руководством переброска 2-й ударной армии войск из Лисьего Носа в Раненбаум. В ноябре-декабре 1943 года через Финский залив в тяжелейших условиях были переправлены свыше 50 тысяч человек, 800 орудий и минометов, 200 танков и бронемашин, 2000 автомобилей, 25 тысяч тонн стратегических грузов, а также дивизион железнодорожной артиллерии, включавший 3 паровоза с тендерами, 27 вагонов и 8 транспортеров тяжелых орудий. Это позволило сконцентрировать на Арненбаумском плацдарме мощную ударную силу для операции «Нева-2» по полному снятию блокады Ленинграда. Эта операция началась в январе 1944 года, а полностью блокада была снята 27 января 1944. После Великой Отечественной войны адмирал Трибуц занимал руководящие должности в Министерстве обороны Советского Союза, избирался депутатом Верховного Совета СССР.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Си мажор» из цикла «24 прелюдии, опус 28» Фредерика Шопена.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Мы рады приветствовать вас. И в студии у нас, в студии радио «Град Петров», Владимир Кузьмич Ленов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.
0: Постоянный участник программ «Город и время», заслуженный архитектор России, доцент архитектурно-строительного университета. Что еще, Владимир Кузьмич, я не упомянула?
1: Можно дальше.
0: Еще профессор Международной академии архитектуры. Член Градсовета. Владимир Кузьмич знает очень хорошо наш город, как житель города, как специалист, как краевед. Ну и, кроме того, с Владимиром Кузьмичем мы сделали уже очень много передач в течение ряда лет. Мы бродим по городу, и вот сейчас мы подошли к району Пески. И здесь очень много интересного мы встречаем в наших вот этих путешествиях, радиопутешествиях, и сегодня мы опять продолжим. Я напомню, что передачу с Владимиром Кузьмичем провожу я, Людмила Зотова, а Мария Сорокина выводит нас в режим прямого эфира. И, Владимир Кузьмич, мы довольно долго уже с вами ходим по Пескам, и все новые и новые моменты мы открываем. Вот наша позапрошлая передача была посвящена улице Бакунина. Вот казалось бы, ну что там на Бакунина можно встретить? Однако так много интересного было, кое-что мы утратили, и кое-что еще осталось, на что стоит обратить внимание наше, жителей, гостей города. И вы обратили на это внимание. Но по Бакунина мы вышли на
1: Синопскую набережную,
0: которая когда-то была Калашниковской набережной. И вот давайте с нее опять начнем. Мы чуть-чуть ненадолго туда заглянем опять.
1: Ну да, хочется дополнить то, о чем мы рассказывали, одной очень важной новостью. А именно, когда мы говорили о Бакунине, то упоминали две бывшие там церкви. Одна церковь стояла на перекрестке Бакунина со Второй Советской, как раз о которой мы сегодня поговорим, и такой сложный перекресток трех улиц, и она стояла прямо посреди этого перекрестка, очень красивая церковь, белая в таком псковско-новгородском стиле. Она называлась Никола Болградская, Барградская. Или Никола Мерликийская по святому Николаю. А другая церковь, которая была уничтожена в 20 веке, находилась уже на набережной, на Калашниковской набережной. Я напомню, мы рассказывали о том, что там были причалы для судов, нагруженных зерном, амбары, склады, таможни, все, что было связано с торговлей зерном прежде всего. И купцы, которые были там богатые, торговали, они построили на Калашниковской набережной, ныне Синопской, большую свою купеческую церковь. Церковь была построена в конце XIX века, даже в начале XX, и очень нарядная, в нее было вложено очень много средств на украшение ее и снаружи, и внутри. И я позвонил на днях архитектору Михаилу Александровичу Мамошину, который бывает у вас в передаче, насколько я знаю, время от времени, и слушает эту передачу. И Михаил Александрович мне сообщил замечательную новость. Оказывается, вот эта церковь, которая называется Борисоглебская, она будет восстановлена. И более того, уже полный проект восстановления выполнен Мамошиным в его архитектурной мастерской. И сейчас находится на согласовании, экспертизе. Так что можно ждать в самые ближайшие годы восстановления этой церкви. Это очень важный элемент архитектурно для большой панорамы Невы, для вида на Синопскую набережную с другого берега Невы, да и для самой Синопской набережной, для ее пространства, которое сейчас очень унылое, однообразное, а это такой важный акцент в застройке, который сделает эту среду очень привлекательной.
0: Ну вот те, кто видели панораму Невы тех лет, когда еще этот храм стоял, очень красивый храм. И, конечно, видно, насколько эта церковь украшала эту набережную, была такой тоже доминантой вот в этом районе. И, конечно, вид изменится набережной. Да. И можем себе представить и порадоваться заранее, что вновь она будет на этом месте.
1: А что касается Николы, это Никола Мерликийской, к сожалению, вряд ли ее удастся когда-нибудь восстановить, даже при всем желании, при наличии средств. Дело в том, что когда-то, как мне объяснил Мамошин, снесли ее под предлогом того, что нужны трамвайные пути на этих улицах, и она мешала, значит, вот развороту и размещению трамвайных путей. Действительно, там сейчас остался маленький газон такой в центре перекрестка, и церковь была больше, чем этот газон, поэтому восстановление ее означает заужение проезжих частей для автомобилей. Трамвая там сейчас нету, но вот эта проблема с автомобилями, она всеобщая в историческом центре города, во многих местах невозможно восстановить церковь так, как она на том месте, где она была, идентична, именно из-за того, что, конечно, автомобили заполонили все улицы. Так что с этим, наверное, ничего не получится.
0: Скорее всего, нет, да? А церковь небольшая, очень красивая, она была
1: очень
0: небольшая.
1: Очень красивая и небольшая, но, да, тем не менее, она, угу, она потребует...
0: Теперь уже в современное...
1: Ну и кроме того, чтобы в нее войти, придется пересекать проезжую часть. Это тоже тормозит движение, да, может быть, светофоры устанавливать. Ну, в общем,
0: пока
1: если только взять и запретить все автомобили, вот тогда
0: пешеходную
1: бы...
0: сделать,
1: да,
0: Бакунина,
1: сделать пешеходную зону в этом месте, да, например... Может быть, когда-нибудь это и случится.
0: Почему
1: с улицей Бакунина или со второй Советской.
0: Да. И вот, если говорить о большой церкви Бориса и Глеба, да, которая будет восстановлена, фундамент, судя по всему, там, значит, какие-то
1: наверняка,
0: остатки есть.
1: Наверняка, да? Фундамент сохранился. Угу. Но, кроме того, сохранилось достаточное количество чертежей, фотографий, угу, фотографии интерьера, в том числе отделки, поэтому была возможность воссоздать.
0: Да.
1: Будет возможность воссоздать.
0: Это очень хорошая новость, Владимир,
1: да,
0: Кузьмич.
1: Это приятно,
0: спасибо,
1: да,
0: что для вы
1: для этого
0: нам
1: района
0: сказали.
1: Очень важная.
0: Да, да, будем ждать, да.
1: Угу.
0: А вот у нас уже есть сообщение ВКонтакте от Марины. Марина пишет: «Добрый вечер, дождались». Я думаю, что не одна Марина, но и многие наши радиослушатели вновь ждали этой встречи с вами, Владимир Кузьмич, и дождались.
1: Ну, она, наверное, не меня дождалась, а того, что церковь будет восстановлена.
0: Нет, она еще до этого написала свое сообщение, так что дождалась передачи. Прошлое... Да, ну тогда я сразу от Дмитрия зачитаю сообщение. Добрый вечер. Среда – самый лучший день. Владимир Кузьмич и Людмила, спасибо вам огромное. Любим вас.
1: Ну,
0: Дмитрий,
1: вы нас захвалили.
0: Спасибо. Да.
1: Захвалили.
0: Начало положено.
1: Да, так. Спасибо.
0: Спасибо, дорогие друзья. Итак, прошлая наша передача была посвящена уже третьей Советской, ныне Советской, когда-то Рождественской улице. И мы сейчас вот ходим по советским теперь улицам. И сегодня мы пойдем по второй Советской, которая изначально имела разные названия, в том числе и называлась Глухой улицей, затем Первой Рождественской. Ну, а вот теперь с 1812 года, если я не ошибаюсь, вторая Рождественская, а теперь уже вторая Советская улица. И, Владимир Кузьмич, мы готовы вас слушать.
1: Спасибо. Мы начнем с самого начала, как положено. Это значит, что есть два угла в начале второй Советской. Один с нечетной стороны начинается с номера 1, а другой с четной стороны начинается с дома номер 2. Дом номер 2 по второй Советской – это один из корпусов гостиницы
0: Октябрьской.
1: Все эти революционные названия,
0: да,
1: замещаются. Гостиница Октябрьская, к которой давно мы все привыкли и которая встречает приехавших с Московского вокзала, очень важное здание, неказистое само по себе по архитектуре, не бог весть какой шедевр. И, кроме того, это здание с очень сложной судьбой, и здание очень большое, состоящее из разнородных частей. Значит, главная часть, конечно, выходит на площадь Восстания, А корпус, стоявший рядом по Лиговскому проспекту, как раз угол Второй Советской, это корпус отдельный, со своей собственной судьбой. Но и то, и другое здание первоначально было построено в середине XIX века, 1857 год окончания строительства. Архитектор с такой малоизвестной фамилией Гемилиан. Я, во всяком случае, вот как-то раньше никогда не встречал его постройки, хотя, может быть, специалисты и знают. Но на этом месте, до того, как была построена гостиница и другие корпуса, находилось замечательное сооружение, которое называлось «Слоновый двор». Это как раз здесь жили слоны, подаренные российскому императору персидским шахом. Максимально их там было штук 15 слонов. Вот Петербург сейчас, к сожалению, в зоопарке не имеет ни одного слона. Да. Это стыд и позор для 6-миллионного города. И, конечно, все города такого типа, такого размера в мире, они, как правило, имеют большие зоопарки. Ну, а мы попутно, значит, посожалеем, что наш зоопарк маленький, в плохом состоянии, несмотря на попытки там строить новые павильоны. И уже лет 20 или 30 существует проект строительства большого нового зоопарка на окраине города, в Юнтелово, да, рядом с Лахтой, вот в том районе, в Приморском. Но никак вот средства на него не выделяются, к сожалению. Проекты, был конкурс международный, были проекты очень интересные, есть из чего выбрать. И вот, ну, вот слоны, значит, жили на этом месте, на нынешней площади Восстания почти. И здесь был слоновый двор, где для них были построены деревянные бараки. Их очень хорошо кормили, как это описано. Они тут, в общем, процветали, несмотря на холод. Бараки отапливались, у них в рационе даже было вино, которое полагалось им, значит, по диете, фрукты и овощи завозили. И, в общем, они тут жили, здравствовали, их выводили время от времени на улицу погулять и продемонстрировать публике. Так что был аттракцион замечательный в Петербурге такого рода.
0: И одно время проспект, который сейчас Суворовский, носил,
1: да,
0: тоже
1: назывался Слоновый. Да, да. Мы об этом говорили, когда говорили о Суворовском, как об оси такой центральной района Песков. Ну, гостиница была построена, значит, вот корпус, который выходит на площадь, а корпус, который выходит на Лиговский проспект и на Вторую Советскую, это был жилой дом, но построенный по проекту того же архитектора в те же годы. И то, и другое многократно перестраивалось. Ну, например, вот в этот жилой дом можно себе представить корпус по Лиговскому проспекту. В нем были две большие арки. Через одну из них или даже через обе можно было попасть внутрь, во двор этого комплекса. И через эти арки въезжала конка. То есть городской транспорт с рельсами заезжал прямо в этот двор. У них там было депо, так сказать, остановка конечная конки. Но при перестройках эти арки были заложены, сейчас их нету, и перестройки были многочисленными. Гостиница меняла название. Сначала она называлась «Большая Северная», в отличие от другой Северной, которая была на углу улицы Восстания и Невского. Там она была в советское время, еще до строительства большого универмага «Невский центр». Потом она называлась «Знаменская» по названию площади, которая произошла от церкви. Большая пятикупольная церковь стояла на месте станции метро. Вот. Ну и перестройки эти, гостиницы, которая уже в советское время называлась «Октябрьская», они довольно непростые были. Во-первых, исторически у главного здания сверху был большой купол. То есть силуэт здания был совершенно не такой. Мы несколько раз уже обращали внимание, что многие исторические здания в 20 веке потеряли свой силуэт, и из-за этого застройка улицы, площади в данном случае кажется более монотонной. Ну, если к этому вспомнить еще, что колокольни церквей уничтожены многие, то, конечно, силуэт центра Петербурга во многих местах очень выровнялся и стал более монотонным. Во-вторых, значит, кроме утраты этого купола, были переделки фасадов неоднократные в связи с внутренней перепланировкой, а иногда и в связи с архитектурной модой. Например, в 30-е годы, в советское время, когда был в моде конструктивизм, то фасад этой гостиницы был решительно переделан в стиле конструктивизма. Вот это видно на фотографии. Причем этим занимался очень крупный архитектор Гегелла. Он, например, был автором Дома культуры имени Горького у Нарвских ворот и многих других построек. В Москве очень много строил. Так что крупный был архитектор. Вот переделали гостиницу вот так по моде, так сказать. Ну, а уже, по-моему, в 80-е годы она была подвергнута полной реставрации, реконструкции внутри, а реставрации фасада, приближенной к первоначальному виду. Так что сейчас, за исключением купола, мы видим более или менее первоначальный фасад. Фотография вот с переделанным фасадом интересна еще тем, что нужно вспомнить, что посреди площади стоял памятник. И вот здесь его видно. Памятник стоял в советское время.
0: Удивительно.
1: Царскому лицу, значит, Александру Третьему. И стоял до 1935 или 1937 года. Очень долго.
0: Невероятно.
1: То есть 20 лет советской власти он здесь простоял. Сейчас его можно видеть перед зданием Мраморного дворца во дворе таком парадном, вот, ну, который относится к Русскому музею, и поэтому его сохраняют как такой шедевр скульптуры, немножко шаржированный, безусловно. С памятником связано много всяких стишков обидных и поговорок. Его сравнивали с бегемотом, такая лошадь там откормленная. И Александр Третий был очень крупный мужчина. Вот. Так что площадь выглядела, конечно, иначе. Не было обелиска, который сейчас стоит.
0: Обелиск ровно на месте этого памятника.
1: Точно на месте памятника.
0: Площадь имела, конечно, с памятником совершенно другой вид.
1: Конечно, когда была церковь, когда был памятник, площадь была заполнена по-другому совсем. И когда был купол над гостиницей, это пространство выглядело гораздо интереснее, чем сейчас. Но сейчас еще забито транспортом все, и к центру не подойти. Но вот в интерьере гостиницы и в одном корпусе, и в другом сохранились какие-то, как это говорят, остатки прежней роскоши. То есть какие-то вот скульптуры, одинокие среди современного более-менее интерьера, там еще какие-то сохранились.
0: Это родные
1: элементы,
0: скульптуры для этого здания?
1: Да, которые там были, да, первоначально. Но все остальное резко изменилось, поэтому скульптура выглядит странновато так на этом фоне. Ну, вот что можно сказать именно об этом комплексе. Он, значит, достаточно крупный, видный в масштабе всего города, всего центра. Фасад довольно монотонный, особенно его часть по Лиговскому проспекту и по второй Советская, о которой, собственно, мы и говорим. Второй угол в начале Второй Советской гораздо интереснее, ну, с моей точки зрения. Он интереснее и архитектурно, и по своей истории, по истории этого места, этого комплекса и так далее. Причем это одно из очень важных для всего города зданий. который знают большинство жителей, особенно давно живущих в городе. К сожалению, приходится иногда обращаться в это здание с детьми, потому что там находится крупная детская больница. Она называется больница имени Раухфуса, который был, ну, тем, что сейчас называют главный врач больницы, а он стоял у истоков создания этой детской больницы, которая строилась под покровительством кого-то из лихтенбергских, каких-то, значит, из этой семьи благотворителей больших, знатной семьи. И строилась вот как раз по тем принципам, которые заложил этот детский врач Раухфус, что было для XIX века, для середины и второй половины XIX века большим новшеством специализированных педиатров, как сейчас говорят, детских врачей, до этого момента практически не было. Были все врачи общие и для взрослых, и для детей. Ну, вот вторая половина XIX века в медицине очень важный такой момент. Появились всякие научные знания об инфекционных заболеваниях, о том, как нужно изолировать, значит, больных при инфекциях, как организовывать больничное все хозяйство. Ну и потом появились всякие новшества в строительстве, новые системы отопления, вентиляции. Поэтому эта больница была настолько передовой в свое время, что она получила золотую медаль на Всемирной выставке в Париже где-то в 70-е годы XIX века. Значит, архитектор очень известный по фамилии Кавос. Архитектор Кавос в Петербурге известен прежде всего тем, что он проектировал здание Мариинского театра. Ну, старого, естественно, Мариинского театра на Театральной площади. Вот это, значит, его чрезвычайно большой, сложный, известный такой проект. Ну, вот оказывается, что у него были другие очень крупные постройки. Крупные потому, что это больница имени Раухфуса, она состоит из многих корпусов, не только тех, которые выходят на Вторую Советскую и на Лиговскую. Вот. Это главное здание с главным входом со стороны Лиговки, таким торжественным, с колоннами. Это довольно интересная неоклассическая архитектура, с большим вкусом выполненная. Кавос был архитектор со вкусом такой. Вот. Но другие корпуса выходили, значит, проходили вдоль Второй Советской и выходили еще на Греческий проспект. И даже на Четвертую Советскую. Огромный комплекс. А Третья Советская утыкалась как раз в Греческий проспект, в здание вот этой больницы. И со стороны Греческого проспекта была тоже такая необычная часть этой больницы. Это были квартиры для врачей и всего медперсонала. И победнее, и побогаче. То есть в программу строительства входило и жилище для врачей. Это тоже, конечно, была новость в мировом масштабе такая. Ну и все техническое оборудование было на высоте, значит, центральное отопление, хорошая вентиляция, что очень важно для больных, и так далее.
0: И этот врач еще знаменит чем? Вот вы тоже сказали.
1: Ну что... да, есть такое еще, нюанс такой. Может быть, легенда, а может быть, и действительно так, что поскольку он был передовой такой научный работник в области медицины, заботился о гигиене, вроде бы Раухфус первый в мире принял решение, что врачи и медицинский персонал должны носить белые халаты. Вот это началось вот здесь у нас, на Второй Советской, а потом пошло по всему миру. Белые халаты, но сейчас даже во многих случаях они уже не белые, а зеленые бывают, форма такая, или голубая медицинская форма, разная во всяком случае. Но вот это... Само выражение «белый халат» означает всегда медицинского работника. Но есть еще одна деталь такая забавная, чисто архитектурная. Поскольку вот там была усиленная новая система вентиляции, то на крыше здания, соответственно, появилось довольно много таких труб. Это не дымовые трубы, а это вентиляционные шахты разного рода. И в том числе, к сожалению, утраченная, появилась вот такая деталь, которую сейчас видно. Были шахты такой винтообразной скульптурной формы, напоминающей какую-то абстрактную скульптуру. Ну, при очередном ремонте в последние десятилетия эта форма утрачена, ее ликвидировали. Очень жаль, потому что было бы интересно понять, когда она возникла, с самого начала. Ковоз это так развлекался, или это какие-то другие архитекторы при очередных перестройках. Вот. Но, во всяком случае, это зафиксировано на фотографиях, на старых.
0: Да, интересно.
1: Ну, советского времени уже.
0: А вы не помните
1: такого? Нет, я не видел. Ну, во всяком случае, не обращал внимания, хотя вроде такая заметная очень деталь.
0: Да.
1: Ну, это интересно для архитекторов, потому что вентиляционные трубы в виде скульптур на крыше – это такой фирменный знак одного очень известного испанского архитектора Антонио Гауди, которого знают все архитекторы и дизайнеры очень хорошо. Это конец XIX века. И если бы вдруг оказалось, что была какая-то связь, какая-то перекличка между Кавосом в середине еще, ну, в общем, к концу XIX века, или кем-то из российских скульпторов, и с этим испанцем Гауди, это был бы очень интересный факт.
0: Да, интересно. Владимир Кузьмич, вот у нас тут несколько сообщений еще. Ну, во-первых, Владимир благодарит, тоже присоединяется к благодарности. Добрый вечер, Владимир Кузьмич, Людмила, Мария. Спасибо вам за ваш труд. Татьяна присоединилась к приветствию от Дмитрия. И Дмитрий написал вопрос. Владимир Кузьмич, а что еще спроектировал Гимелиан? Есть ли еще строение этого архитектора? Спасибо.
1: Ну, вы знаете, надо поискать, но вот так навскидку я даже сказал, раньше. Я не встречал ни разу этой фамилии. Ну, может, это мое неведение такое. Но то, что он не очень популярный архитектор, и это уж точно, потому что мы бы о нем слышали что-то.
0: Да.
1: Да, вот Ковоз тоже, может, не очень много построил, но зато такие сооружения заметные, да, и памятные, да. Если мы двинемся дальше по Второй Советской улице, то рядом с больницей, а мы все время будем сейчас упоминать то больницу, то какие-нибудь медицинские учреждения, это какая-то вот особенность целой зоны вдоль Второй Советской улицы. Значит, вот почетной стороне по левой будет небольшой сквер. И, в общем-то, он ничем не примечателен, кроме одного. В этом сквере стоит трансформаторная подстанция, или будка, как ее чаще называют. И эта трансформаторная подстанция в последние годы стала местом для граффити. То есть для того, чтобы такие уличные художники, которые специализируются на картинках, не просто надписи там какие-то непонятные или хулиганские, а живописные произведения, настоящее искусство. Уличное искусство, так это и называется, стрит-арт. Вот они выбрали эту будку, и там чередуются одно за другим разные изображения. И вот сейчас, вроде бы, если в последнее время не уничтожено или не перекрыто, там очень интересное изображение огромного лица ребенка, поскольку рядом детская больница, с такими круглыми, значит, гигантскими глазами, выразительными очень. Если заглянуть в глаза этого ребенка и прочитать надпись,
0: Надпись
1: там такая, над ним. Ага. «Что видит твой ребенок?» То оказывается, что в глазах этого ребенка отражается в одном глазу кулак сжатый, угрожающее, занесенное над ребенком. А в другом глазу сердце, которое символизирует обычно любовь и какую-то ласку. И поэтому это не просто так нарисованное лицо, а лицо вот с подтекстом таким, что бывает насилие над детьми, бывают угрозы насилия или реальное насилие, а бывает и любовь к детям. Да. И это очень как-то вот перекликается с расположенной рядом больницей детской и со всей этой зоной вдоль Второй Советской, ну и с развитием нашей культуры, в общем, где сейчас очень много об этом пишут, говорят, и это такая больная тема для нашего общества.
0: Так. Ну, наверное, хорошо, что есть такие вот места, где художники могут не только свои способности показать, но и какие-то социальные свои мысли вот выразить вот так.
1: Ну, двигаемся дальше по Второй Советской. И следующий комплекс в доме 4 по Советской улице, то есть это тоже угол Греческого проспекта сразу за этим небольшим сквером, а начинается большая территория, на которой исторически размещался городской рождественский барачный лазарет, то есть просто большая больница. А в виде таких не очень капитальных зданий, многочисленных, барачной, то есть бараками называли не только что-то такое временная постройка, она могла быть достаточно капитальной, но означало, что этот комплекс больницы или лазарета, он состоит из нескольких построек. И занимало это все мероприятие огромную территорию, и вдоль Второй Советской, и вдоль Греческого, и вдоль Третьей Советской. В общем, большой квартал, от которого до сих пор сохранилось немного, но несколько зданий сохранилось. Они не очень презентабельные, но вот как историческая память довольно важны для застройки города.
0: А время постройки?
1: Строилось вот это здание, которое мы сейчас видим, небольшое, в 1866 году. То есть это все вот вторая половина XIX века, когда очень сильно развивалось медицинское такое строительство.
0: А сейчас?
1: Сейчас архитектор был Андерсон. Андерсон. Только не Андерсен, как сказочник, а Андерсон. Конечно, швед по происхождению. И архитектор очень важный для Петербурга, потому что именно он проектировал шведскую церковь. Шведская церковь в эти же годы построенная в Малой Конюшенной улице. И рядом с ней шведский дом, так называемый.
0: Чудесный, красивый.
1: Но не тот, не, там два шведских дома. Один очень красивый в модерне. Его проектировал другой швед Лидваль, петербургский профессор знаменитый. А Андерсон проектировал так называемый дом Андерсона. Это угол шведского переулка,
0: понятно,
1: справа от церкви.
0: Да.
1: Так что там один дом слева от церкви, другой справа от церкви. Там сейчас бизнес-центр, там размещалось шведское консульство до недавнего времени. Во всяком случае, вот церковь такая, напоминающая средневековые церкви Европы, очень необычная для Петербурга. У нас таких мало в таком духе зданий. С большим залом, конечно. Конечно, в советское время приспособленная под спортивный зал, с сильными перестройками, пока не восстановленная.
0: По-моему, восстановленная.
1: Там нет, тут она посещаемая.
0: Да.
1: Я там был даже на концерте однажды. Там проходят богослужения какие-то. Протестантские, по-моему.
0: Да, лютеранская
1: по-прежнему,
0: церковь.
1: Лютеранские. Вот. Но все это... Значит, с какими-то временными лесенками, с поднятым полом. В общем, в перестроенном виде она остается и требует, конечно, реконструкции и реставрации.
0: Ну вот архитектор Андерсон как раз был
1: вот
0: автором.
1: Вот он был проектировщик, вот этого... да, еще и вот этих медицинских объектов здесь, на Второй Советской улице. Ну и, как я уже упомянул, мы обнаруживаем, что вдоль по Второй Советской улице оказывается целая череда медицинских учреждений, причем исторических, еще в XIX веке возникших, они будут еще и дальше впереди. И вот это одно из них. Но и мы видим, что сейчас, вот судя по надписи «Женская консультация», эти здания по-прежнему используются, и другие используются в каких-то медицинских целях.
0: То есть профиль сохранился.
1: Профиль сохранился, да. Это вот такая большая зона медицинских учреждений в самом центре города. Ну, вот этот рождественский, естественно, от названия рождественских улиц и церкви, барачный лазарет, он, как я уже сказал, состоял из многих зданий. И вот одно из зданий в перестроенном виде, оно вот такое высокое, многоэтажное.
0: То есть его надстроили, да?
1: Да. Угу. Оно было первоначально построено в 1907 году и было пониже. Но все равно было многоэтажное. И вот, а в нем какая-то была больничная функция. А уже в советское время, но точной даты неизвестно, оно было надстроено и реконструировано, и приобрело вот такой вид. Очень крупный комплекс, в котором сейчас находится северо-западный центр гигиены и здоровья. То есть это научно-исследовательский институт медицинского профиля, возможно, с каким-то стационаром или амбулаторный прием там бывает, я подробностей не знаю, но во всяком случае вот заняты гигиеной, здоровьем, профессиональным здоровьем, значит, вредностями, которые люди получают для здоровья разных профессий. Вот это их профиль. И занимает огромный комплекс, он туда идет в глубину, среди деревьев, поперек Второй Советской улицы. Ну и если двигаться дальше по той же стороне Второй Советской, опять медицинское учреждение. На углу Суворовского проспекта находится здание, о котором мы говорили, когда шли по Суворовскому. Поэтому сейчас просто упомянем его. Это училище фельдшериц и лекарских помощниц. Значит, женское учебное заведение медицинского профиля, которое тоже было создано во второй половине XIX века, построено в 1885 году. Архитектор очень крупный, Томишко. Он много очень построил самых разных зданий в Петербурге и доходные дома в том числе. Но вот это было учебное заведение, которая очень успешно работала, подготавливала, значит, женщин. В эту эпоху высшего медицинского образования женщины, по-моему, еще не могли получить. Они могли получить только вот в такого рода заведении среднее медицинское образование, но очень качественное. Там все ведущие врачи Петербурга преподавали, Раухфус, и Пирогов, и упомянуто было в литературе очень много людей, которые там занимались преподаванием для женщин. Ну и можно отметить архитектурно, хотя мы об этом тоже говорили, что домовая церковь была, конечно, и в больнице Раухфуса, прямо в главном корпусе на третьем этаже. Вот. А вот здесь домовая церковь тоже была на третьем этаже. Это видно по фотографии. Там, значит, такой подъем этого здания, небольшой купол с крестом. И она обслуживала персонал, значит, и слушателей вот этих курсов училища. этого.
0: Да. Ну, раньше во всех учебных заведениях и при больницах, естественно,
1: всегда были придомовые церкви.
0: И сейчас идет такой процесс, что восстанавливается, где это возможно.
1: Да, это очень важно. Ну, а в медицинских, в больничных зданиях это было обязательным, конечно. Это входило и в психотерапию, и вообще соответствовало образу жизни верующих. Ну, и можно отметить, что это здание по-прежнему используется как медицинское, только там сейчас поликлиника. Поликлиника, относящаяся к больнице Раухфуса. Mm. То есть прием поликлинический вот происходит как раз здесь. Так что вот мы
0: то
1: уже...
0: Это детская поликлиника получается?
1: Да, для детей, да.
0: Да, вот мы здесь уже...

0: И
1: фасадами, да.
0: Очень приятная расцветка, очень интересная.
1: Угу.
0: Владимир Кузьмич, вот наша передача уже подходит к концу. Еще нам пришли сообщения от Дмитрия. Спасибо за очередную интереснейшую передачу. И спасибо, вероятно, за тот ответ, который он получил на свой вопрос. Мы сегодня прошли с вами, дорогие друзья, по Второй Советской улице, некогда Рождественской улице, и мы для себя сделали, наверное, открытие, как много лечебных учреждений вмещало в себя
1: эта
0: улица.
1: Мы еще не все упомянули, дальше еще будут.
0: Да, мы дошли до Суворовского проспекта, и продолжение путешествия наше будет в следующую нашу встречу с Владимиром Кузьмичем. Владимир Кузьмич, я присоединяюсь к нашим радиослушателям, я благодарю вас за то, что вы так вот приходите, интересно всегда рассказываете. Дорогие друзья, всем вам спасибо. Мы прощаемся. До свидания.
1: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: В исполнении камерного оркестра «Ля Гран Экюри» и «Ля Шам Дюруа» прозвучала вторая часть сюиты «Музыка на воде» Георга Фридриха Генделя. Дирижер Жан-Клод Мольгуар.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мой гость – протоиерей Константин Костромин, председатель комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии, проректор по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы, наверное, все-таки нашим слушателям известны как преподаватель духовной академии, как церковный историк, и мне бы хотелось сегодня представить вас нашей аудитории как нового председателя комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии. Мы все знаем, что в прошлом году отошел ко Господу протоиерей Владимир Сорокин, многолетнейший, бессменнейший председатель Санкт-Петербургской комиссии по канонизации. Вы знаете, незадолго до кончины отец Владимир, который всегда оставался энергичным и чрезвычайно неравнодушным вообще ко всему, а к нашему радио особенно, все годы существования нашего радио, потрясающее неравнодушие он проявлял именно к нам. И любовь, и заинтересованность, и был ревнителем большим. И вот незадолго до смерти он пришел на радио с такой темой: надо больше рассказывать про комиссию по канонизации. И он час на эту тему говорил. После этого мы с ним записали передачу, то есть по его желанию и по его мысли. И мне кажется, что в этом смысле был еще и какой-то итог его деятельности на этом посту. И вот сейчас, когда у комиссии по канонизации новый глава, я считаю своим долгом встретиться с вами и начать работать совместно, рассказывать о вашей работе нашим слушателям. Но прежде всего, отец Константин, несмотря на то, что вы, конечно, известный человек в нашей епархии, все-таки еще раз начнем с того, что расскажите немножко о себе. Мне кажется, что человек во главе комиссии по канонизации – это такой пост, который очень связан с тем, а какой это человек. Поэтому несколько слов о себе скажите, пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, я уж о своей известности говорить не буду, пускай это действительно решаете вы или радиослушатели. И тоже сразу же скажу, что час говорить о комиссии по канонизации я, конечно, наверное, могу, но право у меня на это все-таки будет поменьше, чем у отца Владимира. И мне, наверное, надо будет коснуться вопроса, каким образом я попал в эти председатели. Потому что понятно, что есть воля начальства, там, священноначальник в данном случае в лице митрополита и руководителей епархиального управления, но есть в этом и определенное стечение обстоятельств. О себе я скажу, наверное, все-таки немного, потому что многое обо мне можно где-нибудь найти, там, не знаю, в интернете или у кого-то. Ну, это, в общем, не секрет. Скажу, наверное, в большей степени о том, что Господь как-то так распорядился, что я стал заниматься церковной наукой, церковно-исторической. На этом поприще как-то вот все складывается очень, ну, не знаю, гладко, что ли. Вот, наверное, это главное то, что меня волнует, интересует. И, может быть, это тоже отчасти связано с комиссией по канонизации. Отчасти потому, что все-таки предмет моих всяких научных разысканий далеко не всегда связан со святыми. Это могут быть вопросы, связанные с древнерусской книжностью. Древнерусской книжности, новомученики друг с другом почти не связаны, очень мало. Это может быть, скажем, все, что связано с историей моего прихода и ответвление от нее. Я бы его сегодня, эту тему охарактеризовал бы как история эстонской православной диаспоры на Северо-Западе. Так вот, довольно широко. Это тоже тематика со святыми связана только отчасти.
0: В каком храме вы служите?
1: В Свято-Исидоровском храме. Угу. Я там всю жизнь в этом храме. Когда я начинал заниматься историей храма, ну, в общем, это выглядело немножко печально, потому что была зарисовка в виде жития нашего первого настоятеля. Он был уже прославлен в 2000 году. Вернее, не уже, а я уже был в храме к этому времени. Но житие появилось немножко раньше, 2000 года. Его написал тогда поначалу еще священник Владислав Кумыш, потом иеромонах Нестор Кумыш, священномученик Платона Ревельского. Он еще до епископства строил наш храм и был в нем многолетним настоятелем, собственно. Вся история храма была связана с ним. Житие очень хорошее, надо сказать. Отец Нестор вообще был мастер, конечно, географического жанра, и причем такого историка ответственного. Но вот это житие у него получилось очень хорошо. Оно очень информативное, оно такое возвышенно, как бы сказать, правильное, что ли, или грамотное. Но во всех исторических справках о храме священномученик Платон категорически не присутствовал никаким образом. Ну и, в общем, могу сказать, что, наверное, сегодня о его петербургском периоде я, наверное, узнал больше всех остальных. Ну вот, наверное, это основные сведения такого научного характера.
0: А как вы в духовную академию пришли работать? И вообще, как вы пришли в церковь?
1: Ну, в церковь я пришел в старшем школьном возрасте, где-то в классе в 10 или в 9. Но не могу сказать, что очень уж интенсивно, но все-таки воцерковленность в семье была, ну, не то чтобы с глубокого детства, понятно, я родился все-таки еще в Советском Союзе, крестили меня в 83-м году, но храм мы начали посещать, ну, примерно тогда же, когда и все в тот момент, где-то там на рубеже 80-х и 90-х, то есть мне было там лет 9-10, что-то такое, 11. Ну, и вот постепенно оно выросло в посещение храма регулярно и, в конце концов, поступлении. А что касается появления в академии в качестве преподавателя, то это, ну, такое вот стечение обстоятельств, которое, как я понимаю, вот промыслом Божиим, наверное, в какой-то степени и является. Когда ректором стал епископ тогда еще Амвросий Ермаков, то первая идея, которая возникла, думаю, что это не только его идея, но его, естественно, тоже, переформатировать работу духовной академии, решила о том, чтобы все-таки получить к ней аккредитацию и все прочее. Ну, в общем, надо было ее сильно менять и оживлять, в частности, кафедры. И отцу Георгию Митрофанову он дал карт-бланш на формирование фактически заново кафедры церковной истории. Ну и вот тогда отец Георгий каким-то образом про меня и вспомнил. Это было года через два после моего окончания. Думаю, что тут обстоятельства немножко более сложные. Дело в том, что, как я понимаю, я, к сожалению, этого все-таки не увидел живьем. Комиссия по канонизации святых в последние пару-тройку лет жизни отца Владимира стала работать менее интенсивно. Это было, видимо, связано и как с обстоятельствами в стране в целом, или там в церкви, потому что все-таки они меняются заметно, так и, может быть, состоянием здоровья отца Владимира. Несмотря на это, в течение последних двух лет жизни он меня аккуратно, но настойчиво приглашал на заседание комиссии. Но Бог так как-то интересно распорядился, что категорически все его предложения по датам мне вообще никак не подходили. Я был либо не в Петербурге, либо был по уши занят какими-то там конференциями или лекциями. Именно вот аккурат в тот день и в то время, на которое он пытался назначить это заседание. Он несколько раз, я знаю, переносил эти заседания, не ради меня только, но иногда этот перенос приводил к тому, что заседания просто не проходили, они просто отменялись фактически. Видимо, тоже из-за состояния здоровья. И поэтому вот так получилось, что отец Владимир искал возможности меня вовлечь в работу комиссии, но вовлечен я оказался после его кончины только. Хотя вообще последние годы его жизни, и не два года, а лет его последние, наверное, 10, мы с ним регулярно где-то как-то пересекались. Он меня приглашал к себе на приход для неких таких консультаций. Я ему звонил по разным вопросам, связанным с Духовной Академией. И, в общем, мы с ним контактировали, то есть он знал обо мне в целом. Я вам честно признаюсь, я не думаю, что я лучшая кандидатура на этот пост, однозначно, по нескольким причинам. Первая причина, конечно, в том, что, ну, брать человека, который и клирик, и проректор, и преподаватель, и так далее, у меня много всяких дел в Духовной Академии, и предлагать еще комиссию, ну, в общем, это не сделает работу комиссии более интенсивной, чем раньше. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки мой основной научный интерес не связан с новомучениками. Он у меня просто со временем расползся на широкий диапазон исторический. Я не могу сказать, что я охватывал все тематики или даже большинство этих тематик в этом большом периоде. И кандидатская диссертация в университете у меня была посвящена 10-12 векам. Так что тут я скорее приполз к тематике 20 века вот так вот постепенно. Но нужен все-таки клирик, как я понимаю, и Михаил Витальевич Коровский, например, явно не подошел бы под это дело, хотя он лучший специалист, конечно, в Петербурге по новомученикам. Можно было бы взять кого-то из тех клириков в епархии, кто активно занимается памятью новомучеников на приходах, но вот епархиальное руководство почему-то решило иначе.
0: Действительно, мне кажется, что вот эта мысль отца Владимира, которая была последние годы его жизни, что люди мало знают комиссии по канонизации, это верная мысль. Поэтому давайте работать в том же направлении и уже с вами. Мне кажется, что про комиссию по канонизации нужно поговорить и с практической точки зрения. Даже в интернете, если мы откроем, ну, мы ничего не найдем. Ни про какие комиссии по канонизации, ни про синодальную, ни про нашу, про другие я не искала, но я слышала, что то же самое. У большинства, у подавляющего большинства, по крайней мере, до недавнего времени, это было практически почти у всех комиссий по канонизации. таинственная деятельность, она же почти тайная. Почему так сложилось, это как бы отдельная, наверное, история. Историки потом церкви наш период будут изучать и напишут такого, мы, наверное, потом изумимся, что про нас будут говорить. И другая сторона, это, конечно, сторона теоретическая, в нашем случае она, конечно, богословская, то, чем вы занимаетесь. И про это тоже хотелось бы поговорить. Несколько слов о практической стороне дела. В чем обязанности все-таки председателя комиссии по канонизации? Из кого состоит комиссия? Мы бы хотели, наверное, чтобы это был не какой-то орган, который сидит и что-то решает за закрытыми дверями, а это орган, который координирует, направляет, помогает практически, то есть реально говорит, как что делать всем людям, кто в церкви хоть чем-то интересуется, связанным со святыми. Если это такая координационная деятельность, которая из себя эти все советы, помощи практические, даже действия, может быть, какие-то в помощь кому-то, и в то же время в себя собирает всю информацию, мне кажется, что это более такая вот ожидаемая деятельность. Обязанности председателя, из кого состоит комиссия, кто что делает, и действительно ли это так, как вот мне представляется наилучшим вариантом?
1: Да, примерно так оно и выглядит, как вам представляется наилучшим вариантом. Приблизительно, конечно. Сама комиссия немногочисленна. Как-то так получилось, что даже при отце Владимире она состояла в основном из людей, связанных с Духовной Академией. Ну и вот в момент, когда произошла такая своеобразная передача комиссии, епархиальное начальство распорядилось оттуда тех, кто с Академией не связан, изъять членов. Это была инициатива епархиального управления, и надо думать, насколько она справедлива. Может быть, надо как-то пересматривать состав на предмет возвращения туда каких-то прежних имен. Но в любом случае комиссия сегодня состоит из тех людей, кто связан с Духовной Академией. Ну, я вот еще раз повторю, я в ней новичок. Именно в работе комиссии архимандрит Александр Федоров, небезызвестный всем нам настоятель храма Святой Великомученицы Екатерины при Академии Художеств и Петропавловского собора в Петропавловской крепости. Его деятельность, пожалуй, наверное, здесь ценна как человека осторожного и умудренного опытом. Вот я бы сказал так. Конечно, через историю храмов, храмостроительства, их оформление, так или иначе, к памяти святых прикасаешься часто, и в том числе и деятельности новомучеников. Поэтому здесь он выступает в такой роли, скорее, консультанта. Кроме того, это архимандрит Стефан Садо. Как вы знаете, он тоже связан с Духовной Академией, он у нас заведует библиотекой. Я думаю, что это тоже его деятельность здесь связана с тем, что он в свое время занимался созданием мартиролога ассирийцев в Петербурге. Ну и немножко шире. Там речь шла не только о мартирологе, там речь шла и о памяти людей, с ними связанных, отчасти с репрессиями в отношении вот этнической группы. Ну и поскольку речь шла явно о создании биографического справочника и биографических сведений накопления, то это вот очень близко к деятельности комиссии по канонизации. Ну и кроме того, это шло не по линии каких-то общественных организаций, а вот по линии церковной, по сути, если отец Стефан. В этом смысле его опыт оказался очень востребованным. Он тоже человек очень осторожный, умудренный опытом.
0: В передачах про своего деда, внука новомученика, рассказывали, какую именно он сыграл роль в канонизации священномученика Михаила Чельцова. Про эту канонизацию тоже, может быть, про несколько слов сказать. Она просто как пример интересная. Просто чтобы мы понимали, как у нас вообще обстоят дела с канонизациями и с новомучениками. Рассказывали вот у меня просто в передаче люди, что отец Стефан позвал родственников, представителей семьи и сказал, что ваш долг, вы должны собрать все, что у вас есть, и начать с этим работать. Он позвал их в Духовную Академию, в библиотеку, на них это произвело большое впечатление, кто им сказал, о чем им сказал. Но он был связан историей своей семьи, с их семьей, то есть для него это тоже история семьи, которая связана с семьями новомучеников и с тем, как они жили и в эпоху гонений, и уже даже когда гонения спали, но уже были такие, скажем, гонения-ограничения, вот это тоже гонения, в общем-то. И это для него, как я поняла, огромная личная история, и история, связанная с вообще с тем, что такое духовный авторитет церкви. И вот такие истории, когда они время от времени проникают, и в эфир нашего радио тоже, они много открывают, в том числе и про работу членов комиссии по канонизации.
1: Ну да, вот если, конечно, история святых — это история семьи, это вообще почти идеальная ситуация. К сожалению, это бывает очень редко, если не сказать, что почти не бывает, очень мало. Закончим разговор о составе комиссии по канонизации, а потом можно действительно поговорить о том, как она работает, потому что это вот связано с, как раз с тем, как вы описали разговор со Стефана с вашими знакомыми. Михаил Витальевич Коровский, ну, это наш главный, наверное, многознатец по всему тому, что связано с новомучениками в Петербургской епархии. В Петербурге есть еще несколько человек, которые тоже отличаются особым интересом и полнотой знаний в этом вопросе. Но все-таки профессионализм Михаила Витальевича как архивиста здесь незаменим и, в общем, не сравним ни с кем другим. Поэтому без него эту комиссию как-то трудно очень представить. На самом деле, главный консультант по всем фактическим вопросам, конечно, он. Дмитрий Андреевич Карпук, заведующий аспирантурой нашей академии, который к теме новомучеников регулярно подходит через разные темы, в частности, через историю духовного образования. Ну и поскольку он тоже обладает уже очень большим опытом архивной работы, правда, все-таки в большей степени в отношении жизненного пути новомучеников до их кончины. Насколько знаю, Дмитрий Андреевич не работал в архиве ФСБ, в отличие от Михаила Витальевича. Но все, что связано с их жизненным путем до кончины, так или иначе, часто он может дать наиболее такую компетентную справку. И кроме того, наверное, из молодых членов комиссии, ну, они условно могут быть, наверное, разделены на молодых и постарше, соответственно, те, кто молодые, это мы с Дмитрием Андреевичем, он может от лица людей помоложе выступить в качестве, ну, некоего фильтра. Потому что понятно, что те, кто умудрен, те сами по себе, как правило, осторожны. Но дальше возникает вопрос, а как произойдет, извините за умное слово, рецепция, восприятие, приятие, принятие этой осторожности со стороны более молодых. С этим всегда возникает, естественно, проблема или камень преткновения. Вот он как раз такой фильтр хороший. Ну, вот это то, что касается комиссии в целом. Да, и, конечно, я должен сказать про ее бессменного секретаря. Первого секретаря комиссии я не застал. На данный момент Екатерина Михайловна Карловская, которая работала с отцом Владимиром последние годы его жизни и в соборе, и по комиссии, она перешла, соответственно, и к нам, поскольку она обладает наибольшим опытом общения с людьми и личный опыт работы в комиссии. Она готовила последний пакет комиссии по канонизации, тот, который был принят синодальной комиссией и синодом священномученика Михаила Союзова. Ее этот опыт оказался очень востребован, а кроме того, она оказалась тоже очень вовлечена в архивную работу. Причем ведет целый ряд просветительских проектов, фактически от имени комиссии по канонизации, по сути, сегодня, которые незаменимы здесь.
0: Это вот весь состав?
1: Это весь состав. Плюс волонтеры. Волонтер на данный момент у нас пока один.
0: То есть можно быть и волонтером, а вот несколько слов об этом.
1: Но о волонтерстве мне пока очень трудно говорить, мы пока только так вот начинаем. Я с одним нашим выпускником, недавним сотрудником епархиальных курсов, начал работать недавно. Он сам предложил свои безвозмездные такие волонтерские услуги. Поскольку все в комиссии по канонизации чем-то заняты, и заняты очень сильно, то, по сути, людьми, которые могут более-менее внятное время уделить всяким разным заявкам, справкам, просьбам о помощи и всем прочим, это Екатерина Михайловна и вот Владислав. Поэтому пока так.
0: Вы уже упомянули, что происходит заседание комиссии по канонизации. Мне рассказывала в свое время Лидия Ивановна Соколова, она была долгое время секретарем комиссии по канонизации, сыграла большую роль, как у нас с этим вопросом обстоят дела, своей личностью тоже. Ее взгляды наложили свой отпечаток. И она говорила, что вот собирается комиссия, приходит. В основном, конечно, комиссия все-таки состоит из отцов. И вот приходит секретарь, секретарь рассказывает, комиссия, соответственно, голосует. Потом все расходятся. То есть это вот такая вот работа. Ну, как бы так не очень впечатлило такое описание, что один человек ходит там все, роет в архивах, а остальные пришли, послушали, проголосовали и разошлись. Ну, может быть, это, конечно, ее было такое несколько утрированное описание. Вот сейчас, по прошествии лет, как бы вы описали, работа. В чем состоит работа? То есть собраться там, например, раз в год и проголосовать, и разойтись, либо это что-то другое?
1: Ну, работа самой комиссии, наверное, действительно примерно в этом состоит. Как ни странно. Хотя я бы не сказал бы, чтобы это просто собрались и просто проголосовали. Тут все-таки есть некоторые эмоционально-этические, что ли, аспекты, которые все-таки надо как-то обрисовать, потому что это же ведь отклик этих людей на тот материал, который они воспринимают. И они с ним, как правило, знакомятся не во время заседания, а до, и приходят предметно его обсуждать. Так что тут все-таки это не только голосование. Наверное, все-таки ваш вопрос правильнее будет немножко по-другому сориентировать. Кто работает? Не просто в комиссии, а кто работает? Работает, конечно, прежде всего тот, кто заинтересован в прославлении. И это далеко не только комиссия. Комиссия в данном случае, да, я бы даже сказал, вообще передаточное звено между тем, кто хочет, и синодальной комиссией. Сама по себе комиссия может только, видя, что дело безнадежное или просто недоделанное, предложить доработку. Вот и все. или отправить, соответственно, в синодальную комиссию через митрополита. Но основная работа, конечно, ложится на тех самых простых людей, которые на приходах чем-то готовы заниматься. Ну вот за время моей недолгой деятельности у нас было одно заседание. Работа основная была проделана, конечно, в годы жизни еще отца Владимира, и я знаю, что он сам встречался с отцом Константином Смирновым, и речь идет о деятельности его прихода в церковь Спаса на Конюшенной. Но так получилось, что материалы были в общем, в целом закончены как раз к тому времени, когда я уже заступил на председательство. И материал, подготовленный к отправке в Москву, это краткая биографическая справка, что-то типа жития, и подробный биографический отчет с максимальным количеством использованных источников, литературы, текстов. В общем, это такая подробная справка. И, наконец, что очень важно, копия следственного дела, если оно вообще есть. Если его нет, тогда его спроса нет, конечно. Но если человек проходил по какому-то обвинению, и это обвинение было сформулировано, и, стало быть, где-то в документах отразилось, то это дело необходимо копировать целиком. Вот мы, собственно говоря, этот вопрос и рассматривали. Все эти материалы были комиссии по канонизации разосланы, все их внимательно посмотрели. У каждого, наверное, возникли какие-то вопросы. Пришел отец Константин со своей помощницей, пришла комиссия по канонизации, пришел человек, который много лет в комиссии по канонизации работал, и причем, может быть, даже не меньше других работал, но по внутреннему убеждению в состав комиссии входить не хочет. Такой очень крупный у нас специалист по памяти репрессированных в Петербурге Анатолий Яковлевич Разумов. Вот он тоже посещает наше заседание. Он тоже был на этом заседании. И мы подробно обсудили слабые стороны материалов, которые оказались. Эти слабые стороны были слабыми не по причине того, что отец Константин с помощницей что-то недоработали, они работали на совесть. Но, как всегда, есть какие-то в биографии или в документах тонкие моменты. Ну, например, формулировки, которые звучали на каком-нибудь там последнем допросе, в котором подследственный, тот, кого мы представляем к прославлению, допустил какие-то фразы, или, может быть, ему оказались приписаны фразы, которые могут, ну, скажем так, вызвать вопросы в синодальной комиссии, те, которые могут стать препятствием для дальнейшего прославления. Могут быть биографические лакуны, с которыми тоже надо что-то делать. Очень часто бывает так, что о детстве, о молодости документов может не быть. Это большая проблема, например, всех тех, кто родился, вырос, жил какую-то часть времени в центральных регионах страны, тех, которые потом оказались на территории оккупированной. Какое-нибудь Ставрополье, Воронеж, Курск, Белгород, Брянск, вот эти территории, вплоть до Волгограда. Очень часто архивы церковные там не сохранились вообще. Стало быть, если человек родился там, крестился там, учился там в духовной семинарии какой-нибудь воронежской, то вполне возможно, что документов об этом просто никаких нет. Это, конечно, затрудняет и нашу работу, работу тех, кто готовит эти материалы, ну и в какой-то степени мешает тем, кто будет принимать решения в Москве. Мы все это подробно обсудили. Отцу Константину и его помощнице дали последние рекомендации по этому поводу, по маленькой уже доработке. Решили, что больше мы собираться по этому поводу не будем, что они доделают несколько моментов, которые члены комиссии дали им какие-то рекомендации, конкретные разные люди. Они ушли в течение еще там месяца-двух, они дорабатывали то, что им посоветовали, и после этого все материалы были собраны, переданы в епархиальное управление, оно переправило их в комиссию по канонизации святых. Ну и вот у меня с ними связь налаживается так очень, скажем так, непросто. С синодальной комиссией я там никого не знал практически, кроме отца Кирилла Калиды, с которым мы совершенно чудом познакомились год назад, в мае прошлого года. Так вот удивительным образом получилось. Я некоторое время имел контакт только с ним, сейчас у меня есть еще и контакты секретаря. Но я знаю, что они наши материалы получили и изучают.
0: Про отца Кирилла Калиду нужно сказать, что этот человек не просто священник с такой тоже важной для церкви фамилией. Вот опять же, семейная история, да, как она важна. Но это человек, который настоятель храма на Бутовском полигоне. То есть, наверное, ничего важнее в жизни человека не может быть, если ты настоятель храма на Бутовском полигоне. Настолько это место значимо для нашей страны, для нашей церкви. Можно раскрывать имя святого, канонизация которого готовится? По-моему, это нужно делать, нет?
1: Да, в каком-то смысле нужно. Тут, конечно, всегда возникает сложность для человека, который готовит материалы. По большому счету, это, конечно, его, прежде всего, интерес, потому что ему собирать, ему обрабатывать, и ему уже в том числе отсеивать все то, что будет мешать работе. Тут огласка, с одной стороны, может помочь делу, естественно. Конечно, мало ли кто-то где-то что-то видел или может как-то помочь. С другой другой стороны, может палиться поток непроверенной информации, от которой потом будет трудно отбиться. Вот очень трудно найти этот самый баланс. Скорее, речь идет прежде всего о том, что среди людей, занимающихся прославлением, наверное, хорошо было бы создавать такой микросоциум. И, наверное, я, конечно, не имею права судить ни как христианин вообще, ни как недавний совсем деятель в этой области. Но мне кажется, что синодальная комиссия по канонизации могла бы как-то нас более так сплоченно собирать в какое-то сообщество людей, которые этим занимаются. Как я понимаю, этого нет. Но, тем не менее, горизонтальные связи между историками возникают. И вот, в частности, по одному из дел, которые сейчас находятся в разработке в Петербургской епархии, протоиерея Ефрема Долгонева, мы делали запрос в другие епархии, в том числе к специалистам, которые там работают над этим даже неофициально. Есть еще другие примеры. Протоиерей Дмитрий Разумов тоже, соответственно, его дело связано с целым рядом других дел священномучеников. Он проходил там не совсем одно дело, но это взаимосвязанная группа дел. Вот, и в результате по нему мы делали запрос в Уфу. И одна исследовательница из Уфы, которая очень много лет этим занимается, связана с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, нам уже помогла по этому поводу, мы еще будем к ней обращаться. Так что вот такими совместными коллективными усилиями мы, конечно, добьемся большего. Буду надеяться на то, что осенью мы проведем очередное заседание, потому что материалы, ну вот по протоиерею Дмитрию Разумову, кажется, идут к завершению. Можно будет предметно обсуждать. По одному из клириков храма Иова Многострадального на Волком кладбище работает группа энтузиастов, скажу так, обтекаемо. Соответственно, вот литераторские мостки и Волковское кладбище. Там сейчас идет работа. Есть попытка собрать материал на отца Константина Агеева. Наверняка кто-то из наших радиослушателей знает про этого священника. Был очень яркий деятель до революции, участник группы 32 священников, небезызвестный. Иногда их называют либералами такими, реформаторами. Ну, не совсем, конечно. Во-первых, реформатор должен иметь власть, чтобы что-то реформировать.
0: Смотря с кем сравнивать вообще-то.
1: Да, да. Ну, просто
0: по-моему, нет.
1: Их часто сравнивают с такими протообновленцами. На самом деле это несправедливо, потому что из группы 32, насколько знаю, никто в обновленчество в итоге и не пошел. Там просто даже и не все дожили. Но тем не менее. И вот эта идея витает в воздухе. Ну и еще несколько, про которые, наверное, пока очень трудно говорить. И, наверное, для этого мы соберемся снова когда-нибудь. Более предметно поговорить о тех, над кем работа сейчас идет.
0: Да, хотелось бы вот биографию узнавать.
1: Да.
0: Вот эта тема, что люди работают, вот как вы сказали, каждый занимается своим. Но нам-то хочется, чтобы это еще и как-то для
1: доносилось до людей.
0: Да. Я вот сейчас вспомню даже такой эпизод. Вот когда выходили первые календари после собора 2000 года, это патриарший календарь, главный календарь, который есть у каждого храма, у каждого священника. Там были новомученики, вообще только имена. Николай, Николай, Николай, Николай, Алексей, Алексей, Алексей. Что за Николай? Что за Алексей? И год. Все. Даже без фамилии они были. И так было на протяжении 5 лет. Только после 5 лет, после юбилейного архиерейского собора 2000 года, прославившего собор новомучеников, в этом главном календаре стали появляться фамилии. И до сих пор, насколько я знаю, в нашей церкви так и не появилось календаря новомучеников, который, на мой взгляд, должен издаваться, во-первых, ежегодно. Ну, после того, как вы прославили новомучеников, это, по-моему, самое естественное, что нужно делать. И должен издаваться в епархии. Вот этого тоже как-то мы не видели. Нужда, мне кажется, в этом большая. Конечно, это связано с тем, что это же время, 21 век, связано с развитием интернета. Набираешь в интернете, все читаешь. Но и в интернете набираешь, особо ничего нет. Вот даже вот у комиссии по канонизации, насколько я знаю, сайта нет.
1: Есть, уже есть.
0: О,
1: да.
0: Расскажите.
1: Сайт я сделал прошлым летом, осенью. Он содержит, конечно, в основном такую простую справочную информацию, но предполагается, что мы его будем наполнять не столько какими-то абстрактными материалами, сколько перенесем туда все те материалы, которые когда-то были созданы в рамках деятельности комиссии и были прикреплены к старому сайту Князь Владимирского собора. Этот сайт пока еще работает, но с ним уже некоторые проблемы есть. А там синодики и мартирологи все.
0: Не хотелось бы, чтобы это исчезло.
1: Категорически не хочется. Это важнейший элемент нашей памяти, без которого вообще, на мой взгляд, дальнейшей жизни в церкви быть просто не может. Поэтому мы, конечно, это будем спасать. И, в частности, вот для этого сайт комиссии по канонизации в том числе и предназначен. Он технически несовершен пока еще, и я сейчас думаю над тем, как его сделать более удобным, удобным и более живучим. Это такой технический момент. У меня был раньше когда-то опыт работы над сайтом свой. Я его сейчас вынужден был возобновить. А сейчас все немножко по-другому работает. Ну, в общем, это такой вопрос в процессе, что называется. Ну и вот есть еще один момент, который тоже я должен, наверное, озвучить, потому что он и интересен, помимо того, что он важен. Это произошло уже в этом году, в мае месяце. Меня пригласил, или, я уж не помню, я пришел по какому-то поводу к владыке-ректору Духовной Академии, к епископу Силуану. И он мне рассказал про некий проект, про который он недавно услышал в Москве от инициативной группы, которая этот проект создала и развивала до какого-то времени. И вот они ищут возможности передать этот проект, наверное, в Духовную Академию. Я сразу скажу, что, скорее всего, его и возьмет не комиссия по канонизации, а именно академия, потому что там требуется определенный ресурс, финансовый в том числе, ну и людской.
0: У комиссии, по канонизации...
1: Ну, это все энтузиазм, по большому счету.
0: То есть на абсолютно безденежном пространстве,
1: абсолютно,
0: как в вакууме. Да. Слушайте, ну вот, вот если кто-то нас слышит, вот из людей, которые вообще благотворители, и у вас какая-то идея, вы знаете, пожертвовать святым.
1: Ну, хорошая
0: комиссия. Что может быть выше этого, чем пожертвовать святым? По-моему, ничего выше нет в жизни христианина.
1: Спасибо вам за добрые пожелания и мысль. Поэтому, если кто-то откликнется, конечно, мы будем безумно рады и благодарны.
0: Вот на сайт можно, конечно же.
1: Да. Вот. Но про проект я все-таки расскажу, потому что, скорее всего, ему какая-то предстоит жизнь в Петербургской духовной академии, а связан он все-таки с деятельностью, ну, если не комиссии по канонизации, то с теми, кто почитает святых. И это вот связано с нашей деятельностью комиссии. Называется он на данный момент «Атлас православия». Он существует, он вывешен в интернете. У него и адрес сам по себе atlasprovoslavie.ru. Это группа московских энтузиастов, прихожан московских храмов и каких-то представителей бизнеса. Я не знаю их всех, знаю только одного, того, кто этот проект нам сейчас предлагает. Это интерактивная карта, на которой помечены точками места служения святых Русской Церкви. К сожалению, этот проект не полон. И его создатели признают, что над ним предстоит еще большая работа.
0: Это просто гигантская.
1: Гигантская, да. Но то, что они уже сделали, во-первых, это выглядит, ну, я бы сказал так, выглядит это убедительно. Вот такое слово подберу. Потому что взята карта, физическая карта России и сопредельных стран, естественно, там, где русская церковь как-то присутствует предметно, в том числе там Прибалтика, Белоруссия, всякие страны Средней Азии. Не только помечены какие-то точки, которые там преобразуются, так сказать, в имена, но и даны биографические данные по каждому из святых, кто на этой карте есть. Вот единственное только жалко, что эта карта не полна. Но, по-моему, я не проверял ее детально и не имел возможности с руководителями проекта обсудить его во всех подробностях. Но, как мне показалось, при таком беглом просмотре, там лакуны в большей степени касаются как раз не новомучеников, а более ранних святых, скажем, там, 17-15 веков. А вот новомученики там представлены достаточно полно.
0: А вот все-таки смысл-то такого начинания, он как-то не очевиден.
1: Смысл в том, чтобы показать людям, в какой святой стране мы живем. Так Русь святая, по большому счету.
0: И дальше это как-то вот очень назывательно. Мне кажется, мы устали от назывательности.
1: Наверное.
0: Ну, Русь святая, смотрите, Атлас сколько у нас святых, смотрите, у нас земля святая. А дальше что?
1: А дальше, вот, в частности, например, вы задали вопрос, как святые связаны с приходами. Вот есть, в частности, город Петербург. На карте он обозначен, там, ну, плюс-минус большая точка. И на ней собрано там несколько десятков святых. Значит, это те люди, которые нас объединяют. Следующий шаг был бы нам удобен, когда появилась бы карта храмов Петербурга, и на этих храмах, конкретных храмах, которые сегодня существуют, были бы помечены точки, в каких храмах почитают тех или иных новомучеников, с какими храмами какие новомученики связаны. И в каких из них есть, например, те же иконы новомучеников или мощи, если таковые есть. И дальше это, мне кажется, было бы как раз лучшим ресурсом для того, чтобы распространить память о новомучениках. Потому что для меня, например, в свое время было непросто выяснить, что тот самый священномученик Платон Ревельский, который строил мой храм, что он похоронен, что есть его могила, причем очень красивая, в городе Таллине, в Преображенском соборе. Вот так вот, очевидно, это нигде не лежало.
0: Такое бывает часто.
1: Да. Да. Ну, в свое время, когда все-таки доступ в Прибалтику был еще доступен до ковида, я успел туда съездить и успел попасть именно в этот Преображенский собор.
0: Даже
1: в него попасть очень непросто, потому что он хоть и в центре Таллина находится, но он принадлежит Эстонской апостольской православной церкви, та, которая Константинопольского патриархата. И там очень непростой настоятель, который скорее как раз заинтересован в как можно меньшем попадании в собор людей, а не в большем, как ни странно. По крайней мере, был тогда заинтересован как можно меньшем. И храм работал всего 3 часа в неделю. В воскресенье только на литургии, сразу после нее. Ну, в общем, вот мне повезло попасть, я познакомился с этим отцом Айвором, и, в общем, вот теперь я предметно представляю себе, как это выглядит. Но ведь, наверное, такие же вопросы могут возникать и по другим святым.
0: Да, конечно, да по всем.
1: Карта здесь очень поможет.
0: Тогда у меня есть предложение и вопрос. Предложение у меня такое. Наши слушатели знают, что у нас большой проект был на радио связан с генеалогией, родословными поисками, семейной памятью. Сейчас, во-первых, это на подъеме, вот интерес к генеалогии. Очень много людей занимаются. Во-вторых, хорошо еще его увеличивать, рассказывать, как это практически делать. И вот у нас есть и цикл передач, и там какие-то смежные проекты, родословные детективы. И в связи с этим вот тоже узнавались какие-то новости. Новости происходят постоянно. Вот жалко, что этот проект у нас закончился в эфире, а новостей-то после него очень много, и вот про них тоже бы надо рассказывать. А в частности, знаете, какая была новость, которая имела огромную популярность в среде генеалогов и на разных ресурсах в интернете, где люди, которые занимаются поиском своей семейной истории, объединяются и общаются. Они были в восторге от разработки карты, именно карты Петербурга. Это сделано у нас, я думаю, что в других местах тоже делают, по приходам, чтобы можно было понять, какая территория до революции, в какой период относилась к какому приходу. Это сделано у нас, я думаю, что в других местах тоже делают. По приходам, чтобы можно было понять, какая территория до революции, в какой период относилась к какому приходу. Потому что ты смотришь, вот у тебя родственники жили вот там-то, а где они записаны, их рождение, браки, смерти.
1: Это очень интересно.
0: Как это понять? Дело в том, что ты сейчас смотришь вот
1: и вокруг. И такой проект есть?

0: уже.
1: Такой проект есть.
0: Он доступен?
1: Доступен, и все в восторге. Но, конечно, тоже все в интернете должно развиваться и жить. Но вот эта карта, которая сейчас делается, представляете, чтобы она имела практическую пользу для всех семей России и выходцев из России, потому что генеалогией занимаются и те, кто, допустим, отсюда в какое-то время по каким-то обстоятельствам уехал, и их семейная история в какой-то ветви продолжается где-то еще. Вы представляете, насколько это важно вообще для всех? Причем для потомков нас тоже это будет важно. Это неоценимый вклад, и это, как бы это сказать, это популяризация деятельности церкви в широком поле. То, что, мне кажется, номер один для миссии. А у церкви миссия, мне кажется, это не последнее дело. Вот если бы они делали, создатели этого сайта, плюс к этому еще и это, и ты бы знал, кто мог из священников в этот период крестить, венчать и отпевать твоих предков.
0: Но это и есть.
1: И ты бы мог соотнести в том числе себя и с этими священниками, не только священномучениками.
0: Ну, это-то есть на самом деле. Тут просто, наверное, надо сказать нашим радиослушателям про сайт Александра Александровича Бавкала, который находится на портале генеалогов Петербурга. Это отдельный сайт. Александр Александрович Бавкала – это сотрудник нашей библиотеки многолетней, и на нем собрано сведения, ну, практически исчерпывающие по духовенству храмов не только Петербурга, но значительной части страны вообще в целом. У него на сайте есть раздел обновления, он обновляет сайт примерно раза два в месяц. Обязательно добавляет туда что-то. Да, он не останавливается ни на минуту.
1: Про карту я хотела сказать, что она очень связана с темой поиска мест, где те самые расстрельные места, расстрельные ямы или места, где закапывали. Ведь вот то же самое, вот этот Левашовский спецобъект с таким...
2: Ржевский.
1: С кодовым названием «Дача», да. Но Ржевский вообще не существует официально.
0: Не существует.
1: А вот Левашова этот объект открыл буквально своими усилиями один человек. Валентин Тихонович Муравский. Всегда, мне кажется, таких людей нужно вспоминать. И вот этот проект, который Бутовский полигон делает, вот Игорь Горьковой, про который рассказывал тоже в нашем эфире, они на эту карту вносят и места, которые официально вот для государства не признаны и не существуют. И это большая смелость.
0: Да.
1: Потому что вот когда тоже церковь ходит служить панихиды в такие места, ну как бы это все в любой момент может кто-то прийти и сказать: вы что сюда пришли? То есть это все на уровне дерзновения, что очень приближает к теме святости по-настоящему.
0: Да.
1: И вот как связано с деятельностью подготовки к канонизации такой вопрос: а где мощи? Или как Анатолий Яковлевич Разумов говорит очень часто эту фразу в нашем эфире тоже, ну везде, где он выступает, он говорит, что наша цель — это не просто память о том, что человека расстреляли, имя в синодике, имя в мартирологии, и все, мы все сделали. Нет, наша цель — это где могилы. И это очень важный и жизненный вопрос. Про этот вопрос
3: поговорим уже в следующей части. Через неделю выйдет вторая часть передачи. Мой собеседник – протоиерей Константин Костромин, проректор по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии, председатель комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии. Программу вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Маленький концерт.
1: Неправильно пишут о моем пристрастии к литературе или что я считаю литературу первой в иерархии искусств. Я пристрастен к слову, как к началу начала, сокровенной сущности жизни и мира. Наиболее действенным из искусств представляется мне синтез слова и музыки. На своих волнах музыка несет слово и раскрывает его сокровенный смысл. Так писал Георгий Васильевич Свиридов в своих записных тетрадях, размышляя о своем творчестве и истоках его вдохновения. Слово действительно стало определяющим началом в свиридовском творчестве. А началось все с хрестоматии по русской литературе. Обратимся вновь к записным тетрадям Свиридова, именно к тем его страницам, на которых он вспоминает своих первых учительниц. Александра Николаевна Гамова, учительница по географии. У нее я брал частным образом уроки музыки и французского языка. Воспитанница Смольного института. Александра Алексеевна Моисеева, другая смолянка. Она преподавала русский язык и литературу. Она же заведовала школьной библиотекой, которая находилась при ней в первоклассном состоянии. Она давала мне читать хорошие книги. Я читала много, главным образом классику. «Хрестоматия по русской литературе» была моей настольной книгой. До сих пор я помню эту учительницу, ибо в ней жили добро и любовь, которые коснулись и моего сердца. Благодаря ей я читал русскую поэзию XIX века — Державина, Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Майкова, Некрасова, Тютчева, Фета. Они пели человека, благородство его страстей, клеймили всяческую низость, пели Россию, народ, пробуждая в нас чувство сострадания к ближнему. Пели природу, видимый символ бессмертия и вечного обновления жизни. Пели любовь, пели Бога, Иисуса Христа, в котором слилось все это. Конец цитаты. Это был 1931 год, и это была советская школа, правда, с библиотечным уклоном. Так со школьных лет книга вошла в жизнь Свиридова, а слово стало важнейшим спутником и источником его творчества. Сначала слово русской и мировой поэзии, получившее удивительное воплощение в песнях, романсах, кантатах, поэмах. Последний же период творчества Свиридова был освящен другим словом, услышанным композитором в великой поэтической традиции православного богослужения. Недаром своему циклу «Песнопения и молитвы» композитор дал подзаголовок «Из литургической поэзии». Тексты православного молитвослова, чинопоследований богослужений стали основой последнего грандиозного цикла, над которым композитор работал до последних дней своей жизни, цикла, ставшего своеобразным его духовным музыкальным завещанием.

В нашем маленьком концерте фрагменты из цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопения и молитвы». Русская хоровая музыка, ее прошлое, настоящее, будущее, ее значение для русской культуры на протяжении многих лет оставались предметом глубоких размышлений и переживаний Свиридова. Древнее русское хоровое искусство сродни слову о полку Игореве, слову о законе и благодати и другим шедеврам нашей литературы. «Воздействие этой музыки на современного слушателя поистине неотразимо», — писал Свиридов. В свиридовском творчестве хоровая музыка занимает ключевое место. Именно Свиридов дал новое дыхание этому уже угасавшему в России музыкальному явлению. Среди его хоровых сочинений и тончайшие, необыкновенные красоты и хрупкости миниатюры, и монументальные полотна, поражающие своей мощью. Современники Свиридова вспоминают, как на концерте в Англии при исполнении финальной части его патетической оратории весь зал вдруг встал, повинуясь единому порыву. Английские газеты тогда отметили, что такого не случалось со времен Генделя и его знаменитых ораторий. Но подлинным шедевром хорового письма Свиридова стал его цикл «Песнопения и молитвы». Это произведение, созданное в конце XX века, вобрало в себя многовековой опыт русской хоровой литературы, русской певческой традиции. Это вершина творческого и духовного пути композитора.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали фрагменты цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопения и молитвы» в исполнении Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Владислава Чернушенко. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала первая часть концерта для гобо и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мольгуар.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

самозабвенной радости, как в самозабвенной любви, мы получаем возможность смотреть на все с особенной точки зрения. И субъективный наш взгляд сливается с субъективной реальностью. Мы глядим в окно на самый закон сущего. Все на свете, материя и дух, человек и Бог, живет вне себя. Когда Иоанн Креститель взыграл о чреве, услышав слово Марии, он совершал космическое действо. Пляска в утробе, как небо в сердце, небеса в сердце земли. Такой вот прыжок, то место в сказке, когда все вдруг поворачивается к лучшему. Рожденный Бог предвечно предает себя Богу рождающему, и Отец славит Сына, как Сын славит Отца. Со всем смирением мирянина посмею согласиться,